0: жестоко избитыми в Синедрионе, пошли оттуда, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. А сколько раз в своих посланиях апостол Павел пишет, что он хвалится скорбями, радуется в своих страданиях. Иисус, собственно, говорит, что в скорбях его последователи будут подражателями ветхозаветных пророков и праведников. Вот Моисей, который лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Послание к евреям, глава 11, стихи 25-27. Моисей взирал на воздаяние за свою веру. Вот множество свидетелей веры праведников Ветхого Завета, о которых пишет послание к евреям. Замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение, испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Послание к евреям, глава 11, стихи с 35 по 40. В этих текстах важно обратить внимание на то, что Моисей взирал на воздаяние. Мученики ожидали лучшее воскресение, и это нечто лучшее и совершенное – Бог предусмотрел о нас. Именно об этом совершенном и лучшем говорит последнее блаженство. Велика ваша награда на небесах. Ветхозаветные праведники жили окруженные океаном идолопоклонников, и поэтому были гонимы за свою веру и за следование ветхозаветной праведности по закону Моисея. Верность единому Богу-Творцу не допускала никакого религиозного соглашательства с язычеством. Примерно то же происходило и с ранними христианами. Их жизнь в языческой империи иногда была едва выносимой, усугубляясь еще и тем, что они были гонимы не только языческим государством и обществом, но также иудейством. Христиане часто лишались работы, ибо не могли участвовать в трудовой деятельности, так или иначе связанной с языческим культом. Они не могли принимать участие в жизни общества, во всевозможных государственно-религиозных празднествах и фестивалях. Тем самым они обрекали себя на некое пребывание в гетто. Еще хуже было то, что принятие христианства могло разрушить семейную жизнь, и нередки были случаи, когда семьи раскалывались, и перед христианином закрывались двери родного дома. Поэтому не следует удивляться некоторым с виду жестоким высказываниям Нового Завета о домашних врагах, бездумно перенося эти высказывания на современную ситуацию, хотя и сегодня может случиться подобное. Вот одно из таких смущающих высказываний Иисуса Христа. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». И враги человеку, домашние его. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 34-36. Что же касается грозивших христианам наказаний и казней со стороны государства, то их просто невозможно описать, настолько они были изощренными в своем сатанинском садизме, беспощадности и полном отсутствии сострадания к человеку. Но таково уж было хваленое за свою культуру античное общество. Почему такие преследования? За что? Причин для гонений было множество. Прежде всего, конечно, и в этом христиане были подобны иудеям за отказ участвовать в религиозно-государственных культах, особенно в культе обожествленного императора, который олицетворял собой Римскую империю или, можно сказать, был воплощением богини Ромы, покровительницей Рима. В этом отношении христиан от иудеев отличало то, что иудеям со времен Октавиана Августа было даровано законодательно утвержденное преимущество не участвовать в языческих культах, а христианское общество такого преимущества не имело. Христианская церковь вообще не была официально зарегистрирована и существовала нелегально. Христиане не могли, как прочее население Великой империи, раз в год подойти к алтарю, посвященному Богу Кесарю, сжечь на жертвеннике щепотку фимиама и произнести обязательное исповедание «Кесарь – Господь». Ибо их исповедание было «Иисус Христос – Господь». Они по совести и по вере не могли отдать титул, принадлежавший Иисусу Христу, какому-либо человеку. Культ императора был проверкой населения империи на политическую лояльность. Отказываясь от этого культа, христианин ставил себя вне закона, независимо от того, каким бы прекрасным или уважаемым человеком он ни был. Он все равно считался ненадежным, неверным с точки зрения государства, злоумышленником и предателем, ненавидевшим свое отечество. Такова была политическая причина гонений. Однако не только государство, но и само римское общество ненавидело христиан и прилагало немало усилий для возбуждения гонений. Ведь о христианах распространялась всяческая клевета. Причем известно, что немалая доля ответственности за эту клевету ложилась на иудеев, для которых христиане, во всяком случае со второй половины первого столетия, были преданными анафеме-отступниками. Христиане обвинялись в людоедстве, они пили кровь младенцев и поедали их тела. Христиан обвиняли в безнравственности и говорили, что их собрание – это оргии и похоти. Во время правления Нерона христиане обвинялись в поджоге Рима. А как иначе? Они ведь сами говорили на своих собраниях о скором конце мира, который погибнет в пламени. То, что Рим в 64 году подожгли христиане, а не сам Нерон, публика особенно-то не верила. Но ненависть к христианам была такова, что многие желали бы их жестокой казни, даже если бы они и не поджигали Рим. Вот фрагмент из свидетельств историка Публия Корнелия Тацита. Середина 50-х, около 120-го года. Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное, и где оно находит приверженцев. Поразительно, что даже умный и образованный историк Тацит говорит о христианском зловредном суеверии с его мерзостями и гнусностями. Такова была всеобщая молва. Христиане, конечно, усматривали за ней ненависть сатаны, который, как сказано в книге Откровения, «низвергнутый с небес ведет брань с последователями Христа». Сатанинское зло находит себе агентов на земле, и самым мощным орудием зла было языческое государство. Царство Кесаря. Не то чтобы государство было злым как таковое, нет. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что государство, будучи установлением Божиим, должно вносить в земную жизнь начало справедливости, гуманности и добра. Но в реальном мире мы часто являемся свидетелями вырождения государств в некие безумные, безответственные и лишенные будущего банды, в организации, радикально противоположной церкви и Царству Божьему. Такими государствами заправляют всяческого рода антихристы. Таким государство представлено нам в Апокалипсисе, таким оно являлось в эпоху древних гонений, и таким оно было не столь уж давно, во время гонений на церковь в Советской России. Пророчески предвидя все это, Иисус Христос завершает ряд блаженств призывом и обетованием. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». По словам апостола Павла, «Если Бог за нас, кто против нас?» Верующие не должны жить в страхе поношений и осуждений, бояться некого и нечего. Однако не только различные обвинения, но и всевозможные физические страдания не должны омрачить надежду на небесную награду. Ничто во всем этом мире не может устрашить верующего последователя Христа, ибо не может отлучить его от Бога и его любви во Христе Иисусе. Для такого бесстрашия, конечно, нужна сила веры и благодатная помощь Духа Святого. Гонимым за правду и Христа ради обещается награда в Царстве Небесном, где наступит избавление от страданий века сего. Но, и это важно в Евангелии, верующим уже ныне во всех их страданиях открывается прибежище, их истинная Родина, Царствие Божие, которое внутрь вас есть. И эта внутренняя империя веры реальнее всего, что с шумом плещется и суетится вокруг. Вспоминая мучеников за Христа, мы верим, что их правда победила зло, которое безуспешно пыталось их сломить. Но их победа больше, чем просто посрамление гонителей. Они силою Божией вошли в небесную славу воскресения и теперь, говоря поэтическим библейским языком, радуются и веселятся. Исполнилось ли число мучеников? Нам не дано этого знать. Судя по беснованию зла в нашем мире, еще нет. Но сон их сияет с небес. Новый Завет утверждает, что гонения на христиан и христианство в этом мире практически неизбежны, ибо так нам суждено, по словам апостола Павла. Почему так? Потому что Евангелие Иисуса Христа о Царстве Божием очистило религиозное сознание, принесло людям новое отношение к Богу, к людям и миру. Это была радикальная революция в мировоззрении, которая господствовала тысячелетиями. Древнее прошло, теперь все новое, как выразился апостол Павел. Но эти слова апостола нельзя понимать буквально. Скорее их следует принимать как эсхатологическое пророчество. В существующей реальности за революцией всегда следует контрреволюция. И все новое всегда должно преодолевать сопротивление старого, которое вовсе не собирается сдаваться без боя. Гонения на Церковь Христову, если это подлинная Церковь, неизбежны, потому что Церковь по своей сути есть совесть человеческого общества. А голос совести часто приносит мучения, и людям хочется, чтобы он не звучал. Пусть все будет как есть, по-старому, по-привычному. Однако высокие слова о Церкви как о новом творении, о новом отношении к Богу, о совести человечества – мы не должны бездумно применять к существующим христианским обществам. История Церкви далеко не всегда дает нам право на столь благодушные суждения. Но благодаря преданию сохранились слова Евангелий и апостольских писаний, которые излагают учения, принесенные Иисусом Христом, в его чистоте и незамутненности. В словах писаний Нового Завета мы видим образец и критерий подлинной веры, призванный очищать и просвещать мир. Следующий за блаженствами отрывок Нагорной проповеди говорит именно об очищающем и просвещающем значении христианства. Соль земли и свет мира. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 13 по 16. Последнее блаженство говорило о гонениях, злословии и клевете на последователей Иисуса Христа. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Последующие изречения о соли и свете как бы продолжают эту тему. Ведь обычно те, на кого клевещут, о ком сплетничают, стараются избегать всяких о себе разговоров, стать малозаметными. Вот именно против такой, казалось бы, естественной реакции обращено двойное изречение о соли и свете. Евангелист Матфей, склонный тематически соединять материал из предания в большие композиции, типа Нагорной проповеди или других длинных речей Иисуса Христа, объединил и эти два близких по смыслу изречения о соли и свете, которые у евангелиста Луки находятся в трех разных местах его Евангелия. Матфей же их объединил и поместил в начало Нагорной проповеди. Каков их самый общий смысл? Смысл в том, что если ученик и последователь Христа поддается искушению быть незаметным, чтобы о нем никто не говорил, и тем более никто не клеветал на него, то он идет против своей сущности. Ибо ученики Иисуса — соль и свет. Они нужны миру, без них мир лишится Евангелия спасения. Поэтому они должны быть на виду и должны оставаться верными своей сущности, что бы о них ни говорили. При этом речь идет о действительно верных последователях Иисуса, принявших его новую правду. Что касается соли, то она во все времена была ценным веществом. В древности соль стоила очень дорого. Древние греки называли соль божественной. У римлян была поговорка «нет ничего полезнее солнца и соли». На латыни эти слова похожи, как и в русском языке «соль» и «саль». Помимо своего кулинарного значения, соль в Библии была символом чистоты и очищения. Вот что говорится о жертвоприношении при заключении союза завета с Богом. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль». Книга Левит, глава 2, стих 13. Соль добавлялась в жертвенные благовония. «Сделай благовоние для воскурений, искусно приготовленный состав, солью приправленный, чистый, священный». Исход, глава 30, стих 35. Солью предохраняли пищу и воду от гниения, солью консервировали. С солью сравнивали закон Моисея. Ясно одно – соль всегда нечто положительное, очищающее и придающее вкус. Если соль предохраняет от порчи и разложения, то слова Евангелия «Вы – соль земли» означают, что ученики Христовы должны оказывать на жизнь очищающее и освежающее влияние. Под землей подразумевается, конечно, человеческий род, люди. Соль земли. У нас это словосочетание даже вошло в поговорку. Говоря о весьма достойном человеке, мы произносим «такие люди – соль земли». Пристальнее приглядимся к изречению о соли. Как правило, разные переводы похожи друг на друга. Синодальный перевод. «Если соль потеряет силу». Перевод Кузнецовой. «Если соль перестанет быть соленой». Перевод епископа Кассиана. «Если соль станет пресной». «Если соль рассолится». Перевод Гелия, Вишенчук, Вишеньки. Но задумаемся над этой странностью. Разве может соль перестать быть соленой, рассолиться? Нет. Если уж соль, то соль. А вот церковнославянский перевод. «Аще же соль обуяет, чим осолиться?» Глагол «обуяет» означает «поглупеет, станет безумной». То есть, если соль лишится разума, поглупеет, то чем ее сделать соленой? Это почти буквальный перевод с оригинального греческого, ибо используемый Матфеем греческий глагол означает «делать глупым». Надо полагать, именно этот глагол, хотя и не по-гречески, произнес Иисус Христос. Дело в том, что его изречение о соли парадоксально. Если ученики Христа желают остаться в тени и в покое, чтобы о них никто не говорил, то это также парадоксально, как думать, будто соль может стать несоленой. Ибо соленость – природа соли. И в оригинале, и в церковнославянском переводе Передана эта парадоксальность мысли. Но если соль обезумела, то чем ее снова сделать солью? То есть соль просто не может стать не солью. Это безумие, глупость. Ну, а тот из учеников, кто, тем не менее, отвергает свою новую христианскую природу, тот уже ничего не стоит, становится бесполезным, ни к чему не годным. В Новом Завете таким образом вновь и вновь подчеркивается: бесполезность влечет за собой беду. Интересные выражения о бесполезной соли, выброшенной на попрание людям. У иудеев был такой обычай: если человек становился отступником и отлучался от синагоги, то для того, чтобы его снова приняли в общину, он должен был в раскаянии лежать поперек дверей синагоги, чтобы люди при входе попирали его ногами. В некоторых местах древняя христианская церковь переняла этот обычай, и отлученный христианин, прежде чем его примут снова, должен был лежать у дверей церкви и говорить: «Попирайте меня, потому что я соль, потерявшая свою силу». Вот таким было буквальное понимание слов Иисуса Христа. Замечательно и такое наблюдение. Соль придает вкус пищи. И еда без соли – вещь с трудом выносимая. Вот Иисус и утверждает, что его учение о новой правде, которое позже стало называться христианством, для жизни – то же, что соль для пищи. Христианство придает жизни вкус и смысл. Так должно быть в принципе. Но трагедия заключается в том, что люди часто видят в христианстве нечто совершенно противоположное. Одни считают, что христианство что-то мрачное, унылое, подавляющее. Другие, что христианство нечто отсталое и уводящее от света в мрак или даже в мракобесие. Но все это от незнания, ибо Христос призывает: радуйтесь и веселитесь. Та же мысль, что и о соли, стоит за изречениями о свете. Ученикам Христовым, если они подлинно Его ученики, точно так же, как городу, стоящему на горе, невозможно укрыться, стать неприметными. Желать укрыться, стать малоприметными, снова, как и в случае соли, значит идти против своей сущности. Ведь ученики Христовы и живут, и существуют для того, чтобы они светили всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Метафорическое использование слова «свет» было характерно для Ветхого Завета. Например, у пророка Исаии Господь Бог называет Израиль «свет для язычников». Так он называет раба Господня, то есть Мессию. «Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Книга пророка Исаии, глава 49, стих 6. Вспомним также цитированное Матфеем другое слово пророка Исаии о свете, которое евангелист относит к Иисусу Христу. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 16. Книга пророка Исаии, глава 9, стихи 1 и 2. В Евангелии от Иоанна сам Христос говорит о себе: «Доколе я в мире, я свет миру». Таким образом, называя своих последователей светом мира, он дает им великую оценку и задание быть подобными ему. Что касается города на горе, то тут, кажется, все понятно. Несколько странной представляется свеча под сосудом. В изречении «зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Речь идет, конечно, не о свече, а о лампаде. Масляном светильнике с фитилем, как было принято в те времена. Светильник ставился не на подсвечник, а на подставку. И когда люди уходили из дома, они накрывали светильник небольшим глиняным кувшином или ведерком, которым отмеряли зерно и прочие сыпучие вещества. В церковнославянском переводе ставили светильник под спудом. Но когда люди в доме, светильник зажигался, так как в палестинских домах комнаты были обычно темными. Иными словами, оба изречения о соли и о свете говорят о том, что христианство не какая-то тайная доктрина, но учение, доступное всем в мире, или всем в доме, учение, которое формирует не только сознание, но и поведение человека, его добрые дела. В оригинальном тексте несколько иной оттенок. Там речь идет не о добрых делах, но о красивых, прекрасных, привлекательных делах. Иначе говоря, желательно, чтобы христианская добродетель была не только нравственно доброй, благой, но и привлекательной, прекрасной. А главное, она должна привлекать взоры людей к Богу. Так будет, если верующие станут жить по учению Иисуса Христа, который пришел, чтобы исполнить закон.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги Архимандрита Иоанна Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Самонович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратова прозвучал тропарь праздника Святой Троицы, знаменного распева в гармонизации композитора Александра Костальского.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Как мы знаем, на 50-й день после Пасхи, после Воскресения Христова, Церковь празднует День Святой Пятидесятницы. То есть так, в общем-то, и есть 50-й день. И он называется День Святой Троицы также, сокращенно, точнее, можно сказать, даже такое вот народное наименование, просто Троица. Вот есть такой день, который так у нас обычно называют Троица. Люди так и говорят на Троицу. И мы знаем множество разных обычаев. Собственно, про этот день и почему это празднование возникло в церкви, и про какие-то, может быть, обычаи вы узнаете из других передач «Радио Град Петров». Да и вообще, праздник очень любим в народе. А мы сегодня поговорим о догмате о Троице и, собственно, о том, что такое Бог Троица и как нам это исповедовать. Поэтому вот такая передача у нас появится, точнее, мы сейчас только начинаем ее записывать, но когда она выйдет в эфир, можно сказать, что она уже появилась. Я думала, что все-таки, наверное, это, ну как можно сказать, самая ненужная передача на этом радио. Почему? Потому что за все годы существования ни разу, никогда не поступала просьб сделать программу на тему самого главного догмата христианства — Бог Троица. Никогда я не слышала, может быть, кто-то слышал, но я никогда, ни разу, какие только вопросы я не слышала в прямые эфиры, но ни разу никто не спросил ничего про Троицу. И какой можно сделать вывод? Либо это никому не интересно, потому что все про это знают, но, с другой стороны, если мы знаем, то тоже интересно должно быть. И другой вариант ответа — это перестает быть частью нашего исповедания. Что мы знаем? Что мы знаем о Троице? Мы знаем, что у нас есть очень красивая икона. Андрей Рублев нам подарил эту икону. Вот мы любим ею любоваться. Чаще всего больше для нас Троица не значит ничего, не трогает ни сердце, ни разум. Ну и я слышала, как люди, считающие себя христианами, православными, говорят, что смысл исповедовать Бога Троицей состоит в том, чтобы честно признаться, ничего я в христианстве не понимаю, что такое Троица не знаю, не узнаю никогда. Просто говорю, Бог — это Троица, потому что так надо. И все. Но мы с этим не согласны, потому что это такое главное, центральное исповедание христианской веры. И исповедование Троицы, исповедование Бога Троицы — это основная содержательная часть нашего исповедания. Поэтому давайте вот об этом и поговорим. Что же мы исповедуем? Правильно ли говорить, Константин Андреевич, как вы скажете, что это наш главный догмат, главное в христианском богословии?
1: Да, наряду с исповеданием Иисуса Христа — и всего того, что, вот, например, каждый день, произнося символ веры, исповедуем, все эти вероучительные истины, они составляют смысл христианского благовестия, христианского исповедания. Конечно, это важная тема, важная часть нашей христианской идентичности. Вера в Троицу.
0: Вера
1: и, главное, православный, потому что
0: есть и неправославная вера, которые, в Троицу, да?
1: Да, есть и разные другие версии, есть разные другие религии, где там, в общем, представление о Боге не предполагает его троичности, например.
0: Но неправославное исповедание Бога Троицы существует, и как нам в него не впасть?
1: Тот вариант, который вы уже озвучили, заключается в том, что просто не нужно его знать, как и свой, поэтому не ошибешься.
0: Пока спишь, не грешишь, да?
1: Да, в общем, это такая стратегия выигрышная во многих отношениях.
0: Так что вы порекомендуете закончить эту передачу до начала?
1: Ну, может быть, кто-то скажет, что зачем опять это все обсуждать. Все равно ничего не поймем, только запутаемся.
0: Ну давайте все-таки начнем. Если кто-то считает, что его стратегия выживания в мире духовности, пока спишь, не грешишь, лучше ничего не знать, тогда, пожалуйста, вот эту программу не слушайте.
1: Приглушите звук ваших радиоприемников.
0: Да, формат программы примерно 30 минут, чуть меньше, а мы будем говорить о догмате Святой Троицы в учении Православной Церкви. В какой период появляется эта содержательная часть православного вероучения?
1: Сказать здесь сложно, потому что сама идея того, что Бог не один, а есть еще в Ветхом Завете. Ну вот, скажем, мы знаем ветхозаветные книги премудрости, там книгу Притч, например, где речь идет о премудрости, которая была в начале путей Божьих, которая является такой украсительностью, строительницей мира, которая действует в человеке, наделяя его мудростью и приближая тем самым к Богу, потому что это божественная сила. Так вот, сама эта тема премудрости и в книге Притч, и в более поздней, например, книге премудрости, существует, развивается и, в общем, представляет из себя, ну, такое вот значительное дополнение к к идее Бога как единого, как вот единственного, поскольку, во-первых, это какой-то образ, это лицо, с другой стороны, это божественная сила, это что-то, соответствующее самому Богу или его деятельности в мире. То есть здесь вот возникает уже прототриадология, или, во всяком случае, идеология, поскольку уже наряду с Богом есть и премудрость. Она Божия премудрость. Mm. Вместе с тем, это премудрость, которая действует в мире, украшает мир, умудряет человека. То есть вот такое как бы лицо-посредник.
0: Ну, это уже с точки зрения новозаветного откровения, обращаясь к Ветхому Завету, можно увидеть много намеков на то, что Бог не...
1: Это совершенно не обязательно. И внутри ветхозаветного, и межзаветного
0: богословия.
1: А как
0: это внутри ветхозаветного богословия
1: обсуждалось? Ну, вот тема премудрость.
0: Но ведь можно же понять, что это какая-то служанка Бога.
1: Ну, какая-то служанка Бога, откуда она взялась? Это же не человек, очевидно. Ну, может, кто-то это из высших ангелов.
0: Ангелов.
1: Может быть, да, такая концептуальность есть. Но вот здесь мы сталкиваемся с тем, что вообще Ветхий Завет, он же ориентирован на образ. Это же не такая, может быть, сложная, изощренная, основанная уже на античной философии понятийность, которую мы видим, например, у святых отцов, там, 3-го, 4-го века и позднее. Это язык образов, это язык достаточно свободный. И он, в общем, при строгом запрете, да, на многобожие, в общем, допускает вот такую как бы множественность Бога. Угу. Ведь Бог, и это и ветхозаветное, и новозаветное представление, и вот даже в нашем языке, ведь слово «Бог» — это от слова «богатство», ну, какая-то полнота, изобилие. В общем, это полнота бытия божественное, богатство бытия, само собой, естественным образом стремится к этому, некоторой множественности.
0: Ну, это такая теоретическая часть. А вот смотрите, вот если мы изучаем...
1: Это вообще не теоретическое, это такое ощущение, это вполне общечеловеческая интуиция.
0: То есть сама жизнь так нам говорит.
1: Да, поэтому было сложно, например, ветхозаветный, вот Ветхий Израиль,
0: так вот я
1: Богу
0: про это
1: оградить
0: хочу
1: от многобожия.
0: Сколько
1: потому,
0: борьбы
1: что...
0: за монотеизм?
1: Да, но мы его так понимаем, монотеизм уже, это такое философское определение, может быть, даже новоевропейское.
0: Но нас так учат.
1: Да, а здесь вот грань между политеизмом осуждаемым и вот этим богатством божественного бытия, поощряемым, она была достаточно тонкой. И...
0: То есть в Ветхом Завете не было такого жесткого монотеизма. Бог — это один, одно и все.
1: Мы не можем сказать, что был ли в Ветхом Завете жесткий монотеизм. Мы просто читаем ветхозаветные книги, исторические прежде всего книги, и видим, что да, почитались и другие боги. В общем, не было понятно, почему. Почему Бог-то один?
0: Но это же осуждалось.
1: А другие не боги. Да, это осуждалось. Но
0: и
1: это...
0: все время пророки боролись с этим.
1: Да, ведь
0: сколько там было историй.
1: Да. Осуждение — это же не просто борьба с чем-то чужим и чуждым. Это борьба с тем, что очень близко, но с тем, что следует вот переосмыслить или нейтрализовать каким-то образом.
0: Вот боролись, побороли. Вот ну, народ монотеист.
1: И, да, не факт, что побороли.
0: А потом раз опять, Бог — это Троица.
1: Да, здесь вот ну, тонкая грань действительно между осуждаемым и, наоборот, приветствуемым и исповедуемым, потому что есть и благодать Божья. Вот это очень много тем вот таких близких к премудрости. Это и Дух Божий.
0: Дух.
1: Это и благодать.
0: Угу. Вот тема Духа уже в Ветхом Завете ведь появляется.
1: Да, тема Духа, безусловно, в
0: Ветхом Завете. Как он понимается?
1: Тоже здесь многообразие. Это и дух пророческий, который действует в пророческих. Это дух, который нисходит на, скажем, пребывает на царях.
0: А вот слава, которая пребывает,
1: да,
0: в храме.
1: Да, это и слава, это и вот шахина, которая уже, ну, скажем, за пределами Ветхого Завета получила очень так, широкое. Ну и в Ветхом Завете тоже есть, присутствует, да.
0: А вот тема Логоса была, слово, до Нового Завета?
1: Да, тема Логоса была.
0: А как она существовала в ветхозаветном пространстве?
1: Тема Логоса связывалась, во-первых, с темой премудрости, потому что уже существовал подобный же вариант. Собственно, премудрость, София в греческом варианте, хохма в еврейском, и логос, логос и премудрость, логос и София, в общем, достаточно близкие категории, потому что и логос связан с мудростью, с умом, это мысль, это закон. Премудрость тоже София, это тоже закон, это тоже мысль, это мудрость. Вот это были, в общем-то, очень близкие понятия, поэтому во многом они в христианской традиции вообще впоследствии были отождествлены. Что София и Логос, в общем, суть одно и то же. Вот мы знаем храмы Святой Софии, там в Царьграде, в Пскове, в Новгороде, вот Святая София. Святая София, что это такое? Святая София — это, конечно, Логос, Логос София.
0: А не было ли для иудейской религии страшным потрясением, когда Бог называет Христа своим сыном? Это не могло быть просто, ну, просто шоком.
1: Но это же тоже ветхозаветная цитата. Это же тоже все связано с традицией еще дохристианской. в этом отношении...
0: А какой ждут монотеизм тогда?
1: Ну, опять же, я говорю, что монотеизм — это такая формула, идущая, наверное, из 18 века. Вот как бы монотеизм, политеизм.
0: Мы это разграничили уже очень поздно, да?
1: Да, вы знаете, достаточно поздно. Угу. Мы используем категории секулярного, можно это назвать религиоведением, например, науки о религии.
0: Угу.
1: Вот монотеизм, политеизм — вот это же классифицирующие категории, угу. Классификация.
0: Ну вот, а как могли современники Христа понять, когда он говорил об Отце? Вот как они могли понять, какие были варианты вообще понимания вот этого?
1: Ну, под Отцом подразумевается, конечно, Бог.
0: Угу. Но это затрудняет исповедание Христа Богом тогда.
1: Нет, почему исповедание Христа Богом? Мы же видим вот эти вариации посредствующих существ. Это и премудрость, это и дух, это и великие ангелы, это и взятые на небо пророки, такие как Енох.
0: Это все не боги. А вот исповедание Христа Богом становится особенно трудным.
1: Несколько сложновато, потому что Бог — это божественное.
0: Угу.
1: Это не только персона, это и что-то вроде статуса, который может сообщаться и передаваться тем, кто изначально, в общем-то, не бог, а тот, кто вот в этот божественный мир взят. Вот, например, Енох, да, который, проходя вот эти семь небес в книгах Еноха, это все очень представлено, эта традиция очень авторитетная для раннего христианства и, в общем, для всех традиций поздневетхозаветных. Апокалиптика, вот самое что ни на есть, центральная ее, можно сказать, фигура — это Енох. Вот Енох, он, будучи человеком, будучи патриархом, да, вот восходит через эти все небеса, ему там открывается престол Божий, он оказывается пред престолом Божьим.
0: Но все равно это история человека, а вот Христос же сказал, что исповедовать меня Сыном Божиим можете только Духом, сами не можете.
1: Да, безусловно, Дух открывает, Дух являет.
0: То есть все равно сами дойти до вот
1: царей.
0: Этого представления о Боге Троице человек сам не мог.
1: Ну, здесь мы видим два ракурса. Один — это ракурс богословский, то, как это объясняется в богословии, то, как это объясняется в предании. Ракурс исторический, то, как это существует в конкретных текстах, где это предание представлено.
0: А вот
1: или
0: раньше,
1: разные его версии.
0: Что раньше появилось в христианстве? Исповедание Христа Богом или учение о Троице?
1: Ну, конечно, исповедание Христа Богом, оно уже есть в Новом Завете.
0: Угу.
1: А Троица, это слово там не упоминается.
0: А когда появляется тогда вот этот догмат?
1: Когда он догматизирован, в общем, это Никейский собор, а вот такое общецерковное признание.
0: Угу.
1: А, конечно, он существовал и раньше, он существовал со времен апологетов. В общем, здесь мы можем и второй век, даже, может быть, раньше.
0: Угу.
1: Но опять же, здесь мы говорим о происхождении слова, понятия, и это, в общем, не сразу понятие появилось. Но
0: угу.
1: сама реальность, которая этим понятием обозначалась, или комплекс идей,
0: угу.
1: или представлений, она, конечно, более раннего происхождения. Она, в общем, еще и дохристианская. Она межзаветная. И она ветхозаветная.
0: Давайте поговорим о появлении, собственно, христианского исповедания. То есть почему это исповедание стало важным в истории церкви, в истории богословия? При каких обстоятельствах?
1: При тех обстоятельствах, что это часть откровения. Бог открывает себя как угу. Отец, Сын и Святой Дух. Это вот исповедание и новозаветное. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
0: То есть вот эта формула, которая есть уже в Новом Завете, она появляется, и ее нужно было как-то назвать, и она получила просто вот это название «Учение о
1: Троице». В том числе и это, да.
0: Mm.
1: То есть мы видим сначала образ, мы видим сначала сложившуюся как бы систему понятий, или представлений скорее,
0: mm-hmm.
1: а затем в истории богословия эти представления получают такую обработку философскую, интеллектуальную, получают обрамление в виде философского инструментария античной философии. Вот философия здесь сыграла свою роль
0: угу.
1: в становлении христианских догматов и триадологического догмата, в частности. Еще даже раньше, скажем, апологеты видели прототип вот своей новой христианской философии,
0: угу.
1: прототип, скажем, в... не только у языческих философов, таких как Платон, например, но и у, скажем, Филона Александрийского, который жил на рубеже тысячелетий, у которого тоже есть своя версия триадологии и свое понимание вот этой множественности божественного бытия.
0: Угу.
1: У него есть и Отец, у него есть и Логос, у него есть и силы, которые подчинены Логосу, у него есть премудрость. То есть мы здесь видим тоже уже соединение ветхозаветного представления о множественности Бога
0: угу.
1: и античных философских идей, в частности, идеи демиургии, которая тоже из Платона воспринята, где речь идет о том, что вот для творения мира необходим вот такой посредник универсальный, который Платоном назывался Демиургом в диалоге Тимей. Вот Демиург — посредник между высшей
0: вот
1: реальностью,
0: вы опять уводите наших
1: идей,
0: слушателей, да, куда-то в очень такие сложно отвлеченные темы. А нам хочется задать очень простые и очень стоящие ребром вопросы нашей веры. Потому что вот когда мы говорим про историю термина, да, про историю самой идеи, философско-богословскую, человеку это воспринять в качестве своей веры практически невозможно. А что человек воспринимает в качестве своей веры? Написанная фраза в катехизисе, которую нужно заучить, верой не станет никогда. А что станет верой? Вот как можно к этому прийти? Как узнать, что я верую во Святую Троицу? Ведь обратите внимание, вот вы сказали важную вещь, да, что вот это исповедание, да, вот оно еще Христом нам дано. Идите крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да, вот оно дано, это исповедание. В символе веры нет слова Троица.
1: Ну, нет слова Троица.
0: Четвертый век.
1: Это просто передано другими словами.
0: Да. Ну, вот для себя сказать нам сегодня, вот мы сегодня существуем, и у нас есть вот записано, что православные христиане, у них один из самых главных догматов — это догмат о Троице. Вот, пожалуйста, веруйте. Как узнать, что я в Троицу верую? Как?
1: Ну, и здесь просто, я думаю, задача богословия, и нашего отечественного богословия, и православного
0: богословия
1: в целом.
0: Хорошо, богословие, богословие. Вот, допустим, я не богослов. Вот как мне узнать, ну и буквально каждому, что, где, какие вот есть вообще пути? Хорошо, путей может быть много, но хоть какие-то назовите.
1: Путь какой?
0: Так.
1: Путь один.
0: Один?
1: Да, один путь. Богословие должно популяризировать или актуализировать триадологию, как она актуализировалась тогда, скажем, через соотношение вот с тем, что было понятно, что было понятно и общераспространено, например, античная философия и ее язык.
0: В жизни как мне эту веру исповедовать?
1: Найти соответствие с современным опытом.
0: Как? Какие могут быть примеры?
1: Примеров полно. Скажем, этим и занимается, например, православное богословие. Можно указать хоть, например, Яна Зизиулоса.
0: Как... Это опять же это вопрос прочитать книжку.
1: Нет, не прочитать книжку. Можно даже не читать книжку, а просто основную идею почерпнуть и вот как-то ее попытаться.
0: А какая у него идея?
1: А идея заключается в том, что Бог, вот реальность Бога, в чем она заключена? Да, Бог сущий, Бог вечный, неизменный, Он благой и так далее. Да, но это никак троичности нас не подводит. А кто, что нас подводит к троичности? Что, то, что Бог есть тот, кто общается. Бог есть тот, кто находится в коммуникации, прежде всего, с самим собой. Он не одинок, потому что быть в самом высшем смысле этого слова, быть кем-то, быть личностью, это значит находиться в общении, это значит находиться в коммуникации.
0: Общение — основная категория у митрополита Иоанна Зизиулоса, но ведь есть и другие богословы, у них есть другие концепции.
1: Ну, так или иначе, тема коммуникации, она здесь присутствует. Тема отношения, это может быть отношение самого высокого рода, это может быть отношение любви. Любовь тоже невозможна, как любовь в рамках монотеизма. То есть вот кого Богу любить? Да, он как бы один, он одинок. Это, в общем, такая ситуация в чем-то парадоксальная. Да, полнота бытия находится вот в некой статичной самообращенности.
0: А получается, что полнота — это онтологическая характеристика, а одиночество — это не онтологическая характеристика.
1: Ну, это условно мы прилагаем.
0: А как они могут
1: Богу,
0: противоречить
1: конечно.
0: Друг другу, если они совершенно из разных сфер вообще разговора?
1: Нет, почему одиночество, смотря в какую систему координат все рассматривать? Ну, единство, например. Да, античная там, традиция, философия, она очень единство ценила, единое. Там, в платонизме самая высокая реальность. Но для как раз ветхозаветного и христианского сознания единство слишком бедное, бедная категория, ну, мало наполненная каким-то смыслом, какой-то жизнью. Поэтому, скажем, интуиция Троицы — это интуиция жизни, интуиция полноты, интуиция общения, интуиция взаимодействия, интуиция любви
0: это
1: и приятия.
0: Это интуиция из иудейской реальности? А как же античная? Ведь все-таки христианство — это синтез ветхозаветный. И античной
1: Но
0: традиции.
1: Это тот случай, когда ветхозаветное повлияло на античное.
0: А античной реальности было легко принять веру в Троицу?
1: В общем, достаточно легко и на философском уровне, и на уровне, в общем, эмоциональном.
0: Почему?
1: Потому что идея общения, она и очень античная. Ну вот вспомним хотя бы, там, скажем, платоновские диалоги. То есть мыслитель вот вроде бы сидит, как вот Роден это показал, да, и о чем-то думает. Нет, мыслитель не таков. Мыслитель бежит на площадь. Мыслитель бежит сообщить о своей мысли всем желающим.
0: Ну, это еще идея статичности и действия. То есть нечто живое, наполненное силой вот этого блага, да?
1: Да, это взаимодействие.
0: Принципа существования всего
1: это
0: существующего.
1: Диалог, да, это диалог. Это диалог как вот с умышлением.
0: И самое высокое действие — действие вот интеллектуальное, то есть общение.
1: Да, интеллектуальное действие, угу. именно выражающееся в коммуникации, в диалоге, угу. в рассуждении. Ну, даже такая простая вещь, например, может быть, известная нашим слушателям, что античные авторы, они не читали про себя. Вот когда человек что-то читает, он читает всегда вслух, даже если он один.
0: Угу. Там Августина, потому что это всегда диалог.
1: Да, очень удивило, что Авросий Медиоланский читает про себя. Он никогда такого не видел, никогда о таком не слышал. Почему? Все читают вслух. То есть даже такой, в общем, обычный для нас способ получения информации, как чтение, и то имеет публичный характер. Или даже если никого нет, все равно эта публичность как бы сохраняется. Вдруг кто-то придет. Вдруг будут какие-то слушатели. Поэтому вот эта тема коммуникации, взаимодействия, вообще тема мира как наполненного многими и равными голосами. Это, вот, можно, тема и политическая тема, скажем, демократии античной, да, где каждый имеет свой голос, каждый вот этот может черепок подать со своим мнением, и это мнение сложится даже не в совокупное мнение граждан, а в саму волю богов, да, глаз народа, глаз Божий.
0: Ну, то есть античности было легко принять учение о боге едином
1: и множественном, и, да, это и философия, даже лицах. Опыт мифа это
0: поддерживает. И, в принципе, иудейской традиции, для нас, всегда мы ее называли отстаивающей многие века монотеизм, тоже было легко принять вот
1: да,
0: это учение.
1: Да, безусловно, и через тему премудрости, и через тему вообще взаимодействия бога и человека.
0: А почему нам так трудно сегодня принять это?
1: Ну, я думаю, что и не трудно, а даже и, может быть, очень непонятно и легко, потому что...
0: Но люди же признаются, что невозможно. Непосильно вообще никаким силам душевным.
1: Ну, вот здесь...
0: Как это? 3-1?
1: Да, можно только винить в этом богословие, богословов, которые, конечно, должны как-то актуализировать, и, может быть, церковную проповедь, которая должна актуализировать вот этот опыт. Mm. Опыт общения, вот, скажем, это тоже общее место современного богословия, что вот церковь, она по образу Святой Троицы устроена. То есть вот община, которая коммуницирует, которая вокруг Евхаристии собрана, да, она есть образ Троицы, образ троичного бытия, тоже бытия, бытия коммуникации, бытия общения.
0: Ну, вот знаменитый образ из Катехизиса — это образ солнца. Солнце — круг, свет и тепло. Мне он не нравится. Он ничего мне не объясняет, ну, ничего
1: это,
0: не
1: это,
0: дает.
1: Да, это просто вспомогательный, конечно.
0: То есть люди уже несколько веков последних.

0: быть? Вот как актуализировать эту жажду Троицы? В чем она может быть?
1: Ну, даже силами искусства. Вот вы напомнили о иконе Андрея Рублева. Вот, пожалуйста, это же очень выразительный образ троичного бытия. Мы видим, как трое собраны, мы видим их коммуникацию молчаливую, но она очень выразительная, она очень ясная, она очень... как раз характеризующая на уровне образа.
0: А я вам скажу одну вещь, что современный человек, когда смотрит на икону Троицы, которую весь мир, и Восточная Церковь Православная, и Западная Церковь Римо-католическая, признают вершиной визуального воплощения догмата о Троице, икона Андрея Рублева, то у человека складывается, знаете, какое чувство религиозное? А что если Бог — это не вот моно один Отец, один Сын. Кстати, вот мы Духу молимся, но как мы его представляем? Он у нас визуально ведь в иконографии, собственно, не представлен, и нам очень тяжело.
1: Ну, как голубь иногда изображается.
0: Ну, это все-таки не то, да? Мы же с каким-то прошением чаще всего обращаемся в молитве. И когда мы видим вот эту полноту божественного внутри общения, самообщение. А я тут при чем? Как я обращусь к этой Троице? Я могу обратиться к Отцу, Отче наш. Это очень теплое обращение, тем более связанное со своей семейной историей и с таким кровным, таким вот очень выстраданным всей человеческой жизнью, таким образом Отца, который нужен этот Отец. И, понятно, к Богу Отцу это рождает такое тепло. Сын — это Спаситель. Спаситель, к нему можно обратиться, к Божьей Матери можно обратиться, к Святому, глядя на его лик. Когда мы к Троице обращаемся, мы видим вот этот образ Троицы, это внутри общения божественного. А я как обращусь?
1: Ну, здесь понимаете, в чем дело? Дело в том, что Троица, она снимает вот эту закрытость. Потому что если бы были изображены двое беседующих, то там третий лишний. А если изображены трое, то четвертый не лишний. Понимаете, это другая,
0: не понимаю.
1: Другое отношение. Ну как же? Ну вот двое беседуют, двое коммуницируют, разговаривают.
0: Да. Будешь встревать, это невежливо.
1: Да, это невежливо. Но
0: а
1: это
0: когда трое беседуют?
1: Нарушение их коммуникации. А трое — это уже приглашение более широкое, это приглашение всех.
0: А с какой просьбой можно к Троице обратиться, как вы думаете? Ну, это классическое, ну, мы молимся, но, понятно, чего-то просим. Вот перед иконой Троицы чего попросить? Не от зубной боли, я не про это спрашиваю, не от головной.
1: От зубной боли это не Сергий Радонежский помогает?
0: Пошутили. Но все-таки есть такой момент. С чем можно обратиться? С какой молитвой? Кроме тех молитв, которые есть, а что-то еще от сердца свое. Какая жажда может привести человека, духовная жажда, к молитве именно к Троице?
1: Ну, если так вот размышлять, это, конечно, вопрос очень глубокий, может быть. Но я думаю, что это просьба о коммуникации, просьба об открытости, просьба о мире, как о сообществе многих. То есть троичное бытие и вообще Троица — это открытие бытия. Это бытие в его существе. Вот оно, бытие как таковое.
0: А знаете, мне кажется, что Пресвятой Троице мы можем прежде всего обратить молитву о правде, об истине, чтобы истина и правда пришла в нашу жизнь, и чтобы у нас были силы это принять.
1: Здесь может быть даже более широкий момент, потому что истина часто воспринимается как что-то такое интеллектуальное, как бы для ума. Восприятие, для умственного восприятия, для понимания. А здесь речь о более глубоких вещах, даже более основных, более существенных, чем истина. Потому что истина — это истина чего-то. Это истина какой-то реальности. Это она в своей чистоте, в своей истинности представлена.
0: То есть Троица в молитве такой обычной человеческой, да, без каких-то очень серьезных богословских, заранее уже сделанных трудов, можно обратиться только с просьбой о чем-то, что можем получить мы, не я, а мы для нас.
1: Да, безусловно, безусловно.
0: То есть это молитва всей церкви прежде всего.
1: Да, можно вспомнить написание ведь на иконе Андрея Рублева о мире. Молитва о мире, а просьба о прекращении конфликтов и такого вот негативного взаимодействия, врачевания, чтобы взаимодействие было только благим, чтобы оно было как в Троице. Вот это свидетельство Троицы, и это опыт троичности, который всем нам доступен. Это образ мира даже не как вот такого, что мы будем друг другу говорить комплименты и трепетно относиться друг к другу, а это само вот существо человеческого и вообще мирового духа, такая открытость, распахнутость и его приятие. Недаром, что на праздник Троицы мы видим в храме почему-то деревья, то есть
0: это у нас.
1: То есть внешнее становится внутренним, и на камне оказывается трава, листья. То есть вот Божий мир представлен во всей своей красоте, во всей своей роскоши здесь, в День Святой Троицы. Единственный раз во всем церковном календаре, во всем церковном годе.
0: Заканчивая эту программу, которая посвящена Святой Троице, хочется сказать, что многие

0: люди, может быть, не задают вопросов, допустим, в нашем эфире о Троице, но очень часто задают вопросы, как оживить свою веру, как обрести потерянную веру, как разжечь потухшую веру, вообще как поддерживать в себе эту веру, как быть христианином. Иногда говорят, знаете, такую фразу, которая, ну, как-то звучит нелепо. Как спасаться? Расскажите нам, как спасаться. Ну, вот эти все вещи, они тоже идут от какого-то чаяния сердца. А на самом деле на все эти вопросы ответ один. Это вот этот догмат о Троице, учение о Троице, Православной Церкви. И даже взирание на икону Троицы, вот просто смотреть на нее, это уже огромный шаг вперед в своей вере. И, конечно, читайте книги, которые посвящены православному учению о Троице, читайте богословские книги. Наверное, это очень важно именно потому, что это так мало, так редко встречается в нашей жизни. Мы мало уделяем места в нашей вере, в нашем исповедании именно Троице. И если мы чувствуем, что где-то что-то у нас оскудело, что-то где-то немножко соль чуть-чуть не такая соленая в нашей вере, в нашей христианской жизни, то мне кажется, ответ на все это именно Троица. Давайте обратимся к ней. Потому что когда мы поймем, что для нас это очень важно, само это понимание в нашей вере — огромный шаг вперед, ну и дальше с Божьей помощью. Спасибо, мой собеседник Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Передача вела Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 13.

0: Битти щелкнул зажигалкой. И глаза Монтега, как зачарованные, приковались к оранжевому язычку пламени. Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечет к нему и старого, и малого? Битти погасил и снова зажег маленькое пламя. Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашел. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая в течение всей нашей жизни. И все же, что такое огонь? Тайна, загадка. Ученые что-то лепечут о трении и молекулах. Но в сущности они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной, в печку ее. Вот и вы, Монтег, сейчас представляете собой этакое же бремя. Огонь снимет вас с моих плеч. Быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно, гигиенично, эстетично. Монтег глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным. Поздний ночной час, шепот соседей, осколки разбитого стекла, и вон там, на полу, книги с оторванными переплетами и разлетевшимися, словно лебединые перья, страницами. Непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо, и, право же, не стоит, чтобы из-за них столько волноваться. Просто пожелтевшая бумага, черные литеры и потрепанные переплеты. Это все, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред, я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтег. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом, с огнеметом. Вы сами должны очистить свой дом.
1: «Монтег», — спрашивал Фабер, — «разве вы не можете скрыться, убежать?»
0: «Нет», — воскликнул Монтег в отчаянии, — «механический пес, из-за него нельзя». Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему. «Да, пес где-то поблизости», — ответил он. «Так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы?»
2: «Да».
0: Монтег щелкнул предохранителем огнемета. «Огонь!» Огромный язык пламени вырвался из огнемета. Ударил в книги, отбросил их к стене. Монтег вошел в спальню и дважды выстрелил по широким постелям. Они вспыхнули с громким свистящим шепотом и так яростно запылали, что Монтег даже удивился, кто бы мог подумать, что в них заключено столько жара и страсти. Он сжег стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал все это изменить. Он сжег стулья, столы, а в столовой ножи, вилки и посуду из пластмассы. Все, что напоминало ему о том, как он жил здесь, в этом пустом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его, и мчится сейчас по городу одна, слушая только то, что нашептывает ей в уши радио «Ракушка». И, как и прежде, жечь было наслаждением. Приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения, так вот же, теперь не будет и проблемы. Огонь разрешает все. Монтег, книги! Книги подскакивали и метались, как опаленные птицы, их крылья пламенели красными и желтыми перьями. Затем он вошел в гостиную, где в стенах притаились погруженные в сон огромные безмозглые чудища с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трех голых стен. Огнеупорный слой, прикрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламя. «Когда закончите, — раздался за его спиной голос Битти, — имейте в виду, вы арестованы». Дом рухнул грудой красных углей и черного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Была половина четвертого утра. Люди разошлись по домам. От циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось. Монтек стоял, держа огнемет в ослабевших руках. Темные пятна пота расползались под мышками, лицо было все в саже. За ним молча стояли другие пожарники, их лица освещал слабый отблеск догорающих огней. Монтек дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил: «Моя жена дала сигнал тревоги?» Битти утвердительно кивнул. «А еще раньше то же самое сделали ее приятельницы. Только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы все равно попались, Монтек. Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочитать несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой Вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами, а оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели. Вы по горло увязли в трясине. Стоит мне двинуть мизинцем, и она поглотит вас. Вы идиот. Вы непроходимый дурак. Но зачем, скажите, пожалуйста, вы это сделали?» Монтек не слышал. Мысленно он был далеко и убегал прочь, оставив свое бездыханное, измазанное сажей тело в жертву этому безумствующему маньяку.
1: «Монтек, бегите!» — настаивал Фабер.
0: Монтек прислушался. Сильный удар по голове отбросил его назад. Зеленая пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил ее и поднес к уху. Монтек слышал далекий голос. «Монтек, что с вами? Вы живы?» Битти отнял пульку от уха и сунул ее в карман. «Ага! Значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что у вас в ушах ракушка, но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы, и вашему приятелю не сдобровать».
1: «Нет!» — крикнул Монтек.
0: Он сдвинул предохранитель огнемета. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтега. Глаза его чуть-чуть расширились. Монтек прочел в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки. Что они еще натворили? Позже, вспоминая все, что произошло, он никак не мог понять, что же в конце концов толкнуло его на убийство. Сами ли руки или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать. Лицо Битти расползлось в чарующе презрительную гримасу. Что ж, это не дурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей, а он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз? Почему не угощаете меня Шекспиром, вы жалкий сноб? Мне не страшны твои угрозы, Кассий. Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден. Так, что ли? Эх вы, незадачивый литератор, действуйте же, черт вас дери! Спускайте курок! И Битти сделал шаг вперед. Мы всегда жгли не то, что следовало, смог лишь выговорить Монтек. «Дайте сюда огнемет, Гай!» промолвил Битти с застывшей улыбкой. Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром. Ибо Монтек впустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемета. Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих. Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы. С трудом подавляя приступ дурноты, Монтек направил на них огнемет. «Повернитесь», — приказал он. Они послушно повернулись к нему спиной. Пот катился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтек силой ударил их по головам, сбил с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно. Легкий шелест, как будто слетел с ветки сухой осенний лист. Монтек обернулся и увидел механического пса. Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко черно-серого дыма. Пес сделал прыжок, он взвился в воздухе, фута на три выше головы Монтега, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом прокаиновой иглой. Монтег встретил его струей пламени, чудесным огненным цветком. Вокруг металлического тела зверя завелись желтые, синие, оранжевые лепестки, одевая его в новую пеструю оболочку. Пес обрушился на Монтега, отбросил его вместе с огнеметом футов на 10 в сторону, к подножью дерева. Монтег почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватает его за ногу, вонзает иглу, и тотчас же пламя подбросило собаку в воздух, вывернуло ее металлические кости из суставов, распороло ей брюхо, и нутро ее брызнуло во все стороны красным огнем, как лопнувшая ракета. Монтек лежа видел, как перевернулась в воздухе, рухнула на земь и затихла это мертвое, вместе с тем живое тело. Казалось, пес и сейчас еще готов был броситься на него, чтобы закончить смертоносное впрыскивание, действие которого Монтек уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешено мчащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться. Боялся, что совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливаться по всему его телу. Что же теперь делать? Улица пуста. Дом сгорел, как старая театральная декорация. Другие дома вдоль улицы погружены во мрак. Рядом останки механического зверя. Дальше Битти, еще дальше двое пожарных и Саламандра. Он взглянул на огромную машину. Ее тоже надо уничтожить. «Ну, — подумал он, — посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй встать на ноги. Осторожно, осторожно.
1: Вот так. Он стоял. Но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мертвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступил на нее, тысячи серебряных иголок пронзили ногу от бедра до колена. Он заплакал. «Нет, иди, иди. Здесь нельзя тебе оставаться». В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила необычная тишина. Он так не знал. Хромая, подпрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу, он разговаривал с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал ей приказания, проклинал ее, молил: «Иди, иди, да иди же! Ведь сейчас от этого зависит моя жизнь». Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходившего в глухой переулок. «Битти», — думал он, — «теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили, незачем решать проблему. Лучше сжечь ее. Ну вот, я сделал и то, и другое. Прощайте, брандмейстер». Спотыкаясь, он заковылял в темноту по переулку. Острая боль пронизывала ногу всякий раз, когда он ступал на нее. И он думал: «Дурак, дурак, болван, идиот, посмотри, что ты натворил! И как теперь все это расхлебывать, как?» Гордость, будь она проклята, и гнев. Да, не сумел себя сдержать, и вот все испортил, все погубил в самом начале. Правда, столько навалилось на тебя сразу. Битти, эти женщины в гостиной, Милдред, Кларисса. И все же нет тебе оправдания, нет, ты дурак, проклятый болван. Так выдать себя. Но мы еще спасем то, что осталось. Мы все сделаем, что можно. Если уж придется гореть, то прихватим кое-кого с собой. Да, он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять, на всякий случай. Он нашел книги там, где оставил их, у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала не все. Четыре еще лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие саламандры. Рев их сирен сливался с ревом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам. Монтек поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекли голову и оставили одно лишь обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его на земь. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий и рыдал. Битти хотел умереть. Теперь Монтек не сомневался, что это так. Битти хотел умереть. Ведь он стоял против Монтега, не пытаясь защищаться. Стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтега перехватило дыхание. Как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках. И вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой. И вдалеке топот бегущих ног. Монтек поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, нельзя медлить. Но рыдания все еще сотрясали его тело. Он никого не хотел убивать. Даже Битти. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать. Я не хотел этого, боже мой. Я не хотел этого. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, Он неровным шагом, прихрамывая, но решительно двинулся вперед. Книги он держал в руках. Он пошарил в кармане, деньги были тут. В другом кармане он наткнулся на обыкновенное радио, ракушку, по которой в это холодное, хмурое утро город разговаривал сам с собой. «Внимание, внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя – Гай Монтек, профессия – пожарник. Последний раз его видели». Кварталов 6 он бежал, не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары, на широкую автостраду, раз в 10 шире обыкновенной улицы. Залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшую пустынную реку. Ракушка жужжала в ухе. «Следите за бегущим человеком! Следите за бегущим человеком! Он один, пеший! Следите!» Монтек попятился в тень. «Куда же я бегу?» – спросил он себя. «Никуда. Ему некуда было бежать. У него не было друзей, к которым он мог бы обратиться, кроме Фабера». И тогда он понял, что все это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера, только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там вместе с другим обуглившимся телом. Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза. В небо один за другим поднимались полицейские геликоптеры. Их было много. Казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку с одуванчика. Перед ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно. Заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтек вошел в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донесся голос диктора. «Война объявлена!» Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции. Что там о торах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтек стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. Ладно, пусть война подождет. Для него она начнется позже, через час или два. Он вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара.
3: Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра. В это же время.

0: Хоральная прелюдия «Соль мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Леонида Ройзмана.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте. Сегодняшняя передача посвящена истории первой в России общины сестер милосердия. Она была основана в Петербурге в 1844 году и называлась Свято-Троицкой. Здание этой общины сохранилось на Второй Советской улице недалеко от Суворовского проспекта. В этом красивом старинном трехэтажном доме и сейчас находится медицинское учреждение Институт гематологии и переливания крови. Первая в России община сестер милосердия была создана по инициативе принцессы Терезии, супруги известного благотворителя Петра Георгиевича Альденбургского. Путешествуя по Европе, она в Варшаве познакомилась с устройством детской больницы, в которой за больными ухаживали сестры милосердия. В России это движение развивалось с XVII века. В Петербурге принцесса Терезия вдохновила на создание подобной общины нескольких знакомых ей дам из высшего света, которые объединились в дамский комитет. Первое собрание этого комитета состоялось в начале 1844 года во дворце принцев Альденбургских, который сохранился и находится на Дворцовой набережной у Марсового поля, но сейчас в этом здании Университет культуры. Дамский комитет во дворце принцев Альденбургских обсуждал вопрос об открытии в Петербурге общины сестер милосердия, совершенно нового для России заведения. Присутствовали на этом собрании и дочери императора Николая I, великие княгини Мария Николаевна и Александра Николаевна, которые активно поддержали идею создания общины. Для этого нужно было получить разрешение императора, собрать денежные средства и найти подходящих людей и помещения. Дом был вскоре найден в рождественской части города на Песках, так назывался район, где сейчас проходят Советские улицы, которые раньше назывались Рождественскими, по названию не сохранившегося до наших дней Христорождественского храма. Пока шло переоборудование этого дома для нужд общины, во дворце принцев Альденбургских придворные дамы шили белье для больных и форменную одежду для сестер милосердия. Форма первых сестер милосердия напоминала одежду католических монахинь – черное платье, платок на голове, свернутый наподобие шляпки или капюшона, пелеринка, наперстный крест и четки в руках. 9 марта 1844 года после молебна состоялось торжественное открытие первой в России общины сестер милосердия. Название она еще не имела. Ее называли «Общиной на песках», «Сердобольным заведением» или «Домом милосердия». В первый год в общину было принято 18 женщин для подготовки их к званию сестер милосердия. А в июле 1844 года скончалась дочь императора Николая I, великая княгиня Александра Николаевна. Она умерла от родов, ей было всего 19 лет. Не прошло и года со дня свадьбы ее с принцем Фридрихом Гессенским. Накануне 40-го дня со дня ее кончины при общине на песках состоялось освящение храма во имя Пресвятой Троицы, а на следующий день эту церковь посетили ее отец и брат, император Николай I и цесаревич Александр Николаевич, будущий Александр II. В храм поместили икону святой мученицы царицы Александры, покровительницы усопшей, и перед ней молились о покоении юной великой княгини. В память о ней члены императорской семьи взяли под свое покровительство общину, и первым источником постоянных доходов для ее содержания стали проценты с капитала покойной великой княгини Александры Николаевны. Николай I сам утвердил устав, в котором были такие слова. «В 1844 году учреждено в Петербурге с разрешения нашего заведение общины сестер милосердия в память почившей дочери нашей, великой княгини Александры Николаевны. Устав был рассмотрен Государственным советом, утвержден правительствующим сенатом и подписан императором. Первые в России общины сестер милосердия брали пример с европейских, но много заимствовали из уклада женских православных монастырей. Для поступления нужна была рекомендация священника. Принимали женщин и девушек в возрасте от 20 до 40 лет, свободных от семейных обязанностей, незамужних и бездетных вдов. Вновь принятые назывались испытуемыми. Сестры милосердия их посвящали через 2-3 года обучения и служения. Все поступившие в общину жили почти по-монашески. общая молитва и трапеза, работа на послушаниях. За свой труд они денег не получили, находясь на полном обеспечении. Выйти за территорию общины можно было только с разрешения настоятельницы. Но в отличие от монахини, сестра милосердия по своему желанию могла покинуть общину, вернуться к родителям или выйти замуж, сняв себе звание сестры. В первые годы в сестры милосердия принимали женщин и девушек всех христианских вероисповеданий. Православных, католичек, лютеранок и представительниц других протестантских течений. Поэтому кроме православной в общине была и лютеранская церковь с органом, в которой совершились также богослужения по католическому обряду. Оба храма, православный и лютеранский, были освящены в честь Святой Троицы. Цели общины при ее основании были очень разнообразны. Попечение о бедных больных, утешение скорбящих, приведение на путь истинных лиц, предавшихся пороку, воспитание бесприютных детей и исправление детей с дурными наклонностями. В первые годы своего существования община состояла из 7 отделений. Женская больница, богадельня для неизлечимых, отделение сестер милосердия, пансион для девочек-сирот, дневной приют со школой для приходящих учениц, детское исправительное учреждение для девочек и отделение кающихся Магдалин для женщин, которые по причине прежней порочной жизни нуждались в нравственном исправлении. Первые 2 года общиной управлял дамский комитет, члены которого по очереди дежурили, наблюдая за порядком. Председательницей этого комитета была дочь Николая I, великая княгиня Мария Николаевна. Сохранились свидетельства о том, что она часто посещала больницу общины и ухаживала за больными наравне с сестрами милосердия. В общине бережно хранились форменное платье и косынка великой княгини, которые она надевала во время дежурств. Принцесса Терезия также несла дежурство, как сестра милосердия. В течение многих лет, до самой революции, попечителями и жертвователями Троицкой общины были члены семьи принцев Ольденбургских. Принц Петр Георгиевич на свои деньги выкупил дом на 2-й Рождественской улице, который первоначально был арендован общиной. Принцесса Терезия и великая княгиня Мария Николаевна лишь недолгое время могли прослужить в качестве сестер милосердия. Они были вынуждены вернуться к своим семейным обязанностям, но их труд в общине стал примером для сестер. В 1846 году на должность настоятельницы назначили Сару Биллер, которая была членом дамского комитета с основания общины. Она приехала в Россию из Англии, имея уже опыт благотворительной деятельности. Хотя она сама была протестантского вероисповедания, но с большим уважением относилась к православной церкви. Энергия и трудолюбие ее были изумительны. Она раньше всех вставала и позже других уходила на отдых. Она никогда не позволяла себе резкого слова, никогда не повышала голос, но все в общине безропотно ей подчинялись. В 1850 году, тяжело заболев и предчувствуя близкую кончину, Сара Биллер уехала на родину, в Англию. И после ее отъезда дисциплина стала ослабевать, хозяйство пришло в упадок, дела общины расстроились и стал даже вопрос о закрытии общины. В течение 5 лет не находилось человека, способного возглавить общину, и обязанности настоятельницы были разделены между врачом, священником и старшей надзирательницей воспитательного отделения. Но коллективное руководство не принесло хороших результатов. В 1855 году на должность настоятельницы была назначена Елизавета Алексеевна Кублицкая-Пиатух, врожденная Волкова. Она происходила из старинного дворянского рода. Из-за болезни мужа ей пришлось долго жить за границей, где она самостоятельно познакомилась с деятельностью нескольких европейских общин сестер милосердия. После смерти мужа, обладая большим состоянием, она вернулась в Россию и проводила время в чтении духовных книг, занимаясь посильной помощью бедным. Получив предложение великой княгини Марии Николаевны возглавить общину сестер милосердия, Елизавета Алексеевна долго сомневалась, но согласилась и принялась за дело с такой энергией и таким пониманием, что порядок скоро был восстановлен, и установилась благодатная атмосфера совместного труда на благо страждущих. За 4 года ей удалось возродить общину, но это потребовало от нее постоянного напряжения. Нелегко управлять женщинами. Особенно сложно было водворить порядок и дисциплину в отделении Магдалин. Переутомившись, Елизавета Алексеевна подала в отставку, и удалилась в Киевский Флоровский женский монастырь. 3 года жизни в монастыре под руководством опытных духовников вернули ей силы, и она снова согласилась на просьбу великой княгини Марии Николаевны снова возглавить общину. Ее возвращение стало праздником для сестер, которые очень ее полюбили и стали называть матушкой. В течение многих лет Елизавета Алексеевна Кублицкая была в переписке с митрополитом московским Филаретом Дроздовым. О его посещении Троицкой общины свидетельство не сохранилось. Но это можно предположить, так как по делам Святейшего Синода он часто был в Санкт-Петербурге и хорошо знал о деятельности общины. Он лично внес поправки в ее устав, неоднократно давал советы по ее устроению в письмах Кублицкой. Митрополит Филарет, например, считал, что отделение кающихся Магдалин неуместно там, где есть детский приют, что одежда сестер не должна быть черной, чтобы больным она не казалась погребальной, что разность вероисповеданий препятствует объединению сестер. К его совету прислушались, и с 1855 года в общину стали принимать только православных. Но те католички и протестантки, которые были уже приняты, так и остались в ней. Лютеранскую церковь закрыли, но больных по-прежнему принимали разных христианских вероисповеданий. Постепенно изменилась и форма сестер. Вместо одеяния, похожего на одежду католической монахини, появилось платье серого цвета, белый передник и белая косынка, напоминающая апостольник. Профессиональная подготовка сестер первоначально была сугубо практической и сводилась к обучению правилам ухода за больными и знанию некоторых лечебных процедур. Лишь с 1972 года врачи начали читать сестрам теоретические лекции по главным отраслям медицины, и с этого времени были введены экзамены для сестер. Тесные связи сложились у Троицкой общины с Николаевским военным госпиталем, который находился недалеко, на Суворовском проспекте, что позволяло ходить туда пешком. Врачи госпиталя работали и консультировали в общине, а сестры милосердия обучались уходу за больными в Николаевском госпитале. В 1877 году началась русско-турецкая война. 2 отряда сестер Свято-Троицкой общины были направлены на Балканы под руководством Кублицкой. Ей к этому времени уже исполнилось 65 лет, но, несмотря на свой возраст, она работала по-прежнему, разделяя с сестрами все их труды. Елизавета Алексеевна руководила действиями сестер с необыкновенным умением и кротостью, подавая пример трудолюбия и самоотверженности. К составу Свято-Троицкой общины были приписаны 9 дам из высшего общества, изъявивших желание стать сестрами милосердия на время войны. Под руководством врачей и опытных сестер они прошли при общине курс подготовки. Среди них была и баронесса Юлия Петровна Вревская, молодая вдова генерала Вревского, фрейлина императрицы. Во время войны многие сестры заразились и переболели тифом. 3 из них скончались, среди них и баронесса Юлия Вревская. Она умерла в болгарской деревушке, отказавшись покинуть раненых. На ее смерть Иван Сергеевич Тургенев, с которым она была знакома и вела переписку, написал одно из своих стихотворений в прозе.
1: «Невидимый Петербург». Авторская программа Татьяны Трефиловой.

70-м годам XIX века первоначальные здания Свято-Троицкой общины стали ветшать, их постепенно сносили. По проекту архитектора Красовского было полностью перестроено здание женской больницы и построена новая мужская больница, открывшаяся в 1884 году. До этого в больницу общины принимали только женщин. Больница общины становилась все более популярной, и многие старались попасть в нее. Их привлекало бесплатное лечение, чистота и внимательный уход. В этой больнице лечилась и игуменья Таисия, настоятельница Леушинского и Иоанна Богословского монастыря. Об этом она написала в своей книге «Записки игуменья Таисия». Постепенно община меняла не только внешний вид, но и внутреннее устройство. Некоторые отделения, первоначально входившие в нее, прекратили свою деятельность. Закрыли исправительную школу и детский приют. Богодельню общины стали принимать только сестер милосердия. Пришлось вывести из состава общины и отделения кающихся Магдалин, так как соседство с детскими учреждениями действительно оказалось неуместно. За время своего существования это отделение дало приют более 700 женщинам, большая часть из которых исправилась, и лишь несколько человек были исключены по неисправимости. Отделение кающихся Магдалин перевели на Выборгскую сторону, и оно дало начало Дому милосердия, целью которого стало возвращение раскаивающихся публичных женщин на путь честного труда. Это здание с церковью во имя Преображения Господня сохранилось до наших дней и находится на улице имени Арбеля. Школу для девочек при общине преобразовали в одну из первых санкт-петербургских женских гимназий, которая разместилась на 6-й Советской улице рядом с храмом Рождества Христова. Эту гимназию называли «Рождественской», и она пользовалась большой популярностью среди жителей района. В самом начале XX века для нее было построено новое здание у Смольного монастыря. После переезда гимназию стали называть именем принцессы Евгении Максимилиановны Альденбургской, которая была ее попечительницей. Сейчас это гимназия номер 157, и в ней создан музей истории этого учебного заведения, начало которому положила школа для девочек при Свято-Троицкой общине сестер милосердия. Деятельность сестер выходила за пределы общины. Их приглашали в частные дома для ухода за больными. Они служили и в других больницах города, например, в госпитале лейб-гвардии Преображенского полка на Кирочной улице и в детской больнице принца Альденбургского на Лиговском проспекте, ныне это больница имени Раухуса. Посылали сестер в Курск, Тверь, Ялту, Псков и Великие Луки для помощи в создании и управлении новыми общинами сестер милосердия. Во время эпидемии холеры сестры выезжали в Саратовскую и Нижегородскую область для помощи заболевшим. После смерти принца Петра Георгиевича Альденбургского и жены его принцессы Терезии попечителем общины стал их сын Александр Петрович с супругой Евгенией Максимилиановной. Он значительно расширил сферу деятельности общины. На его деньги был куплен участок земли на Аптекарском острове. Там открылась первая в Петербурге пастеровская прививочная станция, первоначально входившая в состав Свято-Троицкой общины, и там трудились ее сестры. В 1890 году на базе этой пастеровской станции был создан Императорский институт экспериментальной медицины. Отчеты общины, выпускаемые ежегодно, были адресованы на имя императрицы, и начинались они словами «Ваше императорское величество». Эти отчеты сохранили имена жертвователей общины с точным указанием суммы и пожертвованием в рублях и копейках. Были пожертвования и от лиц, пожелавших остаться неизвестными. В течение всех лет деятельности общины постоянными жертвователями ее были принц Альденбургский и другие члены императорской семьи. Доход общины складывался из ежегодных процентов с капитала великой княгини Александры Николаевны, а также членских взносов, церковного дохода, кружечного сбора, оплаты труда сестер в частных домах и платного отделения, открывшегося в конце XIX века для обеспеченных пациентов. В 1894 году отмечался 50-летний юбилей со дня основания общины. К юбилею была закончена по проекту архитектора Курзанова перестройка старых и постройка новых зданий, которые сохранились до наших дней. При общине тогда были мужская и женская больница, терапевтическим хирургическим отделением, палата для больных раком, а также амбулатория и аптека.
было специальное отделение для заболевших сестер милосердия и небольшая богадельня для них. Всего в общине было 105 мест, из них 40 платных и 65 бесплатных. В общине трудились 48 сестер милосердия и 16 испытуемых. К концу XIX века основной деятельностью общины стало лечение больных и образование сестер милосердия. Празднование 50-летнего юбилея общины состоялось 9 марта 1894 года. Утром в церкви собрались сестры милосердия во главе с настоятельницей. Ей тогда была Вера Агеевна Абаза. А также врачи, почетные гости и принц Александр Петрович Ольденбургский с супругой Евгенией Максимилиановной. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский Палладий. В этот день после литургии митрополит посвятил сестры милосердия 4 испытуемых. На торжество прибыли император Александр III и императрица Мария Федоровна. После благодарственного молебна в храме их величество обошли помещение общины, беседовали с сотрудниками и пациентами. На прощание сестры хором пропели им «Боже, царя храни». После отъезда их величеств торжество продолжилось в зале, превращенном на один день из лаборатории в актовый зал и украшенный тропическими растениями. Там состоялся торжественный прием депутаций от различных учреждений и других общин сестер милосердия. Был прочитан высочайший рескрипт Александра III, в котором сказано, что во знаменование плодотворной деятельности общины для упрочения ее благосостояния Министерству финансов поручено ежегодно из государственных средств выплачивать по 5000 рублей Свято-Троицкой общине. Торжество закончилось роскошным завтраком от двора его императорского высочества принца Александра Петровича Ольденбургского. К юбилею была выпущена книга по истории Свято-Троицкой общины. Вскоре после начала Первой мировой войны, в октябре 1914 года, при общине были открыты двухмесячные курсы для подготовки сестер военного времени, которыми могли стать и замужние женщины. В таком случае они уже не жили в общине и не подчинялись ее строгому уставу. С началом войны в больнице общины был открыт госпиталь на 230 кроватей, половина из которых предназначалась исключительно для челюстных раненых, требующих специального лечения. Для этого были устроены зубоврачебные и протезные кабинеты. Часть сестер и врачей общины отправилась в действующую армию. Общины сестер милосердия существовали в России чуть более 70 лет. За это время они появились почти во всех губернских городах и даже в сельской местности. Перед революцией в Санкт-Петербурге было 9 общин сестер милосердия, но Свято-Троицкая была самой первой, и с нее брали пример. Вскоре после Октябрьской революции Свято-Троицкая община, как и остальные, была закрыта, но ее больница осталась в этом же здании, став государственным учреждением. Некоторые сестры милосердия

и на возрождение церковной жизни в стенах института. По просьбе пациентов и с разрешения администрации в больницу института стали приходить священники исповедовать и причащать больных. Праздник Святой Троицы 2005 года была освящена домовая часовня на третьем этаже института напротив конференц-зала, в котором раньше размещалась Свято-Троицкая церковь общины. Настоятелем часовни был назначен протоиерей Виктор Иванов из Князь-Владимирского собора. Постепенно образовалось сестричество из прихожанок этого собора, большая часть которых закончила епархиальные курсы сестер милосердия. В 2009 году на крыше установили купол и крест. Нет только мемориальной доски на фасаде с напоминанием о том, что в этом здании, на Второй Советской, а прежде Рождественской улице, в доме номер 16, размещалась до революции первая в России Свято-Троицкая община сестер милосердия, которой в марте 2014 года исполнилось 170 лет со дня ее основания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучал концерто гроссо опус 3 номер 5 Георга Фридриха Генделя.
1: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Магелланский эдикт 313 года. Событие исключительного значения в истории. Этим документом, принятым по инициативе Константина Великого и под которым стоит, кроме его подписи, также и подпись Лактанция, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила по существу и языческая Римская империя. А вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. К Магелланскому эдикту лежал долгий путь, длиной более чем в 2 века. Он начат был Нагорной проповедью и Голгофской жертвой. Он продолжен был вдохновенной миссией святых апостолов и их наследников. Вышедшее из тесных пределов Иудеи слово жизни вечной прорастало во все большем и большем множестве сердец, и люди самых разных сословий, от сенаторов до рабов, и люди самых разных народов, от иудеев и римлян до диких франков и кельтов, обретали блаженство нищеты духовной и устремлялись в могучем религиозном порыве к тому пределу, где возгорался светильник, дабы светить всем. И в этом прорыве их не могли остановить ни враждебность укоренившихся в мертвости языческой соплеменников, ни страшные гонения, устраиваемые властями. Кровь мучеников лишь укрепляла христиан. И из каждого сурового испытания, испытания, казавшегося смертельным, церковь выходила еще более сильной и с умножившимся числом своих преданных членов, не прибегая к силе, но единственно благодаря истовости своей глубокой веры и пламенности слова церковь обретала лидирующее место в мире. В III веке было уже много тех, кто связывал именно с христианами будущее увядающего, раздираемого внутренними войнами римского мира. Но было много и тех, кто, мечтая о возвращении к языческой старине подлинных римских добродетелей, видел в церкви непостижимый их отравленному язычеством, зачарованному древним блеском Рима уму смертельную угрозу империи. И вот к таким относился и выдающийся полководец, прославившийся победами над варварами, Деций. В середине столетия он обрушил на христиан гонения, всерьез вознамерившись их уничтожить, убедив себя в том, что именно христиане мешают обретению прежнего величия Рима. Однако спустя год Деций отправился к берегам Дуная, чтобы положить очередной блестящей своей победой конец дерзкому вторжению в Мезию и Фракию готских племен. Никто не сомневался в победе. Но на Дунае в 251 году Деций погиб вместе со своими легионами. Наследовавший Децию сенатор Валериан, заполучивший в 253 году императорский трон в ходе короткой, но кровопролитной схватки, гонение на христиан продолжил с новой и, пожалуй, еще большей силой. Церковь никак не встраивалась в систему исповедуемых Валерианом римских традиционных ценностей. По свидетельству Палеона и Евтропия, Валериан был человеком недалекого ума и ничтожных дарований. Последовательность и упорство он проявил лишь в преследовании христиан. А наибольший масштаб репрессий пришелся на 257-259 годы. Вот эдиктом 257 года Валериан в категорической форме потребовал от христиан совершение жертвоприношений языческим богам и одновременно запрещал христианам всякую проповедническую и преподавательскую деятельность. И тем же эдиктом христианам запрещалось проводить богослужения, отпевать покойников и посещать кладбище. Летним же эдиктом 258 года Все христиане, находившиеся на службе в государственной администрации, а равно и сенаторы, и всадники, то есть представители римской аристократии, исповедующие христианство, приговаривались к смерти, а имущество их конфисковывалось. Поразительно, до какой степени римские консерваторы боялись присутствия христиан во властных структурах. Лишенные мистического опыта, эти люди, люди типа Деция и Валериана, они воспринимали церковь как непонятную им по природе некую тайную организацию, которая угрожает интересам императорской власти. Вот за эти годы погибло множество невинных людей, и был нанесен удар, страшный удар по клиру, и прежде всего по епископату, в частности, погибли Киприан Карфагенский, Сикст Римский, Фруктуоз Тарагонский, многие другие. Спасаясь от репрессий, многие христиане уходили из Италии на север. И получилось так, что гонения укрепили христианские общины в Галлии и Альбионе. А вскоре Валериан начал войну с персами. И в 259 году в сражении при Эдессе потерпел страшное поражение, погубив свои легионы, и сам попал в плен к царю Шапуру. И в плену спустя менее года он и умер. И вот после этого гонения прекратились. Император Гален поспешил одним из первых же своих самостоятельных эдиктов 260 года не только положить конец репрессиям, но и вернуть христианам конфискованное имущество, ну, правда, сделать это удалось только частично. Появлявшиеся вслед за тем императоры сменяли друг друга с фантастической быстротой. Они боролись друг с другом за власть, ну и им было не до христиан. Время это войдет в историю как эпоха 30 тиранов. Ну, впрочем, среди них было и два выдающихся по качествам властителя. Это Аврелиан и Проб. Аврелиан был типом мрачным и жестоким. Так, во всяком случае, казалось. Проб – спокойным и рассудительным. Оба были выдающимися полководцами и дальновидными, энергичными администраторами. Оба были аскетами в личной жизни. Оба стремились к справедливости. Оба пробыли во власти лет 5, пока не были убиты своими алчными придворными. Аврелиан, правда, считал, что империи следует обновляться, превратившись в восточную деспотию, в то время как Проб мечтал о реконструкции золотого века принципата, но оба, и Аврелиан, и Проб, относились к церкви без предубеждения и без враждебности, хотя и без каких-либо ярко выраженных симпатий. В церкви они видели одну из самых мощных и стабильных институций империи, а в христианах многочисленную и самую стабильную группу налогоплательщиков, которая по неведомой им причине оказывалась наиболее лояльна к власти, более чем все остальные. Проб был убит взбунтовавшимися легионерами в Панонии, по иным сведениям, в Далмации. Случилось это в сентябре 282 года. Императорский трон захватил военачальник Кар, который объявил своим младшим соправителем сына Карина, а затем еще и совсем малолетнего сына Нумериана. Оставив малолетнего Нумериана в Риме, Кар направил старшего из сыновей Карина в Галлию, а сам отъехал в Восточное Средиземноморье, где начал готовить новую войну, войну против персов, но вскоре погиб в результате несчастного случая. По преданию, во время грозы в Кара попала молния. Примерно тогда же в Галлии легионеры убили Карина. Этот бездарный юноша отличался редкой растленностью, злобным нравом и грубостью, за что и поплатился. В Риме же префект Апр зарезал малолетнего Нумериана. видимо, намереваясь стать сам императором. На сходке солдат в Риме, где Апор собирался провозгласить себя властителем империи, его убил полководец Диокл, который тут же и был объявлен императором Цезарем, Гаем, Аврелианом, Валерием, Диоклетианом, Августом. А спустя несколько месяцев Диоклетиан взял себе соправителя, своего боевого товарища, опытного полководца Аврелия Максимиана, объявив о том, что спустя ровно 20 лет оба они добровольно уйдут в частную жизнь. Необходимость в соправителе объяснялась огромной территорией Римской империи, которую невозможно было контролировать уже одному человеку. Максимиану поручено было контролировать западную часть империи. Столица его сначала был Медиолан, затем Равенна. Диоклетиан же контролировал восточную часть империи и имел столицу в Никомедии, это близ Мраморного моря. А спустя 8 лет, 1 марта 293 года, буквально перед началом гонения на христиан, было объявлено о наследниках, которым сразу присваивались титулы цезарей. Ими стали Констанций Хлор и Галерий-младший. Констанций сразу получил в свое управление Галлию и Британию, а Галерий – провинции на Балканах. Вот так сложилась сложная система власти в римском мире, более известная как тетрархия, состоящая из двух августов, то есть старших императоров, каковыми на 293 год были Диоклетиан и Максимиан, и двух цезарей, то есть младших императоров, каковыми на тот же год были Констанций Хлор и Галерий. Впрочем, в тетрархии была своя вершина. Диоклетиан, единственный, имел дополнительную приставку в титулатуре – «доминус». Это только формально все августы и цезари были братьями и якобы были равны. Но на самом же деле только на Диоклетиана распространялась божественная полнота власти. Именно он был инициатором всяких начинаний, равный и высшим арбитром. К первенству своему Диоклетиан, надо сказать, относился весьма ревниво. Время Диоклетиана непосредственно предшествовало Миланскому эдикту и подготовило римскую цивилизацию, хотя и с роковым для нее опозданием, переступить через предубеждение. Сформировавшиеся именно в эти годы, годы Диоклетианова правления люди, они ведь и осуществили исторически закономерный переход от язычества к христианству. Сам Диоклетиан по сию пору относится к одним из самых противоречивых по оценке личностей в истории. Немало тех, кто считает его гением бюрократии, активно искавшим новые формы выживания для Римской империи, но не меньше и тех, кто полагает именно его губителем этой империи и создателем той властной системы, вот той самой тетрархии, которая разрушила окончательно античную цивилизацию. Для либералов и апологетов демократии Диоклетиан ненавистен тем, что он окончательно отбросил в сторону, как бесполезную ветошь, остатки республики, тем, что упразднил принципат и установил режим классической восточной деспотии с характерным для нее обожествлением монархической власти, тем, что, облачившись в пурпур и парчу и украсив себя драгоценностями, и, водрузив на голову корону, стал требовать от подданных поклонения себе как Богу, так, как это было в Египте, в Вавилоне или в Ахеменидском царстве, и бывшие римские граждане, превратившись в рабов империи, теперь вынуждены были распластываться на церемониях ниц перед троном и целовать следы императорских пурпурных калик, Ну а в случае особой милости и благорасположения – край одежды властителя. А для христиан Диоклетиан ненавистен как инициатор последних в античности масштабных репрессий. Репрессии, которые призваны были изничтожить христианство и погубить церковь. Эти гонения оказались достаточно неожиданными по причине полной индифферентности самого Диоклетиана к вопросам религии, что, впрочем, весьма характерно для многих римлян эпохи упадка. Неожиданно и из-за того, что в его окружении было много христиан, причем занимавших весьма видные места в системе управления. Более десятилетия ничто не предвещало грозы, которая разразилась на коротком заключительном этапе его правления. Диоклетиан родился в Иллирии. На восточном берегу Адриатического моря случилось это не позднее 245 года, и, следовательно, к власти он пришел в возрасте около 40 лет. То есть в самом расцвете силы были еще в избытке, но уже имелся богатый жизненный опыт. В отличие от времени и места рождения, годы детства и юности Диоклетиана покрыты мраком. Даже его имени, что дано было ему при рождении, мы ведь на самом деле не знаем. Диоклом он себя называл, потому что так именовался городок, в котором он якобы родился. Во всяком случае, он не был благородного происхождения. Некоторые римские историки, ну, скажем, Аммиан Марцеллин и Лактаций, считали его сыном рядового чиновника-писца. Иные, ну, например, Евтропий, считали, что он был вольноотпущенником римского сенатора Аннулиана. А есть мнение, что он был и рабом, или относился к так называемым «детям легиона». Став императором, Диоклетиан не сделал ничего, чтобы внести ясность в этот вопрос. Очевидно лишь то, что Диоклетиан относился к тем римским правителям, кто, подобно Филиппу Арабу, Децию, Феодосию, были выходцами из низов общества и лишь благодаря упорству и выдающимся личным качествам, а равно, впрочем, и удаче, проделали тяжелый путь, долгий тяжелый путь наверх, к самой вершине властного Олимпа. И они хорошо знали суровые правила жизни и знали цену труду. В них сочетались в самых причудливых формах зависть и презрение к счастливчикам-аристократам. Они умели разбираться в людях, и они ценили преданность. Диоклетиан начал путь к власти простым легионерам еще при Галене. Карьера его резко пошла вверх при Клавдии Готском, кстати, ведь тоже иллирийце родом, как и Диоклетиан. Клавдии Готском, человеке, и это крайне редко во власти вообще, добросердечным и благородным. К сожалению, он рано умер во время чумной эпидемии. При грозном Аврелиане полководческий талант Диоклетиана был высоко оценен. Ему уже поручалось командование легионом. Признание это было особенно ценно, учитывая, что сам-то Аврелиан был одним из выдающихся полководцев древности. Он вообще-то очень интересная личность. Аврелиан умел вызывать трепет и ужас, но он был напрочь лишен патологической жестокости. В его яркой и фактурной натуре привлекает даже не столько дар воина, сколько его своеобразный юмор, его проницательность и его тяготение к справедливости. Вот при Аврелиане начинается стремительный рост в карьере Диоклетиана. А при Пробе Диоклетиан становится одной из ведущих фигур в империи. Видимо, в это время он стал предметно думать и об императорском пурпуре. Позднеримские биографы все в один голос утверждают, что о короне Диоклетиан думал чуть ли не с детства. Ну, это, скорее всего, вымысел. А вот когда он поднялся в высший эшелон власти, войдя в военную и политическую элиту, то, учитывая специфику времени, он просто не мог об этом не думать, ибо он был весьма амбициозен и деятелен. Несомненно то, что во многих переворотах ему довелось участвовать, и, надо полагать, не в качестве последних фигур. Как-то он сказал: «Кабанов всегда убиваю я, а лакомым куском пользуются другие». Вот рассказавший об этом Аврелий Виктор утверждает, что когда-то, по преданию, когда Диоклетиан, возможно, даже еще не был Диоклом, где-то в Галлии было предсказано, что он станет императором после того, как убьет на охоте кабана. А поэтому Диоклетиан после 30 лет очень часто ездил на охоту, и кабанов он убивал много, но власть, она все время от него ускользала.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

Звездный час наступил осенью 284 года. Диоклетиан в том году отправился в Сирию вместе с Каром, где должен был стать заместителем императора во время похода на персов. После гибели Кара от удара молнии Диоклетиан быстро возвращается в Рим, а в Риме он должен стать советником и охранителем юного Нумериана. Но к моменту возвращения Диоклетиана в Рим префект претория Апор убивает Нумериана. И Диоклетиан прибыл как раз в момент, когда солдаты легионов, расположенных в Лациуме, они собрались на сходку, на форуме. Они подняли Диоклетиана на трибуну, объявив его новым императором. Впрочем, решение было не единогласным. Надо сказать, солдат ведь собрал префект Апор. И с тем, чтобы императором провозгласили именно его. И появление Диоклетиана разрушило планы Апора. И люди Апора, возможно, и сам Апор в том числе, стали кричать, что Диоклетиан виновен в смерти Нумериана. Момент был смертельно опасный, но за плечами Диоклетиана недаром был богатый опыт общения с легионерами, опыт военачальника и политика. Он отлично чувствовал психологию толпы, и он произнес страстную речь, в которой клялся всеми богами и, беря этих языческих богов-свидетелей, что он не виновен в смерти юного императора. А заключение речи было в высшей степени эффектно. Указав рукой на Апора, Диоклетиан прорычал как бы в праведном гневе: «Вот виновник убийства Нумериана», и, не давая никому опомниться, тут же пронзил префекта мечом. Гнев оправдывал убийство того, кто был главным соперником Диоклетиана за императорскую власть. Вот так выходец из Иллирии стал императором. А вечером, по свидетельству Воприска, Диоклетиан якобы сказал своим друзьям, которые пришли его поздравить, он сказал им так: «Наконец-то я убил назначенного роком кабана», имея в виду, конечно, Апора. Впрочем, убедив легионеров, Диоклетиан отнюдь не до конца убедил историков. Какие-то сомнения относительно его участия в судьбе Кара и Нумериана остались по сию пору. Возможно, Диоклетиан, покончив с Каром в далекой Сирии, кто будет разбираться, прибыл в Рим несколько раньше сходки легионеров на форуме. Возможно, между Апором и Диоклетианом имелся какой-то сговор. Они ведь были людьми одной профессии, одного возраста, и они хорошо друг друга знали по долгим годам службы. Возможно, Апор и Диоклетиан договорились о том, что они будут императорами-соправителями. Возможно, Диоклетиан в последний момент уже на форуме переиграл Апора. Ну, домыслы могут быть. Домыслы, правда, удел в большей степени не историков, а романистов. Диоклетиан, да, он страстно стремился к власти. Но вот среди свойств его очень непростого характера все же нет подлости. Нет подлости, а потому представляется невероятным участие Диоклетиана в убийствах что Кара, что Нумериана. Диоклетиан относился к людям холодным и скрытным, темперамента управляемого, ума крайне рационального и рассудительного. А потому в его гонениях на христиан не будет ничего от личной ненависти. Ничего. Воприск утверждает, что временами выражение лица императора приобретало устрашающие, зловещие черты, и было видно, как он борется со всплывающей из недр его характера жестокостью. Но сила воли у Диоклетиана была огромна, и он умел владеть собой.
Благоразумие всегда побеждало эмоции. Свои решения Диоклетиан никогда не принимал под воздействием момента. Он все тщательно обдумывал, и часто решения оформлялись приказами спустя дни, недели, а то и месяцы, а бывало, что и годы. Следует особо отметить, власть для Диоклетиана не была, как у подавляющего большинства римских правителей, ценностью самодостаточной. Власть была нужна Диоклетиану для того, чтобы войти в историю спасителем обновленного римского мира. Хотя он и не был, это почти, наверное, римлянином по рождению, однако он не мыслил себя вне Рима и вне империи. Ради них и во имя их он воевал, рисковал жизнью, вел жизнь, полную смертельной опасности, жизнь и физически, и психологически изнурительную. Он из-за ничтожности своего происхождения не получил систематического образования. Начальные его знания носили характер сугубо практический и, так сказать, профессиональный. Это нападение, оборона, владение оружием, сооружение лагеря, переправы, выживание, в конце концов, в чрезвычайных обстоятельствах. Практицизм свойственен будет Диоклетиану и в дальнейшем. Однако то, что мы знаем о Диоклетиане как об императоре, свидетельствует о его обширных знаниях в самых разных областях. Он умел учиться. Конечно, было бы неверно называть Диоклетиана интеллектуалом, для этого ему недостает широты взглядов, да и рефлексии, но для несения бремени власти он, надо сказать, оснащен был весьма основательно. Источники утверждают, что Диоклетиан часто погружался в размышления, и при этом взгляд его сосредотачивался, а выражение лица становилось величественно воодушевленным. Аврелий Виктор свидетельствует, что император был полон высоких замыслов. Как и Аврелиан, император Диоклетиан хорошо понял, что традиционная форма принципата, при которой сохраняются не только республиканские институты, но, что важнее, сохраняется архаическая, то есть полисная, то есть республиканская философия власти, где власть есть сумма должностей, и взаимный договор правителя и сословий, прежде всего договор правителя с элитой и армией. Так вот, эта форма, она уже мертвая, и она реанимации не подлежит. Пройдет 1500 лет, и французский философ-просветитель Монтескье изложит свое видение на естественную форму государственного управления. По его мнению, для малых государств подобает республиканская форма. Для крупных государств, ну, сегодня мы бы сказали мононациональных, форма просвещенной конституционной монархии, когда верховный, но потомственный правитель оказывается не над, а под законом. А вот для огромных же государств, то есть многонациональных, растянутых на континенты, для них подобает сакральная деспотия, что, конечно, предполагает и просвещенный характер этой деспотии. Иначе какой бы Монтескье был просветитель? Но вот задолго до Монтескье к этому же соображению путем пристального наблюдения и целенаправленно практических размышлений пришел Диоклетиан. Империя объединяет множество народов, многие из которых имеют древнюю культуру и собственный опыт государственности. Народы эти разбросаны на огромных пространствах, в различных ландшафтах и в различных климатах. Смысл империи – внесение цивилизации в эти народы. Однако, развивая окраины,
империя сама же усиливает их сепаратизм. Ведь, кроме всего прочего, империя приносит туда и понятие гражданства. И вчерашние варвары служат в армии, и в органах имперской муниципальной власти они становятся полноправными римскими гражданами, и, следовательно, они могут счесть центральную власть, то есть власть Рима, обретя самодостаточность, обременительной и нецелесообразной. А значит, они могут расторгнуть договор с этой властью. А, собственно, это уже и происходит. И процесс этот далее лишь будет усиливаться. Можно, конечно, отправить туда войска и разгромить инсургентов. И опять же, империя это уже делает. Но однажды, и, видимо, теперь уже очень скоро, империя не сможет достойно реагировать на все вызовы. Что же тогда будет? А тогда империя рассыпется, погибнет. Выходец из общественных низов, солдат и циник, ну, как, впрочем, и любой политик. Император Диоклетиан очень хорошо знал основополагающее значение идеи, той идеи, которая должна сцеплять воедино разбухшее и пестрое тело страны. И такой идеей, по причине мертвости римских добродетелей, должна была стать идея сакральности власти, превращение верховного правителя в живое божество, по примеру восточных держав. Был ли сам Диоклетиан религиозен? Это, конечно, за давностью лет вопрос открытый. Скорее всего, он, как и подавляющее число его коллег во власти, был суеверен и не более. То есть верил в духов места, он верил в месть духов умерших предков, пожалуй, все. Атеизм ведь довольно рано поселился в выхолощенных душах римской элиты, которые ближе и понятнее были неоплатоники и прочие гностики, чем мистические вероучения. То, что, ища опоры для власти, ища той идеи, что соединяло бы империю Диоклетиан, что называется, прошел мимо христианства и не увидел в христианстве единственную по существу безальтернативную, спасительную и универсальную форму возрождения империи, говорит весьма красноречиво о том, что Диоклетиан вполне в сердцевине своей атеистичен и совершенно лишен религиозного опыта. И до захвата власти, и долгие годы после этого в окружении Диоклетиана было довольно много христиан. Ну, в частности, ими были его жена Приска, его дочь Валерия. А церковь при всем при том пугала его своей исключительной живучестью, способностью даже после самых тяжелых и, как казалось, неминуемо смертельных испытаний возрождаться. Причем возрождаться в еще большей мощи, умножив число своих членов, умножив богатство и авторитет. Так что Диоклетиан скорее видел церковь как бы параллельным и немного тайным государством. Параллельное государство Римской империи. Вот что понимал Диоклетиан, и вот чего он опасался. И если империя преодолевала один за другим кризисы с каждым разом со все большим трудом и со все более заметными потерями, то церковь после всех испытаний только усиливалась. Это было непонятно, а то, что непонятно, то страшит. А ведь империя была смыслом жизни Диоклетиана, и в укреплении империи он видел смысл своей судьбы. Следовательно, формально-логическое и рационально-историческое, то есть обращенное к идеалам и образам прошлого мышления Диоклетиана, заставляло его видеть в церкви главную, внутреннюю, тайную
угрозу существованию империи, и гонения на христиан, они явились результатом более чем 20-летних раздумий. Только вступив в последний период своего правления и ужаснувшись того, сколь глубоко христианство упрочилось даже в легионах, он начал планомерные репрессии. Вот тогда храмы христиан подлежали разрушению, а имущество их конфисковывалось, их изгоняли со всех должностей, а те, кто оставался непримирим и публично сопротивлялся, предавали смерти. Следует, однако, заметить, что Диоклетиан, видимо, внутренне очень долго сопротивлялся решению о репрессиях христиан. Он попытался найти компромисс с церковью. Ну, предание свидетельствует, например, что римский епископ Кай, занимавший до 296 года, то есть в течение 13 лет, римскую кафедру, был родственником Диоклетиана. Да и с позиции рационально-государственной опасно было восстанавливать против себя весьма многочисленную группу населения, пытаться разрушить церковь, быть может, самый прочный институт в империи. И сверх того, ведь именно на последние десятилетия III века приходилось много тяжелых военных конфликтов, и в частности подавление масштабного восстания в Египте, этой житницы империи, а среди легионеров было много христиан, и в том числе на высоких командных должностях, император постоянно и долго, наверное, годами сомневался. Но на него оказывали мощное давление два человека, довольно близких ему. Это Максимиан и Галерий. Именно они были главными ненавистниками христианства. Фактически именно они спровоцировали кардинальное изменение в диоклетиановой политике по отношению к христианству. Максимиан, Марк, Валерий. По прозвищу Геркулий, то есть Геркулес, соправитель Диоклетиана, он сильно уступал старшему коллеге по уму и известен был более своей свирепостью. Как утверждает Аврелий Виктор, а ему вторит Евтропий и Лактанций, Максимиан отличался крайней необузданностью нрава, распущенностью, корыстолюбием и тупостью. То есть он являл по своим качествам полную противоположность своему патрону-соправителю. Выражение лица его было неизменно недобрым и хищным, склонен был Максимиан и к коварству, которое, однако, по причине его недалекости было всегда шито белыми нитками. А вот, правда, воином он был, да и в самом деле, умелым и отважным. Назвать его стратегом было бы, конечно, сильным преувеличением, но исполнителем приказов он оказывался безупречным. Именно долгая служба с Диоклетианом, особенно в Галлии, сделала Максимиана человеком Диоклетиана. Конечно, Максимиан был чудовищем, но он был для патрона-соправителя, то есть для Диоклетиана, предельно ясен, прозрачен и прогнозируем. И кроме того, отрицательные, во множестве отрицательные качества Максимиана, они ведь хорошо оттеняли добродетели, ум, спокойствие Диоклетиана. И чем более ненавидели Максимиана, тем более ценили, уважали и любили Диоклетиана. Вот жестокосердие, с которым Максимиан управлял в своих подконтрольных территориях, оно было чрезмерным. Диоклетиан пытался ограничить эту безмерную жестокость и корыстолюбие своего соправителя. Ведь подчинением Максимиана была Италия и Африка, а там было много богатых сенаторов и всадников, и с его ведома против наиболее состоятельных из них выдвигались обвинения. Они арестовывались и чаще всего погибали в застенках,
а имущество конфисковывалось и большей частью присваивалось хозяинам Италии. Будучи сам человеком низкого происхождения, Максимиан ненавидел аристократов. Будучи сам безграмотным, он ненавидел людей образованных, будучи глубоко порочным, лживым и ни во что не верующим, он ненавидел людей достойных и исполненных веры. Христиане поэтому были ему особо ненавистны. Упорство, с каким Максимиан добивался репрессий в отношении христиан, имело вообще-то не слишком большое отношение к вере. Второй Август презирал все религии. Его упорство больше имело отношение к неутолимой ненависти, которую Максимиан питал к аристократии. С одной стороны, он очень боялся аристократических заговоров, а с другой – жаждал обогащения. А еще он жаждал унижения знатных родов, от которых ему, наверное, когда-то

унизить тех, кого он считал счастливчиками по рождению, всех этих потомков Юлиев или Клавдиев, которые даже и теперь не скрывали своей брезгливости в отношении хозяина Италии. Теперь Галерий – Гай Валерий Максимян. А вот эта фигура более сложная. В течение более чем 60-летней жизни его мировоззрение проделало такие невероятные зигзаги, что отличить юного Галерия от зрелого Галерия и их обоих от Галерия, приближающегося к старости, столь же сложно, как найти сходство между юношей ослепительной красоты, это было еще до Диоклетиана, и чудовищной тучности и безобразности стариком, а это уже после Диоклетиана. Грубость и обаяние, добрые и злые качества в Галерии переплетались с исключительной прихотливостью. Он, как и Максимиан, происходил из самых низов общества. Когда-то, в детстве, ему довелось пасти скот на берегах Дуная. Долго он будет носить неприглядную кличку Арментарий, то есть скотовод, пастух. Ненавидел эту кличку. Возвышением своим он обязан прежде всего Максимиану, ну и, конечно, Диоклетиану. Аристократов Галерий, как и Максимиан, ненавидел люто. Да, и люто им завидовал. Даже то, что сам Диоклетиан стал его тестем, то, что Галерий был женат на Валерии, дочери императора, между прочим, глубокой христианки, вот даже это не выправило всех его комплексов. А вот настойчивая же агитация Галерия против христиан, она должна была, скорее всего, спасти репутацию и положение, а, возможно, и жизнь самого Галерия. Получив в 293 году в управление Балканы, он и стал, между прочим, тогда ответственным за ведение боевых действий против варваров и ответственным за нерушимость римских границ по Дунаю. Вообще-то Галерий был отличным воином, но опыта самостоятельного ведения боевых действий, да еще столь масштабных, не имел. И оказавшись, так сказать, на хозяйстве, а Диоклетиан в это время отъехал подавлять восстание в Египте, Галерий растерялся. Ряд грубых провалов, связанных не только с прорывом обороны варварами, но и с восстаниями в Дакии и Моэзии, они легко могли поставить крест на блестящей карьере балканского Цезаря. Известно, что после одного из объяснений с Диоклетианом, случившемся при сходе войска, объяснение относительно неудач, Галерий бежал долго за колесницей императора Диоклетиана, вымаливая у него прощение. Вот пока Диоклетиан таким образом публично унизил своего Цезаря. Это был, конечно, жест политический, и это был жест почти равнозначный черной метке. Необходимо было срочно найти виновника, то есть козла отпущения. И в качестве такового Галерий указал на христиан, которые якобы отказывались выполнять приказы. И Галерий знал, как болезненно отреагирует Диоклетиан на такое известие. Армия ведь была основным фундаментом императорской власти. Разные причины объединили Максимиана и Галерия относительно христиан, которых они, между прочим, рискуя самим существованием империи, готовы были принести в жертву собственному властолюбию, алчности и карьере. Им удалось общими усилиями и провокациями возродить сомнения и страхи у стареющего Доминуса и направить их внутрь.

0: нужное для себя русло. Вот так был подготовлен крутой поворот в политике Диоклетиана, когда гонения на христиан стали неизбежны.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

0: В исполнении греко-византийского хора под управлением ликургаса Ангелополоса прозвучало византийское песнопение святого Иоанна Кукузела, 10 стих 111 псалма «Зубы своими поскрежещет и растает».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами программа «Жили-были дети». И сегодня у нас в гостях Ася. Здравствуй, Ася.
4: Здравствуйте.
3: Ксюша.
5: Здравствуйте.
3: И Соня.
6: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я очень рада, что вы пришли сегодня, и я рада, что у нас с вами есть возможность поговорить об одном из самых удивительных произведений в русской литературе. И об одном из произведений, которые сильнее, может быть, чем какие-то другие, повлияли на образ нашего города. Да, потому что многое, что сказано в этой короткой повести, мы все знаем, даже если мы и не помним, что это сказал Пушкин. Это повесть Пушкина «Медный всадник». Повесть в стихах. Но он сам ее называет «Медный всадник. Петербургская повесть», написанная в 1833 году.
7: Не читали?
8: Советуем.
3: Вот давайте мы обсудим «Медного всадника» и посмотрим, что там есть сложного, непонятного, странного, скучного или, наоборот, интересного для нас сегодня. Потому что, согласитесь, что книжка написана почти 200 лет назад. Да, сейчас у нас 14-й год, а это все он сделал в 1833. Ну, теоретически она могла бы и устареть. Вот как вам кажется, это произведение современное или такое уже только историческую ценность имеющее?
5: По-моему, только историческую.
3: Только историческую.
5: Я недавно слышала, что это вообще легенда. Ну и как легенда, не думаю, что она сейчас была бы актуальна.
3: В каком смысле?
5: Ну вот как Брэдбери мы обсуждали.
3: Угу.
5: Все, что он писал много-много лет назад, происходит сейчас. Но то, что вот Пушкин пишет в «Медном всаднике», мне не кажется, что это сейчас происходит.
3: Угу. Что скажете, девочки? Как вам? Ну, согласны?
4: Мне, с одной стороны, понравилось, а с другой стороны, нет, потому что мне было жалко этого молодого человека и его возлюбленную.
3: То есть ты любишь истории с счастливым концом?
4: Да.
3: Ася, что ты хотела сказать?
9: Ну вот это мне повесть понравилась, несмотря даже на ее печальный конец. Но с другой стороны, мне больше нравится кратость больше.
3: Да.
4: Ну, мне кажется, что Асе просто неинтересно, потому что там так все это долго описывается, одно и то же. Поэтому к концу уже скучно.
5: Кажется длинным, потому что мало событий, в принципе. И вот поэтому я не очень понимаю, ну, сути.
3: Угу. То есть тебе нравятся книжки, в которых есть четко артикулированный сюжет. События, отношения, какое-то движение, где происходит все время.
5: Ну да.
3: Правильно я поняла? Ой, я вам скажу одну историю. У меня есть один такой знакомый. И к нему однажды подошел сын его друга и сказал: знаете, а вот мне как-то Бах не очень нравится. И он ему сказал: знаешь, дорогой, а это твои проблемы. То есть, если нам не нравится Бах или какой-нибудь Рафаэль или Пушкин, это наша проблема. Мы должны понять, почему то, что нравилось поколениям наших предков, да, то, что абсолютно признано вершиной поэзии или музыки, почему я остаюсь к этому глухим? Почему я не могу воспринять эту красоту, которую многие-многие люди до меня воспринимали? Вот давайте мы с вами про это и попробуем поговорить. Потому что действительно здесь есть тема для разговора.
5: А вот, да. Вот что я хочу спросить. Тут же как бы особенного сюжета, наполненного какими-то событиями, нет.
3: Угу.
5: Тут просто история о том, что ну, вот, во время наводнения погибла возлюбленная этого человека, и угу. Он сошел с ума.
3: Да.
5: Вот, собственно, и все. А почему называется «Медный всадник»?
3: А вот это хороший вопрос. Вот прежде всего я бы хотела обсудить этот вопрос, который Ксения поставила, о том, а что здесь, собственно, происходит? О чем это написано? Что это такое? И для того, чтобы понять, что это такое, Вот я спрошу вас одну вещь. А вы читали «Медного всадника» вслух или про себя?
5: Про себя.
4: Про себя.
3: Про себя.
9: А я читала его половину про себя, половину вслух.
3: И?
9: Ну, вот та, которая про себя читала, она как бы не была такой красочной, которую я вслух читала.
3: Вот стихи надо читать вслух. Потому что, в отличие от прозы, поэзия, она очень большое значение придает форме и звучанию слова. То есть если, ну вот тот же самый Пушкин, он сказал однажды, проза требует мыслей и мыслей. В прозе тоже бесконечно важен ритм построения фразы, да, какие-то слова, какие-то образы и так далее, и так далее. Но в принципе в поэзии мы можем отвлечься от всех вот этих обстоятельств, и мы можем обратить внимание просто на то, что думает автор и как он строит свою мысль. В прозе это так, но в поэзии это невозможно совершенно. И я вам сейчас вот прочитаю какой-нибудь маленький кусочек просто. И вы мне скажете, хорошо это или нет. Люблю тебя, Петра, творенье. Люблю твой строгий, стройный вид. Невы, державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз, и блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней, однообразную красивость в их стройно зыблемом строю, лоскутье сих знамен победных, сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия, вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут, и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора, об ней свежо воспоминание. Об ней, друзья мои, для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. То есть, видите, Пушкин на самом деле, он же говорит какие-то слова, которые нужны не для того, чтобы мы что-то узнали. Это не детектив, это не литература страстей и приключений, а это возможность увидеть. Вот мы с вами видели «Белые ночи» 1500 раз в своей жизни, да? Но только он сказал вот эти замечательные слова, благодаря которым мы понимаем, что мы видели. Про этот прозрачный сумрак, блеск безлунный. И ясно спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и так дальше. То есть это прежде всего возможность войти в какое-то состояние. Да? Поэзия, она позволяет нам вот немножечко отвлечься от своей повседневной жизни и войти в какой-то другой мир, совершенно другой. Это первое, что я хотела вам сказать, да, что это слова, которые вот очень вкусно просто произносить и слушать. Гораздо интереснее, чем просто читать глазами. А второе, вот тоже Ксения задала вопрос, просто очень точный, не в бровь, а в глаз. А это история. Ну, понятно, что вот молодой человек, вот девушка, там она погибла, но он сошел с ума. Все, конечно, всем сочувствуем, всех жалко. А она к нам имеет какое-то отношение или нет? Сегодня. Еще один вопрос Ксения задала тоже. Она говорит, а почему это называется «Медный всадник», если там вообще-то про Евгения и невесту его, которую звали Параша? Почему главный герой – «Медный всадник», если совсем про другую историю? Так вот, давайте мы с этим разберемся. Вот Евгений. Этот самый Евгений, смотрите, о чем он думает. И, ну вот представьте себе, вот могли об этом же думать ваши родители или какие-нибудь старшие братья. И так домой пришит, Евгений стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог в волнении разных размышлений. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимость, и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег, что ведь есть такие праздные счастливцы, ума недальнего, ленивцы, которым жизнь куда легка, что служит он всего 2 года. Он также думал, что погода не унималась, что река все пребывала, что едва ливневых мостов уже не сняли, и что с парашей будет он дни на 2, на 3 разлучен. То есть о чем человек думает? А он думает о том, что он и не дурак, и из хорошей семьи, а должен он своим трудом пробиваться. Только труд может ему доставить и независимость, и честь. А это проблема, которая, ну вот куда как актуальна в любые времена. Потому что, если честно, мы все приходим в жизнь, в которой нас никто не ждет. Ну, нас, конечно, дома любят, и это большое счастье, что у нас есть там братья, сестры, родители, дети, да, и они всегда нам радуются. Но вообще-то ты вышел на улицу, и все на тебя так смотрят и говорят, а ты кто такой? Ты очень умный, а неизвестно, докажи. Ты хочешь, чтобы тебе там заплатили приличную зарплату? Ну, так ты сделай что-нибудь такое удивительное. А рядом с нами есть замечательные, например, акционеры ОАО «Газпром», которые ни на секунду не краше нас, не умнее, да? В общем, ничего такого особенного делать не умеют. Менеджеры в «Газпроме», наверное, очень умные и квалифицированные. Но есть люди, которые просто вложили какие-то свои там акции очень удачно. И теперь у них эта газовая золотая труба, она вот так открылась, и человек раз так поворачивает кран, оттуда течет. А Пушкин про это написал 200 лет назад, что ведь есть такие праздные счастливцы ума недальнего, ленивцы, которым жизнь куда легка. То есть этот герой, он ровно такой же, как мы. И проблемы у него те же самые. Потому что проблема какая? Что жизнь к нему не ласкова и не легка для него. Мы не можем сказать, что он такой уж прям несчастный, потому что у него есть невеста. И он от нее только что вернулся. А дальше-то вот уже и начинается самое интересное. Потому что этот человек, который был готов на многое ради счастья с этой девушкой. Да, ведь он говорит, что я готов жениться. Пусть нам будет тяжело. Но я и молод, и здоров, трудиться день и ночь готов. И вот он мечтает о том, как они будут жить с этой чудесной парашей, как они родят деток и будут совершенно счастливы. То есть он строит планы на счастливую жизнь практически. И вдруг оказывается, что за одну ночь все это разрушено. То есть получается, что эта история такая незамысловатая. Это на самом деле история о судьбе. А это история на все времена. Сейчас тоже так бывает. Сколько угодно. Вышел утром человек на работу, а потом его машина сбила, и на этом кончилось все. И все планы, все его надежды, все какие-то там его привязанности, его любовь, его красота, все это разрушено за одну секунду. То есть эта история, она ведь про нас на самом деле, да? Ведь в чем как бы этот конфликт медного всадника? А в том, что вот есть маленький человек, а мы все маленькие люди. Ну, есть, конечно, может, у нас пара-тройка там президентов, премьер-министров, но остальные-то мы все маленькие люди. И у этого маленького человека есть надежда на счастье. И эта надежда разрушена судьбой. И тут он задает массу прекрасных вопросов, этот герой. И эти вопросы, они тоже бесконечно современные, потому что и мы бы то же самое спросили. Помните, там есть такой момент, когда уже началось наводнение, уже там все улицы превратились в реки и площади в озера, уже там очень трогательно царские генералы поплыли спасать людей по городу. И что забавно, Пушкин делает примечание, он называет имена этих двух генералов. Он говорит, что это были граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф. И вот это примечание, ну, если понимать, в чем дело, оно потрясающее. Потому что Милорадовича застрелили декабристы во время восстания на Сенатской площади 14 декабря 1925 года. А что касается Бенкендорфа, то это был личный враг Пушкина, потому что это был начальник третьего отделения такой полиции политической, которая Пушкина бесконечно преследовала. То есть он берет двух людей, которых, ну, там, декабристы, и он сам, может быть, не очень. И он делает их прекрасными, просто ради справедливости жизни. Представляете, какой молодец? Нам бы никогда такое не пришло в голову своего врага возвеличить. Что?
5: Да нет, молодец, конечно.
3: Конечно, молодец. Так вот дальше. Когда уже все это началось, там страшная суматоха, город весь покрыт водой. Вы помните, какой был уровень воды? Я вам скажу. Это было самое страшное наводнение в 1824 году. И тогда вода поднялась на 2 метра 4 сантиметра выше ординара. Или 2 метра 10 сантиметров. У нас есть такой памятник на Исаакиевской площади. Знаете, там стоит на мойке такая стела, да, и там такими большими чугунными лентами уровень воды. Так там этот уровень выше набережных. А надо еще иметь в виду, что эта вода, она же не была как в тазике такая спокойная. Там же еще волны метались, то есть ветер сильный, да, волна там, может быть, ну, не знаю, 2 метра поднялась Нева, а еще на 2 метра, может быть, взлетали эти волны. То есть все первые этажи зданий были залиты. Там просто вода стояла в комнатах до потолка. И вот в это время Евгений сидит верхом на льве. Тоже известно где. Этот дом сохранился, и он до сих пор эти львы стоят, про которых Пушкин написал. И вот о чем он думает. Сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, не за себя. Он не слыхал, как подымался жадный вал, ему подушвы подмывая, как дождь ему в лицо хлестал, как ветер буйно завывая с него и шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры на край один наведены недвижно были, словно горы из возмущенной глубины вставали волны там и злились. Там буря выла, там носились обломки. Боже, боже! Там, увы, близехонько к волнам, почти у самого залива забор некрашенный, да ива и ветхий домик. Там они, вдова и дочь, его параша, его мечта. Или во сне он это видит. Или вся наша и жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей. Вот это, на самом деле, может быть, ключевые слова. Потому что Евгений задает самый настоящий вопрос. А вопрос этот вот в чем заключается. А не является ли вся наша жизнь просто каким-то жестоким экспериментом? То есть у Евгения, у него самый серьезный вопрос. Во-первых, вообще Бог-то есть или нет? Или вся наша жизнь – это только пустая какая-то суета? Жил и умер. А второй вопрос – если Бог есть, то так ли он добр, как про него рассказывают в церкви? Потому что если он добр, то почему? Почему вся жизнь человека из-за какого-то наводнения рушится за одну ночь? Почему умирают те, кого мы любим? Это вопрос, на который не так легко ответить. Как только мы попадаем вот в эту ситуацию предельного страдания. Вот был человек хороший, любимый. Раз у него рак, и через 2 недели он в гробу. А ты стоишь рядом и рыдаешь, и думаешь, а что все это было? Неужели Бог не мог услышать наши молитвы и не мог его спасти? Почему я должен вот терять своих любимых людей одного за другим? И Евгений ровно этот вопрос задает. И это один из важнейших вопросов в жизни. Правда же? Поэтому мне кажется, что книжка не так уж далека от основной проблематики. Потому что Пушкин взял, ведь он как сделал? Гениально. Он взял совершенно конкретный исторический момент. Ну вот было такое значительное событие. Петербургское наводнение 1824 года. Но он на примере этого события, он рассматривает те проблемы, которые нам всем, вне зависимости от наводнений, приходится решать. Как построить свою жизнь, да, и как выдержать страдания, если вдруг это страдание нашу жизнь просто разрушает и перечеркивает ее пополам. И теперь давайте про медного всадника. Почему медный всадник называется это все это дело? Тут мы должны вернуться к началу и увидеть вступление к медному всаднику. А вступление это начинается с какими словами? На берегу пустынных волн стоял он, дум великих пул. Ну, кто такой он, довольно очевидно. Кто это?
5: Петр Первый.
3: Конечно, Петр Первый, да, основатель города. И заметьте, что Пушкин его не называет по имени. Он его потом назовет по имени, когда будет говорить про город. Град Петров, люблю тебя, Петра, творение. А вначале, хотя вот я сегодня об этом подумала, а что ему мешало? Вот взял бы и написал. На берегу пустынных волн стоял Петр, дум великих пул. А что, плохо? Ну, согласных многовато. Ну, не страшно, все равно произносится. Пушкин пишет «он». И он это «он» даже выделяет курсивчиком таким. Потому что «он» здесь – это не совсем человек. А кто?
5: Создатель какой-то.
3: Создатель. Что он думал, этот чудесный? И думал он. «Отсель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам и запируем на просторе». То есть он думает про что? Про великие геополитические задачи. Шведу мы угрозим, все там возможные державы к нам пришлют свои корабли, и будет здесь центр международной торговли. А кроме того, это будет окно в Европу. Заметьте, что про людей, которые будут жить в этом городе, вообще не сказано ни слова. И цель города – назло надменному соседу. Тогда хочется спросить, а может ли быть прекрасным уютным местом для жизни то, что сделано назло? Ну вот мы живем все в Петербурге, вы даже живете на Васильевском острове по соседству с той несчастной парашей, которая погибла, да? Вот город, собственно говоря, сырой, холодный. Конечно, он безумно красивый. Мы все Петербург любим. Но жить-то здесь не очень. Здесь тогда становится понятно, что каким-то таинственным образом страдания этого бедного Евгения, они связаны с поступком Петра Великого. Более того, и действия Невы связаны с этим поступком Петра Великого, потому что Нева сражается с ним. Она протестует против того, что сделал он. И тогда здесь точно так же, как у Брэдбери, но только гораздо мягче. Пушкин вот он как-то рассчитывает на то, что мы будем думать. Здесь тогда мы видим вот тот же самый конфликт, ну, скажем, природы и цивилизации. Петр сделал то, чего делать было нельзя. Он поставил город на берегах реки, которая каждую осень от ветра выходит из своих берегов. Зачем он это сделал? А ему хотелось доказать, что человек сильнее. Вот мы настроим там набережных гранитных, еще что-нибудь придумаем, и мы природу победим. Но со стихиями так поступать нельзя. Поэтому Нева до сих пор время от времени пытается выйти из берегов. Получается, что есть две таких силы мощных. Это природа и вот эта железная воля Петра Великого. И они вот так вот сталкиваются друг с другом. А жертвой становится тот самый Евгений. И тогда становится понятно, что эта история еще и про отношения человека и государства. Потому что прекрасный Петр на своем коне горячем – это же символ государственной мощи России. И поэтому Евгений бедный, он сумасшедший, но не до конца. Потому что он четко понимает, кто виноват. Заметьте, Нева погубила его невесту, и он мог бы метаться вдоль берегов Невы и грозить ей кулаком. Претензии должны быть к Неве, а у него их нет, потому что он видит точно, кто виноват. Он еще, когда сидел на этой площади, еще не безумный, еще не знал, что невеста умерла, он смотрел на памятник, и он что видел? И обращен к нему спиною в неколебимой вышине над возмущенную Невою стоит с простертой рукою кумир на бронзовом коне. Вообще-то, мой опыт, он показывает, что чаще всего, конечно, государственная власть повернута к нам спиной. потому что у нее большие задачи, и все наши великие правители, они всегда смотрят вперед, и они как бы на нас не оглядываются. Кто может, выживает, а кто не может, ну что ж. И Пушкин про это написал. Он написал про то, что потом, через там 100 лет, будут писать разные европейские авторы. Про то, что жизнь человека в государстве – это всегда конфликт. Бронзовому памятнику нельзя ничего рассказать, его нельзя разжалобить, с ним невозможно поговорить. И поступок Евгения, который погрозил рукой этому памятнику, это великий поступок, потому что после этого бронзовый кумир увидел его, и он за ним погнался. И озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Вот это тяжелозвонкое скакание по потрясенной мостовой — это вещь. Потому что, видите, государство, оказывается, оно может когда-то даже на человека обратить внимание. И Евгений этого добился. Ну вот, примерно про это медный всадник.
4: А может, просто он не хотел признавать своих ошибок?
3: Медный всадник?
4: Вообще, в принципе, даже живой Петр Первый.
3: Мы все-таки должны понять, что здесь не совсем про Петра Первого, а именно про государственную власть. Конечно, государство не любит признавать свои ошибки, потому что иначе оно не устоит. Да? Для того, чтобы люди доверялись вот этой государственной власти, вот этому звонко скачущему коню, нужно, чтобы все были уверены, что он никогда не ошибается. А поэтому государство, даже если оно совершает ошибки, оно никогда не признает это. Пушкин, он вот эту главную проблему, да, что человек перед государством, он всегда как вот этот маленький, хрупкий безумец перед медным всадником. И он про это сказал, Пушкин, и даже эту поэму не запретили, что совершенно потрясающе. Потому что это, может быть, самая жесткая в русской литературе критика вот этой самодержавной государственной власти. А Пушкин так умно про это написал, что никто ничего особенного и не заметил. Ну да, действительно, это такая городская легенда про ожившую статую. Вот так.
5: Ну, очень хитро вообще. Молодец.
3: Молодец. Ну что, айда Пушкин?
5: Да.
3: Спасибо всем за участие. Дорогие слушатели, мы сегодня перечитывали «Медного всадника» с Соней, Ксюшей и Асей. Спасибо всем, кто нас слушал. И до новых встреч в эфире радио.
5: До свидания.
4: До свидания.

3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Надежда Тэффи. Троицын день. Кучер Трифон принес с вечера несколько охапок свежесрезанного душистого тростника и разбросал по комнатам. Девочки визжали и прыгали, а мальчик Гриша ходил за Трифоном серьезный и тихий и уравнивал тростник, чтобы лежал гладко. Вечером девочки побежали делать к заветрему букеты. В Троицын день полагается идти в церковь с цветами. Пошел и Гриша за сестрами. «Ты чего?» — крикнула Варя. «Ты мужчина, тебе никакого букета не надо».
1: «Сам-то ты букет!» — поддразнила Катя-младшая.
0: Она всегда так дразнила. Повторит сказанное слово и прибавит: «Сам-то ты...» И никогда Гриша не придумал, как на это ответить, и обижался. Он был самый маленький, некрасивый и вдобавок смешной, потому что из одного уха у него всегда торчал большой кусок ваты. У него часто болели уши, и тетка, заведовавшая в доме всеми болезнями, строго велела затыкать хоть одно ухо, чтобы насквозь тебя через голову не продувало. Девочки нарвали цветов, связали букеты и спрятали их под большой жасминовый куст, густую траву, чтобы не завяли до завтра. Гриша подойти не смел и приглядывался издали. Когда же они ушли, принялся за дело и сам. Крутил долго, и все ему казалось, что не будет прочно. Каждый стебелек привязывал к другому травинкой и обертывал листком. Вышел букет весь корявый и неладный, но Гриша точно того и добивался, осмотрел его деловито и спрятал под тот же куст. Дома шли большие приготовления. У каждой двери прикрепили по березке, а мать с теткой говорили о каком-то помещике Катамилове, который завтра в первый раз приедет в гости. Непривычная зелень в комнатах и помещик Катамилов, для которого решили заколоть цыплят, страшно встревожили Гришину душу. Ему чувствовалось, что началась какая-то новая страшная жизнь с неведомыми опасностями. Он осматривался, прислушивался и, вытащив из кармана курок от старого сломанного пистолета, решил припрятать его подальше. Вещица была очень ценная. Девочки владели ею с самой Пасхи, ходили с нею в палисадник на охоту, долбили ею гнилые доски на балконе, курили ее как трубку, да мало ли еще что, пока не надоела и не перешла к Грише. Теперь, в предчувствии тревожных событий, Гриша спрятал драгоценную штучку передней под плевательницу. Вечером перед сном он вдруг забеспокоился о своем букете и побежал его проведать. Так поздно, да еще один, он никогда в саду не бывал. Все было не то что страшное, а не такое, как нужно. Белый столб, что на средней клумбе, его тоже удобно было колупать курком, подошел совсем близко к дому и чуть-чуть колыхался. Поперек дороги прыгал на лапках маленький камушек. Под жасминовым кустом было тоже неладно. Ночью там росла вместо зеленой серая трава. И когда Гриша протянул руку, чтобы пощупать свой букет, что-то в глубине куста зашелестело, а рядом у самой дорожки засветилась огоньком маленькая спичечка. Гриша подумал: «Ишь, кто-то уж поселился!» И на цыпочках пошел домой. «Там кто-то поселился», — сказал он сестрам.
1: «Сам-то ты поселился», — поддразнила Катя.
0: В детской к каждой кроватке нянька Агашка привязала по маленькой березке. Гриша долго рассматривал, все ли березки одинаковые. «Нет, моя самая маленькая, значит, я умру». Засыпая, вспомнил про свой курок и испугался, что не положил его на ночь под подушку, и что мучится теперь курок один под плевательницей. Тихонечко поплакал и заснул. Утром подняли рано, причесали всех гладко и раскрахмалили вовсю. У Гриши новая рубашка пузырилась и жила сама по себе. Гриша мог бы в ней свободно повернуться, а она бы и не сворохнулась. Девочки гремели ситцевыми платьями, твердыми и колкими, как бумага. От того, что троица, и нужно, чтобы все было новое и красивое. Заглянул Гриша под плевательницу. Курок лежал тихо, но был меньше и тоньше, чем всегда. «За одну ночь чужим стал», — упрекнул его Гриша и оставил пока что на том же месте. По дороге в церковь мать посмотрела на Гришин букет, шепнула что-то тетке, и обе засмеялись. Гриша всю обедню думал, о чем тут можно смеяться. Рассматривал свой букет и не понимал. Букет был прочный, до конца службы не развалился, и когда стебли от Гришиной руки сделались совсем теплые и противные, он стал держать свой букет за головку большого тюльпана. Прочный был букет. Мать и тетка крестились, подкатывая глаза, и шептались о помещике Катамилове, что нужно ему оставить цыпленка и на ужин, а то засидится и закусить нечем. Еще шептались о том, что деревенские девки накрали цветов из господского сада, и надо Трифона прогнать, зачем не смотрит. Гриша смотрел на девок, на их корявые красные руки, держащие краденые левкои, и думал, как Бог их будет на том свете наказывать? Подлые, скажет, как вы смели воровать? Дома снова разговоры о помещике Катамилове и пышные приготовления к приему. Накрыли парадную скатерть. Посреди стола поставили вазочку с цветами и коробку сардинок. Тетка начистила землянику и украсила блюдо зелеными листьями. Гриша спросил, можно ли вынуть вату из уха. Казалось неприличным, чтобы при помещике Катамилове вата торчала. Но тетка не позволила. Наконец, гость подъехал к крыльцу. Так тихо и просто, что Гриша даже удивился. Он ждал невесть какого грохоту. Повели к столу. Гриша стал в угол и наблюдал за гостем, чтобы вместе с ним пережить радостное удивление от парадной скатерти, цветов и сардинок. Но гость был ловкая штука. Он и виду не показал, как на него все это подействовало. Сел, выпил рюмку водки и съел одну сардинку, а больше даже и не захотел, хотя мать его упрашивала. «Небось, меня никогда так не просят», — подумал Гриша. На цветы помещик даже и не взглянул. Гриша вдруг понял. Ясное дело, что помещик притворяется. В гостях все притворяются и играют, что им ничего не хочется. Но, в общем, помещик Катамилов был хороший человек. Всех хвалил, смеялся и разговаривал весело даже с теткой. Тетка конфузилась и подгибала пальцы, чтобы не было видно, как ягодный сок въелся около ногтей. Во время обеда под окном раздался гнусавый говорок нараспев. «Нищий пришел», — сказала нянька Агашка, прислуживавшая за столом. «Снеси ему кусок пирога», — велела мать. Агашка понесла кусок на тарелке, а помещик Катамилов завернул пятак в бумажку. Аккуратный был человек. И дал его Грише. «Вот, молодой человек, отдайте нищему». Гриша вышел на крыльцо. Там на ступеньках сидел старичок и выгребал пальцем капусту из пирога, корочку отламывал и прятал в мешок. Старичок был весь сухонький, грязненький, особой деревенской земляной грязью, сухонькой и непротивной. Ел он языком и деснами, а губы только мешали, залезая туда же в рот. Увидя Гришу, старичок стал креститься и шамкать что-то про Бога и благодетелей, и вдов, и сирот. Грише показалось, что старик себя называет сиротой. Он немножко покраснел, засопел и сказал басом, «Мы тоже сироты. У нас теткин маленький помер». Нищий опять зашамкал, заморгал. сесть бы с ним рядом, да и заплакать. «Добрые мы», — думал Гриша. «Как хорошо, что мы такие добрые! Всего ему дали, пирога дали, 5 копеек денег». Так захотелось ему заплакать с тихою сладкою мукой, и не знал, как быть. Вся душа расширилась и ждала. Он повернулся, пошел в переднюю, оторвал клочок от покрывавшей стол старой газеты, вытащил свой курок, завернул его в бумажку и побежал к нищему. «Вот это тоже вам!» — сказал он, весь дрожа и задыхаясь. Потом пошел в сад и долго сидел один, бледный, с круглыми, остановившимися глазами. Вечером прислуга и дети собрались на обычном месте у погреба, где качели. Девочки громко кричали и играли в помещика Катамилова. Варя была помещиком, Катя — остальным человечеством. Помещик ехал на качельной доске, упираясь в землю тонкими ногами в клетчатых чулках, и дико вопил, махая над головой липовой веткой. На земле проведена была черта, и как только помещик переходил ее клетчатыми ногами, человечество бросалось на него и с победным криком отталкивало доску назад. Гриша сидел у погреба на скамеечке с кухаркой, Трифоном и нянькой Агашкой. На голове у него по случаю сырости был надет чепчик, делавший лицо уютным и печальным. Разговор шел про помещика Катамилова. «Очень ему нужно, — говорила кухарка, — очень его нашими ягодами рассыропишь. Шардинки в городу покупала, — вставила Агашка. — Очень ему нужно, поел да и был таков, бабе за 30, а туда уж привораживать». Агашка нагнулась к Грише. «Ну чего сидишь, старичок? Шел бы к сестрицам поиграл. Сидит, сидит, как кукса». «Очень ему нужно», — тянула кухарка моток своей мысли, длинный и весь одинаковый. «Он и не подумал». «Няня Агаша!» — вдруг весь забеспокоился Гриша. «Кто все отдает бедному, несчастному? Тот святой? Тот святой?» «Святой, святой!» — скороговоркой ответила Агашка. «И не подумал, чтоб вечерок посидеть, поел, попил, да и прощайте!» «Помещик Катамилов!» — визжит Катя, толкая качель. Гриша сидит весь тихий, бледный. А дутлые щеки слегка свисают, перетянутые тесемочкой чепчика. Круглые глаза, напряженные открыто, смотрят прямо в небо.

3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки.

0: 2 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении камерного оркестра «Коллегиум дель арте» прозвучал концерт для двух гобоев, двух кларнетов и оркестра до мажор Антонио Вивальди. Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская. Творчество Антона Брукнера. Передача первая.
1: Мы поговорим еще об одном композиторе. Несколько более старшем по возрасту, но несущественно. И, главное, продвинувшимся дальше в своем музыкальном творчестве, если можно вообще говорить о каком-то движении в музыке, был совершенно удивительный музыкант и человек Антон Брукнер. Он родился в 1824 году, то есть был старше Брамса на 3 года. Но они как будто бы принадлежат к разным эпохам. Он как раз из тех, кто жил как бы вне времени. Не знаю, насколько ощущал он себя человеком XIX века, но вел он себя как человек XVIII века, причем во всем. Он отдал свое творчество почти исключительно симфонии. Кроме симфонии им написано только «Те Деум» и несколько месс. Брукнер был совершенно лишен каких бы то ни было черт романтического художника того времени. Он вырос в патриархальной среде, впитал в себя все ее взгляды и до конца жизни, как это ни удивительно, сохранял облик простодушного деревенского музыканта. Он ощущал разлад между тем, каким он чувствовал себя и обществом, которое его окружало, и от чужой, непонятной и часто враждебной ему жизни он уходил в собственный мир, а именно в религию и в простоту крестьянского быта. И в его творчестве, к которому он обращался, к верхнеавстрийскому фольклору, к старинным, самым старым слоям народной песенности, к хоралу, он, может быть, сам, не желая того, слышал современность. И тогда в его музыке возникали страницы, предвещающие и Малера, который, кстати, его очень любил, очень ценил, и порой даже Шостаковича.

Все симфонии Брукнера в чем-то похожи друг на друга. Они все четырехчастные, тогда как к этому времени многие уже начинают свои эксперименты и делают симфонию, кто трехчастный, кто обращается вообще к одночастной. А симфония Брукнера создана как бы по одной схеме. Но это отнюдь не схематизм в примитивном его смысле. У меня такое впечатление, что он в 9 своих симфониях создал 9 храмов, возносящихся в небеса. А храмы, как известно, строятся по одному архитектурному принципу. И вот так и симфонии Брукнера. Первые части всегда строгие, серьезные. Причем, в отличие от обычных симфоний, других симфоний, в них не 2, а 3 основных образа. Глубокие сосредоточенные адажио становятся лирико-психологическим центром симфонии, это вторая часть. Широко развернутые скерцо насыщены народно-песенными и танцевальными оборотами, а финалы отличаются огромными размерами и величием образов. И при том, это только внешние черты, потому что на самом деле каждая из 9 симфоний Брукнера глубоко индивидуальна. Итак, родился он в 1924 году в австрийской деревне, в семье, опять-таки, школьного учителя. Поскольку в круг школьного учителя обязательно входила музыка, непременное владение многими инструментами и основами теоретических дисциплин, так что отец композитора владел органом и даже импровизировал на нем, играл на скрипке, виолончели, кларнете, и очень скоро сын его, росший в атмосфере музыки, очень быстро научился тоже играть и на клавишных инструментах, и на скрипке. С 10 лет пел в школьном хоре, иногда заменял отца за органом. В 1837 году, то есть, когда Брукнеру еще не было 13 лет, отец его скончался, оставив вдову с 5 детьми. И в августе этого года Антона зачислили в так называемую народную школу при монастыре Сан-Флориан. Здесь он получил разностороннее общее образование, и продолжались его занятия на органе, клавире и скрипке. Поскольку он не представлял иного пути, чем путь его отца, он отправился в Линц для получения звания помощника учителя. В 1941 году сдал выпускной экзамен, был послан работать в маленькую деревню. Ну, как я уже говорила не один раз, школьные учителя получали очень скромное вознаграждение. Но любовь к преподаванию к своим ученикам ему помогала преодолевать жизненные трудности, и скоро он завоевал симпатию, особенно среди любителей музыки. Правда, крестьяне находили его органные импровизации чересчур сложными и непонятными. Отдавая большое время своим основным занятиям, тем не менее, Брукнер старательно изучал произведения Баха, находил время для сочинения собственной музыки. Но, к сожалению, его начальник скоро стал замечать, что это все отвлекает его помощника от непосредственных обязанностей. Кончилось тем, что Брукнера выгнали. Монастырское начальство, которому он подчинялся, перевело его в другую деревню. К счастью, с большим окладом. Он имел возможность помогать матери, бедствовавшей с младшими детьми. Кроме того, новый его начальник относился к музыкальным занятиям сочувственно. И постепенно музыка стала занимать все большее место в его жизни. Он уже написал хоры, песни, кантаты, органные прелюдии, фуги. Пользуясь прекрасной монастырской библиотекой, он тщательно изучает партитуры старинных мастеров. Его назначают органистом монастыря. И вот так он и ведет жизнь, в сущности, ничем не отличающаяся от жизни музыкантов за 100 лет до него.
Он также служит при монастыре, также получает свои задания. Ну, не знаю, можно ли их назвать послушанием, поскольку он не является монахом. Но, тем не менее, он живет в такой скромной, патриархальной обстановке и совершенно не представляет себе, какова жизнь в центрах, в городах. Вообще урбанизм ему крайне чужд. Особенностью Австрии тех лет было то, что если столица Вена была, конечно же, вполне современным городом, то в провинции это вот жизнь так и продолжалась, как у Моцарта, который служил в капелле епископа Зальцбургского, или как у Гайдна, который полностью зависел от своего господина князя Эстергази. Но Брукнер, хотя, казалось бы, и примиренный с этим, все-таки начинает остро ощущать свою зависимость и особенно душевное одиночество. Пытаясь найти выход из этого положения, он участвует в конкурсе органистов в Линце и в 1856 году получает там место городского органиста. Потом его удостаивают чести играть в соборе Зальцбурга на праздновании столетия Моцарта. И, наконец, еще через 2 года он становится известен в Вене. В одной из газет появляется статья, которая рассказывает о выдающемся органисте, импровизаторе в свободном и строгом стиле. И вот, наконец, он решается приехать в Вену. В 1861 году он сдает экзамены в Венской консерватории по органной игре и теоретическим предметам. Ему 37 лет. Присутствовавший на экзамене известный дирижер Гербек сказал, он должен был бы испытывать нас, а не мы его. Но в то же время Брукнер считает, что он еще недостаточно образован и обращается еще к одному педагогу, у которого проходит курс анализа форм и инструментовку. И вот этот педагог, некто Кицлер, знакомит его, наконец, с современной музыкой, с сочинениями Листа и Вагнера. Оперы Вагнера производят на Брукнера невероятные впечатления. И он так увлекается Вагнером, что Ганслик позднее, который, напомню, был сильнейшим музыкальным авторитетом Вены, становится непримиримым врагом Брукнера до самой его смерти. Лишь к 40 годам Брукнер, наконец, решает написать симфонию. Но, по мнению его педагога, эта симфония больше ученическая работа. И поэтому вслед за ней Брукнер пишет еще одну симфонию, которая позднее, много позднее, становится известной под таким забавным номер ноль. И лишь в 1865-66 годах появляется симфония, которую Брукнер уже признал как первую симфонию. Только тут он почувствовал, что ученичество кончилось. 60-е годы – это трудный период в жизни Брукнера. В 60-м году умерла его мать, единственный по-настоящему близкий ему человек. Девушка, в которую он влюблен, отвергла его предложение. Кроме того, тяжелый труд привел его к депрессии с симптомами душевной болезни, от которой он потом страдал много-много лет. У него появилось навязчивое стремление пересчитывать все встречавшиеся предметы. Окна домов, листья на деревьях, звезды на небе. В общем, все, что он видел. И только любовь к музыке поддерживает композитора. Спасение ему пришло неожиданно. В Вене скончался один из его бывших учителей, который перед смертью назвал Брукнера как самого достойного своего преемника. И хотя жизнь в столице пугала Брукнера, он, тем не менее, в середине 1868 года становится преподавателем контрапункта и гармонии в консерватории Общества друзей музыки.
И несмотря на то, что он уже получил знания профессора, очень скромный по натуре, он в течение семестра слушал в университете лекции по истории музыки того самого Эдуарда Ганслика, который потом станет его нещадно преследовать. В Вене-то Брукнер оказался в мире, совершенно не похожем на тот мир, в котором он жил раньше. К этому времени достигла предела полемика между поклонниками Вагнера и брамсианцами, которых насмешливо называли браминами, то есть между представителями оперного творчества и программной музыки, и представителями так называемой чистой, непрограммной музыки в классических традициях. Брукнер не принимал никакого участия в этой полемике, но тем не менее почему-то именно Брукнер стал предметом ожесточенных нападок знаменитого критика. Это было тем более несправедливо, что сам-то Брукнер работал именно в той области, которую Ганслик приветствовал, в жанре непрограммной симфонии. Но, разумеется, все новаторские достижения Вагнера в области гармонии и инструментовки не могли пройти мимо Брукнера, и композитор очень страдал от этой язвительной, несправедливой критики, но был не принципиален в вопросах творчества. Они хотят, чтобы я писал по-другому. Я мог бы, но не хочу. И застенчивый, и мягким характером он ничего не мог противопоставить своему жестокому гонителю, боялся его. Известно, что когда одна из венских газет решила написать о Брукнере статью, он умолял репортера: «Только, пожалуйста, не порицайте Ганслика из-за меня, так как гнев был ужасен. Он в состоянии уничтожить человека, с ним невозможно бороться». Конец цитаты. Существует анекдот, что когда его уже маститого композитора много лет спустя император спросил, чего бы он желал получить в качестве высочайшей милости, бедняга ответил: «Ваше Величество, сделайте так, чтобы Ганслик перестал ругать меня». Брукнер был глубоко верующим человеком. Он регулярно посещал церковь, снимал шляпы перед лицами духовного звания, шептал молитвы, когда слышал вечерний благовест. Несколько раз он пытался как-то устроить свою личную жизнь, пытался жениться, но ухаживал с поистине деревенской неуклюжестью и неизменно дарил своим избранницам Библию. Неудивительно, что хотя он и делал предложение по всем правилам, всегда получал отказ. Впрочем, довольно быстро утешался. Однажды на вопрос приятеля, почему он не женится, он ответил с очаровательной улыбкой: «Но мне же некогда, я сочиняю четвертую симфонию». Однако он сочинял и четвертую симфонию, и потом пятую, шестую. И тем не менее, ни одна из них не получала признания. Хотя, например, после исполнения третьей симфонии, которую Брукнеру пришлось дирижировать самому, хотя дирижером он был неважным, кто-то заметил, что если бы Брамс был в состоянии написать подобную симфонию, зал был бы разрушен от оваций. А третья симфония тоже не получила признания. Хотя эта музыка, на мой взгляд, поистине великая.

Лишь с исполнением 7-й симфонии в конце 1884 года, когда Брукнеру исполнилось уже 60 лет, к нему пришло признание. Этому способствовало не только величие и красота самого произведения, но и то, что дирижировал Артур Никиш, ученик Брукнера, великолепный дирижер с особой вдохновенной силой, исполнивший симфонию своего учителя. В разгар работы над симфонией в 1883 году Брукнер узнал о смерти Вагнера. Его памяти композитор посвятил вторую часть 7-й симфонии, адажио, одной из поразительнейших по глубине и красоте. Его переживания запечатлены в этой удивительной музыке, последние несколько десятков тактов, которые были написаны непосредственно после получения трагического известия. До этого места я дошел, когда поступила депеша из Венеции, и тогда мною впервые была сочинена подлинно траурная музыка памяти мастера, писал Брукнер в одном из писем.

0: закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская, посвященная творчеству Антона Брукнера. В передаче прозвучали фрагменты 3-й, 4-й и 7-й симфонии Антона Брукнера.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си мажор» из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.
1: Третьего июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал меня еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших –

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 80-е зачало послания к римлянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому что предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
0: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 5 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, в сегодняшнем чтении Господь говорит очень интересные и важные слова. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не будет больше праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное». И вот здесь очень важно понять, что, к сожалению, природа наша мало исправилась, мало изменилась, и наши упражнения в посту или в молитве несут фарисейский оттенок. И, к сожалению, фарисейство наше проявляется в том, что не всегда наши подвиги телесные, молитвы, которые мы совершаем, порождают у нас любовь. И вот как раз об этом сегодняшнее чтение. О том, что не только убивают ножом или кинжалом, или каким-то, может быть, орудием, но убивают и словом. Нельзя говорить своему брату «рака», то есть пустой человек, осуждение, оскорбление, ненависть, гнев. Все это, все эти проявления нашей сущности, это есть убийство. убийство словом, невниманием, пренебрежением, превозношением, брезгливостью, своей гордыней. Мы убийцы. Мы вводим друг друга в уныние, а уныние – духовное самоубийство. Отчаяние – это духовное самоубийство. И мы своими словами, своим гневом, раздражением часто являемся убийцами. Господь нас сегодня предупреждает, что если ты молишься, постишься, все это дар, который ты несешь жертвеннику небесному. Но если ты порвал связь с братом своим, если сегодня ты находишься в раздражении, в гневе, в ненависти, то оставь сегодня свои добрые поступки, молитвенные или упражнения в посту, исправь сегодня сначала свои отношения с ближним, потом уже начиная сегодня служение Богу, а тем более служение в Евхаристии. Господь нас предупреждает сегодня в этом чтении евангельском о том, что надо мириться с противником твоим без промедления, пока ты с ним на пути. Да, жизнь скоротечна, и мы не знаем, когда она остановит свой бег, когда она прекратит свое движение, когда она прервется, наша земная жизнь. И если мы сегодня из этой жизни уйдем с гневом, с раздражением, с осуждением, нам не будет удела вечности. А тем более осуждение – это всегда попытка взять на себя те функции, которые только Богу принадлежат – судить. Осуждение – всегда духовное самоудовлетворение, когда мы вместо того, чтобы смиряться и каяться в своих грехах, находим грешника и его грехи, себе представляя себя как бы перед Богом, выгораживаем, говорим, что есть хуже меня, и я могу пройти в Царство Небесное по конкурсу, как в институт. Нет, дорогие, сегодня нас Господь останавливает, чтобы мы откинули осуждение, откинули гнев, откинули клевету, помирились со всеми людьми, простили сегодня всех обидчиков, чтобы мы сумели найти себе место в Царстве Небесном, в Царстве Любви, где нет места ничему гневному, злому, ничему наполненному раздражением и ненавистью. Царствие Божие – это Царствие Бога, который есть любовь. Если мы погрешили против любви, разумеется, нам там нет места. И пока жизнь наша идет, надо успеть не прочитать 1000 акафистов, не прочитать 1000 молитв, не сделать 1000 поклонов, а успеть зажечь любовь в сердцах 1000 людей, хотя бы, может быть, сотни или одного человека. Тем самым, может быть, чтобы попросить прощения, мы как раз это и сделаем. Изменим сегодня отношение свое к какому-то человеку из отношения его как ко мне, к себе, этим прощением, тем самым оправдаем сегодня перед Богом свое звание христианина. Если Бог есть любовь, если мы в Него верим, то мы сами должны нести только любовь, а не ненависть. И вот сегодня Господь нам об этом и говорит, что если мы не найдем в себе сил возлюбить ближнего своего, то наше место будет не в Царстве Небесном, а в тюрьме, в темнице, из которой мы не выйдем, покуда каким-то образом Господь не увидит в нас раскаяние. Здесь даже вот в этом чтении отдается некое такое, может быть, даже предупреждение, но и вместе с тем Господь нас успокаивает, что если не успел человек что-то сделать в этой жизни, исправить свои грехи против ближнего своего, то молитва за него может помочь этой душе исправиться там. Но опять же, чем мы можем помочь душе усопшего? Только опять же делами любви, делами милосердия, которыми мы чье-то сердце сегодня успокоили, утешили, корку ледяную какого-то сердца сняли своей улыбкой, добрым прикосновением. Вот сегодня это чтение как раз об этом нам и говорит. Будем, дорогие, стремиться сегодня и себя спасти творением дел милосердия, и спасти своих сродников усопших, которые не успели, может быть, сегодня сделать на земле дела милосердия, сделав за них эти дела милосердия, как Ксения блаженная за своего мужа и за себя творила добро и дела милосердия на земле, чтобы спасти и его душу, и свою душу. Да поможет нам Господь, дорогие, в этом нелегком подвиге. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 3 июня 21 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память равноапостольных царя Константина и матери его, царицы Елены. В этот день совершается празднование Владимирской иконы Божией Матери, установленное в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмед-Гирея в 1521 году. Сегодня прославляются муромские чудотворцы благоверный князь Константин и его сыновья Михаил и Феодор. Князь Константин, Ярослав Святославич, был потомком равноапостольного князя Владимира. Он просил у своего отца, князя Святослава Черниговского, дать ему в удел город Муром, населенный язычниками, чтобы просветить эту страну светом христианской веры. Своего старшего сына Михаила князь отправил к муромцам в качестве своего посланца, но язычники его убили. Тогда князь Константин подошел к городу со своей дружиной, жители смирились и приняли его. На месте убиения сына благоверный князь Константин построил храм в честь Благовещения, а позже и другую церковь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В распространении Христовой веры князю Константину ревностно помогал его сын, князь Феодор. В 1129 году князь Константин скончался и был погребен в церкви Благовещения рядом с сыновьями Михаилом и Феодором. Сегодня вспоминается преподобный Кассиан Грек, угличский чудотворец, в миру Константин. Он прибыл в Москву в составе посольства к великому князю Иоанну III вместе с невестой московского князя, византийской царевной Софией Палеолог. Недалеко от города Углича преподобный Кассиан основал обитель в честь Успения Божией Матери. Скончался преподобный в 1504 году, при жизни и по смерти прославившись многими чудесами. Третьего июня совершается память блаженного Андрея Симбирского, Христа ради Юродивого, жившего в городе Симбирске в XIX веке. Он происходил из семьи мещан Огородниковых и с 7 лет принял на себя подвиг юродства. Он перестал говорить, ходил в одной рубахе и босиком, ел только хлеб и разваренные сухие ягоды. Андрей был наделен даром прозорливости и исцеления болящих. Жители Симбирска знали, что если блаженный Андрей придет в дом и ляжет на чью-то кровать, то этому человеку надо готовиться к скорой кончине и к суду Божию. Если поданная блаженному монетка была отдана с сожалением, то Андрей всегда возвращал ее, открывая свою прозорливость о людских сердцах. Знаком успешной будущей торговли служила принятая Андреем милостыня в лавке или около нее из рук хозяина. Если же блаженный начинал мести пол в чем-то доме или подметать двор, то это означало потерю хозяином своего имущества. Скончался блаженный Андрей Христа ради Юродивый в возрасте 78 лет в 1841 году. В отпевании блаженного приняло участие не только городское, но и сельское духовенство. Проститься с покойным пришли все горожане. По благословению епископа Симбирского и Сызранского Анатолия погребение блаженного Андрея состоялось у стены Благовещенского собора. Могила старца долгое время была местом паломничества. После революции в конце 20-х, начале 30-х годов Покровский монастырь и его собор были разрушены, могильные памятники повергнуты и разбиты. Та же участь постигла и место последнего упокоения блаженного Андрея. Разбив богатый памятник, большевики проникли внутрь склепа, вскрыли захоронение старца в надежде обнаружить сокровища, но, не найдя ничего, кроме нательного креста, в ярости разорили могилу, осквернили прах и обрушили свод склепа. Затем остатками стен разрушенного собора склеп был засыпан полностью, а впоследствии скрыт под асфальтовой дорожкой. Прославление блаженного Андрея Симбирского состоялось на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2004 году. Также 3 июня установлено празднование собора Карельских святых. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о Владимирской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Владимирская икона Божией Матери – по церковному преданию и вере наших славных предков, написано евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат меня все роды, благодать, росшегося от меня, и моя с этой иконой да будет». В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому Мстиславу и была поставлена в девичьем монастыре Вышгорода, древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого, святой Андрей Боголюбский, в 1155 году принес икону в Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С этого времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божьей Матери скрепились духовные узы Византии и Руси. Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году – 21 мая, 23 июня, 26 августа. 21 мая по старому стилю в 1521 году под предводительством Казанского хана крымские, ногайские и казанские татары вторглись в русские пределы с такой стремительностью, что великий князь московский Василий Иоаннович едва успел вывести свои войска на берег Оки, чтобы задержать врага. Победив русских воевод, татары предали огню все селения от Нижнего Новгорода до Москвы, уводили православных в плен, слабых и престарелых морили голодом, оскверняли Божьи храмы. Оставляя смерть и ужас на своем пути, подошли они к Москве. Все предвещало недобрую участь городу и его жителям. Москвичи, по главе с митрополитом Варлаамом, дни и ночи взывали к Богу с мольбой о спасении, и молитвы их были услышаны Господом. Христоради юродивый Василий, молясь со слезами в Успенском соборе, услышал вдруг сильный шум, двери храма внезапно распахнулись, и чудотворная Владимирская икона сдвинулась с места. От нее исходил голос: «Выйду из города с российскими святителями». Весь храм вдруг наполнился пламенем, которое погасло лишь тогда, когда исчезло само видение. Продолжение этого божественного откровения было явлено слепой инокине Вознесенского Кремлевского монастыря. Во время усердной молитвы за землю русскую она была духом восхищена из монастырских стен и внутренними очами увидела, как из Кремля через Спасские ворота выходят святители в светящихся одеждах, несущие Владимирскую икону Божьей Матери. Шествие имело вид крестного хода. Среди них можно было узнать святителей Петра, Алексея, Иону, а также других русских святых и подвижников. Шествие было неожиданно остановлено великим угодником Божиим преподобным Сергием Радонежским, а также преподобным Варлаамом Хутонским, которые, припав к ногам святителей, умоляли их не покидать Москву в столь страшное и опасное время. Однако иерархи отвечали, что и они молили Бога об избавлении земли русской от скорби, но Господь попустил нашествие варваров, чтобы этим смирить нерадивых грешников и привести их к покаянию через слезы и скорби. Святые Сергий и Варлаам вновь и вновь припадали к ногам святителей, пока, наконец, не был сотворен общий молебен, после чего святители вернулись обратно в Кремль, водворив чудотворную Владимирскую икону на прежнее место. Преподобный Сергий и Варлаам, осенив город крестным знамением, удалились. В тот же день крымский хан внезапно отступил, не причинив Москве никакого вреда. Летописцы повествуют, что татары уже собирались выжечь московские посады, когда увидели вдруг вокруг города бесчисленное русское войско и с ужасом возвестили о том хану. Сведения их подтвердились ханскими лазутчиками, и татарское войско бежало в панике. Чудесное спасение Москвы произошло благодаря великому заступничеству Божией Матери. Новое свидетельство ее небесного милосердия вызвало прилив благодарной любви у русских людей, которая не иссякает и по сей день. Множество православных приходят с молитвой к Владимирской иконе Божией Матери, которая ныне находится в Третьяковской галерее в Москве.

0: По завершении церковного календаря мы предлагаем вашему вниманию житие равноапостольных царя Константина и царицы Елены. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой император Константин, получивший от церкви именование равноапостольной, был сыном Цезаря Констанция Хлора, правившего странами Галлии и Британии. Огромная Римская империя была в то время разделена на западную и восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в западной половине и был отец императора Константина. Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи Константин был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в то время как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям. После смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на востоке и жестокий тиран Максентий на западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн с помощью Божией разбил всех своих противников. Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Христа с надписью «Сим побеждай». Сделавшись полновластным правителем западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После 300 лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа. Отказавшись от язычества, император не оставил столицы империи Древний Рим, бывший центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал церковь, возвращал из ссылки исповедников христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почитая крест Господень, император желал найти и самый животворящий крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать, святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с иерусалимским патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и животворящий крест был чудесным образом обретен в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви. Над пещерой гроба Господня сам император Константин повелел соорудить великолепный храм в славу воскресения Христова. Святая Елена отдала животворящий крест на хранение патриарху. Часть же Христа взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году. за свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению животворящего креста царица Елена именуется равноапостольной. Мирное существование христианской церкви было нарушено возникшими внутри церкви нестроениями и раздорами от появившихся ересей. Еще в начале деятельности императора Константина на Западе возникла ересь донатистов и новациан, требовавших повторения крещения над падшими во время гонений христианами. Эта ересь, отвергнутая двумя поместными соборами, была окончательно осуждена Миланским собором 316 года. Но особенно губительной для церкви оказалась возникшая на Востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть божественную сущность Сына Божия и учить от варности Иисуса Христа. По повелению императора был созван в 325 году Первый Вселенский собор в городе Никее. 318 епископов собрались на этот собор. Его участниками были епископы-исповедники в период гонений и многие другие светильники церкви, среди которых святитель Николай Мерликийский. Император присутствовал на заседаниях собора. Ересь Ария была осуждена и составлен символ веры, в который был внесен термин «единосущный Отцу», навсегда закрепивший в сознании православных христиан истину о божественности Иисуса Христа. После Никейского собора равноапостольный Константин продолжал активную деятельность в пользу церкви. Перед смертью он принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых апостолов в заранее приготовленной им гробнице.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Епископ Митрофан осветил колокола для храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Глинка. В Интерфаксе рассказали о семейном фестивале. Об этих и других событиях более подробно. 1 июня в пресс-центре Интерфакса состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю «Семейный круг. Основа будущего». Фестиваль пройдет 7 июня в парке 300-летия Петербурга. Будут организованы мастер-классы, спортивные состязания, традиционные русские забавы, музыкальные выступления, танцы и спектакли. Также будет работать полевая кухня. Председатель миссионерского отдела Иерей Николай Свяченко отметил, что фестиваль призван объединить общественные организации, которые занимаются утверждением традиционных семейных ценностей. Начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов рассказал, что в настоящее время дорабатывается соглашение между епархией и правительством города, где теме социального служения, прежде всего в области поддержки семей, в том числе многодетных, будет уделено особое внимание. 2 июня наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин посетил зал Совета Государственного Эрмитажа, в стенах которого состоялся научно-практический круглый стол «Монастыри и музеи как острова памяти». В начале мероприятия владыка обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором, в частности, отметил: «Сегодня, когда вопросы сохранения отечественного самосознания приобретают особую важность, соработничество монастырей и музеев в деле сохранения исторического наследия становится наиболее востребованным. Духовные и культурные институции противостоят забвению, напоминая обществу о его корнях, о тех ценностях и смыслах, которые формируют национальную идентичность. Данный круглый стол – это благодатная почва для обмена опытом, дабы память о минувшем служила созиданию будущего», – отметил епископ Вениамин. Также с приветственным словом к собранию обратился генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. С докладами в рамках работы круглого стола выступили насельники лавры. Настоятель храма Спаса Нерукотворного образа при Государственном Эрмитаже иеромонах Марк Святогоров с докладом: «Государственный музей и приходская община. Совместный опыт преодоления границ» и директор паломнического центра, хранитель древлехранилища лавры иеромонах Марк Бирюков с докладом «Свирлак. Память сердца». Также в мероприятии приняли участие настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря игуменья София Силина, настоятельница Константина Еленинского женского монастыря игуменья Илариона Феоктистова и духовенство Санкт-Петербургской епархии. 29 мая, в день памяти священномученика Александра, епископа Иерусалимского, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий посетил Казанский кафедральный собор и поздравил с прошедшим днем рождения и тезоименитством председателя Приходского совета протоиерея Александра Пашкова. За заслуги перед Санкт-Петербургской митрополией и в связи с 55-летием протоиерей Александр Пашков удостоен знака священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. 28 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий принял участие в вечере «Жертвенное служение России», который прошел в колонном зале президентской библиотеки. На данном мероприятии чествовали воинов, участников СВО, а также медицинских работников, спасающих жизни военнослужащих и мирного населения в зоне боевых действий и в госпиталях. Вечер был организован общественным движением «Россия православная». На мероприятии присутствовали и епископ Кронштадтский Вениамин, протоиереи Александр Пелин, Дмитрий Василенков, Алексей Скляров, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов, член Президиума Общественной палаты Петербурга Владимир Шамахов, депутат Государственной думы Николай Валуев, депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава. Митрополит Варсонофий зачитал приветственный адрес святейшего патриарха Кирилла. Приветствие губернатора Александра Беглова зачитал начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов. Были исполнены произведения Петра Ильича Чайковского, Сергея Прокофьева, Александра Бородина, а также военные песни.
Епископ Гатчинский Лужский Митрофан совершил чин освящения новых колоколов для храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Глинка Тоснинского района. Архипастырю сослужил настоятель храма протоиерей Андрей Томашевич. По окончании чина освящения правящий архиерей окропил колокола святой водой и обратился к духовенству и прихожанам со словом духовного назидания. В своей проповеди владыка Митрофан подчеркнул, что колокольный звон является неотъемлемой частью православной традиции. За помощь приходу и труды во славу Святой Церкви Андрей и Ирина Поликарповы были награждены архиерейской грамотой. Владыка выразил им сердечную благодарность за вклад в

0: По возрождению собора. Инок Геннадий представился ко Господу 25 мая после продолжительной тяжелой болезни. С 90-х годов он посвятил себя возрождению Покровского собора, выступил инициатором возвращения храма Русской Православной Церкви. Более 30 лет был ктитором старосты и правой рукой настоятеля храма протоиерея Михаила Юринского. 30 мая в подростково-молодежном клубе «Юбилейный» состоялся турнир шахматного клуба «Метрополия». Организатором соревнований выступил отдел по взаимодействию со спортивными организациями. В турнире участвовали 44 шахматиста из 13 приходов нашего города и области в возрасте от 6 до 78 лет. Молебен перед началом турнира совершил руководитель спортивного отдела иерей Богдан Полевой. Отец Богдан благословил участников на решительную борьбу, призвав хранить дух христианской любви и дружбы. Спортсмены соревновались в быстрых шахматах по швейцарской системе с разделением на три рейтинговые и возрастные группы. Епархиальные соревнования по шахматам проводятся на протяжении 10 лет. Они объединяют не только православных, а также представителей иных конфессий и невоцерковленных игроков. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в лектории храма святителя Николая Чудотворца в поселке Лебяжье Ломоносовского района состоялось открытие фотовыставки, посвященной древним храмам Псковской земли. С приветственным словом к гостям обратился настоятель храма протоиерей Александр Михеев. Отец Александр подчеркнул, что внешний облик храма призван напоминать человеку о вечности. По его словам, архитектура Дома Божия является собой принцип богопознания, точно так же, как священный живописный образ икона является, по выражению русского религиозного философа Евгения Трубецкого, богословием в красках. Автором представленных на выставке фоторабот является Анна Камнева, член Союза фотохудожников России. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Спящие дома, безлюдные улицы и набережные тихих каналов, озаренные золотым сиянием белых ночей. Только в этом заколдованном мире и была возможна встреча двух чистых и ясных душ. Нежнейшая история любви. Любви, не ищущей своего. 28, 29, 2 и 3 июня в 10 часов в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» для вас читают Валентина Никитина и Алексей Веснер.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Несмотря на то, что в архитектурном смысле свидетели эпохи Петра Великого на месте нынешнего главного комплекса эрмитажных зданий не так много, как, возможно, хотелось бы, но они есть. Это фрагменты фундамента и флигеля Зимнего дворца Петра I. О нем мы рассказывали довольно подробно, но предметы –

0: Памятники, экспонаты, произведения искусства, которые нам бы напоминали о первом российском императоре, мы встречаем в музее постоянно. В первую очередь, потому что именно Петр I – основатель русского собирательства. Его стараниями были заложены основы теперь уже богатейших коллекций российских музеев. Галерея Петра Великого – это и дань памяти, и продолжение традиции почитания самого значимого из всех российских правителей. Рассказ об этой экспозиции продолжает ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. В первом зале после ротонды это сподвижники, как я понимаю, и ближайшие, семья.
1: Ну, этот зал мы вообще посвятили изобразительному искусству Петровского времени. Вот изменение, которое у нас произошло по сравнению с предыдущей экспозицией, которая закрылась на реконструкцию вот несколько лет назад. Раньше вот в этом первом узком зале стояли витрины, и здесь показывали как раз галерею Петра I. А следующий большой просторный зал у нас предназначался для живописи. Но поскольку у нас все-таки живописи Петровского времени не так много, и хотелось сделать вот какие-то очень большие просторные витрины для петровских мемориальных собраний, плюс к этому, чтобы больше посетителей могли подойти к этим витринам, вот поэтому мы поменяли местами экспозиции этих залов, и теперь у нас здесь зал живописи, здесь мы показываем. У нас здесь как бы двоякая задача была. С одной стороны, мы показываем работы разных художников, которые работали при Петре. Русских художников и иностранных художников, которые работали в России. С другой стороны, здесь есть портреты работы неизвестных художников, но они показывают какие-то важные события или важных персонажей Петровского царствования. Так что здесь у нас как бы есть имена художников и имена изображенных. Да, то есть у нас здесь, если говорить о русских художниках, мы, конечно, показываем работы Андрея Матвеева и Ивана Никитина, художники, которые были первыми пенсионерами Петровского времени, потому что учиться у мастеров, приезжающих в Россию, было, конечно, хорошо, но наиболее талантливые мастера отправлялись на обучение в Европу. И Никитин учился в Италии, Матвеев учился в Голландии. Ну, а говоря о иностранных мастерах, мы показываем здесь работы Танауэра, показываем работы Гзеля. Для нас важно было показать вот и тех художников, Кровака, естественно, тех художников, которые работали при Петре. Но в Петровскую эпоху все-таки еще не было традиции у российских художников подписывать свои работы. Да и, в общем, иностранные мастера здесь тоже были очень разного уровня. Мы понимаем, что Россия тогда осваивала для себя новый образ жизни. И вот нам сейчас это трудно представить, но ведь до Петровской эпохи не было у нас интерьеров, которые надо было украшать батальными картинами, портретами, натюрмортами, ставить такую мебель, к которой мы сейчас с вами привыкли, да, вот, использовать вещи в быту, которые мы сейчас используем. Это все было новое, и Петр заставлял своих придворных вот как бы изменить эту жизнь. И поэтому, естественно, здесь был огромный, как теперь говорим, рынок возможностей, да, и для мастеров, мебельщиков, для тех, кто изготавливал какую-то домашнюю утварь, для художников, потому что если уж вам Петр велел построить по европейскому образцу дом, то вам же надо будет поставить там новую мебель, вам надо там написать какой-нибудь плафон, вам надо повесить портрет свой, своей супруги, своих детей, а еще лучше и своих предков, и обязательно портрет Петра I, куда же без царского портрета. Поэтому, конечно же, это во все века и во всех странах было, приезжали сюда мастера очень разного уровня. Поэтому, конечно, вот те портреты, которые сохранились, они тоже очень разные по художественному своему уровню. Есть какие-то очень наивные. И мы как-то тоже так привыкли разделять, что если портрет такой наивный и примитивный, ну, это, скорее всего, работа русского художника. Да, скорее всего, потому что все-таки традицию вот какого-то объемного письма, да, светской живописи, осваивали, и еще сказывалось влияние вот старой школы живописи. Но при этом явно сюда еще и приезжали мастера не очень опытные, которые тоже, в общем, создавали довольно наивные портреты. Но я очень люблю вот эти вот наивные портреты, которые у нас в этом зале висят, потому что они очень своеобразные, очень самобытные. Это вот такая вот ранняя русская живопись, когда мы видим вот эту попытку создать, да, парадный портрет, вот как здесь в данном случае Никита Репнин, в доспехах, с мантией, с орденами. Но абсолютно такое плоское изображение, очень декоративное. Но вот это вот живопись до появления академизма в России, до появления академической живописи, до появления академии, да, когда она такая немножко примитивная, может быть, наивная, но это вот очень характерное для той эпохи.
0: И... Ну и портрет явно, так сказать, в копию, по-моему, очень похож, как знаменитый портрет Антуана Пена, Петра Первого, то есть тоже вот там эти все мантии. Ну, это, наверное, вообще стилистика такая
1: есть
0: была.
1: Есть традиции. Вот мы, если посмотрим на портреты в латах, вот Дивьеро, Крюса, мы можем найти очень много европейских портретов, которые будут... Вот очень часто в этих портретах просто такое ощущение, что голову меняют. Знаете, как в старых фотографиях, когда стоит щит, да, и надо просто голову туда свою просунуть и сфотографироваться. Были определенные типы портретов, которые можно было видеть на миниатюрах, на гравюрах, может быть, на каких-то живописных изображениях. То есть явно это не то, чтобы художник вот прямо обязательно с натуры писал такой портрет. Он мог весь антураж написать, использовать...
0: Заранее.
1: Ну, или использовать, да, голову, вот там пытаться добиться портретного сходства. Что касается портрета Репнина, то этот, во-первых, портрет писался в Лифляндии, он писался в Риге, поэтому это вполне мог быть какой-то мастер Лифляндии. Он очень похож на вот эти прибалтийские портреты, польские портреты конца 17-го, начала 18 века, когда вот была такая традиция на фоне сражения, военачальник с жезлом в руке, в мантии, в доспехах, рядом с ним стол, на столе еще может чего-нибудь там стоять, ну, если бы это был
0: Или карта
1: могла лежать, если это царь, то там, естественно, корона бы была. Обязательно занавес, тут надо показать его ордена, вот мы прям видим все ордена, которыми он награжден. Вот у него висит этот орден белого слона на ленте. Репнин, который участвовал в азовских походах, который участвовал в Северной войне, вот он здесь так, как воин, и представлен. И потом, опять же, все-таки 21 год шла Северная война. Поэтому вот оберполицмейстер Петербурга Дивьер, адмирал Крюс, они все будут показаны в латах, потому что, ну, наверное, большая часть, я не могу сказать, что все, но большая часть окружения Петра, это все были участники Северной войны. Если не Северной войны, то азовских походов. Поэтому все они к войне имели отношение, поэтому они очень часто изображаются, вот берутся, вернее, за тип при их изображении именно вот эти вот латные портреты.

0: Девиера, челюсть какая массивная.
1: Да, Девиер, вот Девиер был первым оберполицмейстером Петербурга и был женат на сестре Меншикова. Но это, правда, была инициатива Петра, а не Меншикова. И Девиер в итоге пострадал от собственного же родственника, когда вот Меншиков решил своих конкурентов, количество конкурентов сократить, и когда уже после смерти Петра по обвинению в измене и Девиер, и Толстой сначала находились в застенке Петропавловской крепости, а потом были отправлены в ссылку. Он еще, Девиер еще даже возглавлял Охотский порт какое-то время. Так что это вот слишком близко приблизились к солнцу, называется.
0: Ну, да. Но говорят, что сестра, ну, может быть, это апокриф, ну, где-то я читала, что сестра Меншикова, в общем, уже не первой молодости была, влюбилась страшно в красавца Девиера, и он чуть ли ее не похитил, потому что брат был против, ну, Меншиков, в смысле.
1: Ну, брат был против, зато Петр был за. А если Петр за, то кто же спрашивает мнение Меншикова? Да, тем более, что для XVIII века вот этот брак по любви, не по любви, это скорее, мне кажется, больше из области художественной литературы и нашего кинематографа. Да? Когда мы там расстраиваемся, что какую-нибудь принцессу выдали замуж не по любви, я думаю, что девочка, рожденная, да и в дворянской, наверное, семье, а уж особенно в царской семье, она с детства воспитывалась, что она выйдет замуж.
0: За того-то иногда.
1: За того-то, за того. Ну, может быть, даже да, если она не знает за кого, то ее предназначение – это, во-первых, родить наследников. И ее предназначение – это укрепление каких-то там международных связей. То есть понятно, что она выйдет замуж, скорее всего, за какого-нибудь иноземного принца. Особенно это вот традиция, естественно, в России она появилась при Петре Первом. Для того, чтобы укреплять какие-нибудь дипломатические связи. Поэтому, как это, стерпится, слюбится. Да? Я вас пока еще не люблю, но я очень буду стараться. Говорят иногда в художественной изящной литературе. Поэтому вот эти браки по любви за неравным – это в императорской, например, семье, это скорее уже больше к XIX веку, хотя и в XVIII это случалось, безусловно, и, собственно говоря, вот среди окружения Петра, если я не ошибаюсь, одна из сестер Анны Иоанновны, вот у нее был марганатический брак. Но ее, собственно говоря, никто и не готовил в европейские принцессы. Так что это, в общем, и Девиера, в общем, никто особенно не... А Анна Иоанновна как любила поженить своих придворных, тоже, в общем, не особенно интересовалась их мнение. Ну вот говоря о войне, у нас еще здесь картина, которую, опять же, никогда мы не показывали, никогда не публиковали раньше, потому что эта картина поступила в Эрмитаж в 1941 году в очень плохом состоянии сохранности, с очень большими утратами, осыпями красочного слоя. И тогда были выполнены только самые первоочередные работы, то есть холст был дублирован, красочный слой укреплен, но оставались вот эти многочисленные участки утраты. И это делало картину абсолютно негодной ни для публикации, ни для, тем более, экспонирования. И вот мы передавали эту картину в Академию художеств, где в качестве дипломной работы лучшие ученики обычно там получают вот возможность под надзором, конечно же, профессиональных реставраторов, которые курируют работу выпускников, дипломников, вот проводить эту работу. И вот они выполнили эти сложные, многочисленные тонировки, и вот картина приобрела такой экспозиционный вид. Эта картина, на мой взгляд, интересна тем, что она очень наивная. Тут еще тоже такие плоские фигурки. Да. Не исключаю, что художник, который делал эту картину, это явно какой-то, может быть, русский художник, потому что он еще не очень умеет вот, строить эти батальные картины с глубиной пространства. Хотя здесь уже, в принципе, глубина какая-то ощущается. Но вполне возможно, что эта картина создавалась, за образец взяли какую-то гравюру. Поэтому вот есть такая вот плоскостность в этом изображении. Но это один из примеров, в общем, тоже малочисленных сохранившихся ранних картин, изображающих баталии Северной войны. Причем это не самая выдающаяся баталия, вот эта акция под Добром. Но это сражение состоялось до Полтавы. Каждая победа над шведами тогда особенно ценилась. Тем более, что акция под Добром, хотя она и не была каким-то там особенно поворотным сражением, но это было первое сухопутное сражение, свидетелем которого был Петр I. Он здесь тоже вот представлен, наблюдающим за ходом битвы. Ну, а для нас-то важно то, что это вот такой вот ранний пример батальной живописи. Ну и помимо портретов сподвижников Петра, у нас здесь, конечно, есть и самый ранний, и самый поздний портрет, можно сказать, Петра. Что касается самого раннего, это работа Ван дер Верфа, портрет, который был написан во время первого путешествия Петра I в Европу, Великого посольства. Здесь вот совсем еще молоденький Петр, еще в русской одежде, он еще вот едет смотреть Голландию. И вот голландский художник, один из голландских художников, пишет его портрет вот в таком вот русском костюме. И здесь же...
0: А вот это сверху кто такой?
1: Сверху это у нас это очень красивый портрет. Это портрет Якова Федоровича Долгорукова. Это медная овальная доска, медная основа, на которой сделано вот масляными красками этот портрет. Портрет в такой традиции немецко-голландской, когда передавали очень точно фактуры и передавали вот до мельчайших деталей какие-то моменты, особенности. Там вот если вблизи рассматривать, там каждый ус, каждая волосинка, каждая сединка прописана. Это такой вот... Потом этим будет славиться такой художник Бальтазар Деннер. И все будут писать картины стариков и старух в манере Деннера, когда вот прописывается каждая морщинка, каждая черточка лица. С этим портретом у нас очень много ведется дискуссий у исследователей. Дело в том, что на обороте этой картины, этой медной доски, есть надпись на латыни. Она владельческая, не авторская, а владельческая. Что этот портрет писан с натуры первым живописцем в 1687 году. И вот эта надпись, она вызывает все время какие-то предположения, кто же был автором портрета. И есть такое предположение, что эта картина была написана Шарлем Лебреном, потому что Яков Федорович Долгорукий, он интересен тем, что он в 1687 году был отправлен в посольскую поездку еще с царевной Софией и молодыми царями Петром и Иоанном, в посольскую поездку в Версаль, в Париж и в Мадрид. И поскольку он практически весь год провел в Париже и в Версале, и он встречался с Шарлем Лебреном, потому что Лебрен всем показывал шпалерную вот, мануфактуру гобеленов, то вот делается вывод, что значит, первый живописец – это Шарль Лебрен. Ну, на мой взгляд, это не просто спорное, а неверное предположение. Во-первых, Шарль Лебрен – это барочный живописец, это живописец, который создавал вот росписи зеркальной галереи Версаля, и он, я не знаю ни одной работы, чтобы вот сидел Шарль Лебрен и прописывал вот так вот в такой вот голландско-немецкой технике портреты. И надпись, которая есть на обороте, там не написано, что это первый живописец короля, и это владельческая надпись. Но есть предположение, что это был художник, который обучался в Голландии, такой Отто Генинг, который сопровождал Долгорукова, и он ехал как раз к русскому двору, чтобы стать первым живописцем при дворе. Но проблема заключается в том, что картин того времени сохранилось не очень много, связанных с Россией. И вот, например, этого Генина, мы какие-то документы есть, а работы его нет, поэтому сравнивать нечем. Поэтому мы пока называем эту картину работой неизвестного художника, но вот это такая ранее, вот как из вот Яков Долгорукий, да, написан такой вот портрет русского подданного, написанный в европейской манере. Вот один из первых портретов русского человека, русского подданного, написанный вот в такой манере, непривычной для России. Ну, а еще чем интересен Яков Долгорукий, что он из этого путешествия привез Петру Первому астролябию и математические инструменты, которые Петр пытался освоить и понять, как с ними работать. Вот такой был из-за границы привезенные инструменты. Ну и здесь у нас, конечно, есть первые портреты, ранние портреты Петра, или посмертное изображение Петра. Среди них был Луи Каравак. Ну, у нас есть три картины в Эрмитаже, которые изображают мертвого Петра. Это работа Танауэра, это работа Ивана Никитина. И вот представленная здесь работа Луи Каравака. Она выглядит очень странно, потому что Луи Каравак на небольшом куске холста сделал набросок головы, зафиксировав с натуры Петра, лежащего вот на подушках в своем дворце сразу после кончины. И поскольку эта картина в начале XIX века оказалась в собрании императорского Эрмитажа, как и было принято в то время, на краешке холста поставили красный инвентарный номер. А вот уже при Николае I эту картину поместили в галерею Петра Великого. И в галерее Петра Великого художник Табунцов увеличил размер холста, сделал надставки со всех сторон, написав подушки, рубашку. И вот этот номер был закрашен, и картина была такой вот уже привычного нам формата. При реставрации этой картины было принято решение найти границы первоначального холста и освободить их от поля поздних вот этих записей XIX века. Поэтому сейчас мы видим вот этот квадратик. Естественно, когда убирали старые записи, открылся и вот этот номер, который сейчас очень странно смотрится. И вот этот квадратик показывает нам работу Каравака. А все, что вокруг, вот эти подушки, это все уже поздние надставки XIX века. Поэтому картина, так, она как с окошком.
0: Да, да.
1: Да.
0: Ну, тоже необычно. Так довольно символично.
1: Ну да, но
0: учитывая, что усопший, да, изображен.
1: Самая символичная картина с изображением мертвого Петра, мне кажется, все-таки хранится в Русском музее. Это работа Ивана Никитина. Потому что те картины, которые хранятся у нас, все три картины, они скорее такие фиксационные. А картина, которая хранится в Русском музее, там она вот... Какая-то, это, ну, ее нельзя назвать жанровой картиной, но там так все изображено, что кажется, что Петр вот в этих подушках, он вот как будто бы разверзлась какая-то пропасть, и он как будто бы уходит от нас, вот он проваливается. Там просто стоя перед той картиной, ощущаешь, вот как говорил Феофан Прокопович, у россияне, да, вот... Что все есть, это что делаем, Петра Великого погребаем. Вот там это какой-то трагизм такой. А у нас, скорее, все-таки именно фиксация.
0: Итак, мы снова вынуждены прерваться, чтобы перейти к следующей и весьма насыщенной части экспозиции «Галерея Петра Великого». Продолжим беседу с куратором Натальей Юрьевной Бахаревой в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: На волнах радио «Град Петров» звучала музыка Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Андреса Сеговии.
1: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В эфире духовная передача для подростков и их родителей.
1: В сегодняшней передаче мы предлагаем вниманию родителей беседу о том, как учить детей молитве. Расскажем о Владимирской иконе Божьей Матери и передадим рассказ для малышей «Медведь и монах».

0: Мы часто забываем, что общение души ребенка с Богом начинается с раннего младенчества. Мы забываем, как вознегодовал Иисус Христос на своих учеников, когда они старались не допустить до Него маленьких детей. Вероятно, ученики думали, что дети мешают проповеди Господа, шумят, играют. А Христос сказал, что именно им, детям, принадлежит Царствие Божие, и что если кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. И наша православная церковь, исполняя этот завет Христов, допускает детей к таинствам, то есть к самому полному участию в жизни церкви с самого раннего младенчества, ко святому крещению, миропомазанию, причастию, а с 7 лет и к исповеди. На нас, родителях, лежит обязанность открывать детям возможность общения с Богом в молитве, общение, которое начинается с самого рождения.
1: Первая молитва, которую младенец ощущает так же бессознательно, как и питание, даваемое ему матерью, это молитва матери или отца над младенцем. Родители крестят его, укладывая спать, молятся над ним, надевают ему крестик, вешают иконку над кроватью. Еще до того, как он начинает говорить, младенец подражает родителям, стараясь перекреститься или поцеловать крестик или икону.
0: С первыми словами начинается и первая словесная молитва ребенка. «Спаси и сохрани» или «Господи, помилуй», говорит мать, крестясь и называя имена близких – маму, папу, бабушку, дедушку и всех, кого знает ребенок. Постепенно ребенок сам начинает перечислять имена, и в этом ему надо предоставлять большую свободу выбора. Этими простыми словами начинается его опыт общения с Богом и любви к людям. Маленькие дети очень реально чувствуют присутствие Бога, когда они молятся, хотя это и не соответствует взрослым формам благочестия. Помню, как мальчик 2,5 лет, кончив перечисление имен в молитве, высунулся в окно, помахал рукой в небо и сказал: «Спокойной ночи, Боженька!»
1: По мере детского развития родители могут начать читать или петь с детьми слова церковных молитв, которые ребенок часто слышит в церкви. «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», «Царю небесный». Ребенок начинает понимать, что молитва Богу что-то особенное, другое, чем игра с игрушками или такие обязанности, как вычистить зубы или умываться. Это ощущение дается не столько объяснениями, сколько примером родителей, создающим известную атмосферу, известное настроение. Перед молитвой и родителям, и детям надо успокоиться, затихнуть, замолчать. Эту тишину, собранность, помогает установить чисто внешние действия, например, встать перед иконой, перекреститься, сложить руки, встать на колени.
0: В 5-6 лет ребенок уже может заинтересоваться рассказом об общем смысле каждой из этих молитв. Начиная читать или петь с детьми молитву Господню «Отче наш», можно рассказать, что вот эта молитва, которой научил своих учеников сам Иисус Христос. За ним ходило очень много людей, и все хотели его видеть и слышать. Один раз собралась большая толпа, и чтобы все его слышали, Иисус Христос поднялся немного на гору, сел там на камень и оттуда учил людей, как надо жить и как надо молиться.
1: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого».

0: Не пытаясь объяснять каждое слово молитвы, можно постепенно, не за один раз, объяснять главный смысл каждого прошения. Например, Иисус Христос сказал, что Бог наш Отец Небесный, что Он любит и знает каждого из нас лучше, чем самый хороший, самый добрый папа на земле. Мы говорим в этой молитве, что мы хотим так любить Бога и быть такими добрыми, чтобы в нашей жизни светилось имя Его, чтобы Он сам царствовал в нашей душе, чтобы Он помог нам слушаться Его и жить так, как Он нас научил. Мы не хотим жадничать, а просим Бога дать нам все, что нам нужно. Мы просим Его простить нас за все плохое, что мы делаем, и чтобы Он научил нас не обижаться и не сердиться на других. Мы просим Бога помочь нам удерживаться, когда нам хочется сделать что-нибудь плохое, а нас сохранить от всего злого.
1: Также просто и коротко можно объяснять молитву Богородицы «Дева радуйся», рассказав, как ангел явился Марии и сказал ей, что у нее родится Сын, Иисус Христос. С этим можно показать и икону Благовещения.
0: Богородица, Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наших. Вот русский перевод этой молитвы. Богородица Дева, радуйся, получившая великую милость, Мария, Господь с тобою. Возвеличена ты между женщинами, и возвеличен, то есть поставлен выше всех тот, кто родился от тебя, потому что ты родила Спасителя наших душ.

А вот еще другая молитва, обращенная к Богородице. «Достойно есть, яко воистину, блажите тя Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, тя величаем». Вот русский перевод этой молитвы. «Поистине, то есть действительно, следует прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную, то есть которая вечно пребывает в ничем не нарушаемом счастье духовной радости, святейшую, то есть самую святую из всех святых людей, и Матерь Бога нашего, достойнейшую почитание более херувимов, то есть ангелов, и прославляемую несравненно выше серафимов, тоже ангелов, родившую безболезненно Сына Божия, истинную Богородицу, тя величаем».

0: Перед тем, как читать или петь с детьми молитву Царю Небесной, можно рассказать детям, что когда Иисус Христос после воскресения Своего опять поднялся на небо, Он обещал Своим ученикам прислать им Утешителя Духа Святого. Бог дает нам жизнь Духом Святым Своим, и пусть не смущаются родители, если дети представляют себе Дух Святого как дыхание Божие. Можно рассказать также о том, как Дух Святой сошел на учеников Иисуса Христа, так, как это рассказано во второй главе Деяний апостолов. Все они были дружно вместе, и вдруг послышался шум, как от сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они были, и явились как бы язычки огня над каждым из них, и вдруг каждый из них получил силу говорить об Иисусе Христе всем людям в мире на всех языках. И теперь мы знаем, что Дух Святой утешит нас во всех бедах, научит нас всякой правде, что Он всюду, что в Нем все доброе, что Он дает жизнь всему, что живет, и мы просим Его жить в нашем сердце и очистить нас от всего плохого.
1: Царю Небесный, Утешителю, души истины, иже везде сы и вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. По-русски это будет так. Царь Небесный, Утешитель, Дух Правды, который всюду находится и все наполняет, сокровище всего доброго, дающий жизнь, приди и поселись в нас, и очисти нас от всего плохого, и спаси благой души наши».

0: Повторяем, не сразу, не в один день, не в один месяц, а постепенно надо вводить новые молитвы, и легче сначала объяснить в форме рассказа общий смысл молитвы, а потом понемногу объяснять отдельные прошения. Эти беседы родителей с детьми, детские вопросы и замечания, связанные с детской, обычно вечерней молитвой, очень важная основа религиозного опыта. Дай Бог нашим современным усталым родителям преодолеть хоть на несколько минут духовного общения с детьми ту торопливость и суетливость, от которой мы все страдаем.
1: По мере того, как растут дети и начинают молиться самостоятельно, очень важно, чтобы они знали и чувствовали, что домашняя молитва – часть их семейной жизни, что родители их молятся, крестятся перед едой, перед отъездом, в случае беды или радости. Самые простые слова – «Слава Богу», «Господь с тобой», «Не дай Господи», «С Божьей помощью» могут быть искренней, краткой молитвой, и дети воспримут ее значение и смысл.
0: Наступит время, когда родители не смогут вмешиваться в молитву своих детей-подростков, когда семена, посеянные в детстве, либо прорастут и расцветут, либо засохнут и увянут. Но счастливы те люди, в детстве которых эти семена были посеяны и которые по своему детскому опыту и на примере окружающих их близких узнали, что значит молиться Богу.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Вы, может быть, видели, дети в церкви на иконостасе и по стенам находятся святые иконы, перед которыми молятся. Иконою или образом называется изображение самого Спасителя или Божьей Матери, или ангелов, или святых. Но эти изображения особого церковного стиля непременно освящаются и окропляются святой водой, и икона чтится уже нами как святая. Бывают иконы чудотворные. Через них благодать Божия проявляется чудесами, например, исцеляет больных. Такой случай исцеления мы знаем про преподобного Серафима, когда он был ребенком и опасно заболел. Молясь перед иконой, мы должны помнить, что икона не сам Бог или угодник Божий, а только изображение Бога или угодника Его. Поэтому не иконе мы молимся, а Богу или святому, который на ней изображен.
0: Из святых людей ближе всех к Богу Его Пречистая Мать. Есть много икон, изображающих ее с младенцем Христом на руках. Одну из этих икон, называемую Владимирской, церковь празднует 8 сентября. По преданию, прототип этой иконы был написан еще при жизни Божьей Матери одним из учеников Христовых, евангелистом Лукой. Эта икона отличается тем, что младенец тянется к матери и охватывает ее рукой за шею, ласково к ней прильнув, и смотрит не на нее, а в небо. Левая нога младенца согнута так, что видна подошва ступни. Это отличительная черта этой иконы. Лицо, лик Божьей Матери, отличается особенно выразительным и грустным взглядом. Глаза ее смотрят прямо вперед, как будто предвидят страдания, которые ожидает ее сына.
1: Из Иерусалима эта икона была перенесена в Константинополь, а в XII веке была прислана в подарок русскому князю Юрию Долгорукому и пребывала в соборе в городе Владимире. Вот почему эта икона называется Владимирской. В течение истории по молитве русского народа перед чудотворным образом Владимирской Божьей Матери Москва и Отечество наше три раза были спасены без кровопролития от татар.
0: Один из этих случаев был в 1395 году, когда татарский хан Тамерлан со своим войском вступил в русскую землю и приближался к Москве. Великий князь московский Василий Дмитриевич отдал распоряжение принести икону из Владимира в Москву. Там торжественно встретили икону духовенство, князь и весь народ с молитвой и пением. Тамерлан в час этой встречи спал в своем шатре. Вдруг видит он во сне высокую гору, с которой спускаются к нему святители с золотыми саблями. Над ними в воздухе в сиянии ярких лучей стоит жена, окруженная ангелами, держащими в руках огненные мечи. Он проснулся, трепеща от ужаса. Созванные им мудрецы и гадальщики сказали, что виденная им во сне жена есть заступница русского народа, матерь христианского Бога, и что сила ее неодолима.
1: «Тогда нам с ними не сладить!» — воскликнул Тамерлан и дал приказ повернуть назад.

0: Мы сейчас прочитаем на русском языке тропарь, то есть короткую молитву, объясняющую смысл праздника, а потом прослушайте пение тропаря.
1: Сегодня светло красуется преславный город Москва, принявший как солнечную зарю твою чудотворную икону, о владычица. Теперь мы к ней прибегаем и с молитвою просим тебя, о пречудная владычица Богородица. Молись Христу Богу нашему, родившемуся от тебя, чтобы избавил город сей, чтобы он сохранил все христианские города и страны невредимыми от всех наветов вражиих и спас наши души своим милосердием.

0: А теперь, малыши, слушайте рассказ «Медведь и монах».
1: Жил-был медведь. Он жил в большом темном лесу. В этом лесу жил тоже старик, монах. Он был очень добрый и хороший, и много молился Богу. Все звери его любили. Каждый день медведь приходил в гости к монаху. Старик работал в своем огороде, а медведь собирал в лесу малину, землянику, грибы и мед. Старик давал медведю кусочек своего хлеба. Потом он говорил: «Ну, Мишка, давай помолимся». Он становился на колени и молился. А Мишка ложился рядом и слушал. Хорошо было жить Мишке. И всем в лесу было хорошо. И людям, которые жили около леса, тоже было хорошо. Потому что монах молился за них, за всех.
2: И вот старик умер. Пришел к нему Мишка, ждал его, а старичка нет. Скучно стало медведю жить одному. Как-то раз через лес шли люди. Медведь обрадовался и пошел к ним. Он думал, что они такие, как его старичок, и дадут ему хлеба. А люди испугались, закричали. Когда они увидели, что он ручной, они привязали его за нос на цепь и решили, что продадут его в цирк. Мишке очень не понравилась цепь. Она ему делала больно. Он увидел, что эти люди совсем не такие, как был его добрый монах. Мишка вырвался от них и убежал в лес. Только кольцо осталось в носу. Стал медведь жить в лесу один. Он стал злым и больше ни с кем не дружил. Охотники старались убить его, но он от них убежал.
1: Много лет прошло, и медведь стал старым. Пора ему было умирать. Раз

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
3: Фёдор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя.

0: Боже, как все это кончилось? Чем все это кончилось? Я пришел в 9 часов. Она была уже там. Я еще издали заметил ее. Она стояла, как тогда, в первый раз, облокотясь на перила набережной, и не слыхала, как я подошел к ней. Настенька?
1: Ну, поскорее. Ну, где же письмо? Вы принесли письмо?
0: Нет, у меня нет письма. Разве он еще не был? Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду.
1: Ну, бог с ним. Бог с ним, если он так оставляет меня.
0: Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла. Еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной, и залилась слезами. «Полноте, полноте!»
1: «Не утешайте меня. Не говорите про него. Не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал. Ну за что? За что? Неужели что-нибудь было в моем письме, в этом несчастном письме? О, как это бесчеловечно жестоко. И ни строчки, ни строчки. Хоть бы отвечал, что я не нужна ему, что он отвергает меня. А то ни одной строчки в целые 3 дня». Как легко ему оскорбить и обидеть бедную беззащитную девушку, которая тем и виновата, что любит его. И сколько я вытерпела в эти 3 дня, боже мой, как вспомню, что я пришла к нему в первый раз сама, что я перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви. И после этого, послушайте, да это не так, это не может быть так, это не натурально. Или вы, или я обманулись, а может быть, он письма и не получил? Может быть, он до сих пор ничего не знает? Как же можно? Ну, судите сами, скажите мне, ради бога, объясните мне, я этого не могу понять. Как можно так варварски, грубо поступить, как он поступил со мною? Ни одного слова, но к последнему человеку на свете бывают сострадательнее. Может быть, он что-нибудь слышал, может быть, кто-нибудь...

0: ему сказал обо мне? Как вы думаете?
1: Слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от вашего имени. Я спрошу его обо всем, расскажу ему все. Вы напишите письмо. Не говорите «нет», Настенька, не говорите «нет». Я заставлю его уважать ваш поступок. Он все узнает, и если...
0: Нет, мой друг, нет. Довольно. Больше ни слова. Ни одного слова от меня, ни строчки. Довольно. Я его не знаю. Я не люблю его больше. Я его позабуду.
1: Успокойтесь, успокойтесь. Сядьте здесь. Настенька.
0: Да я спокойна. Ну, полноте, это так. Это слезы, это просохнет. А что вы думаете, что я сгублю себя? Что я утоплюсь? Слушайте, скажите, а вы бы так не поступили? А вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла? Вы бы не бросили ей в глаза бесстыдные насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы поберегли бы ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата, что она ничего не сделала? О, боже мой, боже мой!
1: Настенька! Настенька, вы терзаете меня, вы язвите сердце мое, вы убиваете меня, Настенька, я не могу молчать. Я должен, наконец, говорить, высказать, что у меня накипело тут, в сердце.
0: Что с вами?
1: Слушайте, слушайте меня, Настенька, что я буду теперь говорить, все вздор, все несбыточно, все глупо. Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Именем того, что вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня.
0: Ну что, что, что с вами?
1: Это несбыточно, но я вас люблю, Настенька. Вот что. Но теперь все сказано. Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили. Можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить?
0: Ну что ж, ну что же, ну что же из этого? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только мне все казалось, что вы меня, ну, так, просто как-нибудь любите. Ах, боже мой, боже мой.
1: Сначала было просто, Настенька, а теперь... Я точно так же, как вы, когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком, хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите.
0: Что это вы мне говорите? Я, наконец, вас совсем не понимаю. Ну, послушайте, зачем же это? То есть не зачем, а почему же это вы так и так вдруг... Боже, я говорю глупости, но вы...
1: Что ж делать, Настенька, что ж мне делать? Я виноват, я употребил во зло... Ну нет же, нет, не виноват я, Настенька. Я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить. Я был друг ваш. Ну вот я и теперь друг, и ничему не изменял. Вот у меня теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут, пусть текут. Они никому не мешают, они высохнут, Настенька.
0: Да сядьте же, сядьте, боже мой.
1: Нет, Настенька, я не сяду, я уже более не могу быть здесь. Вы уже меня более не можете видеть. Я все скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не знали, что я вас люблю. Я бы схоронил свою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь, в эту минуту, моим эгоизмом. Нет. Но я не мог теперь вытерпеть. Вы сами заговорили об этом. Вы виноваты. Вы во всем виноваты, а я не виноват. Вы не можете прогнать меня от себя.
0: Да нет же, нет. Я не отгоняю вас. Нет.
1: Вы меня не гоните? Нет. А я было сам хотел бежать от вас. Я и уйду, только я все скажу сначала. Потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть. Когда вы здесь плакали, когда вы терзались от того, ну, от того... Уж я назову это. От того, что вас отвергают, от того, что оттолкнули вашу любовь. Я почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви... И мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью, что сердце разорвалось, и я не мог молчать. Я должен был говорить, Настенька.
0: Да, да, да, да. И говорите мне, говорите мне так, говорите со мною так. Вам может быть странно, что я с вами так говорю, но говорите, я вам после скажу, я вам все расскажу.
1: Вам жаль меня, Настенька, вам просто жаль меня, дружочек мой. Что пропало, то пропало. Уж что сказано, того не воротишь, не так ли? Ну, вы теперь знаете все. Ну, вот эта точка отправления. Ну, хорошо. Теперь все это прекрасно. Только послушайте, когда вы сидели и плакали, я про себя думал. Ах, дайте мне сказать, что я думал. Я думал, что... Уж, конечно, этого не может быть, Настенька. Я думал, что вы как-нибудь там, ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом уж больше его не любите. Тогда... Я это и вчера, и третьего дня уже думал, Настенька. Тогда я бы сделал так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили. Ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Но что же дальше? Ну вот почти все, что я хотел сказать, остается только сказать, как бы тогда было, если б вы меня полюбили. Только это, больше ничего. Послушайте же, друг мой, потому что вы все-таки мой друг. Я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, только не в том дело. Я как-то все не про то говорю, это от смущения, Настенька. А только бы я вас так любил, что если бы вы еще и любили его и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас... Ах, Настенька, Настенька, что вы со мной сделали?
0: Не плачьте же. Я не хочу, чтобы вы плакали. Пойдемте. Ну, встаньте, пойдемте со мной. Не плачьте же, не плачьте. Ну, пойдемте теперь. Я вам, может быть, скажу что-нибудь. Да уж, коли теперь он оставил меня, коли он позабыл меня, хоть я еще и люблю его, и не хочу вас обманывать. Ну, послушайте, отвечайте мне. Вот если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только... Ох, друг мой, как подумаю, что я вас оскорбила тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились. О, боже мой, да как же я это не предвидела, как я была так глупа. Но я решилась, я все скажу.
1: Послушайте, Настенька, знаете что? Я уйду от вас, вот что. Просто я вас только мучаю. Вот у вас теперь угрызение совести за то, что вы насмехались. А я не хочу, да не хочу, чтобы вы, кроме вашего горя... Я, конечно, виноват, Настенька. Ну, прощайте.
0: Стойте. Выслушайте меня. Вы можете ждать?
1: Чего ждать? Как?
0: Я его люблю. Но это пройдет. Это должно пройти. Это не может не пройти. Это уж проходит, я слышу. Почем знать, может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу, потому что он надо мной насмеялся, тогда как вы плакали здесь вместе со мной, потому что вы не отвергли меня, как он, потому что вы любите, а он не любит меня, потому что я вас, наконец, люблю сама. Да, люблю. Люблю, как вы меня любите. Я же ведь сама еще прежде вам это сказала. Вы сами слышали. Потому люблю, что вы лучше его, потому что вы благороднее его, потому что он...
1: Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила. Положила свою голову мне на плечо, потом на грудь, и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать. Она все жала мне руку и говорила между рыданиями: «Подождите, подождите, вот я сейчас перестану, я вам хочу сказать, вы не думайте, чтобы эти слезы...» Наконец она перестала. Отерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще все просила меня подождать. Мы замолчали. Наконец она собралась с духом и начала говорить.
0: Вот что. Не думайте, что я так непостоянна и ветрена. Не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить. Я целый год его любила. И Богом клянусь, что никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это. Он насмеялся надо мною. Бог с ним. Но он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно, потому что я сама такова, и он недостоин меня. Ну, Бог с ним. Он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, кто он таков. Ну, конечно, но почем знать, добрый друг мой? Почем знать? Может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения. Может быть, началась она шалостью, пустяками от того, что я была под надзором у бабушки. Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека. Другого, который пожалел бы меня. И... Ну, оставим это. Я вам хотела сказать, что если, несмотря на то, что я люблю его... Нет, любила его. Если, несмотря на то, что вы еще скажете, если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнюю, если вы захотите жалиться надо мной, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность, что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви. Возьмете ли вы теперь мою руку?
1: Настенька! Настенька! О, Настенька!
0: Ну, довольно, довольно. Ну, теперь совершенно довольна. Ну, теперь уже все сказано, не правда ли? Так, ну, и вы счастливы, и я счастлива, и ни слова же об этом больше. Подождите, пощадите меня, а говорите о чем-нибудь другом, ради бога.
1: Да, Настенька, да, довольна об этом. Теперь я счастлив, я... Ну, Настенька, ну заговорим о другом. Поскорее, поскорее, заговорим, да. Я готов. И мы не знали, что говорить. Мы смеялись, мы плакали. Мы говорили тысячи слов, без связи и мысли. Мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу, потом останавливались и опять переходили на набережную. Мы были как дети. Я теперь живу один, Настенька, а завтра... Ну, конечно, я, знаете, Настенька... Беден, у меня всего 1200, но это ничего.
0: Разумеется, нет, а у бабушки пенсион. Так она нас не стеснит, нужно взять бабушку.
1: Конечно, нужно взять бабушку. Только вот Матрёна...
0: Ах, да, и у нас тоже Фёкла.
1: Матрёна добрая. Только один недостаток. У ней нет воображения, Настенька, совершенно. Никакого воображения, но это ничего.
0: Все равно, они обе могут быть вместе. Только вы завтра к нам переезжайте.
1: Как это? К вам? А, хорошо, я готов.
0: Да, а вы наймите у нас. У нас там наверху мезонин, он пустой. Жилица была, старушка, дворянка, а она съехала. И бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить. А я говорю, зачем же молодого человека? Она говорит, да так, я уже стара, только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосватать. А я и догадалась, что это для того.
1: Настенька.
0: Ну, полноте ж, полноте. А где вы живете? Я и забыла.
1: Там... Моста, в доме Баранникова.
0: А это такой большой дом?
1: Да, такой большой дом.
0: Ах, знаю, хороший дом. Только вы знаете, бросьте его и приезжайте к нам поскорее.
1: Завтра же, Настенька, завтра же. Я там немножко должен за квартиру. Да это ничего, я получу скоро жалование.
0: А знаете, а я, может быть, буду уроки давать. Сама выучусь и буду давать уроки.
1: Ну вот и прекрасно. А я скоро награждение получу, Настенька.
0: Так вот, вы завтра и будете мой жилец.
1: Да, и мы поедем... В Севильского цирюльника, потому что его теперь опять дадут скоро.
0: Да, поедем. Нет, лучше мы будем слушать не цирюльника, а что-нибудь другое.
1: Ну хорошо, что-нибудь другое, конечно, это будет лучше. А то я не подумал, говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, в тумане. Как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить и заходили бог знает куда. И опять смех, и опять слезы. То Настенька вдруг захочет домой, я не смею удерживать и захочу проводить ее до самого дома. Мы пускаемся в путь, и вдруг через четверть часа находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка набежит на глаза. Я оробею, похолодею, но она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить.
0: Пора теперь, пора мне домой. Я думаю, очень поздно. Полно нам так ребячиться.
1: Да, Настенька, только уж я теперь не засну. Я домой не пойду.
0: Я тоже, кажется, не засну. Только вы проводите меня?
1: Непременно.
0: Ну уж теперь мы непременно дойдем до квартиры.
1: Непременно, непременно.
0: Честное слово? Потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой.
1: Честное слово.
0: Ну, пойдемте.
1: Пойдемте. Посмотрите на небо, Настенька. Посмотрите. Завтра будет чудесный день. Какое голубое небо. Какая луна. Посмотрите. Вот это желтое облако теперь застилает ее. Смотрите, смотрите. Нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите. Но Настенька не смотрела на облако. Она стояла молча, как вкопанная. Через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке. Я поглядел на нее. Она оперлась на меня еще сильнее. В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало. Настенька, кто это, Настенька?
0: Это он.
1: Я едва устоял на ногах. Настенька, Настенька, это ты, Послышался голос за нами, и в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов. Боже, какой крик! Как она вздрогнула! Как она вырвалась из рук моих и порхнула к нему навстречу! Я стоял и смотрел на них, как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и прежде чем успел я опомниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою. Я долго стоял и глядел им вслед. Наконец, оба они исчезли из глаз моих.

0: Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла. В комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась. Лихорадка прокрадывалась по моим членам.
1: Письмо к тебе, батюшка. По городской почте почтарь принес.
0: Письмо? От кого? Я сломал печать. Это от нее.
2: О, простите, простите меня. На коленях умоляю вас, простите меня. Я обманула и вас, и себя. Это был сон, призрак. Я изныла за вас сегодня. Простите, простите меня. Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась перед вами. Я сказала, что буду любить вас. Я и теперь вас люблю больше, чем люблю. О, Боже, если б я могла любить вас обоих разом. О, если б вы были он.
0: О, если б он были вы, пролетело в моей голове. Я вспомнил твои же слова, Настенька.
2: Бог видит, что бы я теперь для вас сделала. Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас. Но вы знаете, коли любишь, долго ли помнишь обиду? А вы меня любите. Благодарю, да, благодарю вас за эту любовь, потому что в памяти моей она напечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения, потому что я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять, вылечить его. Если вы простите меня, то память об вас будет возвышена во мне вечным благодарным чувством к вам, которое никогда не изгладится из души моей. Я буду хранить эту память, буду ей верна, не изменю ей, не изменю своему сердцу. Оно слишком постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому принадлежало навеки. Мы встретимся, вы придете к нам, вы нас не оставите, вы будете вечно другом, братом моим. И когда вы увидите меня, вы подадите мне руку, да? Вы подадите мне ее? Вы простили меня, не правда ли? Вы меня любите по-прежнему. О, любите меня, не оставляйте меня, потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее, друг мой милый. На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился, влюбленный, он никогда не забывал обо мне. Вы не рассердитесь за то, что я об нем написала, но я хочу прийти к вам вместе с ним. Вы его полюбите, не правда ли? Простите же и помните, и любите вашу Настеньку».

0: Я долго перечитывал это письмо. Слезы просились из глаз моих. Наконец оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо.
1: Касатик, а касатик?
0: Что, старуха?
1: А паутину-то я всю с потолка сняла. Теперь хоть женись, гостей созывай, так в ту ж пору.
0: Я посмотрел на Матрёну. Это была еще бодрая, молодая старуха. Но не знаю, отчего вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая. Не знаю, отчего мне вдруг представилось, что комната моя постарела, так же, как и старуха. Стены и полы облиняли, все потускнело. Паутины развелось еще больше. Не знаю, отчего. Когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались, и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегие. Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих, или, может быть, передо мною мелькнуло так неприветливо и грустно вся перспектива моего будущего. И я увидел себя таким, как я теперь, ровно через 15 лет, постаревшим, в той же комнате, таким же одиноким, с той же Матрёной, которая нисколько не поумнела за все эти годы. Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька, чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю. О, никогда, никогда! Да, будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу. Боже мой, целая минута блаженства! Да разве этого мало, хоть бы и на всю жизнь человеческую?

Дорогие друзья, страницы повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» для вас читали Валентина Никитина и Алексей Веснер.

0: прозвучала пьеса «Май. Белые ночи» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 3 июня исполняется 200 лет со дня памяти историка и писателя Николая Михайловича Карамзина.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире прозвучит передача, посвященная памяти замечательного русского историка Николая Михайловича Карамзина. У микрофона Нина Журве. Кто же не знает истории Николая Михайловича Карамзина? Конечно, далеко не все ее читали, но трудно найти человека в нашем российском государстве, который не слышал бы и не знал бы этого имени. Первые 8 томов «Истории государства российского» пришли к читателям все сразу, в 1818 году. Начальная глава первого тома о народах, издревле обитавших в России, 8-й том о первой половине государствования Ивана Грозного. Издание это, по словам Пушкина, произвело сильное впечатление. Книги разошлись в один месяц. Это пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, доселе им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Русь казалась найдена Карамзиным, как Америка, Колумбом. Это строки принадлежат Александру Сергеевичу. Действительно, ни в истории отечественной науки, ни в истории российской словесности ни одного масштабного объема сочинения не оказывало столь сильного воздействия на общественное сознание. Буквальная точность слов Пушкина. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Эти слова подтверждаются многими современными свидетельствами и мемуаристами. Тоже, пожалуй, еще в большей мере повторилось, когда в 1821 году вышел 9-й том истории, посвященный эпохе Ивана Грозного. Декабрист Лорер тогда записал: в Петербурге оттого такая пустота на улицах, что все углубились в царствование Ивана Грозного. Через 3 года были изданы тома 10 и 11, о времени рубежа 16-17 столетий. Те самые тома, которые вдохновили Пушкина на создание Бориса Годунова. Не случайно Лев Толстой, обдумывая план романа о декабристах, выделял как тему разговоров, волновавших общество весной 24 года, выход в свет этих 2 новых книг. Такое восприятие томов истории государства российского первыми читателями объяснялось и обстоятельствами времени. Победоносно завершилась война с Наполеоном, и победители возвратились на родину, преисполненные сознанием исторической роли России. Это случилось в 1815 году. Именно потому успех в обществе имело передаваемое из уст в уста сравнение Карамзина с Кутузовым. Петр Вяземский писал: «Карамзин – это Кутузов 12-го года. Он спас Россию от нашествия забвения, воззвал ее к жизни, показал нам, что у нас Отечество есть, как многие узнали о том в 12-м году». Пушкин, как всегда, нашел самое точное определение, сравнивая Карамзина с Колумбом. Карамзин не зачинатель исследований российской истории, а лишь достигший наивысших по тому времени результатов в этом деле. Не исключено, что прямым предшественником Карамзина мы можем считать Василия Никитича Татищева, автора первой истории российской. Нельзя забывать и о сочинениях Георга Миллера, Бантыш-Каменского, Болтина и других предшественников Карамзина. Что мы знаем сегодня о этом удивительном русском историке? Биографические данные о нем достаточно обширны. Карамзин родился в имении потомственного дворянина, помещика средней руки, под Симбирском, 1 декабря 1766 года, 12 декабря по новому стилю. На формирование мироощущения Карамзина огромное влияние оказало русское слово, русская природа, традиционный бытовой уклад, религиозно-патриархальный в своей основе. В 13 лет мальчика отвезли в пансион профессора Московского университета Шадена, где он серьезно овладел иностранными языками. посещал занятия и в самом университете. Образование, дававшееся дворянским детям в пансионах, тогда являлось едва ли не основным. С детства записанный в гвардейский Преображенский полк, Карамзин с 1782 года вынужден был находиться в полку в Петербурге. Там произошло его сближение со своим родственником Дмитриевым, поэтом, а затем и видным сановником. Там печатают с 1783 года его перевод стихотворной идиллии немецкого поэта Гесснера. В 1784 году Карамзин уходит в отставку, уезжает в Симбирск, где имеет немалый успех в светском обществе. Затем даровитого молодого человека уговаривают переехать в Москву. Более других уговаривает директор Московского университета, литератор и масон Тургенев. В Москве Карамзин сближается с кружком Николая Новикова. Молодые члены дружеского ученого общества живут вместе у Чистых прудов. В мае 1789 и июле 1790 года Карамзин совершает 13-месячное заграничное путешествие. Он объехал Германию, Швейцарию, Францию, Англию, задерживался преимущественно в больших городах. Он наблюдал общественную жизнь, посещал достопримечательные места, общественные собрания, научные заседания, музеи, театры, знакомился с местными изданиями, встречался с известными людьми, философами, учеными, литераторами. Он первым посетил в Кёнигсберге великого философа Канта. Уже тогда привлекает всех его незаурядность, образованность, простота в общении. Необычайную популярность обретает то произведение, которое стало для Карамзина, наверное, первым шагом в литературу. «Бедная Лиза. Повесть о трагической любви и верности». Впечатление, произведенное ею на русских читателей, было крайне велико. Его сопоставляют с тем впечатлением, которое в свое время в Германии произвело произведение Гёте «Страдания молодого Вертера». Повесть признается одним из вершинных сочинений, порожденных идеями века просвещения и литературного направления сентиментализма. С «Бедной Лизы» ведут начало линии развития художественной русской литературы, нашедшей свое продолжение в повестях Пушкина, в сочинениях Достоевского. Влияние этого и других произведений Карамзина усматривается и в изобразительном искусстве, в жанровой и портретной живописи, в украшениях русского фарфора. Поражает разнообразие жанров, в которых пробует в те годы свои силы молодой Карамзин. Он пишет повесть из великосветской жизни Юлия, романтическую повесть «Остров Борнгольм», историческую повесть «Наталья, боярская дочь». В этом последнем произведении автор, хотя и напоминает о допетровской Руси историческими деталями, но воссоздает идеальные человеческие характеры и отношения. Героиня повести начинает ряд героинь русской классической литературы. Девушек не только благородного происхождения, но и необычайно привлекательного благородного характера. Карамзин – создатель новых форм поэзии и прозы в русской литературе, родоначальник того литературного языка, близкого к разговорному, к которому восходит язык русской классической литературы. Некоторые поэтические строки Карамзина становятся крылатыми словами, например, такие как «умный стих врезывается в память», «дружба – дар бесценный», «слава – звук пустой», «беспечной юности утеха», «ничто не ново под луной», «смеяться право не грешно над всем, что кажется смешно». В 1791-92 годах в московском журнале из номера в номер печатаются письма русского путешественника. Это отнюдь не первичные дорожные записи об увиденном и услышанном. В них опыт достаточно длительных размышлений, результат изучения разных материалов и проверки их точности. Это лирика – публицистическое сочинение философской направленности. В нем Россия рассматривается как европейская страна. Письма должны были показать и представление россиянина о Западе, и то, каким он кажется западноевропейцем. Адресатом писем мыслится сравнительно широкий круг читателей, знакомый с привычным для древнерусской литературы жанром путешествий паломников по святым местам, а также знакомый с распространенным в европейской литературе жанром путевых размышлений. Письма, закрепившие за автором в литературных кругах прозвище «путешественник», стали очень значительным явлением в развитии русского общественного сознания и отечественной литературы. Отзвуки влияния писем заметны во многих произведениях русской литературы последующего времени, и не только близкой тематики, или там, где возникает проблема «мы» и «они», но и в самой манере включать в ткань последовательного сюжета разнообразного содержания философские отступления. В письмах явно прослеживается особый интерес автора к истории. Обнаруживается несомненное знакомство его как с фактами истории, так и с трудами историков. Значительная роль в историческом процессе отводится традициям государственной жизни и общественного сознания. Все эти идеи в дальнейшем Карамзин и будет воплощать в истории государства российского. А тогда, в конце XVIII века, Карамзину приходит слава лучшего беллетриста России. Публика, воспитанная на иностранной литературе, впервые читает с таким живым интересом и сочувствием русского автора. Тяга к сочинениям Карамзина возрастает и в кругу провинциальных дворян, и в купечески-мещанской среде. Однако императрица Екатерина II, обычно отмечающая события отечественной литературы, хранила угрожающее молчание по поводу набирающего популярность московского журнала. И Карамзин отказывается от продолжения издания того, что являлось его детищем. В условиях конца царствования Екатерины и наступившего царствования Павла Карамзин писал сравнительно мало. Он готовит к печати сборники своих прежних сочинений, издает первый в нашей литературе «Альманах стихотворений русских поэтов» «Аониды», хрестоматийного типа сборник «Пантеон иностранной словесности». Ведет отдел «Смесь» в газете «Московские новости». С вошествием на престол Александра I Карамзин возвратился к активной публичной литературной деятельности. С этого момента тема российской истории занимает все более значительное место в его публицистике, в его художественных произведениях и на страницах основанного им в 1802 году журнала «Вестника Европы», журнала, который стал родоначальником литературно-художественных журналов России. Карамзин в период дней Александровых, прекрасного начала, становится властителем дум, но тянет его к занятиям историей. Готовит он себя к этому и психологически, утверждая, что история в некоторых летах занимает нас гораздо более романов. Карамзин удаляется в Астафьево, подмосковное имение князей Вяземских, из рода которых была его жена Екатерина Андреевна, и, как тогда выражались, постригается в историографы. Пушкин потом напишет, что Карамзин уединился в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятил 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Сохранилось описание рабочей комнаты Карамзина в Астафьево на втором этаже. Голые оштукатуренные стены, выкрашенные белой краской, широкий сосновый стол под окнами, простой деревянный стул, козлы с досками, на которых лежали книги и рукописи. Ни шкафов, ни диванов, ни кресел, ни ковров, только несколько стульев у стен. При этом историограф не всегда оставался наедине с музой истории Клио. В комнате часто находилась жена, играли дети. Это не мешало работе, которой всегда предшествовала часовая прогулка пешком или верхом. Работа была прервана лишь событиями Отечественной войны 12 года. События эти вынудили семью Карамзиных уехать из Москвы, увезя с собой рукопись истории. Сам историограф покинул город вместе с уходящей армией накануне пожара, уничтожившего и его библиотеку, и собрание рукописей. С началом печатания первых 8 томов истории государства российского в 1816 году Карамзины перебрались в Санкт-Петербург. Летом жили в Царском селе. С ними сблизился Александр I, сам ставший цензором его истории, и обе императрицы, мать и его супруга. Для вдовствующей императрицы Марии Федоровны он написал записку о московских достопамятностях. Но поведение историографа отличало высокое достоинство, самоуважение, особо отмеченные современником. Такой образ запечатлелся в памяти и поколения следующего за Пушкинским. Карамзин стал центром средоточия литературной и общественной жизни Петербурга. Еще при жизни историографа возник знаменитый салон Карамзиных, в котором позднее у его вдовы и дочерей постоянно видят Пушкина, Лермонтова и людей их окружения. Карамзин тесно общается с государственным деятелем и меценатом графом Николаем Румянцевым, собравшим уникальную коллекцию памятников истории и культуры, ставшую основой Румянцевского музея, а следовательно и Российской государственной библиотеки. Литературные суждения Карамзина стали знаменем кружка «Арзамас», участниками которого были виднейшие литераторы, и будущие министры, и будущие декабристы. От Карамзина и его окружения идет традиция литературных чтений и бесед за полночь. Приступая к осуществлению задуманного многотомного труда, Карамзин ставил перед собой задачи не только ученого, но и философа-моралиста, и художника слова, и реформатора русского языка. Причем с более углубленным ознакомлением с историческими источниками менялись первоначальные представления об объеме его и конечной хронологической дате. История была задумана как монументальный труд образцовой строгой формы. Основной текст сочинялся по законам художественного жанра, сюжетной линией, завязкой, кульминацией, выразительными поступками и речами действующих исторических лиц. Вот где кроется тайна той живой речи, которая сейчас поражает нас в этом труде Карамзина. Карамзин полагал необходимым следовать правилам государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному. Ох, как звучат сейчас эти слова! Как нам не хватает этого достоинства гражданина образованного! Карамзин глубоко верил в силу воспитания истории, в то, что должно приучать россиян к уважению собственного. И в этом плане был примером для Пушкина, когда уже тот в последние годы жизни творил в себе историка. Карамзин писал свою историю отнюдь не для одних лишь правителей и законодателей. Он предназначал свое творение не только хорошему обществу, то есть дворянам обеих столиц, крупным помещикам, видным чиновникам, ученым, знатокам, но более широкому кругу читателей и слушателей. Ведь в прошлые века был обычай домашнего чтения вслух. Просветитель Карамзин желал приучить, приохотить русскую публику к чтению. В первой же фразе предисловия к истории государства российского Карамзин утверждает, что история – священная книга народов, главное, необходимое всем. Пушкин утверждал, причем в конце жизни, что наша словесность с гордостью может выставить перед Европой историю Карамзина. Сочинение это сразу же воспринималось и как научный труд, и как художественное произведение. Как отметил Виссарион Белинский, Карамзин воздвиг здание своей истории, был не только зодчим, но и каменщиком. Он вел в научный оборот огромнейший исторический материал и, прежде всего, архивный. В выявлении такого материала ему помогали архивисты, собиратели, любители древности. Примечание Карамзина – колыбель развития специальных исторических и филологических наук в России, энциклопедия знаний в этих областях науки на многие годы. Знаменитый филолог XIX века, академик Срезневский, сравнивал Карамзина, историка, с Петром I, утверждая, что Карамзин – историк, это значит Карамзин – палеограф, нумизмат, хронолог, генеолог, во всем исследователь, во всем критик, во всем требовательный. Карамзин понимал, что российская история – это история многих народов, лишь постепенно объединенных под властью одного государя. Это предопределило наименование труда «История государства российского». Но история эта не сведена лишь к государственно-политической и к деяниям государей. Это история народа и героев, вышедших из народной среды. И народ в его истории не всегда безмолвствует. Для Карамзина важно изучение состояния жителей, то есть их быта и внешнего облика, ремесел и торговли, материальной и духовной культуры. Этому уделено сравнительно меньше места по сравнению с государственно-политической историей, или лишь только потому, что Карамзин, историограф, не считал возможным что-либо домысливать, не дозволял себе никакого изобретения. А тогда еще совершенно неисследованными оставались социально-экономическая история допетровской Руси, история культуры того времени, археология, этнография, фольклористика, история искусств, как научные знания, находились еще в начальной стадии формирования. Рассматривая историю российской государственности на протяжении 700 лет с середины IX века, Карамзин старался убедиться в особой пользе единовластия. Самодержавие в его концепции – общесословная сила, обеспечивающая нормальную деятельность государственного организма. Формулируя мысль, что самодержавие – палладиум России, Карамзин противопоставляет мудрое, истинное самодержавие самовластию и отдельных правителей, и олигархии, и народа. Образец самовластия, тягостного для самого властителя и для его народа, вторая половина государствования Ивана Грозного. В 9-м томе, заканчивающимся словами «История злопамятнее народа», предостерегающий вывод: «Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов. Вселять омерзение козлу есть вселять любовь в добродетели». История Карамзина побудила многих к занятиям местной историей, к так называемому краеведению, к изучению быта. Карамзин закрепил обычай публичного чтения историками ими написанного. Издание его истории сыграло исключительную роль в развитии интересов журнальной литературы к истории и вообще к научным спорам, познакомило всех со значением того, что называем мы теперь научным аппаратом в наших изданиях. История Карамзина была и учеными, знатоками, и наиболее образованными лицами в правящей элите оценена как сочинение, могущее соперничать с лучшими историческими трудами Западной Европы. С именем Карамзина и с его историей, хотя бы с отрывками ее, знакомились учащиеся всех учебных заведений. Фрагменты истории включались в самые распространенные хрестоматии Ушинского, Галахова, Поливанова. О восприятии истории в детские годы вспоминали получившие домашнее воспитание Герцен, Лев Толстой, географ Семенов Теньшанский, историк Бестужев Рюмин. Они жили в разных местах России, но воспитывались на одних и тех же трудах. Зависимость от истории государства российского обнаруживается во многих произведениях художественной литературы и искусства. Более всего, конечно, в тех, которые посвящены событиям российской истории, начиная с пушкинской песни о вещем Олеге. Здесь же можно вспомнить исторические думы Рылеева, драмы Адоевского и Кюхельбекера, драмы поэта-славянофила Хомякова, стихотворения Лермонтова, Майкова, драмы Мея, послужившие основой либретто оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» и «Псковитянка», сочинения Алексея Константиновича Толстого, а также работы знаменитых русских живописцев Карла, Брюлова, братьев Васнецовых, Иванова, сочинения композиторов Мусоргского и Римского-Корсакова. Обращаясь к общечеловеческому, к душе, уму и сердцу, Карамзин оказывается необходимым и нашим современникам. И тем самым убеждаешься, говоря его же словами, в том, что Карамзин, платя дань веку, творил и для вечности. Николай Михайлович Карамзин скончался 22 мая 1826 года, жестоко простыв на улице в день восстания 14 декабря 1825 года. 12-й том истории остался незавершенным. Последние слова, написанные его рукой о событиях 1611 года: «Орешек не сдавался. Крепкий был орешек». И судьба самого Николая Михайловича Карамзина тоже к этому причастна. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная замечательному русскому историку, историографу, писателю Николаю Михайловичу Карамзину, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: исполнении Виктора Рябчикова прозвучали три мазурки Михаила Ивановича Глинки.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях виолончелист, музыкант Владимир Каденко. Добрый вечер!
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Марина Валентиновна! Очень рад всех видеть, снова находиться в этом прекрасном святом месте.
0: Мы тоже очень рады, что вы к нам пришли, и я рада, что мы с вами можем пригласить наших слушателей на завтрашний концерт, который произойдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Щедрая среда». И концерт будет называться «Испанская феерия». А что это будет, наверное, вы, Владимир, расскажете лучше меня.
1: Да, конечно, расскажу. У нас уже проходило несколько концертов на «Щедрой среде», очень интересных, эффектных, и все с барочными программами разными, старинную музыку играли. А последняя программа была на десятилетие «Щедрой среды», это «Образы барокко и классицизма». Вот. А сейчас у нас будет совершенно другая программа, совершенно с другими инструментами. Мы будем играть уже на академических инструментах. Это будет академическая виолончель настоящая, большая и мощная, с железными струнами металлическими и настоящим смычком мастера Турта, на котором играют все виолончелисты. И будет рояль. За роялем будет Евгения Боргарт. Она великолепный концертмейстер. Вместе со мной работает в музыкальной школе Римского-Корсакова, и прекраснейшая сопрано Анна Щербакова будет с нами петь.

0: Она Колоратура. Очень интересный человек. Она же будет вести концерт. Очень много всего интересного расскажет про программу подробно, про каждое произведение. В общем, как всегда, это очень такое эффектное, почти театральное действие. А еще в нашей программе будет принимать участие Дарья Гридасова. Это моя ученица по виолончели, но она занимается профессионально танцем фламенко и игрой на кастанетах.
1: Она будет танцевать?
0: Она танцевать, наверное, все-таки не будет в таких условиях, немножко чуть-чуть стесненных. Все-таки там такая, ну, концертный зал и атмосфера соответствующая. Но она с кастанетами попытается сделать все, что возможно. Но самое главное, что она приехала из Кубы, вот прямо в воскресенье в это, вся загоревшая. Я думаю, что она привезет нам кусочек такого солнца.
1: Испанского солнца.
0: Да, кубинского и всякого разного другого. Вот, так что я думаю, что будет очень интересно. Так что мы всех приглашаем. Вот, многие знают про концерты, собираются прийти, но кто не знает, всех зовем. Главное, чтобы все поместились в нашем зале.
1: Спасибо. Значит, испанская феерия и испанская старинная музыка, барочная.
0: Нет, вот как раз барочную музыку мы исполнять не будем, хотя мы на прошлых предыдущих концертах исполняли Диего Ортиса. Такой выдающийся испанский композитор, который работал в Риме, издавался в Риме и в Неаполе. И он по времени, вот по годам жизни, он совпадает с такими выдающимися, так сказать, современниками своими. Это вот Мигель де Сервантес в Испании, потом Клаудио Монтеверди, который творил в соборе Сан-Марко в Венеции. Не только. Кто там еще у нас в такой великолепной компании? Веласкес, Диего. Вот, чуть-чуть позже. Вот. И, ну, Шекспиру понятно, что он был в Англии, хотя он умер почти в один год и в один день. Нет, в один год и почти в один день с Сервантесом, да. Вот, и такая великолепная у нас компания. Вот, а хоть Диего Ортис и работал в Италии, но там все было очень перемешано. И Испания как раз был золотой век Испании, она просто вот и самая лучшая армия была, и самая лучшая высота барочной культуры, ренессансной сначала, потом барочной. Вот, и постоянно там мигрировали то из Италии в Мадрид, то из Испании в Италию. Постоянно общение шло очень бурное. Композиторов, художников, какие-то школы. Очень много привозились картин разных интересных и общение вот всяких там серьезных сеньоров, покровителей. Все было очень интересно. И параллельно с этим еще какие-то события великие исторические происходили. Вот если немножко открутить назад историю, получается, что вот этот знаменитый наш 1492 год, когда Колумб поехал открывать Новый Свет, там уже то ли он открыл, то ли Америка Веспуччи. Да, там уже как-то вот решают историки, кто из них что открыл. Вот. А в этом же году закончили освобождать Испанию полностью от мавров. Последний пал оплот, этот эмират мавританский в Гранаде. Вот. И в этом же году был дан первый спектакль в театре. Вот, в Испании. Вот, так что все было очень бурно, интересно. И вот как раз Мигель Сервантес, Михаил, так сказать, по крещению, в честь Михаила названный, он принимал участие вот в знаменитой, огромнейшей битве, когда все объединились, все поняли, что нужно давать отпор. И там объединился и Рим, и генуэзские какие-то там,
1: да,
0: серьезные.
1: Да, австрийская, по-моему, империя.
0: Да, и Испания. И все поняли, что надо объединиться. И вот эта знаменитая огромная битва была, где Сервантес получает пулю в грудь. И у него после этого не работает левая рука. И он лечился там долго и как-то жил с этим. И когда он возвращается домой со всеми своими рекомендательными великолепными письмами, попадает в плен алжирский ужасный плен. И он, конечно, личность незаурядная. Это был Сервантес во всех отношениях, такой настоящий Дон Кихот, сейчас можно сказать. И его роман, наверное, такой, можно сказать, в каком-то смысле автобиографичный, как он видел жизнь, представлял именно в самом высоком христианском каком-то понимании. Вот всего, и как говорят серьезные люди, говорят, чтобы понять Сервантеса, понять, что каждый понимает, как может по-своему, и что-то видит в нем все время новое. Вот. Но чтобы на самом деле хорошо понять, нужно быть Достоевским вот, или кем-то из мыслителей. Там первые, кто это немецкие философы, все это открыли, там и переводили, какие-то первые переводы были этого романа, потом французы, потом уже в Россию он пришел. Вот. И Сервантес, интересная такая фигура была, личность, он писал во всех жанрах абсолютно. Везде себя попробовал. В театре его не хотели пускать никто. Там, ну, прекрасно шли свои пьесы, там были такие свои герои, Лопе де Вега, там другие разные.
1: Прекрасные вот. Люди
0: да,
1: тоже.
0: Да, обалденные, да. Вот. А Сервантесу как-то не довелось. Но он зато сделал свои комедии. Вот. Он сказал, что их было 20-30, но вышло 8, о которых мы знаем. Может быть, что-то утеряно было. Вот. Что-то из них, какие-то интермедии переводил Островский Александр Николаевич. И, собственно, вот он миру, вот как-то, видимо, все его мучения, злоключения, ужасная жизнь совершенно, вот, они как-то родили вот такой великолепный, какой-то светлый образ этого Дон Кихота, настоящего рыцаря, настоящий роман. Он и вот эти, то, что он театральный свои сделал комедии, это было с такой пародией на театр, он показал все там плюсы и минусы театра и полностью его там прокатил, отплатил всем этим театралам. Он даже 60 лет хотел поставить пьесы, ему все равно не дали. Вот, и он там, у него театр в театре как бы. И Дон Кихот такой же. Там постоянно что-то внутри происходит, какой-то театр. И Дон Кихот постоянно такой участник всех этих событий.
1: Да, они просто разыгрывают еще разные там чудесные вещи. А вы про это тоже будете завтра?
0: Вы знаете, завтра не буду, поэтому сегодня немножко сказал. И это, знаете, почему в связи с чем я говорю? В связи с тем, что вот эта вот программа наша, на самом деле, это полностью 20 век. Но вот эта любовь к этой старинной музыке и народной музыке, фольклора, она в разное время проявлялась, но вот огромнейшая вспышка была вот именно в начале 20 века, в конце 19-го. И связано это все было с знаменитыми в Париже тоже всемирными выставками. Mm-hmm. То, что там очень много, какие люди встретились и важные, и очень много что узнали про, ну, не только про Испанию, но в том числе больше всего про Испанию. Вот, например, Дебюсси, он написал свою знаменитую «Иберию», симфоническую поэму в трех частях. И он в Испании был только один день всего, там даже побывал на Кариде. Но благодаря этим выставкам он полностью всем этим проникся. И вот знаменитый Мануэль де Фалья, mm-hmm. испанский композитор, который с ним очень дружил, общался в Париже везде. Это был такой очень широкий круг общения творческого. Он говорил, что это вот произведение больше испанское, чем даже в самой Испании композиторы пишут. Хотя композиторы, вот, которых мы будем исполнять, там просто Испания вся хлещет прямо через эту музыку.
1: А кого вы будете исполнять? Мы будем... Де Фалью будете играть?
0: Де Фалью обязательно, целый цикл будем исполнять. Что-то из этого, значит, Хоакин Нин будет, который сам был замечательным пианистом тоже. Энрико Гранадос будет. Потом...
1: Угу. Друг Лорки, если я помню.
0: Да, Гарсия Лорка тоже, у них было целое там объединение. Они познакомились, еще там у них был в Мадриде, по-моему, Свободный институт образования. Они там очень сильно все познакомились. И там Пикассо тоже. Сальвадор Дали, по-моему. Ну, в общем, какое-то очень плотное общение было. У них там был свой театр. И вместе ставили там. Был этот знаменитый балаганчик маэстро Педро, который тоже поставлен под второй части Дон Кихота. Был модельным де Фалья, кукольный театр. И там тоже так поставлен, интересно, театр в театре. Дон Кихот смотрит на этот марионетки, на театр марионеток и очень переживает, как ну, настоящая личность. Он входит в этот театр и начинает там наводить порядок, потому что ну, его чувство справедливости его перехлёстывает, он начинает внедряться в это вот. И такой театр в театре постоянно. Ну и самое интересное, ну, то есть это вот было там вот этот балаганчик, это 23-й год. 27-й год вообще считается вот таким основным, когда вот это содружество было. Лорка, там, композиторы, многие другие. Вот. А Вот, например, то, что про Дебюсси сказал, вот интересный такой момент, французы, как исторически сложилось. Вот эта Иберия, премьера была 20 февраля 2010 года, 1910 года.
1: Дебюсси,
0: да, в Париже, да. А днем раньше, 19 февраля, в Монте-Карло, вот, была премьера Масне опера, которая написана специально для баса. И в главной роли Шаляпин в роли Дон Кихота тоже был. Тоже очень интересно. А еще, ну, то есть вот такие вот коллизии исторические, как вот одновременно, да?
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: А еще чуть-чуть ранее было написано Рихардом Штраусом тоже симфоническая поэма, причем так красиво названа в духе немецкого романтизма, так фантастические вариации в рыцарском духе. О, красиво очень. Вот. И сочинил тоже вот Дон Кихота, тоже такие симфонические вариации, в которых главную роль играет виолончель, играет Дон Кихота. Но мы это не можем исполнить в связи с тем, что у нас нет оркестра симфонического в данной программе. Вот. Ну, это не важно, у нас камерная программа. Ну вот такие вот были интересные. А Санчо Панса исполнял там несколько инструментов, распределил он на несколько инструментов. Там, по-моему, какой-то бас-кларнет, фагот, сейчас же не помню. Но главное, что альт. Это очень красиво, очень красочно показаны эти характеры. Вот через музыку они очень сильно, остро это, ну, показываются. Вот. Ну, вообще у Сервантеса очень интересный герой Дон Кихот. Он как бы, у них эта пара Дон Кихот. Такие противоположности Санчо Панса, вот очень разные. И так их можно воспринимать как какой-то некий такой парный, что ли, портрет. Вот они постоянно вместе друг с другом как будто бы там спорят, совещаются, что-то решают.
1: Может быть, это вообще один человек.
0: Один человек, как будто один человек.
1: Конечно.
0: Вот. И в музыке это великолепно показывается. Там тоже интересно этот Рихард Штраус, он там внедрил там разные колористические эффекты, даже показывал этот вот свист ветра, там ветряных мельниц, всякое такое, там специальный такой современный был на тот момент инструмент эллофон, по-моему, называется. Вот, и, допустим, там, когда была какая-то битва с овцами, там медь заставил делать фрулата, такой появился новый термин. В общем, изображать такой, как они мекают, вот, с помощью духовых инструментов. Очень, такие очень интересные, красочные. Но самое главное, это вот именно сама партия виолончели, она очень сложная, очень искусная, и немногим она, немного кто их может хорошо сыграть. Вот, и такие есть выдающиеся записи. Фейерман исполняет, одна из лучших. Я когда в Москву приехал учиться в консерваторию, у него вот шеф, ну, шеф это мы называем своих педагогов, Дмитрий Георгиевич Миллер, он концертмейстер в Большом театре, то он мне дал сразу кассету. На одной стороне был записан Дон Кихот Фаермана, сам записал специально какой-то хорошей техники, а на другой стороне Пятигорский, как играет Дон Кихота. И обе записи какие-то феерические. А Григорий Пятигорский, у него интересные заметки, вот, называется, по-моему, «Виолончелист. Книга». Все очень смешные, как он попал на Запад, за рубеж, и что он там встретил. С моста другая история была. Там шел контрабасист к ним. Они играли форальный квинтет с контрабасом. Уже все почти сыграли, а контрабасиста все нет и нет. Ну, как думают, нет контрабасиста, форальный квинтет сыграем в конце. Потом приходит весь контрабасист мокрый, с него все течет страшно. Вот. Ну, они так посмотрели, ну, пришел, вышел на сцену, начали играть. Очень там, у него как взрывы смеха какие-то сквозь музыку. В общем, как-то еле доиграли. Ну, они хорошо играли. Ну, вот.
1: Шуберта в смысле играли.
0: Да. Вот. А потом выходит с ним за кулисы, спрашивает, что случилось. А он, кажется, шел домой, на концерт он шел, и на него напали двое разбойников, хотели его ограбить. Ну, он такой сильный товарищ был, он их лбами столкнул, как все прям, как по классике, и выкинул из моста. Ну, с музыкантами такое бывает, иногда они попадают в такие странные истории, как достойные рыцарских романов донкихотских. Вот, и потом он увидел, что они там тонут, он стал переживать и полез их вытаскивать. Он их вытащил, вот, и потом пришел с контрабасом играть этот концерт, доигрывать концерт мог. Но это постоянно с музыкантами какие-то истории случаются. Ой, и, наверное, в эфире не все можно рассказать. Вот, но это смешно очень, да. И вот Григорий Пятигорский к нему пришел, там был такой момент, он все время рассказывает про оркестр знаменитый Фуртвенглера, и там очень интересно много всяких событий. И к нему пришел как раз Рихард Штраус, и показал партитуру. А у него была какая-то фотографическая память, и он пролистал так эту партитуру, принес, листает, смотрит. Вот, ну, говорит, спасибо, и отдал ему. Тот прям обиделся, как же так, вот это же там такая музыка, все так принес ему от всего сердца, а тот ему и отдал. А на следующий день они собираются оркестром, и он наизусть все играет, всего Дон Кихота. Пятигорский, да. Вот. И таких вот много интересных всяких жизненных коллизий, моментов, вот когда с этим всем сталкиваешься, очень так радуешься. Вот, ну,
1: а поиграете нам?
0: Да, вот, поэтому это я все связи рассказал в связи с Диего Мортисом. Я сейчас вам сыграю. Дело в том, что мы исполняли этот речеркар. Речеркар я сыграю. Речеркар — это в переводе с французского поиск, поиск жанра, очень интересный. Сейчас два слова скажу про жанр. И мы когда исполняли, то есть это вариации на бас, на заданный бас, но они так написаны, что их можно исполнять каноном. И вот мы, когда на концерте исполняли с другим виолончелистом, мы их играли каноном. То есть один начинает, второй подхватывает, да. Причем оба речеркара, да. Вот. Ну, еще должны еще любое количество голосов, ну, в основном не меньше четырех, должны компонировать гармошку, ну, как в джазе. Кто-то играет квадрат некий такой, а на этом фоне разворачиваются какие-то вариации. И это безумно такое фантастическое действие. Вот такая старинная музыка прям во всей своей красе. Причем очень такое экзотическое, экзотика. И Испания там, и старинная Италия там, и все, что вот, все, что можно. И все ритмические фигуры, там наслоение, трехдольные, двудольные, вот все, что в средневековой музыке пересекалось, это все вот прям здесь в концентрированном виде в этих речеркарах, они очень интересны. А сами речеркары, они входят в сборник учебный по речеркарам, по украшениям каким-то, как правильно эту музыку играть. И что еще можно сказать, я потом скажу еще чуть позже, когда буду сарабанду исполнять в связи с сарабандой. Вот эти вариации на бас, это целый жанр такой. То есть как бы мы сейчас музыку представляем, мелодия, аккомпанемент. А раньше в старинной музыке было все наоборот. Сначала был бас как фундамент, потом из него уже произрастали стены и все остальное, так сказать, купол и какие-то украшения. Вот как бы музыка снизу вверх поднимается. Поэтому вариации для баса. И таких жанров много. Жанр называется граунд, например. Земля в переводе, да? Да. Или, например, фолия знаменитая, которую тоже конкистадоры привезли вместе со всем остальным из Америки. Открытый из Нового Света. Потом вот это вот сарабанды, разные танцы, самые разные. Потом, которые связаны там с земледелием, еще с чем-то, с какими-то праздниками. Потом чакона, пассакали, другие жанры, вот, которые уже европеизированы. И каждый композитор считал за честь это все исполнить. Вот сейчас я исполню, это в стиле романеско называется, вот такие вот жанр романеско речеркара, когда идет вариации. Ну еще одна оговорочка, что я-то буду один исполнять вот сегодня, сейчас в эфире, потому что тут все не поместятся из музыкантов. Вот.
1: Но мы-то с вами с трудом помещаемся.
0: Да, мы с трудом помещаемся.
1: Но, с виолончелью имеется в виду.
0: Да, виолончель я все-таки думал, решил барочную взять сегодня.
1: Хорошо.
0: Барочную, с жильными струнами, с барочным смычком, который похож на лук. Все как положено. Вот, и он входит в мою сольную программу. Я люблю играть соло один. Туда входят разные речеркары, каприччо, разных композиторов. Я люблю это собирать. И в том числе эти речеркары тоже играю один. Люблю это как такую версия для виолончели соло. Так, попробуем сейчас.
1: Да.
0: Попробуем это изобразить.

0: такая музыка рыцарская, вся того времени пропитана.
1: Ну да.
0: Духом. То Испании настоящей. Вот, хотя он в Италии творил. Многие художники, кто где.
1: Ну, то есть Сервантес мог что-то вот в таком духе слушать?
0: Не просто слушал, там очень много фольклорных всяких оборотов, элементов было. И театр весь рассчитан на эту музыку того времени. Она танцевалась и пелась. Вообще испанцы, для них театр был спасением, потому что очень трудно всегда ситуация была не в любую эпоху, там и в 15 век, 16, 17. И они просто жили с театром, не могли без театра. И они там находили ответы на все свои вопросы. Советовались им, советовали сами пьесы, какие-то решения вопросов. Они собирались в первых театрах, там они были между домами на улице, красиво сделаны. Вот, и там тоже вход был платный. Там для бедняков был плата такая, один рабочий день стоил их вот это посещение театра. А всякие дальго все пытались пройти с помощью шпаги, чтобы не платить, дворяне там типа такие крутые. Но там стояли другие,
1: тоже крутые,
0: которые не пускали их туда. Вот. И
1: ну, то есть это уже была такая интрига, сам проход в театр, это уже приличие.
0: Они общались, они там по 3-4 часа это выстаивали, танцевали вместе
1: с
0: ними.
1: Да, тогда же стояли. Ну, это и в Шекспировском театре тоже так было.
0: Они очень...
1: Они
0: вот,
1: стояли.
0: Да. И Шекспировский театр, например, вот он шел под музыку Пёрселя и другую такую же похожую музыку того времени, композиторов. И он, испанские, там тоже были хуглары, такие жонглеры того времени, которые тоже там, помимо того, что играли пьесу, тоже всяческое дело, это все было очень красочно. Костюмы были очень красочные, красивые, а иногда были даже скандалы, когда какая-то очень великолепная певица во всех отношениях, и внешне, и в голосе, посмела одеть какое-то платье очень дорогое, кто-то, так сказать, подарил. И там какая-то другая знатная девица очень обиделась, там скандал был.
1: Ну, в смысле, что платье лучше, чем у неё, конечно,
0: да,
1: да,
0: да, да, конечно. Вот, ну, у Сервантеса была тяжелая жизнь, он... Ему там было, так сказать, не всегда до театров. Вот провел, так сказать, в походах,
1: в тюрьме.
0: В тюрьме посидел, потому что он занимался сбором налогов. Но на самом деле он еще тот сборщик был. В общем, он как-то всех жалел и всем больше отдавал, не доносил. Да, и в общем, его там. Да, ну, как бы он тоже такой же немножко собирательный образ, потому что не все можно сейчас уже проверить, не все мы знаем там. Так доподлинно про него, но...
1: Но главное, что он похож на своего героя, действительно.
0: Да.
1: Да, вот рыцарь печального образа, ну как, у человека там все, и война, и плен, и тюрьма, и все что угодно. Только жена у него была хорошая.
0: Он когда уходил в поход, он завещание оставил не просто жене, а молодой, красивой своей, а вообще всей семье, что они могут распоряжаться всем имением, имуществом, как хотят. Что она, если что, свободна, и все. Ну, то есть он как бы все как настоящий такой человек, очень высокого полета. Ну, вот так вот он мог этого не делать, он именно так сделал перед уходом в поход. Ну,
1: а брата, когда он брата их выкупали, он их, сначала брату уступил.
0: Брат уступил, да, и его там потом еще 5 лет семья собирала, чтобы деньги, чтобы выкупить.
1: Там же монахи, по-моему,
0: монахи, францисканцы, да, помогли собрать деньги. Но там еще одна коллизия была. Ему же предлагали быть ренегатом там, ну, в алжирском плену.
1: В смысле, принять ислам.
0: Да, чтобы он там был как бы знатным вельможем. Там очень его им дорожили, потому что они понимали, что он бесстрашный совершенно. И такой настоящий рыцарь.
1: Он
0: вот,
1: же несколько раз еще бежал.
0: Он
1: его там
0: 4
1: били,
0: раза
1: наказывали. Он
0: 4 раза бежал, да.
1: Потрясающе.
0: И удивительным образом, что его на кол не посадили, как бы там, в общем, как все равно вот, относились к нему с уважением в любом случае. Но он их послал. Он предпочел плен, все эти ужасы, но полностью их послал. Вот ради чего? Наверное, ради своего этого романа, наверное, ради Испании родной, наверное, ради христианства или чего-то такого, своих каких-то благородных высших целей. Ну, просто он вот такой рыцарь.
1: Отказался.
0: По духу, да. Вот, ну, еще два слова просто скажу про Диего Веласкеса. Вот знаменитая его картина, это «Фрейлины», «Менины».
1: Да-да.
0: Про семью Филиппа IV, если не ошибаюсь. Вот, и тоже интересно очень такое, как называют еще зазеркальем, попадаешь в эту картину, как будто внутри нее находишься.
1: Девочка там такая золотая.
0: Девочка обалденная, да, красивая. Да, и там и другая девочка дает попить, потому что у нее такое платье, что она даже дотянуться до чашки не может.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: А художник Диего Веласкес, он нарисовал себя, написал себя единственный вот из художников с кистью в руке, как вот такой вот художник настоящий. И причем он на нас смотрит, смотрит сквозь нас, как будто пишет эту читу Филиппа IV. А как узнать, что он их пишет, они отражаются в зеркале напротив. Очень интересная такая картина. Там столько всего. И он всегда писал простых людей, очень жанровые такие сценки. И всегда этому уделял внимание. А короля с королевой как-то он очень так, как сказать, опустил в своей картине. То есть всем уделил внимание абсолютно. И там карлица была, которая за нее ухаживала. Кто там,
1: собачки там еще были.
0: Кто там только народу не был, да. А вот короля с королевой он только в зеркале, отразил. То есть как-то так не особо их там уважил на этой картине.
1: Ну, они просто из другого мира.
0: Ну, да. Как бы, показал есть, разницу этих
1: как
0: миров.
1: Как сказать? Да, да,
0: показал,
1: да,
0: что это другое. Кесарю кесарь. Богу боже. Вот, ну, чтобы вот еще добавить про эту программу нашу. Обещал я сыграть сарабанду Бах тоже. Вот танец был привезенный, там много про него говорят, про танец, что он стал траурным шествием, грустным или там каким-то еще меланхоличным, а был веселым таким и каким-то вот, и даже был какой-то исторический скандал, что там, когда стали исполнять его на похоронах, то там все там обиделись, там что-то, какой-то очень сильный скандал, потому что нельзя такие
1: веселые танцы на похоронах, да, да, типа, вот, неблагочестивые.
0: Да, да, да. Вот. Ну, на самом деле, интересно очень, у всех, у разных композиторов, у них все танцы немножко разные. Вот когда ставили здесь оперу Борис Годунов, «Матезона», которая была написана за 110 лет до пушкинского.
1: Андрей Решетин ставил.
0: И там несколько ансамблей, оркестр Екатерины Великой и барочная капелла «Золотой век» с Александром Лестратом вот, принимали участие. Как бы вот очень красивая барочная опера, изумительнейшие костюмы, декорации. Не было почти там 4 куба и несколько люстр, но вот костюмы были просто высочайшего класса, уровня. Там и Ирина, главная героиня, в таком костюме Афины, древнегреческой богини, в шлеме, в таком блестящем, вот, выступал. Ну, вот про каждого можно рассказывать, эти огромные шляпы с перьями, очень прекрасные голоса, исполнители, вот. И что-то хотел сказать про эту...
1: Про сарабанду.
0: Так вот, и все было сделано, костюмы, за счет костюма и за счет именно движений. Движение танцев. Вот эта вся замена декораций получилась очень интересно. И все это ставил Клаус Абрамайт.
1: Да,
0: немецкий такой танцовщик, человек, великолепнейший совершенно. Вот. И он пригласили меня поиграть, когда они как раз отрабатывали танцы, и попросил меня поиграть разные танцы. Ну, для меня несложно, взял, поиграл там те танцы, эти танцы. Когда я стал играть Баха, ну, там не в сарабанде было, там жигу я играл. Он говорит, нет, не такую жигу, не такую. И я говорю, ну, напойте, какую напел, я там сыграл ему другую жигу. Вот, ну, там что-то придумал на ходу.
1: Угу.
0: Вот. Но факт тот, что очень разные. Во-первых, и жиги бывают, и английские, и французские, и итальянские,
1: да,
0: и испанские.
1: Там целый мир, конечно.
0: Да. И сарабанды тоже, они бывают разные, длинные, короткие. Сейчас исполню.
1: Володя, может быть, вы поиграете, а потом мы уже... Потому что у нас остается 8 минут, но очень хочется Баха послушать, а потом еще поговорим. Ладно?
0: Хорошо.

0: Какой у нее вот этот богатый финальный звук.
1: Объем, да.
0: Объемный, от баса до верха. Красивый.
1: Каждая струна — это как свой голос. Как бы такой ансамбль голосов разных. И они должны быть играться по-разному. Потому что нас в академической виолончели всегда учили в традиции, в обычной, играть как можно ближе, вот как вот, ну, голос поет, или как на тромбоне, чтобы все приближенно было. А в барокко все по-другому. Там очень много эффектов, меняющихся в каждом полутакте. Там очень много танцевальных фигур, риторических фигур. Там очень много стилей у Баха. Стилус фантастикус, пламенеющая готика. Там вот все просто так вот оно, не могу сказать намешано, как-то оно вплавлено как-то вот совершенно естественным образом.
0: Как бы из одного центра много всяких, да, лучей идет.
1: Прочтение. Вот как, вот как у Сервантеса Дон Кихота можно читать, там разные слои понимать.
0: Бесконечно.
1: Раз, бесконечно, да. Так вот и в музыке Баха бесконечно. Сколько ни играешь, каждый раз по-разному. Ни одного похожего нет какого-то видения и слышания. Где-то и вот Испания отсюда прослеживается через сарабанду. Где-то обычно во французском стиле все писал, на самом деле. Даже английский сюит написан в французском стиле. А где-то итальянский концерт, комедия масок и все такое. Это для клавира с двумя мануалами. Очень красивый концерт для такого клавира. Вот. Ну, наверное, может быть, еще что-нибудь сыграю, чтобы уже сыграть.
0: Да, или, да, или как? Давайте.
1: Вот. Ну, сыграю, наверное, то, что все знают, чтобы так немножко из этой же сюиты, номер один, соль-мажор, прелюдию. Прелюдию я всегда трактую как что-то очень свободное. Поэтому если музыканты, которые очень хорошо привыкли к этой прелюдии, знают это по-своему, пускай не пугаются. Потому что тут очень должно быть много свободы. Все вот вступления, симфонии, увертюры, они состоят из разных частей, прелюдии, инвенции. Вот это все свободные очень жанры. И этим нужно уметь владеть тоже. Танцы, они у нас к такому, какому испанскому очень... чему-то такому
0: дисциплине, такой,
1: аристократизму,
0: как бы, да?
1: Да, с завязанными такими камзолами, что не повернуться, не дотянуться до тяжки. Вот. А прелюдия — это полная свобода.

0: Ну, спасибо. Одна минута у нас осталась. Но я могу сказать, что вот такой прелюдии из первой сюиты я еще не слышала. И это, ну, правда, спасибо. Я очень люблю, когда музыка, которую ты, казалось бы, знаешь уже вот до конца, когда ее вот еще как-то повернуть.
1: Ее интересно, Владимир, да, еще интереснее.
0: Ну, прямо от меня вот личное человеческое спасибо.
1: Я всех приглашаю на завтрашний концерт и приглашаю подписаться ВКонтакте на вот группа, посвященная ансамблю Возрождения, ансамблю старинной музыки. И там очень много экскурсов исторических, интересных. Если что-то хотите узнать про музыку, про всю, то это к нам.
0: Хорошо. Вот. Хорошо, друзья, у нас сегодня был в гостях замечательный человек, музыкант, виолончелист, преподаватель школы Римского-Корсакова.
1: Да,
0: правильно говорю?
1: Да, школа для взрослых. У нас очень разные интересные личности учатся. Об этом можно говорить отдельно, целую передачу можно отдельно сделать.
0: Давайте, сделаем, но уже не сейчас. Вот, Владимир Карденко. Всех, кто хочет продолжить знакомство с Владимиром, с ансамблем Возрождения, с прекрасной музыкой барочной, мы приглашаем на концерт завтра. Будет испанская феерия в 19 часов. Ну, у нас на радио «Град Петров», набережная лейтенанта Шмидта.
1: Великолепный особняк, великолепный зал, великолепная обстановка. И еще чаепитие в перерыве.
0: Ну, прямо вот...
1: Невозможно не прийти.
0: И не будет злобных идальго, которые воспрепятствуют войти в зал.
1: Да-да-да.
0: Вход за пожертвование.
1: Да.
0: Хорошо, спасибо большое. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Доброго вечера и до завтра. Будем найдем.
1: До свидания. Спасибо.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Маленький концерт.
1: В любом произведении Глинки звучат простота и сердечность. Его музыка без всяких пояснений всегда споет что-то дорогое, задушевное, приободрит и приласкает, заставит задуматься и порадует, расскажет о самом близком. Так писал Борис Асафьев об особых свойствах музыки Михаила Ивановича Глинки. А сам композитор подчеркивал стремление создавать такие музыкальные произведения, которые были бы, по его словам, равно докладны и знатокам, и народу, то есть понятны, близки самой широкой аудитории. Глинкинские мелодии с их удивительной пластичностью, простотой и естественностью остаются в памяти так же легко, как прекрасное стихотворение, и, раз услышанные, сопровождают нас всю жизнь.

В нашем маленьком концерте прозвучал дуэт Михаила Ивановича Глинки «Вы не придете вновь» в исполнении Андрея Иванова и Георгия Виноградова. Партия фортепиано Георг Арендлихер. По поводу авторства слов этого романса существуют разные предположения. Либо это стихотворение самого Глинки, либо это его же перевод с французского, либо в этом дуэте композитор использовал стихотворение Петра Дубровского. Петр Павлович Дубровский, филолог-славист, профессор польского языка, академик, издатель, литератор, цензор, редактор русско-польского журнала и автор полного словаря польского и русского языков, стал близким приятелем Глинки во время пребывания композитора в Варшаве. Дубровский, как прекрасный знаток отечественной и европейской поэзии, подсказал Глинке многие стихи для будущих романсов. Дубровский был известной личностью в свое время, и племянник Пушкина Лев Николаевич Павлищев утверждает, что дядя Александр Сергеевич именно в его честь дал эту фамилию герою своей повести «Дубровский». Но вернемся к музыке. Как бы ни были прекрасны стихи, романс для Глинки – это прежде всего мелодия, вокальная партия. Известно, что нередко музыка глинкинских романсов рождалась прежде слов. Главенствует всегда голос. Тонко выписанное сопровождение лишь дополняет и дорисовывает, по выражению самого Глинки, музыкальную мысль. Гармоничная во всех своих элементах и подчиненная классическим законам симметрии, мелодия в полном смысле слова воплощает собой идеал русского бельканто. Она льется свободно и плавно, на большом дыхании. Примером такой мелодии является знаменитый романс «Сомнение» на слова Нестора Кукольника. По словам Шостаковича, высоко ценившего творчество Глинки, можно ли говорить о русской вокальной лирике, не поставив в качестве высших образцов такие глинкинские шедевры, как «Я помню чудное мгновение», «Жаворонок», «Сомнение». В нашем маленьком концерте роман «Сомнение» прозвучит в редакции для двух голосов. Жанр дуэта всегда наполнен особой эмоциональностью. Вторящий голос словно подчеркивает самые выразительные мелодические обороты, и удивительная мелодия романса расцветает новой красотой.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали романсы дуэта Михаила Ивановича Глинки «Вы не придете вновь» в исполнении Андрея Иванова и Георгия Виноградова и «Сомнения» в исполнении Марии Шапошниковой и Георгия Виноградова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брашнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего

0: 12 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе кружки находятся. В соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Президент России встретился с руководителем фонда «Круг добра». На Филиппинах продолжается строительство храма святителя Николая Чудотворца. Об этих и других событиях более подробно. 1 июня президент России Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко, председателем правления фонда поддержки детей с орфанными заболеваниями «Круг добра», сообщает патриархия.ру. Фонд был создан указом президента России в 2021 году. Фонд может закупать препараты, не зарегистрированные в России. Средства поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Организация постоянно расширяет перечень заболеваний, по которым возможно оказание помощи детям. Владимир Путин проводит встречи с протоиереем Александром Ткаченко регулярно. Председатель правления фонда «Круг добра» сообщил президенту, что в последнее время в России открылись десятки орфанных центров, выявляющих редкие заболевания на ранних стадиях. С 2021 года уже более 30 тысяч детей получили помощь. Перечни закупаемых лекарственных препаратов продолжают расширяться. В прошедшем году экспертный совет фонда разрешил к закупке еще 13 препаратов для лечения 17 заболеваний, для которых ранее полностью отсутствовала терапия. Президент России Владимир Путин поблагодарил фонд «Круг добра» за проделанную работу. 1 июня в Международный день защиты детей при Московском храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Останкино состоялось открытие нового дома для мамы и очередного центра гуманитарной помощи. Новый дом для мамы стал 87-м по счету приютом для женщин, открытым при участии Русской Православной Церкви, а новый центр гуманитарной помощи пополнил список из свыше 270 уже действующих подобных центров, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности. В новом приюте одновременно смогут проживать 6 семей с детьми. Срок пребывания определяется индивидуально. Также в новом центре семьи и одинокие женщины с детьми смогут бесплатно получить одежду, коляски, кроватки, лекарства, продукты и средства гигиены. На открытии управляющий северо-восточным викариатством Москвы митрополит Звенигородский Арсений совершил молебен в храме в Останкино, а затем осветил помещение нового дома для мамы. Новый приют и центр гуманитарной помощи стали подразделениями церковного дома для мамы, созданного Синодальным отделом по благотворительности в Москве еще в 2012 году. За это время около 2000 женщин получили в нем временное проживание и почти 100 тысяч человек гуманитарную помощь. На

0: Филиппинах продолжается строительство православного храма во имя святителя Николая Чудотворца. 25 мая настоятель прихода совершил чин освящения новосооруженных креста и купола, которые в этот же день были подняты и установлены на строящуюся церковь, сообщает телеграм-канал Филиппинско-Вьетнамской епархии. Приход святителя Николая находится в отдаленной части острова Минданао, вдалеке от многих других православных общин Филиппин. Долгое время верующие не имели собственного храма, а богослужебная жизнь проходила в стесненных условиях. Храм в честь святителя Николая Чудотворца призван стать постоянным местом молитвы, совершения таинств и духовного просвещения для местных православных христиан, сообщает Global Orthodox. На острове Лусон Республики Филиппины сформировалась община верующих, которая попросила принять ее в Русскую Православную Церковь. 28 мая с новообразованной общиной встретились секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии иеромонах Корнилий Молев и клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Маниле иеромонах Иоанн Гандаяо, сообщает епархиальный сайт. Ранее члены общины острова Лусон направили митрополиту Манильскому и Ханойскому Павлу прошение о принятии их в Русскую Православную Церковь. На встрече отец Корнилий и отец Иоанн вместе с верующими наметили шаги по катехизации и развитию общины. Завершился демонтаж конструкции бывшего промышленного предприятия, которое долгие годы размещалось на территории столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе. В настоящий момент реставраторы продолжают восстанавливать исторический храм 17 века и ведут работы в северном пределе храма. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе является уникальным памятником архитектуры 17 века. Его возвели в 1682-84 годах как первый полковой храм в России. За прошедшие столетия храм неоднократно менял свой облик, а в советское время его территория и помещения использовались для производственных нужд. Восстановление храма продолжается уже несколько лет при поддержке государства, Русской Православной Церкви и благотворителей. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоаннуария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40 повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
4: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов Слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 80-е зачало послания к римлянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому что предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
0: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 5 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем чтении Господь говорит очень интересные и важные слова. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не будет больше праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное». И вот здесь очень важно понять, что, к сожалению, природа наша мало исправилась, мало изменилась, и наши упражнения в посту или в молитве несут фарисейский оттенок, и, к сожалению, фарисейство наше проявляется в том, что не всегда наши подвиги телесные, молитвы, которые мы совершаем, порождают у нас любовь. И вот как раз об этом сегодняшнее чтение. О том, что не только убивают ножом или кинжалом, или каким-то, может быть, орудием, но убивают и словом. Нельзя говорить своему брату «рака», то есть пустой человек, осуждение, оскорбление, ненависть, гнев. Все это, все эти проявления нашей сущности, это есть убийство. убийство словом, невниманием, пренебрежением, превозношением, брезгливостью, своей гордыней. Мы убийцы. Мы вводим друг друга в уныние, а уныние – духовное самоубийство. Отчаяние – это духовное самоубийство. И мы своими словами, своим гневом, раздражением часто являемся убийцами. Господь нас сегодня предупреждает, что если ты молишься, постишься, все это дар, который ты несешь жертвеннику небесному. Но если ты порвал связь с братом своим, если сегодня ты находишься в раздражении, в гневе, в ненависти, то оставь сегодня свои добрые поступки, молитвенные или упражнения в посту, исправь сегодня сначала свои отношения с ближним, потом уже начиная сегодня служение Богу, а тем более служение в Евхаристии. Господь нас предупреждает сегодня в этом чтении евангельском о том, что надо мириться с противником твоим без промедления, пока ты с ним на пути. Да, жизнь скоротечна, и мы не знаем, когда она остановит свой бег, когда она прекратит свое движение, когда она прервется, наша земная жизнь. И если мы сегодня из этой жизни уйдем с гневом, с раздражением, с осуждением, нам не будет удела вечности. А тем более осуждение – это всегда попытка взять на себя те функции, которые только Богу принадлежат – судить. Осуждение – всегда духовное самоудовлетворение, когда мы вместо того, чтобы смиряться и каяться в своих грехах, находим грешника и его грехи, себе представляя себя как бы перед Богом, выгораживаем, говорим, что есть хуже меня, и я могу пройти в Царство Небесное по конкурсу, как в институт. Нет, дорогие, сегодня нас Господь останавливает, чтобы мы откинули осуждение, откинули гнев, откинули клевету, помирились со всеми людьми, простили сегодня всех обидчиков, чтобы мы сумели найти себе место в Царстве Небесном, в Царстве Любви, где нет места ничему гневному, злому, ничему наполненному раздражением и ненавистью. Царствие Божие – это Царствие Бога, который есть любовь. Если мы погрешили против любви, разумеется, нам там нет места. И пока жизнь наша идет, надо успеть не прочитать 1000 акафистов, не прочитать 1000 молитв, не сделать 1000 поклонов, а успеть зажечь любовь в сердцах 1000 людей, хотя бы, может быть, сотни или одного человека. Тем самым, может быть, чтобы попросить прощения, мы как раз это и сделаем, изменим сегодня отношение свое к какому-то человеку из отношения его как ко мне, к себе, этим прощением. Тем самым оправдаем сегодня перед Богом свое звание христианина. Если Бог есть любовь, если мы в Него верим, то мы сами должны нести только любовь, а не ненависть. И вот сегодня Господь нам об этом и говорит, что если мы не найдем в себе сил возлюбить ближнего своего, то наше место будет не в Царстве Небесном, а в тюрьме, в темнице, из которой мы не выйдем, покуда каким-то образом Господь не увидит в нас раскаяние. Здесь даже вот в этом чтении отдается некое такое, может быть, даже предупреждение, но и вместе с тем Господь нас успокаивает, что если не успел человек что-то сделать в этой жизни, исправить свои грехи против ближнего своего, то молитва за него может помочь этой душе исправиться там. Но опять же, чем мы можем помочь душе усопшего? Только опять же делами любви, делами милосердия, которыми мы чье-то сердце сегодня успокоили, утешили, корку ледяную какого-то сердца сняли своей улыбкой, добрым прикосновением. Вот сегодня это чтение как раз об этом нам и говорит. Будем, дорогие, стремиться сегодня и себя спасти творением дел милосердия, и спасти своих сродников усопших, которые не успели, может быть, сегодня сделать на земле дела милосердия, сделав за них эти дела милосердия, как Ксения блаженная за своего мужа и за себя творила добро и дела милосердия на земле, чтобы спасти и его душу, и свою душу. Да поможет нам Господь, дорогие, в этом нелегком подвиге. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 3 июня 21 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память равноапостольных царя Константина и матери его, царицы Елены. В этот день совершается празднование Владимирской иконы Божией Матери, установленное в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмед-Гирея в 1521 году. Сегодня прославляются муромские чудотворцы благоверный князь Константин и его сыновья Михаил и Феодор. Князь Константин, Ярослав Святославич, был потомком равноапостольного князя Владимира. Он просил у своего отца, князя Святослава Черниговского, дать ему в удел город Муром, населенный язычниками, чтобы просветить эту страну светом христианской веры. Своего старшего сына Михаила князь отправил к муромцам в качестве своего посланца, но язычники его убили. Тогда князь Константин подошел к городу со своей дружиной, жители смирились и приняли его. На месте убиения сына благоверный князь Константин построил храм в честь Благовещения, а позже и другую церковь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В распространении христовой веры князю Константину ревностно помогал его сын, князь Феодор. В 1129 году князь Константин скончался и был погребен в церкви Благовещения рядом с сыновьями Михаилом и Феодором. Сегодня вспоминается преподобный Кассиан Грек, угличский чудотворец, в миру Константин. Он прибыл в Москву в составе посольства к великому князю Иоанну III вместе с невестой московского князя, византийской царевной Софией Палеолог. Недалеко от города Углича преподобный Кассиан основал обитель в честь Успения Божией Матери. Скончался преподобный в 1504 году, при жизни и по смерти прославившись многими чудесами. Третьего июня совершается память блаженного Андрея Симбирского, Христа ради Юродивого, жившего в городе Симбирске в XIX веке. Он происходил из семьи мещан Огородниковых и с 7 лет принял на себя подвиг юродства. Он перестал говорить, ходил в одной рубахе и босиком, ел только хлеб и разваренные сухие ягоды. Андрей был наделен даром прозорливости и исцеления болящих. Жители Симбирска знали, что если блаженный Андрей придет в дом и ляжет на чью-то кровать, то этому человеку надо готовиться к скорой кончине и к суду Божию. Если поданная блаженному монетка была отдана с сожалением, то Андрей всегда возвращал ее, открывая свою прозорливость о людских сердцах. Знаком успешной будущей торговли служила принятая Андреем милостыня в лавке или около нее из рук хозяина. Если же блаженный начинал мести пол в чем-то доме или подметать двор, то это означало потерю хозяином своего имущества. Скончался блаженный Андрей Христа ради Юродивый в возрасте 78 лет в 1841 году. В отпевании блаженного приняло участие не только городское, но и сельское духовенство. Проститься с покойным пришли все горожане. По благословению епископа Симбирского и Сызранского Анатолия погребение блаженного Андрея состоялось у стены Благовещенского собора. Могила старца долгое время была местом паломничества. После революции в конце 20-х, начале 30-х годов Покровский монастырь и его собор были разрушены, могильные памятники повергнуты и разбиты. Та же участь постигла и место последнего упокоения блаженного Андрея. Разбив богатый памятник, большевики проникли внутрь склепа, вскрыли захоронение старца в надежде обнаружить сокровища, но, не найдя ничего, кроме нательного креста, в ярости разорили могилу, осквернили прах и обрушили свод склепа. Затем остатками стен разрушенного собора склеп был засыпан полностью, а впоследствии скрыт под асфальтовой дорожкой. Прославление блаженного Андрея Симбирского состоялось на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2004 году. Также 3 июня установлено празднование собора Карельских святых. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о Владимирской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Владимирская икона Божией Матери – по церковному преданию и вере наших славных предков написано евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат меня все роды, благодать, росшегося от меня, и моя с этой иконой да будет». В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому Мстиславу и была поставлена в девичьем монастыре Вышгорода, древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого, святой Андрей Боголюбский, в 1155 году принес икону Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С этого времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божьей Матери скрепились духовные узы Византии и Руси. Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году – 21 мая, 23 июня, 26 августа. 21 мая по старому стилю в 1521 году под предводительством Казанского хана крымские, ногайские и казанские татары вторглись в русские пределы с такой стремительностью, что великий князь московский Василий Иоаннович едва успел вывести свои войска на берег Оки, чтобы задержать врага. Победив русских воевод, татары предали огню все селения от Нижнего Новгорода до Москвы, уводили православных в плен, слабых и престарелых морили голодом, оскверняли Божьи храмы. Оставляя смерть и ужас на своем пути, подошли они к Москве. Все предвещало недобрую участь городу и его жителям. Москвичи по главе с митрополитом Варлаамом дни и ночи взывали к Богу с мольбой о спасении, и молитвы их были услышаны Господом. Христа ради юродивый Василий, молясь со слезами в Успенском соборе, услышал вдруг сильный шум, двери храма внезапно распахнулись, и чудотворная Владимирская икона сдвинулась с места. От нее исходил голос: «Выйду из города с российскими святителями». Весь храм вдруг наполнился пламенем, которое погасло лишь тогда, когда исчезло само видение. Продолжение этого божественного откровения было явлено слепой инокине Вознесенского Кремлевского монастыря. Во время усердной молитвы за землю русскую она была духом восхищена из монастырских стен и внутренними очами увидела, как из Кремля через Спасские ворота выходят святители в светящихся одеждах, несущие Владимирскую икону Божьей Матери. Шествие имело вид крестного хода. Среди них можно было узнать святителей Петра, Алексея, Иону, а также других русских святых и подвижников. Шествие было неожиданно остановлено великим угодником Божиим преподобным Сергием Радонежским, а также преподобным Варлаамом Хутонским, которые, припав к ногам святителей, умоляли их не покидать Москву в столь страшное и опасное время. Однако иерархии отвечали, что и они молили Бога об избавлении земли русской от скорби, но Господь попустил нашествие варваров, чтобы этим смирить нерадивых грешников и привести их к покаянию через слезы и скорби. Святые Сергий и Варлаам вновь и вновь припадали к ногам святителей, пока, наконец, не был сотворен общий молебен, после чего святители вернулись обратно в Кремль, водворив чудотворную Владимирскую икону на прежнее место. Преподобный Сергий и Варлаам, осенив город крестным знамением, удалились. В тот же день крымский хан внезапно отступил, не причинив Москве никакого вреда. Летописцы повествуют, что татары уже собирались выжечь московские посады, когда увидели вдруг вокруг города бесчисленное русское войско и с ужасом возвестили о том хану. Сведения их подтвердились ханскими лазутчиками, и татарское войско бежало в панике. Чудесное спасение Москвы произошло благодаря великому заступничеству Божией Матери. Новое свидетельство ее небесного милосердия вызвало прилив благодарной любви у русских людей, которая не иссякает и по сей день. Множество православных приходят с молитвой к Владимирской иконе Божией Матери, которая ныне находится в Третьяковской галерее в Москве.

0: По завершении церковного календаря мы предлагаем вашему вниманию житие равноапостольных царя Константина и царицы Елены. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой император Константин, получивший от церкви именование равноапостольный, был сыном Цезаря Констанция Хлора, правившего странами Галлии и Британии. Огромная Римская империя была в то время разделена на западную и восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в западной половине и был отец императора Константина. Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи Константин был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в то время как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям. После смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на востоке и жестокий тиран Максентий на западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн с помощью Божией разбил всех своих противников. Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Христа с надписью «Сим побеждай». Сделавшись полновластным правителем западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После 300 лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа. Отказавшись от язычества, император не оставил столицы империи Древний Рим, бывший центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал церковь, возвращал из ссылки исповедников христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почитая крест Господень, император желал найти и самый животворящий крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать, святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с иерусалимским патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и животворящий крест был чудесным образом обретен в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви. Над пещерой гроба Господня сам император Константин повелел соорудить великолепный храм в славу воскресения Христова. Святая Елена отдала животворящий крест на хранение патриарху. Часть же Христа взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году. за свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению животворящего креста царица Елена именуется равноапостольной. Мирное существование христианской церкви было нарушено возникшими внутри церкви нестроениями и раздорами от появившихся ересей. Еще в начале деятельности императора Константина на Западе возникла ересь донатистов и новациан, требовавших повторения крещения над падшими во время гонений христианами. Эта ересь, отвергнутая двумя поместными соборами, была окончательно осуждена Миланским собором 316 года. Но особенно губительной для церкви оказалась возникшая на Востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть божественную сущность Сына Божия и учить отварности Иисуса Христа. По повелению императора был созван в 325 году Первый Вселенский собор в городе Никее. 318 епископов собрались на этот собор. Его участниками были епископы-исповедники в период гонений и многие другие светильники церкви, среди которых святитель Николай Мерликийский. Император присутствовал на заседаниях собора. Ересь Ария была осуждена и составлен символ веры, в который был внесен термин «единосущный Отцу», навсегда закрепивший в сознании православных христиан истину о божественности Иисуса Христа. После Никейского собора равноапостольный Константин продолжал активную деятельность в пользу церкви. Перед смертью он принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых апостолов в заранее приготовленной им гробнице.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. В Мраморном дворце, являющемся одной из площадок Русского музея, открыта первая за 50 лет масштабная выставка живописных работ Василия Тропинина. На открытии выяснилось, что лишь недавно в результате исследований удалось точно установить дату рождения художника – 1780 год. Он родился в семье крепостного, а затем несколько десятилетий был приписан ко двору графа Моркова. В 1799 году Василий был принят посторонним учеником в Императорскую академию художеств. В дальнейшем ему пришлось вернуться на службу к барину, и лишь в 43 года он получил вольную. Это определило его творческий взлет. Он остается однолюбом, работает только в жанре портрета. Причем в 1820-40-е годы мастер переписал буквально всю Москву, создал галерею образов современников. Об истоках творчества художника, о том, что повлияло на его творчество, и об одной из самых узнаваемых картин мастера «Кружевница» рассказывает старший научный сотрудник Русского музея Лада Вихарева.
2: Повлияла вся его жизнь, можно сказать, потому что он застал правление четырех императоров, родился в 1780-м в семье крепостного. И как крепостной был, естественно, полностью подчинен желаниям своих владельцев, но, тем не менее, тяга к рисованию была у него всегда. И он с ранних лет, при каждой возможности, скажем так, он пытался что-то изображать. Сначала рисовать, потом появилась возможность красками, показали краски в Петербурге уже. Начал писать красками. И поначалу, безусловно, это был самоучка. И очень много копировал. И даже потом, когда уже поступил в Академию художеств, он 6 лет там отучился, там тоже копирование являлось обязательной частью. Копировал он все, что попадалось, все, что видел. Пока был мальчиком, копировал всякие народные картинки лубочные, то, что было в обиходе, в простых домах. А со временем стал копировать, ну, когда, будучи в Академии в Петербурге, музейные вещи. Будучи в Москве, известно, что в Москве было много частных коллекций еще, куда он тоже был вхож. И ему давали, очевидно, заказы не только на портреты.
3: Простите, а каким образом, он же из крепостных, каким образом он поднялся до такого статуса?
2: Желание и необыкновенная, очевидно, работоспособность, которую он сохранил до последних лет жизни. То есть он писал до последнего. И характер, очевидно, характер, потому что он как бы не бунтовал. Он очень много работал и был, очевидно, очень исполнительным и порядочным. То есть такие люди всегда ценятся, независимо от того, свободны они или крепостные. То есть он был человек дела. Вот. Ну а живопись была его главным делом. Ее выбрал сознательно, поэтому, когда получил свободу личную, он себе оставил фактически вот единственное занятие – живопись. У него не было шикарного дома, обстановки, он не путешествовал. До этого он поездил, он видел с молодости в Петербурге бывал, и в Москве бывал, и в Малороссию они ездили неоднократно с хозяином, со своим. То есть он не был привязан к какому-то одному селу, к одной точке. Кругозор у него все-таки был довольно широкий для его положения. Но, тем не менее, получив свободу, он сознательно выбрал живопись и место проживания в Москве.
3: Кто из мира искусства на него повлияли, так сказать, его педагоги, так скажем?
2: В Академии художеств он учился в классе Семена Степановича Щукина, портретист. Учился в одно время с Орестом Кипренским, они ровесники. И как раз портрет Пушкина писали в один тот же год. Такой характерный пример московской живописи, да, у Тропинина, и петербургский портрет, который Кипренский написал. Вот. А известно, что увлекался, в частности, работами и гравюрами Рембрандта, потому что была очень хорошая коллекция у Мусоловых в Москве, которые собирали и копии, и гравюры Рембрандта. И Тропинин, очевидно, их тоже и видел, и наверняка как-то, может быть, копировал. И даже некоторые поздние работы у него есть. Вот «Старуха, стригущая ногти», написанные под влиянием. Портреты некоторые под влиянием работ Рембрандта. Можно увидеть отголоски, скажем так.
3: На этой выставке собраны работы не только из Русского музея?
2: Кроме Русского музея еще 16 других российских собраний. Самая большая, естественно, представительная – это Третьяковская галерея, потому что художник всю жизнь провел в Москве, и там исторически сложилась тоже большая коллекция. Музей Тропинина тоже, безусловно, тоже в Москве. Они теперь называются музейный комплекс Екатерининский, но внутри него отдельно как раз коллекция музея Тропинина, которая в свое время на базе частной коллекции Вишневского создалась. У них тоже довольно много работ. Ну вот из музея Пушкина портрет Пушкина. Не один, еще они нам дали две работы. Из Иваново приехали, из Чувашии портрет сестры приехал. Из Пскова, из Новгорода, из Самары приехали вещи, которые когда-то были в собрании Русского музея, но в 1930-е годы попали в периферийные собрания по распределению. Теперь мы их тут снова вот хотели вместе посмотреть, вот привезли тоже сюда.
3: Скажите, ранние и поздние Тропинины, они отличаются?
2: Не очень сильно, но все-таки, конечно, есть разница. Да. Чем старше, тем более явной становится узнаваемый его авторский стиль, авторский почерк. Угу. На выставке мы вообще постарались выделить, подчеркнуть самые значимые работы, специально выделенные вещи, на которых стоит обратить внимание, мимо которых нельзя пройти. Это одна из самых известных работ. Люди ее узнают и говорят, что... даже не зная некоторые, может быть, автора, да, но они этот образ видели очень давно и помнят с детства. И действительно, это одна из самых известных работ, которая существует во множестве повторений и копий. То есть даже сам Тропинин на заказ неоднократно писал эту вещь, и ученики копировали. А самый первый вариант, написанный в 1823 году, был отправлен в свое время в Академию художеств в сопровождении еще двух других работ, сразу после получения освобождения от крепостной зависимости. Он из Москвы отправил три своих картины, за которые ему Академия художеств присвоила звание назначенного и поручила написать еще большой портрет на звание академика, что он потом впоследствии и сделал. Написал портрет Леберехта. То есть очевидно, что раз он выбирал три вещи, да, на звание художника, он выбирал самые важные, характеризующие его умения. Он представил себя разнообразно. Там был портрет по Накашника по Академии художеств, гравера Скотникова. Там был такой типаж, напоминающий учебную постановку, портрет старика, то есть умение передать возраст и мудрость человека, то, чем занимались как раз тоже в портретном классе Академии художеств. И там была вот эта вот кружевница, как образец, формально это портрет, то есть выпускник Академии должен был уметь изобразить человека, портретное сходство. Но на самом деле его нельзя назвать настоящим портретом, это так называемый портрет-жанр, которым и стал потом известен тоже Тропинин. Он создал целую галерею вот этих образов, которые изображали не конкретного взятого человека с именем и фамилией, а человека-дела, человека, занимающегося каким-то делом. И в частности, вот как раз кружевница, и вы еще увидите там два других типажа, похожих вот на выставке, получили очень широкое распространение. И ему заказывали эти вещи, известно, что были они востребованы, эти вещи. Кто-то, безусловно, позировал, он как уважающий себя художник 19 века, он с натуры, безусловно, писал. Была какая-то модель. Но это все-таки именно жанровая картина, жанровый портрет, представляющий за занятием такого человека не высокого социального положения, да, вот мастерового, такого городского круга.
1: Быть мастером портрета значит быть психологом, уметь расположить модель во время сеанса к себе и суметь раскрыть ее характер. Об особенностях метода Тропинина размышляет заместитель генерального директора Русского музея Григорий Голдовский.
4: Вы не найдете ни одного ярко-веселого персонажа, который бы выплескивал веселость. У него это люди, обозначившие свое место в окружающем мире, чем? Профессиональными занятиями, собственным характером. И они напрашиваются всегда на персонифицированное общение со зрителем. Потому что, вы знаете, все его портреты, на всех его портретах, они экстравертны, скажем так. Они взаимодействуют со зрителем. Хотел бы только зритель, чтобы они с ним взаимодействовали, и все получится. Дальше мы можем ковыряться в биографии и говорить, что Тропинин решил выбрать для жизни Москву подальше от социальной градации петербургской, где есть какие-то обязательства, помимо возможностей. Мы можем говорить о том, что у Тропинина не было какой-то такой очевидных социальных позывов и притязаний. Он не персонифицировал себя как придворного живописца или живописца, который пытается изобразить тех или иных представителей. И купцы, И крестьяне, причем это не ряженые крестьяне, как у Венецианова. Венецианова они же театральные, да? А у него они натуральные совершенно. Ну, старики, ну, можно краснодяжкой сравнивать, но с Кравскими, с какими-то там Миной Моисеевым. Так что, конечно, это проявление собственного характера Тропинского. Потому что если вспомнить, что о нем говорили, и как он себя проявлял, да и на автопортреты глядя, он очень гармоничный человек. У него нет, так сказать, каких-то глубинных внутренних противоречий. Он наслаждается жизнью и в известной степени во всех ее проявлениях, возможностях и невозможностях. И все это, вот, так сказать, выплескивает на своих героев. Вот они у нас все, посмотрите, они все такие эмпатичные, они все такие замечательные. И купцы Киселевы, и городской голова какой-нибудь там, и какие-нибудь девочки, мальчики и так далее. Вот единственное, в чем он совсем точно персонифицированное общение демонстрирует, в портретах жены. А жена-то, начиная от 1800-х годов и до чуть ли не до самой кончины, последний портрет написан был чуть ли не в 56-м году, это уже посмертный портрет. Понимаете? То есть вот здесь, да. А вот сынишка, кстати говоря, скорее всего, судя по тем небольшим вещам, которые, небольшому количеству вещей, которые есть, вот он был художником близким по уровню Бидермайера. Скорее всего, у него такие бытовые сцены все больше бытуют. Так мне кажется. Искусство, оно же, так сказать, имеет две стороны, да? Одна сторона – это эмоционально-психологический, да? То есть, что называется, функция характеристики, скажем, функция обозначения характера, с одной стороны. С другой стороны, это еще искусство, которое ведет художника за собой, которое позволяет ему выплескивать собственное мироощущение. Понимаете? Поэтому, да, в этих образах есть своя глубина, и там три персонажа, сталкивающиеся, они разные по характеру, но они все смотрят на зрителя, они все готовы с ним собеседовать, вот, и они все готовы утверждать в споре с ним, если таковой возникнет, свои достоинства, свои особенности, свое право на самопроявление и на жизнь. Это по-своему монументальные вещи. Ведь их же, главное, и камерными-то не назовешь. Вот в чем вид истории. То есть не жанровой дифференциации, казалось бы, такой школьной, вот, не эмоционально-психологической дифференциации. Это какой-то вот такой переход, и очень своеобразный этап. Не случайно, поэтому, я не знаю, более узнаваемого художника, чем Тропинин, скажем. Если вот Тропинин, сразу Тропинин. А если не Тропинин, сразу не Тропинин. Вот, скажем, портрет Уткина, который у нас был, да, которого отвели от Тропинина. А вот долгое время все говорили: Тропинин, Тропинин, Тропинин, Тропинин, спорят. А когда документы посмотрели или исследования прошли у нас в Русском музее, тогда и первого взгляда стало ясно, что это не Тропинин, потому что это совершенно иная живописная система, если хотите. Да?
1: Вы слышали репортаж об открытии в Русском музее выставки живописных работ Василия Тропинина. Этот русский художник известен прежде всего широкой галереей портретов современников. На выставке представлены картины не только из Русского музея. Выставка будет работать до октября нынешнего года. У микрофона был Владимир Саблин. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

0: прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством

0: по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Христос и закон. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Этот небольшой отрывок не только принципиально важен для понимания сути вести Иисуса Христа, но и труден для толкования. Поэтому обратим на него внимание со всей серьезностью. Займемся сначала стихами 17 и 18. Иисус говорит «Я пришел». И не только здесь звучат эти слова. Позже Он так оправдает свое общение с грешниками. «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников». И далее, отвергая стремление возвыситься и занять первое место в обществе, Иисус подчеркивает, так как и Сын Человеческий не пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Во всех этих местах Иисус говорит о своем посланничестве. «Я пришел» означает «Бог послал меня». Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. И далее говорится о иоте или черте. Иота – греческое соответствие самой маленькой буквы еврейского алфавита – йод, которая похожа на знак апострофа. А черта, буквально крючок, – крошечное украшение, которое ставится наверху многих букв еврейского письма. Иота и черта – конечно, образное обозначение самых незначительных заповедей закона Моисея. Итак, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона. Но разве сам Иисус не нарушал некоторые заповеди закона, в чем его и обвиняли законники? Он общался с

0: грешниками, нечистыми в глазах иудеев, даже сидел с ними за одним столом, не соблюдал предписанные законом правила омовения рук, исцелял больных в субботу, хотя закон и запрещал такое исцеление. Наконец, ведь и осужден на распятие он был как нарушитель закона. Тогда какой же смысл в его словах, что он пришел не нарушить, буквально уничтожить закон или пророков, но исполнить? На церковнославянском «не приидох разорите, но исполните». Нас может удивить противоречие между этими словами Иисуса и его делами. Равно как противоречие между словами Иисуса и всем учением апостола Павла. Вспомним хотя бы яркое и принципиальное утверждение Павла. «Конец закона — Христос». Разве это не противоречит словам о как бы вечной ценности закона Моисея со всякой малейшей его иотой и чертой? Ведь апостол Павел учит о том, что с пришествием Христа и Евангелия закон утратил силу и уступил место вере и благодати. Этот вопрос волновал богословов еще в Древней Церкви. Так святой Иоанн Златоуст в своих беседах на Евангелие от Матфея спрашивает, «Для чего Христос говорит, что Он не разрушает закона? Его заповеди ничего подобного не показывали, но даже совершенно противное. И каким образом, спросишь ты, Он не нарушил закона? И как исполнил закон или пророков?» Ответу на эти вопросы Златоуст посвящает целую беседу, выдвигая свои предположения. Проблема эта встала и перед более поздними протестантскими богословами XIX и начала XX столетий. Господствовало мнение, что вообще все эти высказывания о законе не могут принадлежать Иисусу Христу, ибо в реальности он поступал, нарушая закон. Ни одна иота или ни одна черта не придет из закона. Неужели евангелист Матфей не ощущал того напряжения, в котором эти законопослушные утверждения стоят к последующим речам Иисуса, когда он учит совсем противоположному? Вы слышали, что сказано древним «то-то и то-то», а я говорю вам «то-то и то-то». Ведь именно такие речи раздражали или даже приводили в ярость книжников и фарисеев. Те, кто знакомы с научной литературой по новозаветной библеистике, знают, сколько копий сломалось вокруг разбираемого отрывка, сколько мечей затупилось. Однако сомнения в подлинности слов Иисуса Христа развеиваются, если мы внимательно прочитаем, поймем и правильно переведем текст. И первое, на что следует обратить внимание, это глагол «исполнить». «Я пришел исполнить закон», — сказал Иисус Христос. Важно обратить внимание на то, что глагол «исполнять» или «исполняться» в Евангелии от Матфея всегда имеет смысл осуществления Богом ветхозаветных пророчеств, в которых выражена божественная воля. Матфей часто пишет «все это произошло, да исполнится реченное Господом через пророков». В законе тоже выражена благая воля Божия, которая исполнилась в Иисусе Христе. Другими словами, Иисус и есть исполнение закона, понятого не узкозаконнически по букве, но в самой своей сути. Причина нашего смущения в том, что глагол «исполнять» применительно к понятиям «закон», «заповедь» в русском языке может означать «следовать закону», «быть послушным заповеди», «быть законопослушным». Но в библейском языке так никто этот глагол не употребляет. Говорят «соблюдать», «хранить», «сотворить закон», но никак не «исполнять закон». Например, Иисус обращается к богатому юноше. «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Или в другом месте, о следовании заповедям он говорит о тех, кто творит заповеди. А в нашем фрагменте Иисус не произносит «я пришел соблюсти закон», как он потребовал от богатого юноши. Не говорит он и о том, что пришел сотворить заповеди до малейшей иоты. Нет, он пришел исполнить закон. Ранее он тоже говорил Иоанну, так надлежит исполнить нам всякую правду. Но в чем разница между соблюдать, творить и исполнять? Первые слова публичной проповеди Иисуса Христа сразу после его искушения в пустыне, приведенные евангелистом Марком, «исполнилось время». Но это высказывание равносильно словам «я пришел». То есть с пришествием Христа началось исполнение спасительной воли Божией. Оно уже здесь, оно в настоящем времени. пришествие, иначе говоря, посланничество Иисуса Христа, осуществилось не для того, чтобы нарушить закон или пророков, как можно было бы предположить из его высказываний, например, о субботе, но, напротив, для того, чтобы законы пророков исполнить. Еще раз подчеркну, исполнение означает здесь, как и всегда в Евангелии от Матфея, когда оно ссылается на Писание, на законы пророков, осуществление пророчеств. Иисус Христос призывает к тому, чтобы закон был исполнен в соответствии с пророчествами о времени спасения, когда закон, выражающий волю Божию, будет написан не на скрижалях каменных, но на сердцах людей. Воля Божия будет постигнута и соблюдена непосредственно без буквы закона. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Книга пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. С пришествием Иисуса Христа и Его Евангелия это возвышенное эсхатологическое пророчество исполнилось. Уже сейчас, в принципе, буква закона отменена, хотя закон и продолжает действовать, пока существует этот мир. О действии закона в пределах этого мира или века сего говорит стих 18. «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». В этом синодальном переводе две неточности. Одна несущественная, другая существенная. Вот церковнославянский перевод этого стиха. «Аминь бо глаголю вам. Донде же приедет небо и земля, иота едина, или едина черта не приедет от закона, донде же вся будут». Аминь. Это очень характерное слово для Иисуса Христа, убедительное слово уверенности. Зачем его опустил русский перевод, непонятно. Ведь это слово «аминь» все знают, оно придает высказыванию весомость. Но это не так существенно. В синодальном переводе есть более грубая ошибка. В нем написано: «Ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». И у читателя русского перевода создается обманчивое впечатление, будто речь идет об исполнении закона со всеми его малейшими деталями. Но ведь это не так. Ни в греческом оригинале, ни в более точных переводах нет глагола «исполнится». Вот еще раз церковнославянский перевод. «Донде же вся будут». А если переводить с греческого совсем уж точно, то «пока все не свершится», «пока все не произойдет». Что это все? Да то, о чем только что было сказано. «Донде же приедет небо и земля», то есть «доколе не приедет небо и земля», или «пока существует этот мир». Это дважды сказанное «донде же», то есть «до тех пор, пока», подчеркивает установленный предел действия закона. «Доколе не приедет небо и земля» не имеет целью сказать, будто закон дан навсегда. Но совершенно точно и определенно, до конца века сего, этого мира. Закон имеет действие только в этом мире. И понятно, без закона или без законов жизнь в грешном мире невозможна. Но с концом этого мира, когда он придет, придет и старый закон. Он придет, прекратится в отличие от нового закона, от слов Иисуса Христа. «Ибо небо и земля придут, но слова мои не придут». Закон со всем своим содержимым относится к этому миру. Он не действует, как считали раввины, за пределами века сего, то есть вечно. В нетленности и вечности закона было убеждено ветхозаветное иудейство. Примеров этому достаточно. Дан миру нетленный свет закона. Книга премудростей Соломоновых. Вот книга заповедей Божиих и закон, пребывающий вовек. Книга пророка Варуха. «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах» – Псалом 118, стих 89. Иудейство утверждает, что закон пребывает вовек, а Иисус Христос говорит, что он придет. Время его действия ограничено эсхатологическим событием конца сего мира со всеми его законами. Но эсхатологическому событию конца века сего и наступлению Царства Божия положило начало уже пришествие Иисуса Христа и тем более его воскресение, вознесение и ниспослание Духа Святого. Так что в мире, в царстве Кесаря, действуют законы, данные по воле Божией или человеческой, этому миру. А во Христе, в Царстве Божьем, действуют иные законы, соответствующие новой правде. Высказывание об исполнении закона только обобщает заповеди, которые изложены в Нагорной проповеди в целом. Подчеркну, последующие заповеди Нагорной проповеди подразумевают не хронологическую, не историческую отмену заповедей закона, но их эсхатологическое преодоление, где Иисус Христос, там исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, в котором уже действует не закон, а заповеди Иисуса Христа. Сам же закон Моисея ограничен, он выразил волю Божию людям Царствия земного, людям всего века, отмеченного грехом и злом. Ни тому, ни другому нет места в Царствии Божьем. Так что закон остается в силе в Царстве греха, но достигает исполнения в Царствии Божьем. Действительно, в последующих дискуссиях о заповедях закона Иисус ни разу не сказал, что Он отменяет заповеди. Нет, они, как и прежде, остаются справедливыми. Например, Он вовсе не отменяет субботу, но указывает ей место позади Себя. Где Он, там Царствие Божие. Там не отмена субботы, но возвышение субботы до ее исполнения. И Христос своими исцелениями в субботу явственно показывает ее исполнение. Заповеди закона даны внутри этого грешного мира, но исполнение этих заповедей обещано Богом через пророков для мира грядущего, который пришел с новым человеком, с Иисусом Христом. Что евангелист Матфей, собравший высказывания Иисуса Христа в единую Нагорную проповедь, конкретно понимал под исполнением закона или пророков? Это становится ясно, если обратить внимание на одно место в конце Нагорной проповеди. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Это так называемое «золотое правило нравственности». Поскольку Матфей этим изречением сознательно завершил проповедь Иисуса Христа, он тем самым недвусмысленно дал понять, что весь закон с его иотами и чертами исполняется в заповеди любви к ближнему, как она представлена в слове и в деле Иисуса. Евангелист еще раз повторяет эту заповедь в разговоре Иисуса с богатым юношей. Далее в разговоре с одним законником приравнивает ее заповеди любви к Богу. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Более того, объявляется, что на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Таких примеров из Евангелия можно привести немало. Так и апостол Павел любовь к ближнему понимает как исполнение закона. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Продолжая тему отношения к закону, необходимо разобраться в двух не менее трудных последующих стихах. Вот они в синодальном переводе. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Трудности начинаются уже в первых словах 19 стиха. Каков смысл фразы о нарушении хотя бы одной из заповедей сих малейших? Что понимается под сими заповедями, да еще и малейшими? Это загадка для экзегетов. Возможно, считают они, это высказывание прежде стояло в ином контексте, где оно было понятным. Матфей, составляя Нагорную проповедь, довольно формально использовал это изречение, мысля о заповедях, которым далее будет учить Иисус Христос. Так толковал это место о нарушении малейших заповедей уже святой Иоанн Златоуст, который пишет, что приведенные слова его относятся не к древним заповедям, но к тем, которые он сам намеревался дать. Однако непосредственное звучание этого стиха, его буквальное понимание, непредубежденному читателю скорее говорит о неких малейших заповедях закона Моисея. И снова, как и в предыдущем стихе, где ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, буквальное понимание никак не согласуется с собственным поведением Иисуса Христа в отношении закона. Но никакого противоречия евангелист Матфей, конечно, допустить в своем Евангелии не желал. Вряд ли он хотел сказать о тех мелочах закона, которыми так увлекались фарисеи. Речь идет скорее о верности смыслу закона, как он разъяснен Иисусом. Таким образом, фраза «о заповедях сих малейших» относится к окончательному и полному смыслу закона в понимании и истолковании Иисуса Христа. Это новое понимание и истолкование начинается со следующего стиха, 20-го, о лучшей праведности, чем праведность книжников и фарисеев. Вершиной же этого нового истолкования являются слова Иисуса о наибольшей заповеди и о двойной заповеди любви, как самой сердцевине закона. Просто язык этих стихов о иоте или черте, о малейших заповедях, характерный язык того времени, знакомый Иисусу, как и фарисеям. Этот язык уважительно подчеркивал святость закона. Однако в нашем случае все это имеет несколько иное значение. С учетом более широкого контекста, в котором все эти слова о иоте и черте, о малейших заповедях стоят в Евангелии или произнесены Иисусом, они, конечно же, означают весь закон, однако не в фарисейском и общенародном смысле, но в истолковании Иисуса Христа, то есть закон, исполнение которого принес Спаситель. Есть и другие, не столь существенные трудности стиха 19-го. Что касается добавления слова «научит», «сам нарушит» и «других научит нарушать», или, наоборот, «научится творить заповеди», то эти слова подчеркивают ответственность учеников Христовых. Следует не только соблюдать закон в истолковании Иисуса Христа, но еще и учить ему других. Значение учительства особо отмечено в Евангелии от Матфея. Евангелист явно видит в нем важнейшую задачу церкви. И последние слова его Евангелия именно об этом. Иисус говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века». Несколько труднее богословски осознать в 19 стихе другой момент. Ученикам указывается место в Царстве Небесном. Один будет малейшим, другой — великим. Это высказывание тоже звучит по-раввински, ибо согласуется с иудейскими представлениями о награде от Бога как мотивации праведного поведения. Фарисейский иудаизм – это религия воздаяния по делам. Иисус Христос в своем окружении иногда следует этой традиции и довольно часто говорит о награде. Мы уже встречались с его обетованием: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». То есть Иисус говорит и о степени награды – велика, следовательно, может быть и малой. По его словам, есть награда для пророков, другая – для праведников, третья – для учеников. Упоминаются и почетные места справа и слева от Иисуса. Или, например, ученики спрашивают его, кто больше в Царстве Небесном, а он им отвечает: кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Возникает вопрос, не означают ли эти изречения о награде, что древняя иудейская идея заслуг включена в Евангелие Иисуса Христа? Нет, это не так. Мы должны учитывать жизненный контекст, в котором звучали слова Иисуса. Ведь, говоря о награде, он просто опирается на свойственную его времени манеру говорить. Религиозный язык очень консервативен. На самом же деле, если читать Евангелие внимательно, то можно заметить, что Иисус отрицает идею награды за дела. В Вспомни, например, такие его слова о милостыне. «Когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Иначе говоря, когда подаешь милостыню, сразу забывай об этом. Отец Небесный знает о твоем поступке и вознаградит тебя. Ученик Христов должен быть свободным от стремления получить награду. Он должен просто забывать сделанное им добро. И это забвение замечательно изображено в истории о последнем суде, где оправданные никак не могут понять, за что им дано почетное место по правую сторону от Сына Человеческого. Им приходится объяснять, что они вознаграждены за их дела любви, о которых они даже забыли, так как творили их, не помышляя о награде. Ничего подобного этому рассказу Иисуса в иудейской литературе не встретить, ибо здесь упраздняется сама идея награды. Есть работники-паденщики, а есть рабы. Вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». В отличие от паденщика, раб не имеет ни прав, ни даже мысли о зарплате. И когда Иисус говорит о награде, то речь у него идет не о фарисейских притязаниях на награду, а о справедливости и верности Бога, о неизбежной реальности божественного вознаграждения. Иоахим Иеремиас указывает на одно малоприметное, но, по сути, очень показательное место в Евангелии от Матфея. «Кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». «Попросите предложить чашу воды», — пишет Иеремиас. «Это на Востоке настолько само собой разумеющаяся вещь, что благодарить за это не принято. Но Бог сам вознаградит такой заурядный поступок». Действительно, дать человеку попить – никакое не достижение высокой нравственности. Заслуга имеет отношение к человеческим достижениям, награда – к надежности Бога. На Бога всегда и во всем можно положиться. Он видит все, даже то, что ни ты, ни другие не видят. Возвращаясь к стиху 19 о наградах, быть великим или меньшим в Царстве Небесном, можно, учитывая весь контекст Нагорной проповеди Евангелия, сказать, что малейшим назван тот ученик, который в целом верен новому закону, исполненному и истолкованному Иисусом Христом, но виновен в нарушении тех или иных его заповедей. Таковой не будет исключен из Царства Небесного, но награда его будет пропорциональна его верности. Что же касается иудейского звучания слов Иисуса, то форму всегда надо отличать от содержания. Переходим к 20 стиху. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Слова «ибо говорю вам» подчеркивают большую важность того, что будет сказано. Речь идет о праведности, одном из центральных понятий и ветхозаветной, и новозаветной религии. Праведность как верность закону – цель всякого иудея, ищущего не только эсхатологического спасения, но и всяческих благ в этом мире в качестве награды Божией за верность, за тщательное соблюдение заповедей закона, не только письменного, но и множество его толкований, так сказать, подзаконных актов. Ты здоров, богат, многочаден, занимаешь высокое положение в обществе. Все это привычно воспринималось как признаки праведности. И, напротив, болезни, бедность, бесчадие и унизительно низкое положение в обществе понималось как признаки греховной неправедности, несоблюдения закона. Иисус говорит, что праведность его учеников должна превзойти праведность книжников и фарисеев. В оригинале сказано несколько сильнее. Вот церковнославянский текст. «Аще не избудет правда ваша, паче книжник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное». То есть, если ваша праведность не превзойдет своим изобилием праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Однако понятно, что речь идет не о количественном изобилии или превосходстве. Мол, фарисеи в своей праведности дают даже десятину с тмина, а вы должны превзойти их и давать еще десятину с мяты, иначе вам Царства Небесного не видать. Речь идет о праведности качественно иной и неизмеримо лучшей, нежели праведность фарисеев, но беда в том, что фарисеи и законники просто не сознавали, что существует иная праведность. Она была выше их понимания, и без нее, как сказал апостол Павел, все под грехом, нет праведного ни одного. Именно об этом говорил Иисус Христос, о высшей праведности, которая будет не внешним формальным следованием букве закона, а сердечным следованием воли Божией, стоящей выше всякого закона. Блаженны те, кто алчит и жаждет высшей правды, а не правды низшей, законнической. Эта высшая правда открылась независимо от закона в Евангелии креста и воскресения. О нравственной позиции, соответствующей этой высшей правде, и идет речь в Нагорной проповеди. О понятии «правда» уже говорилось в сцене крещения, когда Иисус крестился от Иоанна, и на его возражение, что, мол, это ему, Иоанну, надобно креститься от Иисуса, сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». В этом загадочном высказывании о всякой правде выражена одна из центральных мыслей богословия Евангелия от Матфея.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Иоанна Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Тема нашей передачи сегодня праздничная, потому что в день сошествия Святого Духа на апостолов, в день Пятидесятницы, обычно вспоминают еще и о первом дне существования церкви христианской. День рождения церкви, так еще называют День Святой Пятидесятницы. И поэтому я предложила сделать передачу, которая будет посвящена вопросу, что такое церковь в христианском понимании. Прямо на такой вопрос и прошу вас ответить в нашей программе.
1: Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос не уложится в наши временные рамки. По-настоящему на него христиане отвечают с самого момента зарождения церкви. И эти ответы, надо сказать, не одинаковы. Мы видим историю формирования догмата о церкви или такого более широкого представления о том, что есть церковь, начиная даже не с апостольских времен, а начиная даже с межзаветного периода, когда та проблематика, которая легла в основу уже христианского представления о церкви, была в достаточной степени уже развита и детально продумывалась. В этом отношении христианская церковь наследовала, как ни странно, церкви ветхозаветной, или точнее христианское богословие черпало из богословия межзаветного и позднебиблейского, черпало идеи, черпало образы, богословские целые конструкции. Это видно, конечно, и из Евангелия, это видно особенности из посланий апостола Павла, например, и других раннехристианских текстов, не говоря уже о раннехристианском предании, которое, надо сказать, пронизано темой церкви. Это очень авторитетный текст, например, пастырь Ерма. Центральная его тема – это тема церкви. Это, конечно, значительнейшие в экклезиологическом отношении тексты Игнатия Богоносца, Киприана Карфагенского, все это раннехристианский период. Это, конечно, знаменитая Дидахи, посвященная и теме церкви, и теме церковного устроения. Таким образом, мы видим, что самый такой ранний пласт христианской мысли, он посвящен церкви, он экклезиологичен. И в этом смысле ваш вопрос, что есть церковь, один из самых древних, которые себе задавали христиане. Он, может быть, скорее второй, после вопроса о том, кто есть Иисус Христос, Христос ли Он.
0: Угу.
1: А может быть, даже Он и первый.
0: Вообще интересно, эти вопросы совершенно разные. Допустим, вопрос, который волновал современников Христа, да, и потом уже людей, которые сталкивались с проповедью апостолов. И они говорили, а Христос ли он? Ну, имеется в виду, конечно, среда иудейская, которые понимали, о чем идет речь. Так вот, они понимали, о чем идет речь. Они понимали, кто такой Христос, но спрашивали, а Христос ли вот этот Иисус из Назарета? А вопрос, что есть церковь, он вообще не такой. Потому что мы сталкиваемся сегодня, да, вы говорите, это один из самых ранних вопросов исповедания веры и проповеди христианской веры и вообще христианской жизни. А сегодня, 2000 лет спустя, что есть церковь, вопрос звучит очень актуально. А вот вопрос, Христос ли он, да, он как-то уже не звучит. Я хочу поделиться опытом. Я даже проводила такие опросы среди православных людей, очень православных, образованных людей, которые курсы катехизации проходили и книги умные читали. И среди священников тоже я спрашивала, ну, как-то вот к слову приходилось, и поскольку был такой повод, была такая мысль, я задавала вопрос, а что такое церковь? Вы знаете, никто не смог ответить. Удивительно, я вот этот эксперимент проводила, ну, в течение недели. Никто не смог ответить, что такое церковь.
1: Ну, дело в том, что здесь есть и такие, можно сказать, словарные определения или катехизические определения. В общем, есть соответствующий чин в церкви, в символе веры, соответствующий член. Веру во единую, святую, да, соборную апостольскую церковь. Некоторые определения, такие, да, характеристики глобальные, угу, они уже в этом члене представлены. Церковь едина, церковь, да, кафолична,
0: такой соборна ответ по-русски. Был, такой ответ был, но я его не приняла за ответ, потому что веру во единую, святую, соборную апостольскую церковь. В какую? Но церковь. А церковь-то что?
1: Ну, это такая форма высказывания. Она может быть не очень точная, косвенная, потому что мы здесь скорее видим, что церковь делает. То есть какова ее деятельность. Да. Мы не видим определения, ну, условно говоря, ее природы, ее сущности. Тогда, а что она
0: вот есть? Вот, кстати, символ веры возвращает нас к тому вопросу, который вы сказали, первый вопрос христианства. А Христос ли Он, Иисус? А здесь символ веры ставит такой же вопрос про церковь. А церковь ли вот эта церковь? Единая, святая, соборная, апостольская. Все эти определения можно дать в другой реальности, взять другую реальность. Ну, самая такая, часто встречающаяся рядом с церковью еще такая структура – это государство. Почему не сказать про государство? Единое, святое, соборное, апостольское государство. Или для любой другой. А символ веры говорит, что церковь, я верую, это церковь единая, святая, соборная и апостольская. И вот здесь по стилистике это такой же вопрос, как про Христа. И еще одно замечание. Вы начали с перечисления тех текстов христианских авторов, которые в самый ранний христианский период высказывались о том, что такое церковь. Вот как часто сегодня люди ставят себе задачу читать Священное Писание? Великим постом читают Священное Писание обязательно. Стремятся изучать, читать. А вот эти раннехристианские тексты, много ли из нас читают?
1: Ну, вот вопрос риторический.
0: Мне кажется, что никто.
1: Я думаю, что кто-то читает, кто-то не читает. Ну, во всяком случае, знать что-то о них нужно. Здесь даже можно начать с какой-то обзорной литературы, с тем, чтобы подойти к этим текстам уже более подготовленными, вооруженными.
0: А что вы посоветуете?
1: Какой-то дополнительной информацией. Хороший вариант, я его всегда рекомендую и своим студентам в том числе, это православная энциклопедия. Вот замечательный проект.
0: А они не дошли до буквы
1: церкви. Они не дошли до буквы «С», но до многих других букв, которые тоже относятся к церковной тематике, они дошли. Там есть и отдельные сочинения, в частности, вот как раз там «Игнатий Богоносец» будет точно, потому что до буквы «К» уже дошли.
0: Но это энциклопедия, там нет текста сочинения, там есть обзор, причем.
1: Да, там есть обзор,
0: достаточно
1: там
0: научного
1: есть литература,
0: уровня.
1: Да.
0: Не
1: там
0: каждый
1: есть...
0: сможет на таком уровне.
1: Нет, я думаю, что все-таки уровень словаря, он доступен очень многим, если не всем. Угу. Тем более, что там есть, может быть, такие более темы простые, более известные.
0: И... вот какую статью сегодня можно почитать, когда, ну, сколько там букв издано? С А по...
1: По-моему, буквой К... Все ограничивается, уж я точно не помню, закончена ли эта буква, или есть еще тома по букве К, которые еще не вышли в печать. Здесь даже можно не печатным пользоваться изданием, а электронным изданием. Оно очень удобно, оно доступно. Все сейчас интернетом пользуются от мала до велика и могут эти все тексты иметь перед глазами и читать.
0: Ну вот если назвать этот сайт, то это очень полезно, потому что если вы ищете просто православную энциклопедию, можете попасть на какую-то другую страницу. А сайт называется pravenc.ru, православная энциклопедия. Вот это официальный сайт православной энциклопедии. В православной энциклопедии 44 тома, дошли до буквы М, и вот на букве М Маркел... Меркурий, вот, ну, они еще маркируются какими-то словами, на которые написаны словарные статьи. И, конечно, те учебные заведения, те храмы, библиотеки, которые покупали том за томом, один том стоит в районе 900 рублей. Но что замечательно, вот вы в прошлых программах говорили, что сайт православной энциклопедии, он не просто все выкладывает в открытый бесплатный доступ, все статьи, но еще постоянно исправляет, дополняет и даже новые статьи пишет, старые тома. Даже на букву А еще появляются новые статьи. Это очень удобно, здесь есть поисковики. В общем, заходите на сайт православной энциклопедии и пользуйтесь. И все-таки, так что же есть в православной энциклопедии про церковь? Вот, пожалуйста, смотрим. Церковь. До буквы «С» не дошли, потому что до буквы «М» дошло издание православной энциклопедии. Есть термин «государственная церковь». Ну, есть какие-то церкви поместные, национальные.
1: Это скорее исторические статьи.
0: Есть понятие «автономная церковь». Есть такая статья в энциклопедии. Есть «домовая церковь». Можете прочитать, что это. Ну и, в общем-то, так особенно ничего не вижу. Но самая интересная статья, которая посвящена церкви, это «границы церкви».
1: Есть статьи, посвященные отдельным авторам, которые какой-то вклад несли. Например, там Николай Афанасьев.
0: Угу. Протопресвитер Николай Афанасьев. Человек, который, можно сказать, сегодня создал вот такую экклезиологическую моду, скажем так, в богословии.
1: Да, популяризировал.
0: Актуализировал тему церкви в богословии.
1: Да, в 20 веке один из многих, в общем, конечно, он выдающийся, и даже из ряда наших, например, отечественных авторов, которые писали о церковной тематике, он здесь выдается.
0: То есть на букву «А» его нужно смотреть. Афанасьев,
1: думаю, что
0: Николай
1: да.
0: Протопресвитер. Вот то, что можно тоже на тему церкви посмотреть в православной энциклопедии.
1: Да, здесь можно поискать еще дополнительные какие-то статьи. Ну, не говоря уже вот по авторам.
0: А из святых
1: отцов?
0: Игнатий
1: Богоносец, Киприан Карфагенский. Все это есть.
0: Киприан Карфагенский.
1: Все эти статьи присутствуют. Пожалуйста.
0: Можно
1: они разной степени подробности, конечно, может быть, даже разная квалификация авторов. Ну, так или иначе, общее представление можно составить вот на современном уровне, на том уровне, на который вот наша современная наука, церковная и светская, способна написать.
0: Еще раз, мы заходим в православную энциклопедию, смотрим автора богослова, более современного или святоотеческого периода, или раннехристианского, смотрим на имя, ищем его в энциклопедии, и там излагается, что он думал по поводу того, а что такое церковь.
1: В том числе и это. Здесь можно даже, конечно, выходить за рамки экклезиологической тематики, в общем, все смотреть статьи, которые просто интересны.
0: Ну, это мы уже увлеклись. Итак, а что такое церковь? Как сегодня православие понимает, а что такое церковь?
1: Здесь ситуация достаточно сложная, потому что православие, как, например, наверное, известно нашим слушателям, это очень долгая историческая реальность, долго существующая.
0: Вы знаете, наши слушатели уже хотят, ну скажите уже, что такое церковь?
1: Ну, надо же сохранить какую-то интригу.
0: А эта интрига сохраняется 2000 лет. Так что такое церковь?
1: Дело в том, что словарного определения нет. Актуальное и на сей день определение церкви, оно соответствует тому, которое содержится в катехизисе, составленном митрополитом Филаретом Дроздовым, кстати, святителем, поэтому это, так сказать, святоотеческий текст.
0: Но все-таки это 19 век, кажется, что это очень поздний текст. И,
1: ну,
0: в общем-то,
1: а у нас
0: такой
1: в православии
0: несколько модернистский,
1: корпус основных богословских сочинений даже не 19 век. Это 4 век, это 5 век, это еще первое тысячелетие.
0: Нет, я имею в виду, считается, что 19 век — это очень поздний период, это новое время, и многие люди не доверяют даже святым отцам 19 века в их определениях.
1: Здесь то, что называется, у каждого есть свобода выбирать и свой какой-то религиозный поиск, может быть, какой-то свой вкус богословский. А предание такие возможности предоставляет. Пожалуйста, кто-то любит Дедахи читать, а кто-то любит Феофана Затворника читать. Это очень разные по-настоящему тексты, они соответствуют разным эпохам, разному культурному контексту, богословскому и философскому контексту.
0: Вопрос о Русской Православной Церкви и о современном православии вселенском я вам сейчас задам, но сначала я прочитаю определение, которое в катехизисе, который является, в общем-то, официальным катехизисом Русской Православной Церкви.
1: Пока
0: и на сегодняшний
1: написали,
0: день
1: ничего нового.
0: Ничего нет нового. Это наш официальный катехизис. Я напомню, что катехизисов у нас много, авторов тоже много, тоже можно выбирать. Но вот главный официальный наш катехизис написан святителем Филаретом. Итак, что такое церковь? Церковь есть от Бога установленное общество людей, соединенных православной верой, законом Божиим, священноначалием и таинствами. Точка. Все.
1: Ну, не совсем все, там, в общем, некоторое развертывание предлагается этого тезиса.
0: Этот пункт, что такое церковь, закончен. Больше ничего нет. Я вас хочу спросить, насколько вот это определение, оно характерно именно для русского православия? А вселенское православие согласилось бы с этим определением?
1: Смотря какого периода.
0: Сегодня, современное.
1: Ну, я думаю, что в общем и целом, да. Мало того, это не только бы православные христиане бы с этим согласились, но то определение, в особенности вот этот пункт, насчет сообщества людей или сообщества человеков.
0: Общество.
1: Да, общество человеков. Вообще универсально для вообще христианства.
0: То есть неважно, католики, протестанты, любых
1: важно
0: деноминаций.
1: Как раз, да, важно
0: все
1: как
0: согласятся.
1: Раз, скорее, католики и православные, ну и протестанты тоже. Потому
0: но
1: что
0: почему
1: эта
0: нет?
1: Тема сообщества,
0: да.
1: Человеческого сообщества, человеческого общества, она звучит во всех размышлениях о церкви, причем на таком совершенно официальном уровне. Ну, начиная, например, с Тридентского собора на Западе, вот где, например, там кардинал Белармин будет формулировать, ну, не только на соборе, но и в сопутствующих этому собору противореформаторскому, противолютеранскому, да, то есть католический ответ на лютеранскую реформацию. Вот он будет звучать как такой вот ответ на, прежде всего, такое протестантское представление о церкви как о реальности харизматической, реальности вот Святого Духа, который действует во многих христианах. То есть это такое представление, которое, ну, подрывает, можно сказать, представление о церкви как об институте, о конкретной такой институциональной реальности, какой представлялась тогда и является сейчас католическая церковь, и которой в значительной степени является и православная церковь. Показать конкретность, что это вот сообщество людей, которые уже чем-то объединены. Они объединены православной верой, они объединены священноначалием, то есть у них есть соответствующая иерархия, и они объединены таинствами. И таинство, кстати, на последнем месте здесь.
0: Да.
1: Это как раз будет переосмыслено, например, протопресвитером Николаем Афанасьевым, который
0: на
1: таинство
0: место.
1: Поставил на первое место. Прежде всего, Евхаристия.
0: Да.
1: Вокруг Евхаристии все церковные служения развиваются, и вся церковность имеет сакраментологическое, самое важное сакраментологическое измерение, измерение евхаристическое, вот евхаристическая экклезиология называется это все течение. Это все движение в православии, оно и католический тоже мир затронуло. Мало того, она отчасти и католического происхождения, потому что это литургическое обновление, представление о том, что литургия, священнослужение, самое важное в христианстве, как центр христианского опыта, в общем, в западном христианстве вот этот пункт, ну, можно сказать, зародился, тема литургического обновления. И, ну, и в православный мир перешел, и православная... Богословие его, в общем, мощно поддержало на своей, конечно, почве, на православной, но потом и вторично повлияло опять на католическое богословие уже в время, предшествующее Второму Ватиканскому собору. Вот многие его известные деятели, например, там Ив Кангар, очень внимательно относились к православной мысли и к православной мысли XIX века, например, к Хомякову и к православной мысли современных Иву Кангару авторов, таких как Николай Афанасьев. Это все для них было такое актуальное богословие, из которого они многое почерпнули. То есть происходил такой вот обмен идеями.
0: Очень интересно. У меня складывается впечатление, мое ощущение, что вот это направление такое вот богословского размышления, евхаристическая экклезиология появилась потому, что мир стремительно секуляризируется. Только в условиях стремительной секуляризации вообще жизни людей появляется такое повышенное внимание, собственно, к центральному таинству церкви. Потому что, когда вся жизнь освящена христианством, христианство проникает во все сферы человеческой жизни, любое действие, какое человек не совершал до вот этого такого апофеоза секуляризма нового времени, все освящалось каким-то религиозным осмыслением, переживанием, духом. И вот такое ощущение, что дух уходит из этого мира. И где он остался? Вот здесь, только в церкви и только в чаше. И вот здесь мы приникнем к этому маленькому, ну, вот визуально маленькому, а по смыслу, конечно, вселенского значения источнику приобщения к духу, к Евхаристии. Мистическое действие, которое нас всех объединяет. И это свидетельство секуляризма.
1: Это свидетельство секуляризма. Это свидетельство, между прочим, разочарования и в том представлении о сообществе человеков, обществе человеков,
0: да,
1: которое
0: о котором Святитель
1: постепенно, да, Святитель Филарет, еще до него богословы посттриденской эпохи постоянно выражали, что вот это конкретное сообщество, конкретная иерархия.
0: А это ведь очень важно, и еще это еще евангельский принцип. Посмотрите, вот христиане. Христос такой принцип приводил. Почему узнают, что вы мои ученики? То есть это прямое указание, что такое церковь, которую сказал Христос. Посмотрите, вот христиане, они христиане, это видно, что они христиане. И для ранней церкви это было очень важно. И здесь, в принципе, у святителя Филарета, 19 век, но то же самое, это общество людей. То есть можно сказать, посмотрите, вот это общество.
1: Ну, здесь
0: а евхаристическое богословие, уже оно уходит от этого, потому
1: да,
0: что посмотреть не
1: момент,
0: на что.
1: Да, еще или точнее дополнительный момент, что... Ведь общество — это такая вполне секулярная характеристика. Ну, общество...
0: Секулярное.
1: Сообщество.
0: Но соединенное чем? Это принципиально.
1: Да, но здесь вопрос, что общество может быть соединено разными вещами.
0: Конечно.
1: Оно может быть соединено священноначалием, оно может быть соединено таинствами, оно может соединено...
0: Но это не разные
1: скажем,
0: вещи.
1: Да, это не разные вещи. Это как бы некоторые специфические церковные связи.
0: Да.
1: Но в обществе могут быть не церковные связи, не церковные коммуникации.
0: Может, да.
1: И в этом отношении...
0: Церковь их не отменяет.
1: Да, церковь их не отменяет, но оказывается, что как бы уникальность церковного сообщества, она в какой-то степени размывается, потому что других коммуникаций, соединяющих людей, их еще больше.
0: больше.
1: Это, например, политические всякие, государственные.
0: Ну да. Но государство — это уже политическая коммуникация. Да. Мы объединены определенными границами территориальными, а граждане подданные этого государства.
1: Да, но здесь вот других связей, так сказать, не церковных, оказывается гораздо больше, и они гораздо более значимы, чем те связи, которые соответствуют церковному организму.
0: Возникает проблема, и это определение святителя Филарета уже так не ощущается живо, да, вот мы общество людей, церковь, ну так мы общество и там, и тут, и так. Как это оживить, вот это восприятие? Есть тоже такой путь, скажем так, возвращение вот к этому определению святителя Филарета, это понимание церкви как общины. Это было очень популярно в 90-е годы, очень популярен. Буквально все, кто занимался миссионерством, проповедью, и вообще обучал христиан в любых учебных заведениях, включая и духовные учебные заведения, и какие-то курсы катехизации, все говорили, что главное — это община. Без этого церкви нет. И вот такой тезис, он тоже родился из той проблемы, которая ощущалась, вот той проблемы, которую вы назвали. Потерялось ощущение, что церковь — общество людей. А что тогда?
1: Да, оно потерялось даже не в 90-е годы. Оно вообще потерялось.
0: Его пытались найти в 90-е годы.
1: Да,
0: потерялось оно, конечно, раньше.
1: Оно стало теряться, скажем, в 19 веке, может быть, и значительно раньше, особенно когда церковь, например, в нашей стране стала существовать как элемент некоторой общей такой государственной и политической,
0: да,
1: и политической коммуникации.
0: Вот,
1: да, вот синодальный строй предполагал, что есть вот набор там ведомств или министерств, среди которых просто духовное, есть дополнительное министерство, которое соответствует вот этой человеческой потребности, можно сказать так, или гражданской потребности.
0: А это, кстати, интересно. Синодальная система воплощала вот это учение о церкви, которое мы в катехизисе православной церкви видим, что вот все общество людей, вот государство, оно и есть православное по определению. А как иначе-то? Поэтому все давайте приносите справку о причастии нормально. Это же нормально, это же общество людей. Понимание вот синодальное вполне соответствует.
1: Да,
0: этому.
1: Понимание соответствует. Так надо сказать, что митрополит Филарет был одним из столпов синодальной системы. При Николае I, потом при Александре II, он являлся, ну, пожалуй, выразителем нашего и официального, ну, официальное не всегда плохое, да.
0: Да.
1: И официального православия.
0: Конечно.
1: И вместе с тем того общего, можно сказать, общеевропейского представления о церкви, которое тогда доминировало. С ним, конечно, спорили, например, Хомяков Алексей Степанович, современник митрополита Филарета, который пытался сформулировать нечто, ну, с одной стороны, альтернативное, с другой стороны, как казалось Хомякову, более аутентичное.
0: Но он тоже ничего такого сильно отходящего от сообщества людей Хомяков не сформулировал. Хомяков придумал соборность, тоже основанную на общине, тоже на определенном обществе людей, но только у Хомякова, как мне представляется, все-таки эта община как бы немножко выделена из всех других светских коммуникаций.
1: Ну, думаю, что да. Да, она выделена, подчеркнута, что вообще принцип формирования общины — это действие Святого Духа. Вот харизма Духа, благодать
0: вот
1: Святого
0: Духа. О Духе
1: Духа
0: мы должны еще тоже поговорить. Мы продолжим говорить о церкви во второй части нашей программы, посвященной церкви. Мы, конечно, поздравляем всех с праздником, с Днем Пятидесятницы, Днем Святой Троицы. И продолжим говорить о церкви, и еще потом продолжим говорить о Духе. Потому что и сам день Пятидесятницы называли Днем Духа, но и в церковном календаре следующий день называется День Святого Духа, чтобы как-то Дух все-таки вспомнить. И в этом есть ощущение, что не подвинули ли мы в своем переживании торжества церкви откровение самого Третьего лица Святой Троицы. Об этом тоже поговорим в отдельной программе. А в следующей части нашей беседы продолжим говорить вот об этих пониманиях церкви. Что это такое? Об общинном понимании церкви, обо всем этом и о других каких-то вот интересных идеях, что такое церковь, продолжим говорить вместе с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии Константином Андреевичем Махлаком. Передачу ведет Марина Лобанова. До следующей программы.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Концерт композитора Степана Дегтярева на текст стихиры праздника Пятидесятницы прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 14.

Вот она, игра, которую он должен выиграть. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на ней безвестных жертв и безыменных убийц. Он, Монтек, был светящейся мишенью, он знал, он чувствовал это. А теперь ему еще предстояло проделать этот короткий путь через улицу. Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля. Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал пустынную улицу. Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдешь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъеме шоссе за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя, налетит и промчится дальше. Он прислушивался к шуму мчащейся машины в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и, наконец, осветили Монтега. «Иди, иди, не останавливайся!» Монтег замешкался на мгновение, потом покрепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперед. Ноги его невольно заторопились, побежали. Но он вслух пристыдил себя и снова перешел на спокойный шаг. Он был уже на середине улицы. Но и рев мотора становился все громче. Машина набирала скорость. Полиция, конечно, заметили меня. Все равно спокойней, спокойней, не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай вида, что тебя это тревожит. Шагай, шагай, вот и все. Он начал разговаривать сам с собой. Затем вдруг не выдержал и побежал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги вперед, вперед. Вот так, так, господи, господи. Жук-автомобиль несся за своей добычей. Их разделяло 200 футов, потом 190, 80, 70. Сейчас, сейчас они налетят. Монтек споткнулся и упал. Я погиб, все кончено. Но падение спасло его. За секунду до того, как наскочить на Монтега, бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтег лежал, распластавшись на мостовой лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетали обрывки смеха. Его правая рука была выброшена далеко вперед. Он поднял ее. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска. След от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, оглядел эту полоску, не смея поверить своим глазам. Значит, это была не полиция.

0: да. Всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль 500-600 на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет. Ведь в этом и была для них острота таких прогулок. «Они хотели убить меня», — подумал он так. Он стоял, пошатываясь, в потревоженном воздухе оседала пыль. Он ощущал ссадину на щеке. «Да, они хотели убить меня просто так, ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают». Монтек укрылся в темном переулке, цели своего путешествия. Шагая в темноте, он видел, как словно снежные хлопья падали с неба геликоптеры, первый снег грядущей долгой зимы. Дом пожарника Блэка был погружен в молчание. Монтек подошел со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застекленную дверь черного хода. Она оказалась не запертой. Прислушался и бесшумно скользнул в дом. «Миссис Блэк, вы спите?» — думал он. «Я знаю, это нехорошо то, что я делаю. Но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно, никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы жена пожарника, пришел и ваш черед. Теперь огонь уничтожит ваш дом за все дома, что сжег ваш муж, за все горе, что он, не задумываясь, причинял людям». Дом молчал. Монтек спрятал книги на кухне и вышел обратно в переулок. Он оглянулся. Погруженный в темноту и молчание, дом спал. Монтек зашел в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поеживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные сирены, и саламандры с ревом понесутся жечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе, но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять и смотреть, как пылает и рушится крыша ее дома. А сейчас она еще крепко спит. Спокойной ночи, миссис Блэк. «Фабер!» Стук в дверь еще раз, еще. Шепотом произнесенное имя. Ожидание. Наконец, спустя минуту, слабый огонек блеснул в домике Фабера. Еще минута ожидания, и задняя дверь отворилась. Они молча глядели друг на друга в полумраке. Монтек и Фабер. Словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтега в дом, усадил на стул, снова вернулся к дверям, прислушался. В предрассветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь. «Я вел себя как дурак с самого начала до конца», — промолвил Монтек. «Наделал глупостей. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я ухожу. Одному Богу известно куда». «Во всяком случае, вы делали глупости из-за стоящего дела», — ответил Фабер. «Я думал, вас уже нет в живых. Аппарат, что я вам дал, сгорел. Еще вчера все было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и все же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Битти мертв. А когда-то он был моим другом. Милли ушла. Я считал, она моя жена. Но теперь не знаю. У меня нет больше дома. Он сгорел. Нет работы. И сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книги в дом пожарника. О, Господи, сколько я натворил за одну неделю. Вы сделали только то, чего не могли не сделать. Так должно было случиться. Да, я верю, что это так. Хоть в это я верю. А больше мне, пожалуй, и верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как еще снаружи не было видно. И вот теперь я пришел к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь. Ведь они могут прийти сюда. Впервые за много лет я снова живу, — ответил Фабер. Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха, должно быть, потому что наконец делаю то, что нужно. Или, может быть, потому что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Что вы теперь намерены делать? Скрываться, бежать. Вы знаете, что объявлена война? Да, слышал. Господи, как странно! — воскликнул старик. Война кажется чем-то далеким, потому что у нас есть теперь свои заботы. У меня не было времени думать о ней. Монтек вытащил из кармана 100-долларовую бумажку. Вот возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдете нужным. Однако к полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела. Фабер кивнул головой. Постарайтесь пробраться к реке Монтек. Потом идите вдоль берега. Там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города вглубь страны. Отыщите ее и ступайте по ней. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идет отсюда на Лос-Анджелес, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большей частью это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им все же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я хочу повидаться с тем старым печатником. Видите, я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтек, и да хранит вас Бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут? Нет, лучше мне не задерживаться. Давайте посмотрим, как развиваются события. Он включил маленький экран. «Монтек!» — произнес телевизор, и экран осветился. «Монтек!» По буквам прочитал голос диктора. «Гай Монтек. Все еще разыскивается. Поиски ведут полицейские геликоптеры. Из соседнего района доставлен новый механический пес. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камеры, установленной на геликоптере, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнет свой путь по следу преступника». «Так, значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час может разразиться война». Как зачарованный, боясь пошевельнуться, Монтек следил за происходящим. Все это казалось таким далеким, не имеющим к нему никакого отношения. Как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму. Смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. «А ведь это все обо мне», — думал он. «Ах ты, Господи! Ведь это все обо мне!» Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удобством проследить всю погоню до конца, шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным широким бульварам, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений. Успеет ли он сказать свое последнее слово? Когда на глазах у миллионов пес схватит его, не должен ли он Монтек одной фразой или хоть одним словом подвести итог своей жизни за эту неделю, так чтобы сказанное им еще долго жило после того, как пес, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь в темноту. Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем. Эффектный конец. Где ему найти такое слово? Такое последнее слово, чтобы огнем обжечь лица людей, пробудить их ото сна. Монтек, очнувшись, тряхнул головой и встал. «Пора. Я очень сожалею, что так все вышло». «Сожалеете? О чем?» «О том, что опасность грозит мне, моему дому. Я все это заслужил. Идите, ради Бога, идите. Может быть, мне удастся задержать их». «Еще одна просьба, профессор. Скорее дайте мне чемодан, положите в него какое-нибудь старое свое платье, старый костюм. Чем заношеннее, тем лучше рубашку, старые башмаки, носки». Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они пожали друг другу руки и, уже направляясь к двери, еще раз взглянули на телевизор. Пес шел по следу, медленно крадучись, принюхиваясь к ночному ветру. Над ним кружились геликоптеры с телекамерами. Пес вошел в первый переулок. «Прощайте». Монтек бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Монтек бежал. Он чувствовал приближение механического пса, словно дыхание осени, холодное, легкое и сухое. Он бежал к реке. Останавливаясь временами, чтобы перевести дух, он заглядывал в слабо освещенные окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядящих в своих гостиных на телевизорные стены, и на стенах, как облачко неонового пара, то появлялся, то исчезал механический пес. Мелькал то тут, то там, все дальше, дальше на своих мягких паучьих лапах. Экран показывал уже дом Фабера. Пес остановился, вздрагивая. «Нет!» Монтек судорожно вцепился руками в подоконник. «Не туда, только не туда!» Прокаиновая игла высунулась и спряталась, снова высунулась и снова спряталась. С ее кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки. Монтегу стало трудно дышать. В груди теснило, словно туда засунули кулак. Механический пес повернул и бросился дальше, по переулку, прочь от дома Фабера. Монтек оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Геликоптеры были совсем уже близко. Они все слетались к одной точке, как мошкара, летящая на свет. Монтек с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица. Все сильнее запах реки. Правый, левый, правый, левый. Он бежал. Если телевизионные камеры поймают его в свои объективы, то через минуту зрители увидят на экранах 20 миллионов бегущих Монтегов, как в старинном водевиле с полицейскими преступниками, преследуемыми и преследователями, которые он видел 1000 раз. За ним гонится сейчас 20 миллионов безмолвных, как тень псов. Перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую, так без конца. Монтек сунул в ухо ракушку. Полиция предлагает населению Elm Trass сделать следующее. Пусть каждый, кто живет в любом доме на любой из улиц этого района, откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов и так приготовятся. Кончено. Почему это раньше не пришло им в голову? Почему до сих пор этого никогда не делали? Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу. Беглец не сможет укрыться. Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный, рискнувший вдруг проверить способность своих ног двигаться, бежать. Выглянуть по счету 10. Начинаем. 1, 2. Он почувствовал, как весь город встал. 3. Весь город повернулся к тысячам своих дверей. Быстрее. Левой, правой. 4. Все, как лунатики, двинулись к выходу. 5. Их руки коснулись дверных ручек. С реки тянуло прохладой, как после ливня. Горло у Монтега пересохло, глаза воспалились от бега. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперед, помочь ему пробежать последние 100 ярдов. 6, 7, 8. На тысячах дверей повернулись дверные ручки. 9. Он пробежал мимо последнего ряда домов, потом вниз по склону к темной движущейся массе воды. 10. Двери распахнулись. Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба. Бледные, испуганные, они прячутся за занавесками, как серые зверьки. Выглядывают они из своих электронных нор. Лица с серыми бесцветными глазами, серыми губами, серые мысли в окоченелой плоти. Но Монтег был уже у реки.
1: Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Хоральная прелюдия «Ми бемоль мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Марселя Дюпре. Запись 1955 года.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радиоград Петров Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня вы принесли в нашу студию очередную книгу, посвященную богословию. Святитель Кирилл Александрийский. Книга «Сокровищ о святой и единосущной Троице». Перевод с греческого и комментарии Янушского. Вступительная статья Беневича. Потрясающая вещь, ведь святитель Кирилл Александрийский – это такой богослов, наследие которого, наверное, в ряду первых должно было бы быть нам доступно. И вот мы видим такой важный труд, книга «Сокровища святой единосущной Троицы», то есть это фундаментальный труд по богословию Троицы, православному богословию Троицы, доступен нам, оказывается, только в 2014 году. В 2014 году, как раз можно упомянуть, исполняется 1570 лет с года кончины святителя Кирилла Александрийского, с того года, когда он окончил свой земной путь, в 444 году. Потрясающий, конечно, деятель конца IV и первой половины V века. Век, когда важнейшие, конечно, принципиальнейшие, фундаментальные вещи в богословии решались, и святитель Кирилл здесь внес свой внушительный вклад. И вот книга «Сокровищ о святой единосущной Троице». Неужели действительно впервые из греческого перевели на русский?
1: Да, впервые. Потрясающе. Надо сказать, что Кирилл Александрийский неплохо существует в русских переводах. Mm. То есть основные его труды, они такого экзегетического характера, глафиры знаменитые. Они уже более чем 100 лет есть по-русски, переведены еще были в 19 веке или в начале 20-го. В этом отношении здесь это дань памяти и продолжения той переводческой работы, которая когда-то в нашей церкви существовала и достаточно бурно. Это отрасль богословия, донесения до русскоязычного читателя сокровищ святоотеческой письменности развивалась. Надо сказать, что там даже где-то за 60 лет, с середины 19 века по начало 20-го, было переведено просто огромное количество книг. Если, скажем, сравнивать вот последние 20-30-летия, то есть когда стало возможно в нашей церкви что-то переводить, то это, конечно, совершенно несравнимо, земля и небо. То есть у нас книги выходят очень редко, очень мало отцов переводят, новых переводов практически не появляется, и в данном случае это один из немногих примеров, когда все-таки это произошло.
0: Тем важнее нам обратить внимание на эту книгу. Здесь вот сказано, что... Да, здесь, кстати, сказано, на русском языке публикуется впервые и для самого широкого круга читателей. Ну вот я сомневаюсь, что для самого широкого круга читателей.
1: Ну а почему нет?
0: В оригинале по-гречески название этой книги звучит тоже нам, может быть, знакомо. «Тезаурос», «Сокровище». И в предисловии подчеркивается, что здесь действительно сборник таких вот сокровищ православного исповедания – богословие Пресвятой Троицы.
1: Да, это так и есть.
0: Такую мысль, такое значение вкладывал в эту книгу ее автор, и в предисловии это подчеркивается. Да. Какие же сокровища? Кстати, они тут так и главы так озаглавлены. Сокровище там такое-то. То есть не глава первая, вторая, а сокровище первое, второе и так далее. Какие же сокровища мы здесь найдем?
1: Здесь надо вспомнить историческую ситуацию, в которой жил и мыслил Кирилл Александрийский. Можно сказать, он находился между двух таких значимых периодов, точнее, в конце одного и в начале другого. В богословии церкви отгремели уже, казалось бы, триадологические споры, связанные с арианством, и начинались споры христологические, в которых и Кириллу Александрийскому суждено было сыграть одну из главных, можно сказать, ролей. Он определил на многие годы повестку дня в христологии. И своим богословием, и некоторые ошибки, в которые он в своем богословии допустил, они привели уже к дальнейшему развитию ситуации, к появлению монофизитства, например. Находясь между двух этих периодов, Кирилл Александрийский, можно сказать, решил поставить точку вот в спорах триадологических, такой основательный написать труд, показав, что в конце концов, кто бы ни спорил, александрийцы все равно здесь должны сказать свое последнее и веское слово.
0: Ну вот этот труд перед нами, стал ли он последней точкой в триадологических спорах?
1: На какой-то период они действительно ушли на второй план, уже, казалось бы, здесь все выяснено, арианство было преодолено, выяснено различие понятий сущности и ипостась.
0: Какое-то вот краткое, четкое определение. Все время говорим арианство, ересь, ария преодолена. Что это за ересь? В чем эта ересь?
1: Арий полагал, что второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, Логос, сотворен. Сотворен Отцом, прежде всего остального мира.
0: Такая еще формула «было, когда не было». Отец рождает сына, то есть, значит, было же, когда не было сына. Логика есть у Ария?
1: Есть логика своя, надо сказать, она достаточно сильно воздействовала, как на неокрепшие умы, скажем, некоторые варварские народы германского происхождения. Христианство именно приняли в арианском виде. Ну вот, например, там, которые в Италии оказались, то есть в Равенне, например, знаменитом, таком, можно сказать, заповеднике раннего христианства архитектурном. Там вот баптистерий православных, баптистерий ариан.
0: Да-да-да. Причем он прекрасно сохранился, и сегодня мы можем наблюдать совершенно удивительные интерьеры, мозаики этого баптистерия, где изображено как раз крещение Христа.
1: Да, это потрясающе. Были ариане, которые вот первое свое христианство у них было арианское. Потом они, конечно, тоже стали православными, и от арианства отреклись, и оно, в конце концов, сошло на нет. Но когда вот эту книгу писал, а это, надо сказать, одна из ранних его работ, оно еще существовало и, в общем-то, некоторую опасность представляло. Притом арианство быстро, можно сказать, мутировало, поскольку Арий, как мы знаем, был осужден на Первом Вселенском соборе. Но арианство с этим не закончилось, потому что появилась вторая волна арианства, появились какие-то промежуточные варианты, так называемое полуарианство, как в научной литературе это именуется, с которым как раз... Имели дело, например, отцы каппадокийцы, то есть они не, собственно, с Арием, а, например, вот с его таким последователем по имени Евномий.
0: Кирилл Александрийский, он уже работает и с наследием каппадокийцев.
1: Да, конечно.
0: И то есть он должен его тоже как-то развить и оформить, потому что мысль каппадокийцев тоже во многом была просто для логически мыслящего человека, она была наравне с каким-то откровением, которое переустанавливало вообще все основы даже христианской веры того времени.
1: Ну, не совсем так. Наоборот, для логически мыслящего человека здесь все было понятно. Потому что и Василий Великий, Григорий Богослов, святитель Григорий Низкий, они исходили... Ну, из, можно сказать, прописных истин в своем учении о Троице.
0: Вот я сейчас совершила важную ошибку, точнее, важно ее заметить, ошибка-то просто распространенная. Я употребила слово «логично» в смысле «привычно», как у нас часто делают. А нельзя так делать, да.
1: Да, логика здесь была очень простой, она буквально содержалась в любом учебнике, который читали все школяры того времени. И являлась... Ну, такой распространенной логической формулой, вот как мы это знаем, что сущность или природа Бога, природа Троицы – это то, что соответствует общей природе или общему, или роду, а то, что есть ипостась – это частное или индивидуальное. То есть мы знаем, что есть вот род, вид и индивид. Ну, соответственно, в Боге тоже выделялось или отмечалось, что мы, говоря о Боге, говорим о нем в общем. Соответственно, это то, что Бог есть вообще, а есть то, что мы говорим о нем в частности. А это как раз и есть три лица Троицы: Отец, Сын и Святой Дух.
0: Но все равно мы говорим о Боге едином.
1: Да, о Боге едином, потому что Он есть Бог. И Отец Бог, и Сын Бог, и Дух Святой Бог. Все один Бог, но три, можно сказать, индивида, представленные отдельными свойствами. Отец нерожденный рождает, сын рождается от отца, Дух Святой исходит от отца. У каждого по одному свойству. Свойства разные, однако природа одна. Как вот, например, Василий Великий приводил вот пример людей, род человеческий, скажем, Петр, Павел, Иоанн, три апостола. Они, безусловно, разные люди, но они равны люди. У них общая человеческая природа. Эту аналогию применяли и к учению о Троице.
0: Я думаю, что сегодня эту аналогию не надо применять, она будет вообще никому не понятна, только запутывает людей.
1: Ну, на каком-то уровне она понятна, на каком-то уровне она требует разъяснений, потому что мы, в общем-то, не готовы, скажем, говорить о Боге, как вот о любой другой вещи, а это фактически такая прямая аналогия, потому что род, вид и индивид, такие три универсальных характеристики вообще любой реальности совершенно. И здесь вроде бы она переносится на Бога. Не унижает ли это Бога? Вопрос.
0: Ну, у Кирилла...
1: И так ли Бог устроен, как и любая другая вещь?
0: У Кирилла Александрийского, вот одного из святых отцов церкви, которые дали нам сформулированное православное вероучение, его труд о Святой Троице посвящен только систематизации уже имеющегося, скажем так, от отцов каппадокийцев, наследия богословского. Или же он здесь говорит какое-то свое слово, которое можно выделить?
1: Здесь скорее нюансы, акценты, вот что можно назвать своим словом. Конечно, это труд такой вот, можно сказать, компилятивный, собирательный. Действительно, сокровище – это то, что из разных мест берется самое лучшее, и вот соединяется в сокровищницу. Это очень характерный для вообще того времени жанр письменности. Он и у авторов христиан есть, и у авторов язычников. Вот сокровищницы такие люди собирают. Разных мудрых мыслей, разных правильных богословских или философских концепций. И в данном случае мы имеем именно вот вариант такого жанра применительно к христианской тематике. Кирилл Александрийский разве что делает это пространно, достаточно подробно, с привлечением дополнительных источников. То есть даже из этого труда мы видим, что Кирилл Александрийский хорошо образован, что он свободно ориентируется в философии своего времени, что очень важно, потому что, конечно, александрийцам надо держать высокую планку богословской и философской образованности. В действительности ведь Александрия претендовала на звание центра христианского мира вообще. То есть вот где центр. И Кирилл Александрийский, между прочим, когда уже стал епископом Александрии, так себя и позиционировал. Я глава христианского мира, фактически. Но это была не такая экклезиология, как, например, в современном римокатолицизме. Там было все несколько сложнее, но в качестве авторитета, да, никто из александрийцев не сомневался, что авторитет, как они себя тоже именовали папами, александрийских пап, он первый в христианском мире.
0: Но это имело и другие значения, то есть он стал настоящим главой этого города, такого маленького государства.
1: Да, город был ключевым.
0: То есть он стал политиком.
1: Да, город был ключевым вообще и в политике, и в экономике, потому что там через Александрию шли поставки по всему античному миру, Александрия своим хлебом кормила и Ветхий Рим, а потом и Новый Рим. То есть, как ни странно, взирая на современный Египет, не подумаешь, что это была житница древнего мира. Однако это же было так. Хотя у нас сейчас появляются продукты из Египта, я думаю, что их будет все больше и больше.
0: У Кирилла-то Александрийского никогда не было такого, скажем, препятствия к его почитанию именно как святого в связи с тем, что он был в свое время вот таким вот, ну, что называется, по наследству от своего дяди, принял вот в наследство противостояние Иоанну Златоусту, такому действительно великому святому. И он тоже святой.
1: Ну да, мало того, еще и Феофил тоже святой, правда, скорее местночтимый. Вот я еще не знаю, можно ли его найти в современных церковных календарях.
0: Кирилла Александрийского за его богословие православное.
1: Ну да, а Феофила за его выдающиеся качества. Мало того...
0: Как церковного политика,
1: да,
0: который
1: церковного
0: всех
1: деятеля,
0: заставил себя слушаться.
1: Да, как с человека святой жизни.
0: Уж так, как вмешивались в жизнь общества и Кирилл, и особенно его дядя, это нам и не снилось.
1: Да, и даже Кирилл в большей степени, потому что как Кирилл стал епископом Александрии, он проводил свою программу реформ, как ему виделось, необходимых для церкви, которая начиналась, конечно, с гонений на еретиков, потом на иудеев. И надо сказать, здесь Кирилл добился некоторого результата. В частности, как утверждается, именно с Кириллом связана первая крупная депортация евреев из христианских государств. Но это не государство, это был город. Ну, самостоятельная, можно сказать, административная единица. Город был очень большой, город был разноплеменный, город был разноверный, потому что там существовала огромная еврейская диаспора, там, в общем-то, евреев жило больше, чем в Палестине в какие-то периоды.
0: Кстати, хочу спросить, а не может ли такое быть, что вот такое обилие фактов, которые, ну, вот для современного исследователя как бы порочат биографию святителя Кирилла Александрийского, это из-за того, что его жизнеописателем стал человек, который откровенно не любил его и вообще Александрию, это Сократ-схоластик, который все это и описал. И как Гипатию замучили, и как гнали этих и тех, и как вот самовластно распоряжались всеми делами. То есть вот просто взял человека, написал, а альтернативного жития мы не имеем.
1: Ну, мы имеем другие свидетельства, и главное, что в предании сохранился не только труд Сократа-схоластика, но и масса других произведений, в частности, например, то, что переписывались его труды, считались авторитетными, его почитали, и он был, несомненно, авторитетом для христиан Александрии, несмотря на вот все, кажется, такие нежитийные черты его нежитийной биографии.
0: Итак, Кирилл Александрийский, автор вот такого труда, книга «Сокровищ о святой и единосущной Троице». Все-таки это сочинение является корпусом того, каково православное исповедание догмата о Пресвятой Троице, или же это сочинение скорее направлено на цели апологетические, то есть ответы тем, кто верит неправильно, ну, или тем, кто пытается, конечно, скажем, исказить.
1: Да. Вообще православное богословие в значительной степени, оно имеет такой апологетический характер. То есть вот самые основные сочинения, они, в принципе, против кого-то направлены, как ни странно. То есть редко, когда автор святоотеческой традиции садится за стол, берет пергамент и пишет, вот, как, например, Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры. Но и в точном изложении православной веры там есть изложение еще ста ересей. Поэтому всегда оно полемично, и там есть полемика внутри самого точного изложения православной веры. То есть в этом отношении это вот такой как бы диалог с миром и диалог с теми, кто неправомыслит, с еретиками, обличение их. Хотя и здесь мы находим и собственные вероучительные истины, которые существуют сами по себе, вроде бы никак не направлены полемически. Здесь много таких достаточно интересных философских реминисценций, то есть, будучи александрийцем, конечно, Кирилл не мог этого избежать. Не только в этом труде, тоже надо, кстати, обратить внимание, что еще один труд тоже очень интересный, еще не переведен, может быть, он только ищет своего переводчика, а может быть, и переводчик «Сокровища» возьмется за Кирилла книги против Юлиана, прозванного «Отступником».
0: А у Юлиана Отступника разве было какое-то свое учение?
1: Конечно, конечно. Он был настоящим философом. Хотя недоброжелатели говорят, что он такой вот философ, как это обычно называют.
0: Самородок, без школы.
1: Нет, не самородок, как раз школа. Это философ-неоплатоник. Юлиан философ-неоплатоник, очень внимательный, насколько это позволяло, конечно, уже, когда он стал императором. Его императорская миссия, читавший, изучавший Плотина, Порфирия, всех тогда знаменитых неоплатонических философов, от него сохранились свои собственные его философские произведения. Они, кстати, по-русски тоже изданы, можно к ним обратиться. Он автор большого антихристианского трактата. Ну и, конечно, известен, особенно для церкви, как, можно сказать, гонитель православия. Ну, хотя он такие, скорее, административные ставил препоны. То есть это не Диоклетиан и не Декий. Например, он там запретил преподавать христианам в светских учебных заведениях и так далее. Но потом он же быстро сошел с исторической сцены.
0: По молитвам Василия Великого.
1: Да, по молитвам многих христиан. Кстати, да. Тоже вот факт, что якобы христиане никогда не молятся о смерти кого бы то ни было.
0: О страшной смерти Юлиана Отступника молился Василий Великий.
1: Да.
0: Или просто говорил, чтобы он страшной смертью умер.
1: Да, здесь, да, конечно, это есть в предании. Однозначное указание на то, что можно молиться о смерти неприятных тебе людей.
0: Ну, не неприятных вот ему, Василию Великому, а просто противник
1: врагов
0: церкви.
1: Врагов церкви, да, так, врагов церкви. Вот. Которые одновременно являются неприятными людьми.
0: Да, когда мне сегодня говорят, что нельзя говорить, как нужно убрать памятники Ленину, улице Дзержинскому, там какому-нибудь еще Белокуну,
1: Свердловскую. В них же кто-то верит.
0: Ну, я говорю, что это же люди. Вот можно привести в пример святителя, отца и учителя церкви Василия Великого.
1: Да, Василий Великий.
0: Вот так надо поступать.
1: Словесно. А Кирилл Александрийский действием. И, конечно, погромы в Александрии случались, разрушение так называемых вот памятников культуры и искусства.
0: Капищ языческих.
1: Случались, да.
0: Угу.
1: Это было все сделано Кириллом и его людьми, потому что у него был такой отряд свой из нитрийских монахов, которые приходили из нитрийской пустыни, то есть люди закаленные, люди мало рассуждающие, мало вообще понимающие вот этот сложный мир Александрии с его рафинированной культурой. Часто вообще местные не греки, то есть даже и вот им, так сказать, на ментальном уровне было все греческое противно, как языческое, так, в общем-то, и христианское тоже было мало понятно. И вот они как раз и были основной такой действующей силой. И вот здесь мы говорили о Гипатии, да, конечно, вот она стала жертвой их фанатизма тоже. Даже, может быть, и Кирилл, часто сказать это невозможно, сожалел или не сожалел ее гибели. Был ли он инициатором ее убийства или нет. Но так или иначе, она попалась под горячую руку, и в результате ее растерзали. Правда, она не была такой вот прекрасной уже женщиной, девушкой, как это, например, в фильме «Агора» выглядит, а она была уже, в общем-то, в летах.
0: Старушкой была, скажем,
1: да,
0: прямо.
1: Да, да. Ну,
0: и есть такая версия даже, что ее растерзали просто как ведьму, ну, какую-то, да, колдунью.
1: Да.
0: Что-то там со своими языческими богами. Ну и растерзали.
1: Да, даже не языческие боги, а просто как вот в недавние недоброй памяти времена. Там шляпа, очки. Вот таких людей на улицах могли убить просто.
0: Да.
1: В нашей стране, на Невском проспекте.
0: Да, это было.
1: А вы говорите Александрия V века.
0: Как построена книга? Надо сказать, что она построена классическим образом для апологетических сочинений. То есть здесь есть пример неправильного суждения. Это либо возражение от еретиков, либо даже положение конкретных еретических учений, они здесь названы. А затем есть опровержение этого. То есть еще удивительно, что такое полемика. Опровержение – это изложение православного вероучения.
1: Ну, конечно.
0: Вот этот принцип, во-первых, фундаментального знания богословского, а во-вторых, вообще принцип полемики.
1: Полемика, да.
0: Угу.
1: Так вся античная культура, она построена на диалоге, а диалог в таком, можно сказать, экстремальном варианте. Это полемика, спор.
0: Просто что такое возражение? Возражение – это изложение своего учения, утверждения своей
1: веры.
0: Ну,
1: еще и дискредитация чужой точки зрения. Вот по этой части мы у Кирилла тоже находим много интересного и поучительного. Ну, в основном это доведение до абсурда, то есть вот такие использовались приемы. Конечно, есть и подмены аргументов, вот то, что обычно относится к разряду софизмов. Но надо сказать, что в то время это считалось нормой. Скажем, чуть-чуть вот исказить мысль, а то и сильно мысль оппонента считалась незазорным. Или как-то его высмеять, что тоже применялось и отцами. Но сейчас это, в общем-то, так воспринимается с трудом. Ну, считается, что это не очень хорошо. Хотя, кстати, наше телевидение, в общем-то, эту традицию древнюю, античную, оно, например, продолжает.
0: Ну, телевидение, интернет, посмотрите, там вот
1: да,
0: все вот это.
1: Да, то, что называется троллинг.
0: Троллинг, да.
1: Да, троллинг. Угу. Троллинг был и раньше.
0: Оппонент.
1: Был и в древности, да.
0: С оппонентом нужно вступать не в диалог, а просто, вот если не можешь добраться до него с кулаками, нужно его вот таким способом затроллить.
1: Да, это было. Это было, и, в общем-то, это надо признать как ну, вот часть истории, часть того мира.
0: Ну, в какую бы историю церкви вошел наш автор, святитель Кирилл Александрийский, если бы он при всем при этом не мог изложить грамотно учение православной церкви о Троице. Надо еще сделать акцент на том, что это труд, который излагает и в полемическом тоже ключе учение о Троице, что тоже очень важно, потому что просто изложить, как в катехизисе, как мы верим, это сегодня недостаточно, потому что у нас огромное количество, ну скажем так, недоученного христианства. Еще неправильно принятого христианства. Исправлять всегда труднее, чем научать. И сегодня мы должны все над собой прежде всего работать, конечно. И здесь нам открывается возможность такой труд над собой произвести. Конечно, книга это для чтения сложная, но доступная. Нельзя сказать, что она недоступна. Вот
1: ну, во всяком случае, теперь она появилась по-русски.
0: Да, об этом мы и говорим. И изложение тоже, мне кажется, доступно просто для мыслящего христианина, даже не имеющего какой-то философской подготовки или подготовки особой в истории церкви. Хотя в некоторых моментах без знания, что такое имя вот этого еретика или вот такого еретического направления, будет сложновато. Но, тем не менее, действительно, она может оказаться полезным не только для специалистов, для тех, кто получает богословское образование, интересуется историей церкви, но и просто для верующих православных людей, она нужна, эта книга.
1: Да, просто надо, вот мы часто относимся к отцам с придыханием, с пиететом, заслуженным, конечно, но надо понять, что они вот жили примерно так же, как и мы, да, что это тоже обычные люди со своими надеждами, страхами, со своими проблемами, с трудностями собственного характера, вот как в случае Кирилла Александрийского, действительно человека очень пылкого, очень властного, человека, которого, конечно, никто не рискнул бы поставить на место.
0: Но он был пылкий и властный вот в своем осуществлении того, во что он верит, того, как он считал,
1: конечно,
0: нужно созидать церковь.
1: Конечно.
0: Но он достаточно трезвый в своем слове, в своем учении.
1: Да.
0: Достаточно трезвый на самом деле. Вот я приведу такой пример. Вот смотрите, вот он передает слова, которые затем будет опровергать. Слова, которые, конечно, имеют под собой какие-то реалии, он не просто их придумывает. «Дерзающие порицать сущность Бога Слова, тщащиеся причислить Сына к сотворенным, говорят, извращая истину, если Сын стал лучшим из ангелов, то, стало быть, Он имеет на это изменение к лучшему, ибо стал тем, чем не был прежде. Вообще то, что способно меняться и переходить из одного состояния в другое, непременно будет изменчивой природы. А если изменчивой, то очевидно, что и сотворенной, ибо это ей свойственна изменчивость. Приведено достаточно интересное изречение. Это был отрицательный тезис, конечно же. На что пишет святитель Кирилл Александрийский, начиная ответ вот на этот отрицательный тезис, замечание, которое полезно, пожалуй, и сегодня. Совершенно точно полезно и сегодня. Итак, опровержение на это. Приступающему к изучению божественных писаний прежде всего подобает обращать внимание на время, в которое говорится то или иное речение, на лицо, которым или ради которого, или о котором говорится. Ибо только таким образом, хотящим право мыслить, возможно безошибочно удержать смысл сказанного. Но это же прекрасно.
1: Контекст, да.
0: Это прекрасно. Это нужно сегодня всем и каждому. И вот ради таких вещей, которых действительно целое собрание сокровищ, вот в этой книге «Сокровищ о Святой Троице», эту книгу, конечно, хотелось бы рекомендовать, пожалуй, каждому православному читателю.
1: Да.
0: Итак, мы сегодня говорили и о личности святителя Кирилла Александрийского, и о книге, которая посвящена учению о Святой Троице. Книга вышла впервые по-русски в 2014 году. И еще такой момент, все-таки богословский, мне кажется, нужно подчеркнуть, что здесь, конечно, акцент на христологии в учении о Троице. Но мне кажется, это самое актуальное, что может быть.
1: Ну, может быть, с некоторым, да, действительно, уже уклоном в ту проблематику, которая будет для Кирилла Александрийского актуальна. Ну, уже после столкновения с Несторием. Кстати, здесь в данном случае
0: вот еще одна, да, история.
1: Да, александрийцы наконец-то действительного нашли еретика среди архиепископов константинопольских.
0: Да.
1: А то все Григорий Богослов и Иоанн Златоуст попадался.
0: Да, все светило.
1: А здесь в конце концов ружье выстрелило, да, по назначению.
0: Да. Ну, надо сформулировать ересь Нестория, чтобы было тоже понятно.
1: Как, может быть, помнят наши слушатели, Несторий полагал, что так как во Христе две природы, божественная и человеческая, то эти природы нельзя мыслить без их природной индивидуализации. Ну, в общем-то, это вполне здравая мысль.
0: А с этим будет полемизировать Кирилл Александрийский впоследствии. Как вы упоминали, книга, посвященная учению о Троице, относится к раннему периоду его творчества, а впоследствии его ждут труды, которые посвящены полемике против несторианства.
1: Да, Нестория.
0: В программе «Книжное обозрение» мы говорили о книге святителя Кирилла Александрийского, посвященной Троице. Так и называется книга «Сокровищ о Святой и Единосущной Троице». Об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
1: До свидания.

Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге официально запускают строительство нового участка широтной магистрали. Соответствующий контракт подписан, сообщили в администрации города. Строящаяся магистраль свяжет разные районы города и перенаправит потоки машин в обход перегруженного центра. Главным элементом этого этапа станет новый разводной мост через Неву. Новая переправа и трасса широкой магистрали разгрузят городские набережные. Весь тяжелый грузовой транспорт из Большого морского порта сможет выезжать напрямую на скоростные трассы. Также освободятся выезды из Петербурга, станет меньше пробок на выездах в сторону Карелии, Мурманска и Архангельска. В городе активно строится и другой важный объект – Большой Смоленский мост. Его возводят с опережением графика. Готовность уже перешагнула отметку 80%. Правительство Петербурга в ходе Петербургского международного экономического форума подписало несколько соглашений на создание новых промышленных предприятий. Компания «Лаборатория ППШ» планирует создать новую производственную площадку для выпуска оптоэлектронных приборов. Комплекс будет реализован на территории особой экономической зоны, название площадки не уточняется. Инвестиции в проект составят более миллиарда рублей, реализация начнется уже в этом году. Фармпроект договорился с властями города о создании новой производственной площадки по выпуску фармацевтической продукции. Проект будет реализован на территории особой экономической зоны. Общая площадь составит более 2 гектаров. Объем инвестиций не разглашается. Компания «Лазерные системы» масштабирует производство в сфере аддитивных технологий в рамках особой экономической зоны Нойдорф. Вложение составит 1 миллиард рублей. Компания планирует выпускать передовое 3D-оборудование и автоматизированные средства контроля для промышленной безопасности. Компания «Инженерно-экспертный центр» создаст в Петербурге многофункциональный лабораторный комплекс для морской индустрии. Для этого город выделит земельный участок площадью 2 гектара. Инвестиции составят 1 600 000 000 рублей. Актив Тест Групп создаст центр технической компетенции, неразрушающего контроля имени Ершова. Участок на территории особой экономической зоны власти города уже выделили. Инвестиции составят 1 000 000 000 рублей. Красный город к 2031 году построит новый завод, где будет выпускаться оборудование для оснащения игровых и спортивных площадках в парках, школах, детских садах и общественных пространствах. Инвестор вложит в проект не менее 440 миллионов рублей, а городские власти в рамках соглашения выделят под него участок. Губернатор Петербурга Александр Беглов в преддверии Петербургского международного экономического форума дал интервью РИА Новости. Комплекс предварительных мероприятий в сфере обеспечения безопасности выполнен в установленные сроки. В полном объеме учтены новые вызовы, сообщил Беглов. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении Петербургского международного экономического форума. Меры приняты исчерпывающие, отметил губернатор Петербурга. Он также подчеркнул, что Петербургский экономический форум остается ключевым событием для экономики северной столицы. Объем соглашений города 2 года подряд превышал 1 триллион рублей.

Калининградская область ночью и утром 3 июня подверглись массированной атаке беспилотников. В обоих регионах есть повреждения, пострадавшие только в Петербурге. В Петербурге, по данным губернатора города Александра Беглова, ранним утром 3 июня беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Сколько было дронов, не уточняется. Несколько объектов повреждены, есть пострадавшие, погибших нет. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве региона в 2 часа 47 минут, а отбой дал 8:19. В области, по его словам, сбито 59 беспилотных летательных аппаратов. В Лужском районе в результате падения обломков дрона 4 частных жилых дома получили незначительные повреждения, люди не пострадали. Сервис Down Detector зафиксировал масштабный сбой в работе

мобильного интернета. Петербуржцы с раннего утра 3 июня жалуются на неприятный запах на улице. Сервис SU Weather в полдень оценил текущее качество воздуха на уровне вредный. Люди с повышенной чувствительностью могут мгновенно почувствовать себя плохо. При продолжительном нахождении на улице здоровые люди могут почувствовать затрудненное дыхание или раздражение горла. Ограничьте пребывание на улице, так комментирует качество воздуха сервис. Как сообщили в Комитете по природопользованию Смольного, по состоянию на полдень 3 июня станции мониторинга атмосферного воздуха не фиксируют превышений по измеряемым компонентам. В Красносельском районе проводили замеры. Они показали, что радиационный фон в норме, предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена.

Банк ВТБ и Фонд защитников природы в рамках Петербургского международного экономического форума очистят заповедное побережье Балтики, территорию нового заказника Тарховский в курортном районе Петербурга. Экологическая инициатива 6 июня впервые пройдет с использованием спутникового и аэромониторинга. Общая протяженность очищенной от мусора территории составит около 2 километров. Тарховский находится на побережье Балтийского моря. Он был создан в 2025 году. Его территория исследуется впервые. По данным, полученным Фондом защитников природы, за 2 года работы на берегах других морей и океанов до 80 или 90% морского и прибрежного мусора в заказнике могут составлять различные виды пластика. Во время очистки Балтийского побережья пройдет и научное исследование территории заказника.

В завершении выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 4 июня, переменная облачность без осадков, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. В пятницу, 5 июня, переменная облачность без осадков, плюс 23-25. Атмосферное давление 759 миллиметров, относительная влажность воздуха 44%, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, ближайшие два дня переменная облачность без осадков. Завтра днем будет 20-22 градуса тепла, а в пятницу плюс 23-25. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами беседы по книге «Апокалипсис». Мы с вами разобрали 13 главу этой книги, где говорилось о трех боговраждебных персонах. Ну, во-первых, это дракон, сатана, и затем два зверя. Зверь из моря, который олицетворяет власть Римской империи и каждого конкретного императора, обожествляемого населением Римской империи. И зверя из земли, который олицетворяет собою так называемого лжепророка, или, иначе говоря, пропагандистскую машину, жреческую машину языческую, которая пропагандирует имперский культ. И вот сегодня мы с вами поговорим об истории римского культа императора. Как возникал этот культ? Почему люди стали обожествлять человека власти? Вообще говоря, единого культа императора, свойственного всем частям Римской империи, никогда не было. Кроме того, форма почитания императора менялась от кесаря к кесарю. Но для всех этих культов характерно, что императору уже при его жизни или после его смерти воздавалось культовое поклонение как Богу или богоподобному. Ну, вспомним наше отечественно известное выражение «культ личности». Римский культ кесаря имел образец на Востоке, где цари издавна считались сынами Божиими. Особенно это было в Вавилоне, в Египте, да и на Дальнем Востоке. Император, скажем, Китая или впоследствии император Японии тоже почитались богами. Особенно важным был пример Александра Македонского, Александра Великого, которого во время его посещения оракула Амона в египетском оазисе Сива верховный жрец приветствовал как сына Бога, то есть самого Амона. В греческих городах Малой Азии и Греции тогда возникли различные культы божественного Александра. Вообще говоря, обожествление человека при его жизни или посмертно римлянам было совершенно чуждо. Однако со временем нарастали восточные влияния на римское население и его религиозность. Восточно-эллинистические представления о царе-боге постепенно приспосабливаются и к римским императорам и властителям. Так Юлию Цезарю они послужили практически, когда он своей политической позиции пожелал придать религиозную санкцию. Римский сенат принял тогда ряд все усиливающихся решений о почитании Цезаря. В 44 году до Рождества Христова эти решения Сената приняли форму действительного обожествления. Наконец, в 42 году до Рождества Христова Цезарь посмертно был официально принят в пантеон государственных богов. На форуме римском ему был посвящен храм как «Дивус Юлиусу», то есть «Божественному Юлию». Император Август при своей жизни запрещал официальное обожествление себя на западе империи, особенно в Риме, потому что римляне не желали этого, им было это чуждо. На востоке империи было иначе. Он дозволил провинциям Осия и Вифиния воздвигнуть храмы себе и богине Роме в городах Пергам и Никомедия. Эта мера, предпринятая в 29 году до Рождества Христова, преследовала две цели. Во-первых, Август угодил римским кругам, проявив сдержанность и дозволив собственный культ только в связи с культом Роме, богини-покровительницы Рима. Во-вторых, он угодил провинциалам тем, что выступил перед ними как внушающий уверенность суверен, каковому на Востоке просто причиталось культовое поклонение. В этом поклонении выражалась настоящая религиозная потребность людей Востока. После многих войн, которые вынесли эти восточные провинции, Август был тем, кто после нужды и нищеты гарантировал им «пакс романа» – римский мир, или, как вот сказано у апостола Павла в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих, «когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Мир и безопасность – это был лозунг империи. Это настроение выражено в знаменитом календарном указе из Приены, 9-й год до Рождества Христова. В этом документе греческие города провинции Осия поздравлялись с днем рождения императора Августа. О нем говорилось как о Спасителе и Боге, день рождения которого для всего мира был началом Евангелия, то есть Благой Вести, и с Рождеством которого началось время новой жизни. Августа сменил император Тиберий. И вот этот преемник Августа Тиберий требовал божественного почитания, но не себя, а Августа, своего предшественника, отклонял таковое почитание для собственной персоны. Но иначе обстояло дело с Калигулой и Нероном, следующими императорами. Фактически, безумный император Гай Юлий Калигула был первым, кто потребовал от всего населения империи почитания самого себя как Бога. Он издал указ поставить жертвенники самому себе и собственные изображения во всех храмах империи, в том числе и в Иерусалимском храме. Последнее не произошло только в связи с тем, что Калигула до этого был убит. Нерон, последний из династии Юлиев, во всяком случае, в конце своего правления, тоже велел почитать себя как Бога. Однако было бы несправедливым сказать, что Нерон преследовал кого бы то ни было за отказ от воздаяния ему божеских почестей. Жестокое гонение на христиан, предпринятое при нем, было преследованием за мнимое уголовное преступление, за пожар в Риме, а не по религиозным мотивам. Так при Нероне. И напротив, древней римской традиции отвечал скепсис Веспасиана, начальника новой династии после Нерона. Юлии закончились, Веспасиан основал династию Флавиев. Так вот, Веспасиан на смертном одре насмешливо сказал: «Увы мне, кажется, я становлюсь богом». Но его сын Домициан, при котором и была написана книга Откровения, пытался ввести абсолютное кесарь Божие. Для его понимания собственной власти характерна формула «Господь и Бог», так он себя называл. Об этом сообщает в своем сочинении «Жизнь 12 Цезарей» историк Светоний. Вот что он пишет. «С тем же самомнением он, то есть Домициан, имел обыкновение начинать какой-нибудь циркуляр, диктуемый от имени его налоговых инспекторов, словами: «Наш Господь и Бог повелевает следующее». Отсюда возник позднее обычай так обращаться к нему письменно и устно». Во многих местах империи Домициану воздвигались статуи из мрамора, золота и серебра. В Ефесе, столице провинции Осия, ему построили храм и воздвигли статую больше натуральной величины. Именно при Домициане начались преследования, в рамках процессов по поводу оскорбления величества. Сначала эти преследования были направлены против сенатской аристократии. В Риме к казни за атеизм, то есть за безбожие, за непоклонение императору, был приговорен консул Флавий Клеменс, а его жена Флавия Домицилла приговорена к изгнанию. В вину им было поставлено то, что они перешли к обычаям иудеев. Это могло быть связано с отказом от богопочитания Кесаря. По этой же причине происходили преследования христиан в Малой Азии. Об этих преследованиях христиан довольно подробно сообщает Плиний-младший, римский проконсул в провинции Вифиния. Это было уже в начале II века, но Плиний упоминает в своих письмах людей, которые отреклись от христианства 20 лет назад, то есть во времена Домициана. Плиний не рассматривает судебные процессы по делу христиан как что-то новое. Примечательно, что он, по его собственным словам, никогда еще не участвовавший в судебном следствии против христиан, очень быстро освоил детальный опыт таких следствий. Это говорит о том, что он использовал уже существующую до него практику. Обвиняемые христиане должны были призывать богов языческих, приносить жертву фимиамом и вином перед статуями Кесаря и других богов, а также должны были при этом проклясть Иисуса Христа. Сам Плиний замечает: говорят, что истинных христиан к этим действиям невозможно принудить. Это значит, что он знал о подробностях практики преследований христиан при Домициане и теперь сам эту практику применяет. Императорский культ прежде всего служил политическим целям. Этот культ был доказательством лояльности, знаком преданности властителю, выраженной в религиозно-культовых формах. Общий имперский культ был средством империи укрепить единство столь различных народов империи. При этом почитание императора было внешним критерием лояльности по отношению к государству, проявлением патриотизма, и для христиан это становилось очень большим испытанием. Конечно, многие этих испытаний не выдерживались и появлялись отступники от христианства. Особым усердием в культе Кесаря отличалась провинция Осия и вообще вся Малая Азия, для которой тайнозритель Иоанн и писал свою книгу. Местные греческие города, которые уже очень рано начали обожествлять своих властителей, привыкли к их культу и вскоре применили этот культ к римским владыкам. Во всяком случае, инициатива культа исходила именно из этих провинций, где жил и трудился апостол и евангелист Иоанн. Уже в 195 году, до Рождества Христова, в городе Смирна был посвящен храм богине Роме, считавшейся обожествленным выражением власти города Рима. Власть божественна, культ власти был обязательным и привычным делом. Рим использовал этот религиозный обычай Востока в своих дипломатических целях ради укрепления своей политической позиции в столь отдаленных краях. Юлий Цезарь в 48 году до Рождества Христова, как и римские чиновники до него, снисходительно согласился с усиленным при нем поклонением его личности в провинциальных городах Асии. Цезаря называли там происходящим от Ареса и Афродиты, видимо явившимся Богом и всеобщим спасителем человеческой жизни. Вот в такой среде и было написано «Откровение». Высшие слои провинциального общества поставляли верховного жреца культа Кесаря и посильно содействовали этому культу. При императоре Домициане, который, в отличие от Августа, не склонен был сдерживать почитание собственной персоны, эти провинциальные круги испытывали особый взлет. Уже после того, как Пергам и Смирна воздвигли храмы в честь Августа и богини Ромы, Ефес построил третий храм в честь императора Домициана. Большинство городов Малой Азии щеголяло надписями, посвящениями с божественными титулами Кесаря. Эти титулы, которые в книге Откровения Иоанна Богослова называются богохульными, потому что они узурпированы, суть следующая: Аугустус, Дивус, Доминус, Деус, Сальватор, то есть величайший, божественный, Господь, Бог, Спаситель, и все это человек-император. Преследование христиан, которые отвергали богопочитание императора, в эту эпоху вполне закономерно. Впрочем, не следует думать о всеобщем организованном Домицианом гонении на христиан. Напротив, это были скорее отдельные акции, которые устраивали местные активисты имперской пропаганды, например, жрецы культа Кесаря. Недаром в книге Откровения именно второй зверь из земли, лже-пророк, принуждает к культу Кесаря, обнаруживая при этом все признаки мага-жреца. Гонения не были еще тотальными. Мы видим, что, например, евангелист Иоанн был приговорен не к смерти, а всего лишь к содержанию на отдаленном острове. Но Иоанн в своей книге Откровения получает от Бога известие о том, что такие гонения вскоре будут всеобщими, жестокими, тотальными. Он провидит таковые. В самом близком будущем он ожидает всеобщее, систематически организованное преследование христиан, свидетелей Христовых тайн, Христовой истины. Так в скором времени и произошло. Дорогие радиослушатели, сегодня мы на этом заканчиваем с вами разбор темы почитания империи и императора в Риме как божества населением Римской империи. Мы видим, что таковое было абсолютно чуждо и смыслу, и всем привычкам христиан, и отвергалось христианами. Никакое почитание никого, никакого идола, кроме единого Бога, недостойно. И поэтому христиане подвергались преследованиям. Разумеется, тотальные преследования христиан в ту эпоху, в начале второго, скажем, века, последовавшие, были провоцируемы часто доносами со стороны. Соседи, знакомые подсматривали, подглядывали, что делают христиане во время своих собраний. Эти собрания были тайными, собирались лишь крещеные, верующие люди, и свои собрания они называли агапами, то есть ужинами, вечерями любви. для людей, которые были чужды всего этого. Само название «Вечери любви» было названием, ну, можно сказать, неприличным. И многие полагали, что там христиане занимаются непристойностями, вот, любя друг друга. Тем более, что поговаривали также, что христиане там едят чье-то тело и пьют чью-то кровь. То есть они занимаются каннибализмом, возможно, они поедают детей, которые у них рождаются после таких ужинов любви. Все это в народе производило смущение, вызывало ненависть к христианам, доносы. Недаром же римский историк Тацит несколько позже пишет о христианах как о самой чудовищной секте, которую когда-либо производило человечество. Вот такие злые слухи о христианах, разумеется, тоже вносили свою долю, свой вклад в жестокие гонения и преследования. Но основная причина – это отказ от имперской лояльности, отказ от почитания империи как богини, Рима как богини, Рим по латыни «Рома» женского рода, и императора как бога. Христиане никогда на это не соглашались, кроме тех лиц, которые не выдерживали испытаний и становились отступниками. Но таких всегда было незначительное количество. Основная же масса породила для нас тех мучеников, кровью которых и возросла, как семенем, Церковь Христова в первые столетия ее существования. На этом я заканчиваю сегодня, дорогие радиослушатели, до нашей следующей встречи в эфире.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: В исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова прозвучала стихира на литии праздника Пятидесятницы, второго гласа Соловецкого напева.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» предлагаем вашему вниманию слово святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского и Таврического, в день Пятидесятницы, на всенощном бдении.
1: Слово святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского и Таврического, в день Пятидесятницы, на всенощном бдении. Апостол Павел, проходя некогда с благовестием Малую Азию, нашел в Эфесе людей, кои называли себя учениками Иисусовыми, а благодати Духа Святого не имели. На вопрос к ним: «Аще Дух Свят прияли есте?» Сии полухристиане ответствовали: «Ниже аще Дух Святый есть, слышахом». При дальнейшем собеседовании оказалось, что они крещены были крещением только Иоанновым, которое, как известно, совершалось в покаянии во имя Спасителя, еще только грядущего, и потому Духа Святого, подобно нынешнему крещению, не имело и не сообщало. Мы, братья, по благости Божией все крещены Христовым крещением, которое без Духа Святого и быть не может, потому все мы участвовали в Его дарах благодатных, при самом вступлении нашем в сей мир. Притом каждый из нас не только часто слышал о Святом Духе, но и сам многократно взывал к Нему с церковью: «Прииди и вселись вны». Но что, если бы какой-нибудь муж апостольский стал теперь среди нас, гласом Павловым во имя всемогущего Бога воспросил: «Вы, кои празднуете в день Святаго Духа, кои ежедневно с церковью дерзаете возглашать, видихом свет истины прияхом Духа Небесного, аще Дух Свят прияли есте?» Что сказали бы мы на подобный вопрос? Увы, оскудение Духа сделалось столь общим между христианами, что перестало почитаться недостатком. Повествование о чрезвычайных дарах благодати – кажется ныне сказанием о чем-то происходившем в другом, не нашем мире. Многие из самых нехудых христиан удивились бы не менее оного учителя Израилева, когда бы им решительно сказано было, что дабы видеть Царствие Божие, необходимо каждому родиться от Духа. Естественно ли, братья, в христианах такое состояние – бездушие? И может ли продолжаться без крайнего вреда для нас? Если неестественно и опасно, то как нам выйти из него? И что делать, дабы стяжать и стяжав сохранить благодать Святого Духа? Почему можно быть уверенным, что мы точно в состоянии благодати и имеем в себе Духа Божия? Вопросы сии так важны, что во всякое время могут и должны занимать ум христианина, тем паче нужно обратить на них внимание в настоящие дни, когда мы торжествуем в честь Духа Утешителя и молим Его, да приидет и селится в нас. Но первее всего обратимся сами с молитвой к сему Всесвятому Духу, да Он Сам подаст мне проглаголать, а вам принять слово истины и спасения. Ибо что значит все слова проповедующего и все внимание слушающих, если не присоединится Его, всепоучающее помазание? Что истинного христианства не может быть без Духа Божия, что действительный последователь Христов есть один тот, в ком живет и действует благодать Духа, сия важная истина сказана и повторена в бесчисленных местах Священного Писания. Еще через пророков говорил Бог, что в последние дни, то есть по пришествии Христовом, Он даст людям закон новый, написанный не на скрижалях, а на сердцах, и что посему, как необходимое средство для цели, будет излита благодать Духа Святого на всякую плоть. Последний великий пророк Ветхого Завета Иоанн Креститель в том и полагал разность своего крещения от Христова, что последним будет сообщаться Дух Святый, как необходимый дар нового, высшего завета. Сам Спаситель говорил о благодати Духа Святого с особенной силой, как о даре необходимом для своих последователей. Так Никодиму, приходившему к нему за наставлением, что должно делать, дабы войти в благодатное царство, он сказал прямо, что для сего нужно родиться свыше, от Духа. И что в ком не произошло сего духовного рождения, тот, кто бы он ни был и что бы ни делал, не может видеть Царствие Божие, тем паче войти в Него. Впоследствии, говоря с иудеями во время великого праздника и приглашая их пить воду живу, текущую в живот вечный, Спаситель опять разумел под сей водой ничто другое, как Духа Святого. «Сие же рече», — замечает Иоанн, — «о Дусе, Его же хотяху приимати верующие». Беседуя с учениками о необходимости для последователей Его вкушения тела и крови Его, Он в то же время засвидетельствовал силой, что сие пренебесное вкушение не может быть действительно, если не будет совершаться в Духе. Дух есть, и же оживляет, плоть не пользует ничтоже. Посему, разлучаясь со скорбящими учениками пред смертью Своею, Спаситель не нашел ничего лучшего сказать в утешении их, как то, что к ним вместо Него приедет Дух Святый. «Уни есть вам, да аз иду, аще бо не иду, аз Утешитель не приедет к вам, аще ли же иду, пошлю Его к вам». И по воскресении, явившись ученикам, Он не принес им с неба никакого другого дара, кроме Духа Святого. «Дуну и глагола им, приимите Дух Свят». И, возносясь на небо, Он заповедал им паче всего ждать пришествия обетованного Утешителя и не прежде исходить на дело всемирной проповеди, как облегшись Его силою. Так много Сам Спаситель говорил о Духе и так много поставлял в Его присутствии. Так говорили и писали о необходимости Святого Духа все апостолы, когда соделались органами Духа и опытом дознали Его необходимость. Особенно примечателен в всем отношении святой Павел. Во всех посланиях своих он ни о чем так часто и так сильно не говорит, как о Духе и Его действиях. Ничего так не желает ученикам своим, как благодати Духа. Ни о чем так не радуется, как о присутствии в них и плодах Духа. Ни от чего так не предостерегает, как от потери Духа. Не иметь Духа Святого у него тоже, что не быть христианином. «Аще кто Духа Христова не имать, сей несть Его». Тот по святому Павлу и не христианин. Посему-то, как мы видели в начале беседы нашей по пришествии в Эфес, первым делом апостола было узнать, имеют ли тамошние христиане Духа. И поилику они не имели, то преподать им Его. Вообще Новый Завет весь исполнен Духом. От Духа производится в нем начало жизни во Христе и новое рождение в жизнь вечную. От Духа повелевается ожидать всякого приспияния и совершенства духовного. Духу усвояются все дары, необходимые для христианина в борьбе с искушениями. Святый Дух представляется и учителем, наставляющим на всякую истину, и утешителем, утешающим во всякой скорби, и свидетелем блаженного соединения христианина с Богом и Спасителем, и с поручником вечных обетований и благ жизни грядущей. Посему и истинный христианин называется человеком духовным, а не христиане и христиане ложные — людьми плотяными, духа неимущими. Таким образом, вся сущность деятельного христианства — по Священному Писанию, состоит в рождении от Духа, в исполнении себя Духом, в хождении по Духу, в возгревании в себе и других Духа. Кто вникнет в свойства нашей святой веры, тот и сам собой убедится, что точно должно быть так, а не иначе, что без Духа Святого невозможно быть христианином. Ибо в чем состоит сущность истинного деятельного христианства, которое одно и стоит всего наименования, ибо одно доставляет право на жизнь вечную во Христе. Сущность всего христианства не состоит ни в огромных и глубоких познаниях, ни в силе и стремительности благих, но приходящих и остающихся без благотворного последствия чувств, ни в поверхностном исправлении всего поведения, коего настоятельно требует самый мир, ни в отсечении некоторых только ветвей злого корня нашего самолюбия, но в совершенном искоренении греха и похоти, в обновлении всех сил духа и сердца, в претворении самого внутреннего начала деятельности и жизни. Кто же может совершить все сие, проникнуть до последнего основания нашего бытия, заключить наш источник тления и смерти и открыть исходище жизни, если не Дух Божий, силою коего мы живем, движемся и есть мы? Христианин обязан распять плоть свою с ее страстями и похотями. Кто же вознесет его плоть на крест, если не будет Духа Божьего? Дух человеческий сам плотен, и потому не может поднять рук на свою питательницу и сообщницу. Притом для него самого нужен крест и смерть. Кто же распнет его, самого плоти и миру? Христианин обязан быть во Христе, постоянно держаться на нем верою, как ветвь на лозе. И только в всем состоянии единства со Христом может быть живым древом, достойным вертограда небесного. Какой же земной вертоградарь может привить нас к сей божественной лозе без Духа Божия? Христианин обязан вести брань не с одной плотью и кровью, но и с духом злобы поднебесной, силами ада. Достанет ли всей борьбе собственных сил наших? Убоится ли гордый Деница нашей мудрости, нашего мужества, нашего терпения и постоянства, если все сие не будет облечено силою Духа Божия? Кратко, христианин должен быть новою тварью, созданной во Христе на дела благие. Возможно ли, чтоб тварь сотворила сама себя? Духом Божиим мы созданы, им же и только им одним и воссозидаемся. Где нет Духа, там нет и жизни духовной. Точно так же, как где нет совершенно воздуха, там нет жизни телесной. Посему те в величайшем заблуждении, кои желают быть добродетельными и не стараются о стяжании благодати Святого Духа, они сеют на камни, пишут на воде, хотят летать без крыл, дышать без воздуха. И ум естественный может испускать из себя лучи света, производить вокруг себя радужное сияние мыслей, но этот свет не имеет теплоты, необходимой для произвращения благих дел, и не в состоянии произвести того боговедения и благочестия, среди коего ходя и не поткнется никогда же. Можно и из естественного сердца выжимать по временам капли благих чувствований. Но все сии капли, как бы ни казались они обильны и свежи, и в самом влиянии своем никогда не произведут живой воды, могущей утолить жажду души, и большей частью испаряются праздно в воздухе, не умягчая строптивого нрава, не оживляя засохшей совести. Можно, наконец, все поведение свое испестрить похвальными поступками, все слова свои растворить светской добротой, похвалить весь образ земного бытия своего и за сие прослыть человеком благородных правил, образцом того, как надобно жить, но невозможно, совершенно невозможно без благодати Святого Духа сделать того, без чего все прочее мало и ничтожно, то есть переменить свое злое по естеству сердце, обновить свой падший дух, отвергнуться своей нечистой воли, умереть навсегда самолюбию. Это выше человека. Это дело одной всемощной благодати Духа Святого. Говоря таким образом, а иначе говорить нельзя, не противореча глубоко истине, не произносим ли мы, братья, тяжкого приговора самим себе? Для вас открыто ваше собственное положение. Знакомы мысли и чувства собратьев наших, известно, каковы обыкновенные дела и занятия всех и каждого. Скажите, много ли людей, о коих можно было бы сказать, что в них обитает Дух Святый? Знает ли каждый хотя бы одного? Среди непрестанных бесед о предметах всякого рода случалось ли хотя раз слышать какое-либо слово о Святом Духе? И за кого бы почтен был тот из вас, кто в каком-либо собрании вашем осмелился бы начать речь о Святом Духе, Его же хотяху приимать и верующие? Что же значит после сего наше христианство? Куда все идем мы и куда думаем прийти, идя таким образом? Может ли наш бедный дух навсегда заменить для нас Духа Божия? Если бы нам без Духа Божия можно было оставаться хотя собственным нашим духом, но это невозможно. В ком нет Духа Божия, в том непременно живет и действует дух злобы. До времени это пребывание его в человеке, невозрожденном благодатью, не так приметно и не сопровождается видимой пагубой, хотя и тут по временам, смотря на поступки таких людей, каждый невольно говорит в всем человеке злой дух. Но при смерти, когда спадут все завесы, когда человек станет один посреди неба и ада, тогда во всей силе обнаружится ужасное влияние духа злобы над душами, не имущими в себе Духа Божия. Если уба, братья, кроткий зов благодати не силен пробудить и привлечь нас к Духу Святому, то да соделает сие страх подпасть без него тлетворному влиянию духа злобы. Ибо, как мы сказали, одно из двух для человека неизбежно. Надобно быть или храмом Духа Святого, или гнездилищем врага Божия. Аминь.
0: Прозвучало слово святителя Иннокентия Борисова, архиепископа Херсонского и Таврического, в день Пятидесятницы на всеночном бдении. Читал Георгий Корольчук. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, в миру Иван Алексеевич Борисов, родился в 1800 году в городе Ельце Орловской губернии в семье священника. Он окончил Киевскую духовную академию и был определен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории. Однако вскоре он был назначен на должность ректора Санкт-Петербургского Александра Невского духовного училища. Здесь же он принял пострижение в монашество с именем Иннокентий и был рукоположен в иеромонаха. В 1825 году отец Иннокентий был назначен инспектором и экстраординарным профессором Санкт-Петербургской духовной академии, а затем возведен в сан архимандрита. Со студентами академии отец-ректор всегда обходился ласково и благородно. Особенно добрым и внимательным бывал он к ним тогда, когда их постигало какое-либо горе. Он жертвовал в этом случае не только своими средствами, но иногда даже и своими жизненными удобствами. Святитель отличался также необыкновенным проповедническим талантом и впоследствии получил имя русского Златоуста. Как проповедник он действовал по преимуществу на сердца слушателей и увлекал их ясностью и простотою слова, тонкими и остроумными сближениями предметов, искусством открывать в них новые и занимательные стороны и умением применять свои поучения к различным случаям и обстоятельствам. Таким образом, будущий святитель создал новую русскую школу проповедничества, далекую внешней эффектности и сухой учености. Императорская академия наук и разные ученые общества почтили литературные заслуги проповедника принятием его в свои члены. Проповеди его были переведены в свое время на греческий, немецкий, французский и польский языки. В 1836 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоялась хиротония архимандрита Иннокентия в епископа. А в 1848 году он становится архиепископом Херсонским и Таврическим. Особое внимание владыка уделял древним христианским святыням Крыма, основанию русского Афона и воссозданию православной молитвенной жизни на развалинах древнего Херсонеса. В последние годы своего святительства Преосвященный Иннокентий принимал самое живое архипастырское участие в бедствиях Крымской войны. Величие духа святителя Иннокентия проявилось в посещении им воинов в лазаретах, где свирепствовал тиф. В сражениях он обходил ряды войск, ободряя героев. Владыка заболел, находясь в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, и на обратном пути в Одессу скончался в Херсоне в 1857 году, в светлый праздник Живоначальной Троицы. Память его празднуется 7 июня по новому стилю.

0: В исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира вечерней праздника Пятидесятницы, напева Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Епископа и всея Руси Чудотворца 2 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в Москве. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Александра Марченкова, епископа Барышского и Инзинского. Новорукоположенный иерарх, избранный к епископскому служению решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 14 мая сего года, стал правящим архиереем Барышской епархии Симбирской митрополии. За литургией патриарху Кириллу сослужили архиереи духовенства Московской и Сибирской митрополии. По окончанию богослужения предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Барышского и Инзинского Александра на служении и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архипастырское благословение. Завершение патриарх Кирилл произнес проповедь. 2 июня, в день памяти святителя Алексия, митрополита Московского и вся Россия Чудотворца, небесного покровителя города Самары, в областной столице прошли торжества, посвященные 175-летию со дня основания Самарской епархии. Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе Самары возглавил митрополит Самарский Новокуйбышевский Феодосий. По окончанию божественной литургии от Покровского кафедрального собора начался общегородской крестный ход к часовне святителя Алексия Московского на речном вокзале Самары. В молитвенном шествии приняли участие архиереи, духовенство, представители органов государственной власти, жители и гости города, всего более 3000 человек. Вместе с верующими в крестном ходе участвовали губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев и глава городского округа Самара Иван Николаевич Носков. У часовни святителя Алексея Московского был отслужен праздничный молебен, который стал завершением крестного хода. Затем к собравшимся обратился митрополит Сыктывкарский Комизырянский Филипп. От имени приглашенных архиереев он сердечно поздравил митрополита Феодосия, духовенство и верующих со 175-летием Самарской епархии, пожелав помощи Божией в дальнейшем церковном служении, мира, крепости и духовной радости. Вечером 2 июня в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 15-ю торжественную церемонию избрания и награждения лауреатов патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В начале вечера состоялась демонстрация фильма о патриаршей литературной премии. Фильм также был посвящен отмечаемому в этом году 50-летней годовщине архиерейской хиротонии святейшего патриарха Кирилла. Имена лауреатов определяются тайным голосованием. По результатам голосования лауреатами патриаршей литературной премии 2026 года стали Василий Иванович Аксенов, Николай Петрович Бурляев и Игорь Александрович Смолькин. Святейший патриарх Кирилл вручил лауреатам сертификаты, дипломы, знаки, премии. По окончании церемонии избрания и награждения лауреатов патриаршей литературной премии была представлена музыкально-поэтическая постановка «По стопам равноапостольных Кирилла и Мефодия», посвященная 50-летию архиерейской хиротонии святейшего патриарха Московского и всея Руси. И последнее сообщение. 2 июня в городе Могилеве открылся форум сестер милосердия белорусского экзархата «Традиции милосердия от сердца к сердцу». Мероприятие, которое собрало более 230 участников со всей страны, прошло под председательством патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина. Организаторами форума выступили Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению белорусского экзархата и Могилевская епархия при поддержке братства в честь святого апостола Иоанна Богослова города Минска. В программу мероприятия вошли выступления, дискуссии, обмен опытом, направленные на укрепление сотрудничества между церковью, государством и общественными организациями в сфере благотворительности, социального, медицинского служения, духовного наставничества. Форум продолжился 3 июня. Участников ожидала экскурсионная программа. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: станции.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: На волнах радио «Град Петров» звучала музыка Хоакина Родриго в исполнении Андреса Сеговии.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Неизвестная Европа. Люксембургский Эхтернах» или «Почему паломники прыгают». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.
2: Мы с вами в Люксембурге, столице одноименного герцогства. Местные жители в шутку называют его самым крупным среди карликовых государств. А что мы знаем о нем? Респектабельные люди, дорогие машины, витрины магазинов элегантной одежды. Все это говорит о преуспевании. Банки сделали Великое Герцогство самым благополучным государством в мире. Но наш рассказ о других временах. Когда-то здесь, в Орденских лесах, жили дикие варварские племена фризов. И это была трудная почва для христианских миссионеров. Но они сюда все же пришли. И семена их проповеди проросли, хоть это случилось и не сразу. По сей день в герцогстве Люксембург возносят свои молитвы ко Христу ученые-монахи-бенедиктинцы из этого древнего аббатства Эхтернах. Его основал пришелец из Ирландии, святой епископ Виллиброрд, просветитель фризов, так называют его здесь. Кто он? Почему его имя до сих пор неразрывно связано с историей этих мест? Три шага вперед и два шага назад. Это танец святого Виллиброрда. Его уже почти тысячу лет танцуют паломники. Они направляются в этот затерянный в Орденах люксембургский городок Эхтернах. Процессия двигается к монастырю, где покоятся мощи святого Виллиброрда. Весной 690 года один английский корабль подхватил кожаным парусом попутный северный ветер. Набирая скорость, он устремился к берегу королевства франков. Самые лучшие корабли, конечно, были у фризов. Они развивали скорость до 5 миль в час. Но и английский корабль тоже был вполне надежен. На таком корабле стоял уже взрослый мужчина 33 лет в рясе бенедиктинского монаха. Он снова в пути. Он странствует с рождения. Да, странствия Виллиброрда начались с самого детства. Он родился в Нортумбрии, это север Британии. Когда мальчику исполнилось 6 лет, отец определил его в монастырь. В то время дети из хороших семей очень часто получали воспитание в монастырях. Кстати, это совершенно не означало, что они обязательно становились монахами. Однако были и те, кому Господь определил служение. Те, у кого внутренняя встреча с Богом произошла уже в юном возрасте. В 15 лет Виллиброрд принял монашество. И, надо сказать, ему повезло с учителями. В то время в Ирландии монастыри славились своей строгой жизнью. В этом они подражали древним египетским отшельникам. Здесь Виллиброрд и встретил монаха Эгберта, своего главного наставника. Эгберт был одним из тех, кому пришла в голову мысль просвещать варварские языческие племена на континенте. Он начал формировать особую школу миссионеров в Ирландии. Своих воспитанников он учил полному самоотречению ради Христа. Подражая апостолам Христовым, монахи-миссионеры должны были до конца своих дней нести свет евангельской истины и свидетельствовать о Царстве Небесном. А что же сам Эгберт? Одного за другим он провожал своих учеников в далекое плавание. Но Эгберт тоже некогда был молод и тоже стремился в дальние края. Он мечтал проповедовать там Слово Божие. Вместе с другими монахами он снарядил корабль. Их было 12 человек, подобно апостолам. Они хотели плыть на континент. Все было уже готово, но за 2 дня до отплытия Господь является Эгберту во сне и говорит, что у него другой путь. Он призван быть учителем и должен оставаться здесь. А вся жажда проповеди пусть обратится в теплые слова наставлений для его учеников. Когда корабль Виллиброрда покидал Ирландию, Эгберт стоял на берегу и смотрел ему вслед. Кто же такие фризы, к которым отправился Виллиброрд? Это был народ германского происхождения, варвары. Еще со времен римлян они населяли территории нынешних Голландии и Бельгии. Фризы занимались скотоводством, торговали и совершали морские путешествия. Иными словами, были и крестьянами, и торговцами, а случалось и пиратами. Авторитет искусных мореходов был в их лице непререкаем. Даже Северное море в их честь называли Фриски. Надо сказать, одна из провинций современной Голландии до сих пор называется Фрисланд, то есть страна фризов. Эти люди твердо держались своих традиционных языческих взглядов. И даже когда Римская империя в IV веке стала христианской, фризов это практически не коснулось. Европа конца VII века – это мир, где пока еще четко выделяются два лагеря. Новые варварские народы-язычники и старое христианское население, которое живет здесь со времен Римской империи. Это две абсолютно разные по духу культуры, но они существуют в тесной связи друг с другом. Их взаимное влияние очевидно. Христиане прекрасно понимают, либо они обратят варваров ко Христу и будут говорить с ними на одном языке, либо мир вновь погрузится во тьму язычества. В связи с этим миссионерство становится насущной необходимостью. По сути, для христиан это вопрос выживания их культуры. Потому и готовили в Ирландии молодых миссионеров. Ярких, образованных людей, которые сумели бы зажечь сердца своей проповеди. Три шага вперед и два шага назад. Это танец святого Вильброда. Его уже почти тысячу лет танцуют паломники, которые направляются в этот затерянный в Арденнах люксембургский городок Эхтернах. Виллиброрд полной грудью вдыхает знакомый с детства соленый морской воздух. В его сердце звучит ликующая песнь святого Патрика, просветителя Ирландии и небесного покровителя всех миссионеров. «Я призываю ныне к себе Божий глаз направлять меня, Божий дар исправлять меня, Божью мудрость учить меня, Божью мощь защитить меня». Эгберт рассказывал Виллиброрду, что варвары живут общинами. Огромную роль в успехе миссии будет играть тот человек, который стоит у власти, то есть вождь. Только бы удалось тронуть его сердце. Если он примет христианство, то за ним крестится вся дружина, затем жены, дети воинов и все остальные. Однако во Фризии ситуация была непростой. Виллиброрд вспомнил рассказ о неудачной попытке обращения в христианство грозного вождя Радбода. Странствующий миссионер рассказал ему о Христе. Говорят, Радбод уже готов был принять крещение. Купель наполнили водой, но в последний момент, когда нога уже была занесена над ней, Радбод спросил священника: «А как же мои предки? Они не были христианами? Какая их ждет посмертная участь? Встречу ли я их после смерти в Царстве Христа?» Очевидно, миссионер был неопытен. Или ему просто не хватило любви. Его ответ был таким: предки Радбода будут гореть в аду, и встреча с ними невозможна. И тогда, как гласит предание, Радбод объявил, что предпочитает остаться в своей вере и после смерти разговаривать со своими дедом и отцом. «Как страшно совершить ошибку», — думал Виллиброрд. «От этого может уберечь только сердечная чуткость и сердце милующее. Нельзя проповедовать, не имея любви. Ведь, как сказал когда-то апостол Павел, даже если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Но как обрести дар такой любви? Пожалуй, это и есть главный вопрос нашей жизни. И без Бога его не решить. Впрочем, давайте вернемся к нашему герою. Вот и долгожданная суша. Виллиброрд сошел с корабля в устье Рейна. Здесь была граница между владениями фризов и франков. Путь его лежал к Пепину II, могучему властителю франков, с которыми Фризия уже долгое время находилась в состоянии войны. Почему миссионер отправляется именно к нему? Во-первых, в конце V века франки уже приняли христианство. Первым королем-христианином был Хлодвиг. Он крестился по наставлению своей благочестивой супруги Клотильды. А во-вторых, земли фризов, куда лежал его путь, уже были завоеваны франками во главе с мажордомом Пипином. Вот к нему-то и отправился наш миссионер. В наше время мажордомами называют управляющих имений. Но в ту эпоху, о которой наш рассказ, все было иначе. Мажордом был старшим сановником при дворе. Он имел право от имени повелителя принимать ключевые решения в государственных делах. Казнить или миловать, воевать или сдаваться – все это мажордом мог решать самостоятельно, не тревожа покой его величества. Именно поэтому период 639 года по 751 в истории франков назовут эпохой ленивых королей. Пипин II успешно воевал с правителем племени фризов Радбодом и отвоевал у него значительные территории. Радбод в то время вел себя тихо, но симпатии ни к франкам, ни к христианам вообще, естественно, не испытывал. Он ждал удобного времени для нанесения ответного удара. Резиденция Пипина тогда была в городе Прюме, и Виллиброрду необходимо было заручиться его поддержкой. Он должен был получить разрешение на то, чтобы поселиться в завоеванных Пипином фризских землях и наладить контакты с местным населением. Пипин охотно дал свое согласие, и Виллиброрд приступил к делу. Он неутомимо путешествует по селениям фризов, строит часовни. Пройдет время, и на этих местах уже будут стоять монастыри. Иными словами, Виллиброрд совершает правильный тактический ход. При поддержке франков у него есть возможность в относительно спокойных условиях проповедовать фризам Евангелие. Этому служению он отдается целиком. В 715 году мажордомом франков станет сын Пипина II Карл Мартел. Со временем он сосредоточит в своих руках всю возможную власть, наведет порядок в земельном законодательстве, остановит исламскую экспансию в Европе, но начало его правления будет отмечено большой междоусобицей. Аристократические фамилии франков столкнутся в борьбе за власть. Этой смутой воспользуется правитель фризов Радбод. Он отвоюет у франков часть своих земель. И христианам в этих землях придется очень тяжело. Епископ Виллиброрд будет призывать его остановить войну, но Радбод не послушается. Однако пройдет время, и все изменится. Радбод потеряет и власть, и все земли. Карл Мартел отвоюет Фризию и включит ее в состав своего государства. Еще в 714 году у Карла Мартелла родился сын. В честь деда мальчика назвали Пипином. Епископ Виллиброрд совершил над ним таинство крещения. Тогда же святитель пророчествовал и об особой судьбе этого ребенка. Знайте, он станет благородным и знаменитым властелином. Он превзойдет всех своих предшественников, бывших правителями франков. Это пророчество святой повторил несколько раз в присутствии своих близких учеников. И надо сказать, что оно в точности сбылось. Когда Пипин вырастет, он станет мудрым правителем и основателем новой династии каролингов, подарившей миру само слово «король». У него тоже родится сын. В честь деда мальчика назовут Карлом. Именно он войдет в историю как Карл Великий. И именно ему суждено будет завершить христианизацию варварских народов и тем самым довести до конца дело святого Виллиброрда. Но до тех пор пройдет еще много лет. Нашему епископу предстоит долгая жизнь в молитве и трудах.

0: Три шага вперед и два шага назад. Это танец святого Виллиброда. Его уже почти 1000 лет танцуют паломники. Это Эхтернах. Немноголюдное, а когда-то и вовсе глухое место. Именно здесь, в начале 8 века, и основывает уже почти 60-летний Виллиброд аббатство во имя Святой Троицы. Сюда он удаляется для продолжительного поста, молитвы и духовных размышлений. Всего того, чему и учили его наставники в Ирландии. Здесь же Виллиброд получает от Бога особый дар. Он начинает творить чудеса. Возможно ли это? Давайте вспомним Евангелие. Христос говорил своим ученикам: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Это сейчас нам кажется, что чудеса бывают только в сказках. А в те времена один миссионер другому в дружеской переписке мог вполне написать следующее: «Ты получил от Бога дар чудес. Прошу тебя, не превозносись». Самое известное в то время чудесное событие произошло в этом женском монастыре в Трире. Здесь вспыхнула эпидемия чумы. Сестры знали, что неподалеку в аббатстве Эхтернах живет почитаемый епископ. К Виллиброду послали людей и попросили молитв. Однако он, невзирая на опасность, тут же приехал сам и стал служить в монастыре литургию. По окончании службы он еще долгое время молился на коленях. После этого эпидемия пошла на спад. Ни один человек больше от чумы не умер. Этот монастырь – свидетель настоящего чуда. А памятник в Трире святому Виллиброду – воспоминание о том событии. 719 года здесь, в городе Утрехт, находилась епископская кафедра Виллиброда. Слава об этом человеке разлетелась не только по Фризии, но и по всей Западной Европе. Многие приходили к нему за наставлением и советом и удивлялись тому, что это за человек. По свидетельству биографа Алкуина, Виллиброд, несмотря на возраст, выделялся как духовно, так и телесно. Ибо был среднего роста, величественной наружности, красив лицом, радостен духом, мудр в наставлении, приятен в речи, сосредоточен в характере, энергичен во всем, что делал ради Господа. В 719 году сюда, в Утрехт, в поисках духовного наставника, приходит другой миссионер, в будущем очень известный. Его назовут апостолом Германии. Имя его Бонифаций. Он был моложе Виллиброда. Бонифаций родился в 70-х годах 7 века и тоже в Англии. С 7 лет, как и Виллиброд, воспитывался в монастыре. Получил блестящее образование. Очень серьезно изучал священные писания, историю, грамматику и поэзию. В 30 лет стал священником. Возглавил монастырскую школу, где и преподавал. В 717 году он стал аббатом своего родного монастыря. Казалось бы, чего же еще? Но Бонифация, как и Виллиброда, влекла иная жизнь. Он жаждал не покоя, а подвига. После 40 лет, когда многие искренне считают, что уже поздно начинать новую жизнь, он навсегда покидает родину и становится странником ради Христа. Он пришел во Фризию к Виллиброду. Более 3 лет они провели вместе в этом монастыре Эхтернах. Миссионерство для них всегда было делом жизни. Они подходили к нему творчески и не щадили сил. Но когда они встретились, то развернули работу поистине невиданных масштабов. Выражаясь современным языком, они начали формировать систему религиозного образования фризов. Ведь проблема изучения Евангелия была хотя бы в том, что читать умели единицы. Как сказали бы современные социологи, 1% населения. Это касалось и священства. Виллиброд и Бонифаций открывали школы для детей и взрослых. При этом они оба были живыми людьми и не только молились и трудились вместе, но и подчас отчаянно спорили. К примеру, Бонифаций считал, что нужно активнее привлекать внешнюю силу франков, что все обращенные народы надо подчинять римскому первосвященнику. Виллиброд же, как более старший, часто напоминал евангельскую притчу о зерне, которому требуется время для роста. «Не стоит спешить, — говорил он, — нужно сеять щедро и при этом бережно». и иметь терпение, чтобы дождаться хорошего плода. Время покажет, что правы были оба. Виллибродт видел в Бонифации не только самого одаренного из своих учеников, но и своего преемника на кафедре здесь, в Эхтернахе. Однако тот чувствовал, что у него свой путь. Он ушел вместе с армией Карла Мартелла на восток Германии. Там и остался. Ему предстояло совершить множество благих дел. Просветить многочисленные германские племена от Рейна до Эльбы. У средневекового писателя Рабана Мавра есть удивительные слова об этом человеке. Он пишет, что Германия может гордиться святым Бонифацием так же, как Рим – апостолом Петром, а Эфес – апостолом Иоанном. Уже в XII веке Бонифация назовут апостолом Германии. А епископ Виллибродт последние 3 года своей земной жизни проведет в Эхтернахе. Подвиг молитвы и поста он не оставлял до конца своих дней. Виллибродт достиг какой-то особой духовной сосредоточенности. Он стремился к уединению, но при этом никому не отказывал в помощи. Именно в этот период к нему стали приходить люди, страдающие нервными заболеваниями, чаще всего эпилепсией.
1: Когда же все это началось? Да практически сразу после того, как чудесным образом, по молитвам Виллибродта, в монастыре появился вот этот источник с очень вкусной водой.
0: К Виллибродту привели человека, которого считали бесноватым. Причиной были его частые нервные припадки. Но святой Виллибродт видел, что этот человек вовсе неодержим. После исповеди и литургии, когда больной причастился Христовых тайн, по какому-то особому вдохновению он решил умыть его в этом источнике. После этого припадки прекратились. Зато больных стало приходить все больше и больше.
1: Епископ Виллибродт представился о Господе в аббатстве Эхтернах в возрасте 81 года в 741 году.
0: Вот здесь, в этом мраморном ковчеге, его мощи находятся по сей день. Почитать святого начали сразу же после его кончины. Люди приходили к нему и просили о помощи так, как будто он и не умирал. Его биограф Алкуин спустя всего несколько лет собрал достаточное количество свидетельств той помощи Божией, которая посылалась людям через почившего епископа. Давайте вспомним некоторые из них. Однажды в церковь принесли женщину, которая 7 лет лежала полностью разбитая параличом. Родные очень сильно молились за нее здесь, перед мощами любимого ими святого. А потом приложили к ризе Виллибродта. И произошло чудо. Женщина встала и на своих ногах вернулась домой. Многие люди понимали, что причиной их жизненных невзгод были те страсти, которые ими владели. Злоба, зависть, пьянство, гнев и многие другие. Трудно справиться с ними самостоятельно. А потому в знак особой скорби и покаяния люди на коленях приползали сюда, к мощам святого. Они просили, чтобы Господь по молитве Виллибродта освободил их от духовных недугов. Но чаще всего здесь получали исцеление от особых нервных заболеваний. Три шага вперед и 2 шага назад. Это танец святого Виллибродта. Его уже почти 1000 лет танцуют паломники, которые направляются в этот затерянный в Арденнах люксембургский городок Эхтернах. Эту оригинальную процессию называют прыгающей. Впервые они упоминаются в 1497 году. Паломники вставали подвое, для равновесия связывались друг с другом платком и некоторое время шли пешком, как обычно. Но как только начинала звучать молитва святому Виллибродту, они принимались скакать на одной ноге. 3 шага вперед, 2 шага назад. Таким образом они проходили десятки километров. Откуда же происходит этот странный обычай? Его истоки нужно искать в Средневековье, когда к святому Виллибродту выстраивались целые шествия больных эпилепсией.
1: Представьте, 1000 людей, скованных общим недугом. Кто-то идет сам, кого-то несут ближние. Люди взволнованы, их нервы напряжены до предела. Они идут, падают, снова поднимаются и идут. И в какой-то момент кажется, что вся эта процессия как бы подпрыгивает.
0: Раз в году, во вторник, следующий за праздником Святой Троицы, по сей день совершается это шествие. С 1947 года для облегчения пути паломники прыгают иначе. Два шага вперед и прыжок вправо. Потом два шага вперед и один шаг влево. Послушайте, сейчас звучит марш святого Велеброна. Как только смолкают его звуки, паломники идут обычным шагом и ждут, когда музыка заиграет снова. Но вот они в храме. Мощи святого Велеброна уже рядом. Они близки к цели. Однако внутри храма тоже никто не идет нормальным шагом. Все прыгают. Причем прыгают не только к мощам святого, но и доходят до его источника. Если человек с верой в Господа и с молитвой пьет эту воду, он получает облегчение в болезни. Отдельные свидетельства о помощи святого Велеброна больным эпилепсией есть и в наше время. Мы часто размышляем о значении личности в истории. Что же все-таки рождает эту личность? Исторические предпосылки? Или личность также может влиять и формировать исторические события? Дать однозначный ответ на этот вопрос сложно. Но есть люди, которые в своем желании быть с Богом во всем следуют Ему и делаются Ему подобны. Именно им присуща духовная гениальность. В православной церкви память святого Велеброна совершается 20 ноября. Когда церковь прославляет того или иного человека, она призывает подражать ему в какой-либо добродетели. Чему же мы можем научиться у святого Велеброна? Прежде всего, его отваге, жертвенности и, конечно, любви.

прозвучала передача из цикла «Неизвестная Европа» «Люксембургский Эхтернах» или «Почему паломники прыгают». Материал предоставлен автором сценария и ведущим священником Тимофеем Китнисом, директором паломнической службы святого апостола Фомы в Германии.

В одной уединенной долине, окруженной со всех сторон дремучим лесом, находилась хижина, в которой жил угольщик с женой. Бог дал им маленькую дочку, но они не знали, каким образом окрестить ее и кого звать в кумовья. Хижина была отдалена от всякого жилья, и в соседстве не было ни одной церкви. Они жили так уединенно, что не были знакомы ни с кем, кроме тех, кому продавали свои уголья. Однажды жена сказала угольщику: «Нашей девочке скоро будет 6 недель, а она еще не крещена. Это меня очень мучит. Хотя церкви отсюда все и отдалены, но здесь, в лесу, живет монах-пустынник, и он, конечно, не откажется окрестить наше дитя. Поди к нему завтра поутру и попроси его об этом». «Хорошо», — сказал угольщик, «но ведь нужны также и кумовья, их-то где взять? Позови кого-нибудь из тех, которые приезжают покупать у нас уголь, тебе, верно, отказа не будет». Угольщику хотелось бы позвать в кумовья кого-нибудь из своих, но родные и друзья его жили очень далеко, и ему невозможно было ни самому предпринять такого дальнего пути, не ожидать, чтобы они согласились ехать к нему на крестины в такую даль. Итак, послушавшись совета жены своей, на другой день, ранехонько поутру, он пустился в путь. Долго-долго он шел густым лесом. Вдруг увидел идущую к нему навстречу прекрасную девушку. На ней была одежда белая, как снег, а на голове развивалось зеленое покрывало. Приблизясь к угольщику, она остановилась и сказала: «Здравствуй, друг мой угольщик, куда ты собрался так рано?» Угольщик почтительно поклонился прекрасной девице и отвечал: «Я иду к пустыннику просить его, чтобы он пришел окрестить мою маленькую дочку, а потом пойду искать кумовьев. Я здесь живу на чужой стороне, не имею ни родных, ни друзей». «Не трудись понапрасну искать кумовьев», — сказала девица. «Я знаю, что ты хочешь звать кого-нибудь из тех, которые покупают у тебя уголье. Никто из них не пойдет к тебе в кумовья. Все они откажутся, не желая убыточиться на риски. Послушай моего совета. Возьми в кумы меня. Для девочки нужна только одна крестная мать. Я охотно соглашусь быть ею. А без подарка девица-березница никогда не приходит. Подумай об этом хорошенько. И если желаешь иметь меня кумою, то дай мне знать это вот каким образом. Видишь ли мою большую березу? Стукни по ней своей тростью столько раз, во сколько часов ты хочешь, чтобы я к тебе пришла». Сказав это, красавица исчезла. Удивленный угольщик несколько времени стоял, как окаменелый. Потом продолжал путь свой, покачивая головой. Он нашел пустынника в келье и сказал ему о своей нужде. Отец Венедикт обещал прийти на другой день в 3 часа пополудни. Когда же он спросил, кто будут кумовья, то угольщик рассказал ему о своей встрече с прекрасной незнакомкой. «Наружность-то ее очень привлекательна», — продолжал он, «и в ней видна какая-то неизъяснимая кротость и доброта. Но мне лучше хочется иметь обыкновенную куму, а не такую знатную госпожу. Она же еще и знает все, что должно случиться вперед. Бог знает, откуда она взялась и куда девалась. Да ее еще и звать надобно, постучав по березе, в котором часу ей приходить». Отец Венедикт старался утвердить его в этих мыслях, и угольщик пошел в ближайшее селение, где жил один из знакомых. Когда он изъяснил свою просьбу, то знакомец нахмурился и отвечал: «Я охотно бы пошел к тебе, да у меня и так уж слишком много крестников и крестниц, к тому же и недосуги.
На этой неделе мне из селения нельзя отлучаться ни на шаг. Только уж, друг любезный, не взыщи, извини меня. Экой ты, братец, самому нельзя, так отпусти хоть хозяйку свою, ведь для девочки нужна только крестная мать. Статочное ли дело, чтобы я отпустил свою бабу без себя сквозь такой густой дремучий лес? Да и у нее теперь тоже много дела. Нет уж, извини, приятель. Угольщик вышел от него, ворча сквозь зубы. Слишком много крестников. Тебе не хочется ничего дать на крест. Он пошел в другую деревню, еще к знакомым, и оттуда его выпроводили также, говоря: «Поздравляем с дочкой, дай Бог тебе счастье, но крестить у тебя нам невозможно. Мы несчастливы на крестников, они у нас не стоят. Мы положили зарок ни у кого не крестить. Благодарим за приглашение». «Видно, девица-березница угадала», — подумал угольщик, продолжая путь свой. У него был еще знакомый купец, живший в ближнем городке. «Нет, любезный», — отвечал он с величайшей спесью, — «меня и все зовут крестить, потому что я человек зажиточный. Всякому бы хотелось от меня поживиться чем-нибудь. Знаем, брат, знаем. А ты будь доволен тем, что я всегда на чистые деньги покупаю твои угли». Огорченный угольщик пошел домой. «Теперь, — сказал он, — уж не хочу больше никого звать. И что ни говори, честный отец Венедикт, а я позову в кумы девицу-березницу. Она сама назвалась. Это знак добрый». Утомленный своим странствием, он вечером пришел в лес и, отыскав большую березу, стукнул по ней 3 раза своей тростью. Жена спрашивала, отчего он так долго ходил. «Ах, жена, — отвечал он, — я ходил долго и далеко и нашел всего 1 куму, и там, может быть, тебе не по нраву придется». Тут он рассказал обо всем, что с ним случилось. Жене нисколько не была неприятна такая чудная кума, да другой же и взять было негде. Однако она ожидала ее с некоторым беспокойством. Утро прошло в разных приготовлениях. Невзирая на недостатки свои, угольщикова жена хотела, как возможно лучше, отпраздновать крестины единственного своего дитяти и показать свое мастерство в поваренном искусстве. Пустынник пришел в назначенный час, вслед за ним вошла и девица-березница. Белое платье и зеленое покрывало придавало необыкновенный блеск красоте ее и стройному высокому стану. После первых приветствий она подошла к колыбели младенца и рассматривала малютку. «Поздравляю вас с такой дочкой», — сказала она родителям. «Она будет прекрасна, хороша лицом и очень стройна». Взяв младенца на руки, она подошла к купели. Пустынник спросил, как нарещи имя новорожденной? Крестная мать, не дав выговорить родителям ни слова, сказала: «Хочу, чтоб ее звали Бетула». «Бетула?» — возразил пустынник. «Но такого имени нет в святцах. И если я не ошибаюсь, то в переводе оно значит «береза». «Точно так», — сказала девица. «Но что до этого? Разве береза не сотворена Господом Богу на пользу человеку? Береза была на свете прежде святцев. Прошу вас, батюшка, не говорить мне ничего дурного о березе и не отнимать у меня право дать имя моей крестнице». Она так решительно объявила свою волю, что ни отец, ни мать, ни пустынник не осмелились ей противоречить, и девочка названа была Бетулою. Казалось, крестная мать не принесла ничего с собой. Но когда понадобилось белье, во что принять младенца, то она вытряхнула из рукава своего белую простыню, обшитую зеленой бахромой, потом тонкую и, как снег, белую рубашечку, крестик из березового дерева на зеленой ленточке и зеленую шелковую шапочку для младенца.
наконец, и утиральник на руки крестившему священнику, весь белый и по концам расшитый зеленым узором, изображающим березовые листья. После крестин девица-березница, отдавая матери младенца, сказала: «Теперь мне надобно подарить чем-нибудь мою крестницу», и опять вытряхнула что-то из широкого рукава своего. Отец и мать, и пустынник думали, что она подарит дитяти золотую или серебряную игрушку. Но как выразить их удивление, когда они увидели, что девица-березница положила в колыбель своей крестницы простую ложку из березового дерева? «Берегите мой подарок, как глаз», — сказала она. «Со временем он дочери вашей пригодится». Угольщикова жена собрала на столе все, что приготовила для гостей своих. Большое блюдо прекрасной свежей рыбы, которую муж ее поймал в ближней речке, пироги, яичницу, кашу с молоком, браги и большой кувшин меду от своих пчел, которые она умела варить очень хорошо. За столом все были веселы, много смеялись и шутили, так что не заметили, как наступил вечер и начало смеркаться. Пустынник хотел идти домой, но кума остановила его, сказав: «Я сама втеснилась в круг ваш, следственно и должна исполнить все ваши обычаи. Я знаю, что кум должен подарить священника, крестившего дитя. Но как теперь кума нет, то я обязана наградить вас за труд, батюшка. Протяните свою руку». Пустынник, помня деревянную ложку, совсем не желал получить подобного подарка. Он благодарил, говоря, что за исполнение священной обязанности не требуется никакой награды, и что он, в особенности как человек, совершенно отрекшийся от света, не нуждается ни в чем. Но она не слушала никаких отговорок. «Если вы сами не имеете нужды в моем подарке, — сказала она, — то употребите его в пользу ближних или на благолепие храма Господня». Она вынула из кармана полную горсть свежих березовых листьев и почти насильно высыпала их в пригоршни пустыннику. Но березовые листья, падая из рук ее, звенели и обращались в блестящие золотые монеты. Угольщик и жена в безмолвном удивлении смотрели на происходившее и невольно взглянули на деревянную ложку, чтоб увидеть, не превратилась ли она в серебро, золото или бриллианты. Но также деревянная ложка лежала в малюткиной колыбели. Кума заметила это движение и, улыбаясь, сказала: «Берегите мой подарок. Когда же крестница моя подрастет, то ее научите беречь его. Бог да благословит вас и вашу дочку». При сих словах она вышла и скрылась в лесу. Пустынник также ушел. Угольщикова жена была очень недовольна. «Мне хочется бросить эту деревянную ложку», — сказала она. «Если кума наша могла дать пустыннику целую горсть червонцев, то почему бы ей не дать нашей бедной девочке чего-нибудь получше этой деревянной ложки, которая и гроша не стоит?» Угольщик улыбнулся и сказал: «Глупая ты женщина! Благодари Бога за то, что кто-нибудь согласился окрестить нашу дочь. Мало ли я вчера бегал понапрасну. Если бы не девица-березница, то у нашей малютки до сих пор не было бы крестной матери, и она все оставалась бы некрещенную. Когда она назвалась к нам в кумы, тогда мы не думали ни о рисках, ни о подарке, и теперь бы нам в голову не пришло ожидать какого-нибудь подарка, если бы она сама не дала эту деревянную ложку. Будь довольна всем и не бросай ложку в печь, но береги ее. Разве березовые листы не превратились в червонцы? Может статься со временем и из ложки выйдет что-нибудь путное».

Дочка росла не по дням, а по часам. Она была прекрасна. Отец и мать страстно любили ее и полагали в ней все свои радости, все свое счастье. Но как других детей у них не было, то они от излишней любви ее ужасно баловали, во всем исполняли ее волю, старались угадывать ее желания и предупреждать их, смотрели ей в глаза, ни в чем не останавливали и таким образом приучили ее считать себя главным лицом в доме и рожденной для того, чтобы повелевать отцом и матерью. Если не скоро выполняли ее приказания, то девочка принималась плакать, так что не знали, чем ее утешить, и плакала до тех пор, пока сделают, чего она хочет. При всей любви своей родители не всегда могли выполнять ее требования, ибо она часто желала невозможного. Она сердилась, капризничала беспрестанно и почти никогда не была ни веселой, ни счастливой. Таким образом, маленькая Бетула достигла 4-летнего возраста, и крестная мать во все это время не навестила ее ни разу. Однажды в рождественский сочельник поздно вечером угольщикова жена при свете ночника дошивала платьице, которым хотела подарить в праздник свою милую дочку. Муж уже крепко спал после дневных трудов, так же спала и Бетула. Вдруг кто-то постучал в ставень. Угольщикова жена отворила дверь в сени и увидела высокую женщину в одежде белой, как снег, и с темным покрывалом на голове. «Здорово, кумушка», — сказала она. «Неужели ты не узнала меня?» «Верно, это от моего зимнего темного покрывала. Я проношу его еще несколько месяцев, всю зиму, а зеленое надеваю только летом. Я пришла проведать мою крестницу. Растет ли она? Умнеет ли?» «Водите в горницу, кумушка», — сказала угольщикова жена. «Крестница ваша спит? Слава Богу! Она уж таки великонько становится. Только не могу сказать, чтобы умна была. Такая неугомонная, что не знаешь, чем ей угодить. Все сердится да плачет. А-а-а! Понимаю», — прервала девица-березница, — «мне надобно подарить в праздник мою крестницу. Вот я вижу, кумушка, ты готовишь ей новое платьице, и я знаю, что ты не один этот подарок припосла для нее к такому великому дню. Вот, положи мой подарочек вместе с своими, он ей пригодится». Она всунула что-то в руку угольщиковой жене, которая подумала: «Ну, теперь-то она уж верно принесла что-нибудь хорошенькое». Но как же она испугалась, увидя пук березовых розок, связанных широкой зеленой лентой. Прежде, нежели она успела опомниться, кумушка вышла вон и скрылась в темноте.

0: Продолжение слушайте завтра в 16:40.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Сегодня парламент Петербурга принял за основу законопроект о расширении

до 15 миллионов рублей составили потери, связанные с задержкой работ по благоустройству парка академика Сахарова. Если появляются новые исторические сведения или ранее неизвестные обстоятельства, заявление по-прежнему может быть подано и будет рассмотрено, добавил он. Дублирование уже рассмотренных обращений больше не сможет выступать инструментом для остановки необходимых работ.

Петербурге особняк Аверина включат в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе ГИОП. Историческая постройка расположена на Белоостровской улице. С начала 1880-х годов участком владел купец Антон Петров. В 1883 году ему выдали разрешение построить двухэтажный кирпичный дом. В 1889-1890 годах возведен трехэтажный флигель, соединенный с двухэтажным домом проездной аркой. К 1897 году домовладение перешло дворянке Екатерине Авериной. В 1900-х, начало 1910-х годов здесь располагался технохимический завод «Якорь».

Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на проведение реставрационных работ в историческом здании «Дом презрения вдов и сирот придворного духовенства», расположенном на проспекте Чернышевского, дом 1. Идея создания специального дома для вдов и сирот духовенства при дворе появилась в 1887 году по инициативе императора Александра III. Фасады здания выполнены в эклектическом стиле с элементами псевдорусского направления, что соответствовало эстетическим предпочтениям императора. Внутри дома было предусмотрено 60 квартир от 1 до 3 комнат. Церковь, находящаяся при Доме Презрения, была освящена 16 января 1890 года в честь святой преподобной Ксении Римлянки. Она была подчинена придворному ведомству. Службы в ней посещали священнослужители императорской и великокняжеской семьи. В настоящее время здание находится в частной собственности. Церемония, посвященная открытию в Кронштадте местного отделения Русского географического общества, состоится 5 июня в историко-культурном комплексе «Форт Константин». Кронштадтское отделение Русского географического общества стало первым в истории общества местным отделением в Петербурге и расположено в форту, названном в честь первого председателя Русского географического общества, великого князя Константина Николаевича, сына императора Николая I. В рамках церемонии состоится подписание соглашения о совместной деятельности Кронштадтского отделения Русского географического общества с Фондом содействия изучению, сохранению, популяризации истории морской деятельности человека «Люди моря».

Русский музей проведет ежегодный праздник «День летнего сада» 6 и 7 июня. Пространство превратится в театральную сцену. На аллеях посетители увидят спектакли, балетные постановки и многое другое. Отдельный блок праздника посвятят поэту Александру Пушкину. Здесь покажут сказки Арины Родионовны, спектакль «Выстрел», сказ о попе и его работнике Балде, Моцарт и Сальери. Театр марионеток имени Демини представит постановку «Куклы и клоуны». Также зрителей ждет иллюзорно-цирковое шоу для всей семьи и многое другое. Полная программа опубликована в социальных сетях Русского музея. В музее Фаберже в Петербурге начала работу экспозиция Константина Владимир Маковский «Любовь земная и небесная». На ней представлено наследие двух братьев. Всего на выставке можно увидеть 168 работ, в том числе из Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Нижегородского государственного художественного музея и многих других. Есть и работы из 10 частных коллекций. Картины в наш город привезли из разных уголков России, от Хабаровска до Калининграда. Специально для этой выставки отобрали 9 работ братьев Маковских из Узбекистана. В России их можно увидеть впервые. Эти картины

отреставрировали российские специалисты. Выставка «Санкт-Петербург. История в двух веках» пройдет на втором этаже парадного корпуса Росфото с 3 июня по 26 июля. На выставке представлены и первые съемки города 1860-х годов, и снимки, сделанные в ателье Карла Буллы, и кадры 1980-х-90-х годов. В парадном корпусе Росфото покажут работы мастеров разных эпох – Альфреда Лоренса, Карла и Виктора Буллы, Бориса Игнатовича, Бориса Кудаярова, Сергея Фалина, Валерия Дегтярева, Сергея Свешникова, Алексея Титаренко и других. Главный герой проекта – в Петербург. Организаторы обещают, что фотографии разных веков подчеркнут его традиционный умышленный образ. На снимках архитектурные памятники, связанные с основанием города, жанровые сюжеты, кадры, связанные с Великой Отечественной войной, будут и репортажные снимки, запечатлевшие городскую повседневность.

0: завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 4 июня, переменная облачность без осадков, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 54%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. В пятницу, 5 июня, переменная облачность без осадков, плюс 23-25. Атмосферное давление 759 миллиметров, относительная влажность воздуха 44%, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, ближайшие два дня переменная облачность без осадков, завтра плюс 20-22, в пятницу 23-25 градусов тепла. Сейчас в Петербурге плюс 22, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985 49 33 и 982 40 19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская. Творчество Антона Брукнера. Передача вторая.
1: Седьмую симфонию Брукнер закончил 5 сентября 1883 года. И сначала музыканты не приняли ее, как и все предшествующие симфонии композитора. И только после исполнения Нитишем симфония была понята и принята. В некоторых отзывах критики его даже именуют гением. И лишь Ганслик остается верен себе и называет седьмую симфонию неестественной, болезненной и развращающей.

Теперь уже лучшие дирижеры соревнуются за право исполнить симфонии Брукнера. И не только последующие, но и более ранние. Его музыка начинает звучать во многих странах Европы. Звучит и его «Тедеум», написанный в 1884 году. В Гамбурге и Байроте исполняются его мессы. Но счастье, как всегда, не бывает полным. Резко ухудшается состояние его здоровья. В 90-м году он не может продолжать преподавание и просит отпуск в консерватории. Ему удается получить пенсию. С 1891 года его педагогическая деятельность прекращается. В знак его заслуг философский факультет университета присваивает ему степень почетного доктора. Наконец-то он может полностью отдать себя творчеству. В течение 6 годов, включая 1890, он создает 8-ю симфонию, но последнюю, 9-ю, завершить уже не довелось. 11 октября 1896 года Брукнер скончался. По предсмертному желанию композитора прах его был перевезен в монастырь Сан-Флориан и похоронен в склепе под органом, за пультом которого композитор провел столько лет. 9-я симфония, оставшаяся незаконченной, тем не менее полноценна по существу. Больше того, она просто гениальна. Сохранились эскизы финала симфонии, которые показывают, что финал был задуман грандиозно, с фугой и хоралом. Предчувствуя, что он не успеет закончить, Брукнер рекомендовал при исполнении симфонии вместо последней части, так и не записанной, исполнять «Тедеум». Но даже незаконченная симфония поражает величием замысла, производит сильнейшее впечатление, и пожелание заканчивать ее «Тедеум» не выполняется, так как величественная «Адажио», третья часть, вполне убедительно завершает монументальный цикл.

0: Закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская, посвященная творчеству Антона Брукнера. В передаче прозвучали фрагменты 7-й и 9-й симфоний Антона Брукнера.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 17:10.
2: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19:00 по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: На волнах радио «Град Петров» звучала музыка Хоакина Родриго в исполнении Андреса Сеговии. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: О почитании Пресвятой Девы Богородицы. Пресвятая Дева – великая помощница роду христианскому, особенно же подвязающимся в духовной жизни и желающим воспрянуть от греховного жития. Через нее, говорит святой Августин, Бог снизшел на землю, чтобы через нее люди удостоились восходить к Нему. Она единая, несомненная надежда и споручница грешников, к покаянию их воздвязающая. Она спасает и милует всех, притекающих под ее матерний покров. Она – милости неоскудеваемый источник, стена необоримая, ходатайство ко Творцу непреложное, упование и предстательство всех верных, надеющихся на нее. Ей единой изрек Господь и Сын ее, что все ее прошения исполнятся, и я матерним молением отвращается от грешных праведный гнев Божий, на них движимый. Она, как говорит святый Дмитрий Ростовский, ставший между Богом и грехами нашими, как посредница, не пускает проходить близ пред Бога грехам нашим, и глазом своих за нас молитв отражает глаз грехов наших смертных, вопиющих на нас к Богу. На Пресвятую Деву мы должны взирать, как на нашу всемощную ходатайницу пред престолом Вседержителя. Мы ей усыновлены при кресте в лице возлюбленного ученика Христова, ей принадлежим, как стяжание, искупленное драгоценную кровью Бога и Сына Ее. Благодеяния, изливаемые ею на мир православный и беспредельны, паче песка морского, чему живое свидетельство множество чудотворных ее икон, источающих бесчисленные чудеса миру православному. Но недостаточно только любить Пресвятую Деву, необходимо и подражать ее святейшей жизни, ее чистоте, ее непорочности, ее кротости, милосердию, смирению, ее совершенной преданности воле Божией, и тогда только можем дерзать именовать ее Матерью Своею, и тогда только мольбы наши ей благоприятны и нам спасительны.
2: Статью, опубликованную в ежемесячном православном журнале «Вечное» за октябрь 1970 года, для вас читал Михаил Демидов.

0: Тропарь Богородицы Девы четвертого гласа греческого распева в гармонизации Александра Архангельского прозвучал в исполнении русского хора в Париже под управлением Федора Поторжинского. Запись архивная.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в резиденции на Каменном острове. Состоялось заседание архиерейского совета. Ситкинская икона Божьей Матери передана Приморской пустыне. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти равноапостольных Константина и Елены Владимирской иконы Божьей Матери 3 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил иерейским чином божественную литургию в домовом храме Тихвинской иконы Божьей Матери.

Заседание архиерейского совета под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе прошло 3 июня в епархиальном управлении. Участвовали епископы Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, секретарь архиерейского совета протоиерей Сергий Куксевич. В своем обращении владыка отметил, что прошло более 2 месяцев со времени предыдущего заседания и после великих праздников Светлого Христового Воскресения, Вознесения Господня, Пятидесятницы, церковь вошла в привычный размеренный ритм. Правящий архиерей ознакомил присутствующих с рядом решений, принятых на заседании Священного Синода, прошедшего 14 мая. Митрополит Варсонофий поблагодарил присутствующих за поздравления с днем его рождения, отметив, что между епархиями митрополии сложились подлинно братские отношения. Митрополит Варсонофий рассказал о своем участии в памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 323-й годовщине со дня основания Санкт-Петербурга. Как временно управляющий Выборгской епархией, владыка выступил с сообщениями о проведении второго заседания двустороннего консультативного совета в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и епархией и курсов повышения квалификации для священнослужителей в 2025-2026 годах. Епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав рассказал о праздновании 385-летия первого обретения мощей преподобного Александра Свирского и о прошедшем мероприятии в рамках Всероссийской недели семьи. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан выступил с сообщениями о молодежном православном семейном форуме «Вера, единство, современность», прошедшем в Гатчине, и об открытии выставки студенческих работ «Архитектурный облик Гатчинской епархии. Взгляд завтра» в Духовно-просветительском центре Покровского собора. Епископ Петерговский Силуан представил отчет о деятельности Санкт-Петербургской духовной академии за истекший период. Храм Спаса на Крови на канале Грибоедова вернули утраченные в прошлом веке исторические топазовые кресты, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Часть иконостаса была утеряна в 20 веке. Иконостас храма, выполненный в 1901-1907 годах в Генуе из итальянских разноцветных мраморов по проекту архитектора Альфреда Парланда, был увенчан 3 крестами из горного хрусталя, его также называли белым топазом, ограненного на императорской фабрике в Петергофе. Кресты и верхняя часть мраморного навершия исчезли в первой половине XX века. Как пояснили в ГИОП, восстановление утраченного навершия 2 малых и большого центрального крестов провели на основании сохранившихся архивных фотографий, в том числе снимка Карла Буллы 1917 года. Работы выполнялись по заказу Государственного музея Исаакиевский собор. Навершие иконостаса с резными элементами цветов и листьев восстановлены в аутентичном материале – итальянском мраморе. Каркасы крестов изготовлены в Златоусте из латуни с позолотой, а поверхность украшает ограненный в Екатеринбурге горный хрусталь. На большом кресте 114 камней, на малых – по 110 камней различной величины огранки, уточнили в ГИОП. Таким образом, уникальному иконостасу вернули его исторический облик спустя почти столетие. Использование аутентичных материалов и технологий позволило воссоздать утраченные элементы с высокой степенью точности, отмечают специалисты. Копия Ситкинской иконы Божьей Матери 2 июня передана Троице Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне. По инициативе президента США Дональда Трампа образ доставил председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, прибывший в Санкт-Петербург в рамках Международного экономического форума. Это стало ответом на подарок президента России Владимира Путина архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию во время визита в Анкоридж в августе 2025 года. Президент подарил владыке образ преподобного Германа Аляскинского, православного покровителя Америки, и икону Успения Пресвятой Богородицы. Ситкинская казанская икона Божьей Матери находится в кафедральном соборе Архангела Михаила на Аляске. Будущий епископ и святитель Иннокентий Вениаминов заказал написать образ в России знаменитому художнику Владимиру Боровиковскому, создавшему ряд икон для Казанского собора. В 1850 году сотрудники русско-американской компании пожертвовали образ собору. 30 мая, в праздник Святой

0: Троицы, Пятидесятницы, Преосвященнейший епископ Гащинский и Лыжский Митрофан совершил благодарственный молебен в храме великомученика Георгия Победоносца 146-го пехотного царицынского полка в городе Кингисеппе. Его преосвященству сослужил настоятель храма иерей Тарасий Коваль. По окончании молебна архипастырь поздравил прихожан храма с праздником Святой Троицы и обратился со словом проповеди. В ответном слове отец Тарасий поблагодарил архипастыря за попечение о приходе. Накануне приезда правящего архиерея в исторических помещениях храма были завершены штукатурно-малярные работы, готовится установка иконостаса. Манеж 146-го пехотного царицынского полка строился в 1835-38 годах по образцовому проекту архитектора Александра Егоровича Штауберта с некоторыми поправками архитектора Дубута. 1 июня 1966 года в помещениях манежа была открыта детско-юношеская спортивная школа «Юность», которая функционирует по сей день. Непосредственно в пристройке, где ранее располагалась церковь, находятся душевые раздевалки. С 2020 года помещения храма переданы приходу, ведутся ремонтные работы. И последнее сообщение. 30 мая в Волховском дворце культуры прошло торжественное мероприятие по случаю Дня химика и 25-летия трудового коллектива Волховского комплекса «ФосАгро». От имени епископа Тихвинского и Ладейнопольского Мстислава коллектив предприятия поздравил благочинный Волховского округа протоиерей Богдан Голод. В ходе мероприятия он зачитал официальное архиерейское поздравление, адресованное работникам и руководству предприятия. В послании владыки Мстислава был отмечен значительный вклад коллектива в социально-экономическое развитие региона, а также выражена благодарность за многолетнее добросовестное служение делу. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова. Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 81-е зачало послания к римлянам, отрывки из 1 и 2 глав.
1: «Братья, как некоторые не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и эллина.
0: Послушайте 13-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 5 главы.
2: Сказал Господь: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою свою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В начале своей Нагорной проповеди Спаситель рассуждает о человеческой праведности, то есть об исполнении человеком воли Божией. Учителя иудейского народа учили людей праведности и сами стремились к праведности. Руководством к этому им служил закон Моисея с его заповедями. Но вот беда. Во-первых, закон выражает волю Божию очень кратко, не учитывая конкретные жизненные ситуации, а посему требовал многочисленных толкований, которые, разрастаясь с годами, порой так далеко уходили от простого первоначального смысла той или иной заповеди, что фактически становились чем-то прямо противоположным этому первоначальному смыслу. Во-вторых, и это еще худшая беда, буква любого, даже самого хорошего закона ограничивает дурные поступки человека, но не способна ограничивать желаний человека. Как говорится, сердцу не прикажешь. Однако воля Божия, которую несовершенно выражает закон Моисея, состоит не в том, чтобы приказывать человеку «делай то, не делай этого». Воля Божия состоит в том, чтобы человек собственным, свободным волеизъявлением соглашался с Богом. Книжники и фарисеи стремились быть праведными по букве закона. Что ж, за это им по справедливости оказывались почет и уважение в народе. Но истинная и совершенная праведность состоит не в простом следовании букве, но в сердечном согласии с духом закона. Об этом и говорит Христос в своих словах: «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Закон Моисея, как всем нам хорошо известно, в своих заповедях направлен на защиту неприкосновенности личности – не убий, на защиту прав собственности – не укради, и на защиту прав семьи на сохранение брака – не прелюбодействуй. В прочитанном отрывке из Нагорной проповеди Спасителя речь идет именно о последнем – не прелюбодействуй. И здесь требуется некоторое пояснение. Для уха современного русского человека несколько непривычно используемое в нашем переводе Священного Писания слово «прелюбодеяние». Иногда возникает вопрос, чем прелюбодеяние отличается от любодеяния? Любодеяние – слово, по своему значению, очень близкое к слову «блуд». То есть любодеяние – это любой плотской контакт вне брака. А вот прелюбодеяние – это не просто плотской контакт. Но слово это имеет вполне специфический смысл. Заповедь Моисея «не прелюбодействуй» запрещает иудейскому мужчине разрушать брак другого или просто вторгаться в брак другого иудея. Согласно иудейскому брачному праву, речь идет именно о нарушении брака другого. Внебрачная связь женатого человека с незамужней или не иудейкой, хотя и осуждалась благочестивыми иудеями, тем не менее не считалось нарушением брачного законодательства. Иначе говоря, своей заповедью Бог охраняет связь определенного мужчины с определенной женщиной, которые в браке стали единой плотью, согласно Слову Божию, из истории творения первых людей. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и два будут одна плоть». Итак, воля Божия, выраженная при сотворении людей, была направлена на нерасторжимость уз, связывающих в браке двух людей, мужчину и женщину. Разумеется, грехопадение и последовавшее за этим искажение природы человека внесло коррективы в изначальную заповедь Божию. Появились разводы, распадались семьи, появился и закон, регулирующий эти противоречащие воле Божией процессы. Так в книге Второзакония сказано: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, пусть напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Это книга Второзакония. Поскольку этот закон не определял точно поводов для развода, то эта неясность привела к страшным злоупотреблениям на практике. Рамки закона были так раздвинуты в угоду человеческим страстям и похотям, что фактически муж мог прогнать свою жену безо всякого на то основания. Разводы во времена Иисуса Христа происходили постоянно и по самым ничтожным поводам. Первоначально законное установление имело целью относительное право и дальнейшее благо женщины, которая после развода имела возможность вступить в новый брак. Поэтому муж не имел права просто выгнать жену, но должен был соблюсти юридическую процедуру. И тем не менее, в этом законном установлении, с точки зрения Иисуса Христа, не выражается воля Божия, ибо муж, дающий своей жене разводное письмо, не обеспокоен тем, что мужчина и женщина, то есть он и его жена, которые некогда пожелали единства и вступили в брак, стали по воле Божией единой плотью. Поэтому отпускающий свою жену дает ей повод и часто просто вынуждает ее к прелюбодеянию, то есть к разрушению брака. Далее. Тот, кто женится на разведенной, тоже совершает преступление против брака другого и сам тоже становится прелюбодеем, то есть разрушителем брака и нарушителем воли Божией. Он тоже ориентируется в своем поступке не на волю Божию в ее глубине, и его праведность не больше праведности книжников и фарисеев. Только в одном случае, согласно Матфею, развод допустим в случае предшествующего блудного поведения жены. Против воли Божией, согласно которой каждый должен уважать брак другого, выступает уже тот, кто только смотрит на замужнюю женщину с вожделением, точнее, с похотью, а еще точнее, чтобы овладеть ею, по-славянски «воеже», «вожделеть ей». Уже такой человек вторгается в брак другого действиями своими. Он не нарушает закон и с общепринятой точки зрения соблюдает праведность, но в сердце своем он противится Богу, то есть неправ перед Богом, неправеден. Но если некто готов понимать заповедь «не прелюбодействуй», не по букве, но в ее сущности, так что он даже в мыслях уважает брачную связь другого, то его праведность больше праведности книжников и фарисеев. Таков высокий взгляд Господа на брак, и так строго относится он к разводам. Так было в те древние времена, когда дух древнего благочестия еще держался в еврейском народе. Семейные узы были еще достаточно крепкими. Что же сказал бы Господь о нашем времени? Жизнь современного общества и даже номинальных, и только по имени, христиан представляет в этом отношении просто жалкое зрелище. Создается впечатление, что разводов станет столько же скоро, сколько браков, если не больше. Однако мы слишком поверхностно отнеслись бы к словам Спасителя, если бы увидели в них только осуждение человеческой морали. Нет. За ними стоит гораздо более глубокая мысль. Мысль о том, что в греховном состоянии, а в таком греховном состоянии пребывает без Христа воскресшего все человечество, В греховном состоянии принципиально невозможно превзойти праведность книжников и фарисеев. Наивно и тщетно полагать, будто мы способны собственными усилиями исполнить волю Божию, быть едиными с Ним в сердце и воле. Без благодати Божией, посылаемой нам через Духа, Христом воскресшим, мы не способны на это. Мы можем более или менее следовать букве закона, но совладать со своими страстями и похотями, владеющими нашим сердцем, без благодати мы не можем. И думать иначе, значит уподобляться тем самым фарисеям, которые мнили себя праведными и которых осуждает Спаситель. Уже в покаянном псалме сказано: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей». Не мы созидаем в себе сердце чистое, не мы обновляем собственными силами самих себя, это в силах только Богу. Мы только что праздновали церковный праздник Духа Святого, данного нам в наше созидание и обновление. Будем же неустанно обогащаться Его дарами и приносить обильные плоды истинной, а не самосозидаемой праведности. Только тогда наша праведность превзойдет праведность книжников и фарисеев. И Господь удостоит нас только тогда войти в Его Царствие. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град-ФМ».

0: 4 июня 22 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память святых отцов Второго Вселенского Собора. Второй Вселенский Собор был созван в 381 году в Константинополе при императоре Феодосии Великом. Созван этот собор был против лжеучения бывшего арианского епископа Константинопольского Македония, который отвергал божество третьего лица Святой Троицы, Духа Святого. Он учил, что Дух Святой не есть Бог, и называл его тварью или сотворенную силою, и притом служебную Богу Отцу и Богу Сыну, так же, как ангелы. Ересь Македония была осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном. Собор также дополнил никейский символ веры 5 членами, в которых излагается учение о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом составился никео-цареградский символ веры, который и служит руководством для Церкви на все времена. Второй Вселенский Собор, кроме того, установил формы церковного суда, определил принимать в общение через таинство миропомазания раскаявшихся еретиков, которые крестились во имя Святой Троицы, а крестившихся единократным погружением принимать как язычников. Собор установил статус епископа Константинопольского как епископа Нового Рима, вторым по чести после епископа Римского. В результате образовалась так называемая пентархия – 5 главных епископских кафедр христианского мира – Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим. Среди главных участников собора присутствовали Милетий Антиохийский, Тимофей Александрийский, Кирилл Иерусалимский, Григорий Ниский, брат Василия Великого, Диодор Тарский, Пелагий Лаодикийский. Председательствовали на соборе Милетий Антиохийский, который вскоре после начала работы собора умер, и его заменил Григорий Назианзин, известный в церкви под именем Богослова. Сегодня церковью прославляются 2 мученика – Василиск, пострадавший в начале IV века, и Иоанн Владимир, князь сербский, принявший мученический венец в 1015 году. В сонме новомучеников исповедников российских в этот день вспоминается священномученик протоиерей Михаил Борисов, умученный в заключении и скончавшийся в 1942 году. Наш церковный календарь продолжит житие святого мученика Василиска. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой мученик Василиск был племянником святого мученика Федора Тирна и пострадал с его братьями Евтропием и Клеоником в IV веке во время гонения на христиан императора Максимиана Галерия. Святые мученики Клеоник и Евтропий были распяты на крестах, а мученик Василиск был отправлен в Каманы, где содержался в темнице. Правитель Агриппа, прибыв в город Амасию, начал преследовать христиан. Святой Василиск в темнице готовился к предстоявшему мученическому подвигу. Во сне ему явился Господь, обещавший ему свою помощь, и предсказал ему мученическую кончину в городе Каманы, сейчас это Абхазия. Святой Василиск просил темничных стражей отпустить его в родное селение проститься с родными. Его отпустили, так как почитали за святость, жизнь и совершаемые чудеса. Придя домой, святой Василиск сообщил родным, что видится с ними в последний раз, и убеждал их твердо стоять за веру. Когда Агриппа узнал, что святой Василиск отпущен к родным, то пришел в ярость. Жестоко наказав темничных стражей, он послал за мучеником отряд воинов во главе с жестоким Магастрианом, помощник правителя. Встретив возвращавшегося святого Василиска, Магастриан надел на него тяжелые оковы, а ноги обул в медные сапоги с вбитыми в подошвы гвоздями и отправил в Каманы. Дойдя до одного селения, в знойный полдень путники остановились в доме женщины Трояны. Воины пошли в дом отдохнуть и подкрепиться пищей, а святого мученика Василиска привязали к сухому дереву. стоя в тяжких оковах, под раскаленным солнцем, святой молился Богу. Внезапно послышался голос свыше: «Не бойся, я с тобою». Земля заколебалась, и из скалы забил источник. Магистриан, воины и Трояна, испуганные землетрясением, выбежали из дома. Пораженные происшедшим чудом, они освободили мученика от оков. К святому мученику приходили богатые жители селения и получали исцеление по его молитве. Когда, наконец, мученик предстал перед Агриппой, тот повелел ему принести жертву языческим богам. Мученик ответил: «Я всякий час приношу Богу жертву хвалы и благодарения». Его повели в языческое капище, где по молитве святого Василиска с неба сошел огонь, который сжег капище, а стоявших в нем идолов сокрушил в прах. Тогда Агриппа в бессильной ярости приказал отсечь святому Василиску голову, а тело его бросить в реку. Кончина мученика последовала в 308 году. Христиане вскоре выкупили его святые мощи и ночью тайно погребли на вспаханном поле. На месте страданий святого Василиска и поныне течет источник, который славится своим целительными свойствами. Через некоторое время в Каманах была построена церковь во имя святого мученика Василиска, в которую перенесли его мощи. По прошествии столетия, в сентябре 1407 года, сюда пришел после долгого изнурительного пути сосланный в город Петиус, ныне от Пицунда, святитель Иоанн Златоуст. В городе Каманы силы оставили его. Здесь он был утешен явлением святого мученика Василиска, который сказал ему: «Не унывай, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». На следующий день после этого явления святитель Иоанн Златоуст, причастивших святых тайн, представился ко Господу.

0: завершит церковный календарь на 4 июня житие святого Иоанна Владимира, князя сербского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Иоанн Владимир принадлежал к благочестивому царскому роду, владевшему несколькими княжествами. Он вступил в управление Сербией во второй половине X века и правил Зетто и другими областями в Иллирии и Далмации. С детства святой Иоанн Владимир был наделен духовными дарованиями, кротостью, смирением, благоразумной молчаливостью. Он изучил воинское дело и стал выдающимся полководцем, но продолжал отличаться примерным благочестием, хорошо знал Священное Писание, был милостив к бедным. Благодаря этим качествам ему удалось многих еретиков вернуть в православие. Как монарх он пользовался всеобщей любовью, которую приобрел мудростью и добротой. В его царствование было открыто много больниц, странноприимных домов и монастырей. Ведя столь богоугодный образ жизни, король Иоанн Владимир был вынужден непрестанно бороться с врагами. Однажды болгарский царь Самуил напал на сербов с большим войском. Король Иоанн Владимир уклонился от битвы и обосновался со своей дружиной на высокой горе Облик. Здесь его люди стали страдать от укусов ядовитых змей. Святой Иоанн Владимир со слезами стал молиться Богу о помощи, и Господь внял его молитве. Некоторое время царь Самуил не мог нанести поражение осажденным сербам, но местный князь оказался предателем. Когда сербы поняли, что поражение неизбежно, святой Иоанн Владимир собрал своих людей и сказал им: «Лучше будет, если я положу душу свою за вас и добровольно предам свое тело на смерть, чем вы пропадете от голода и меча». Сказав это, он простился со всеми и отдал себя в руки царю Самуилу, который заключил его в темнице города Пресна. Святой Иоанн Владимир непрестанно молился в темнице, и ему был послан ангел Божий, который укреплял его дух и предсказал освобождение, а впоследствии мученический венец. Дочь царя Самуила Касара или Феодора отличалась милосердием и часто обходила темницы. Она полюбила молодого красивого пленника и умолила отца, который ни в чем ей не мог отказать, отпустить его. Царь Самуил женил святого Иоанна Владимира на своей дочери и вернул ему трон. Вернувшись домой, король Иоанн Владимир предложил Феодоре жить целомудренно, в исполнении заповеди Христовой. Феодора послушала его, и так они жили, любя Бога и управляя своим народом со страхом Божиим. Тем временем произошли изменения в болгарском царстве. Умер царь Самуил, был убит его сын Гавриил, на престол зашел Владислав, недоброжелатель святого Иоанна Владимира. Святому было видение. Он увидел орла, несшего крест. Птица парила над лесом, а затем опустилась и положила крест на землю. Блаженный король поклонился кресту и воздвиг на этом месте храм, в котором молился днем и ночью, ожидая мученического конца. Царь Владислав замыслил присоединить к своим владениям державу святого Иоанна Владимира и с этой целью позвал его к себе, будто бы для заключения какого-то договора. Напрасно Феодора, предчувствуя недоброе, убеждала мужа не ехать. Святой Иоанн Владимир прибыл в Пресну. Увидев подходившего короля, Владислав выхватил меч и ударил святого Иоанна Владимира, но не смог причинить ему вреда. Святой сказал ему: «Хочешь убить меня, брат, но не можешь». И вынул свой меч, отдал ему, говоря: «Возьми и убей меня, готов на смерть, как Исаак и Авель». В Владислав, помраченный умом, схватил меч и отсек голову мученику. Обезглавленный Иоанн Владимир взял свою отсеченную голову, подъехал на коне к храму и скончался у дверей церкви. Убийца бежал в ужасе. Так принял мученическую смерть блаженный Иоанн Владимир 22 мая по старому стилю 1015 года. На иконах святого часто изображают со своей головой в руках. В первую ночь после погребения святого Иоанна Владимира над его могилой был виден чудный свет. Это так напугало болгарского царя, что он отдал тело святого его супруге Феодоре и разрешил его погребение, где она пожелает. Вдова положила тело мужа в храме во имя Пресвятой Девы Марии в Крайне. Приняв монашество, она провела остаток жизни вблизи гроба любимого мужа и впоследствии была погребена рядом с ним. Царь Владислав погиб при осаде сербского города Драча в начале 1018 года. Ему внезапно явился воин с ликом святого Иоанна Владимира, а когда он в ужасе бросился бежать, ангел Божий поразил его. Святые мощи короля Иоанна Владимира около 1215 года были перенесены в город Драч, затем в монастырь святого Иоанна в Албании. В этой обители, посвященной королю-мученику, было явлено много чудес. Память святого мученика Иоанна Владимира чтили сербы, албанцы и греки, называя его чудотворцем. В 1925 году святому мученику Иоанну Владимиру воздвигнут храм в монастыре во имя святого Наума на Охридском озере.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Приближаются июньские пушкинские дни. Концертные залы и театры, библиотеки и музеи особым образом отмечают день рождения великого поэта. Музей актеров Самойловых, филиал Музея театрального и музыкального искусства, подготовил свою праздничную программу. Об этом рассказывает Ирина Гайдова, методист по научно-просветительской деятельности музея.
2: Мы решили, что на день рождения Пушкина мы сделаем фестиваль и назвали его, чтобы было понятно, что мы не можем охватить всего Пушкина, тем более у нас театральная такая сторона только охватывается. У нас называется фестиваль «Пушкин вокруг да около». И мы действительно будем ходить вокруг да около Пушкина, вокруг да около тех смыслов, которые передает о Пушкине театр и те экспонаты, которые окружают нас. У нас нет портретов Пушкина в экспозиции, у нас непосредственно о Пушкине, конечно, речи не идет, но все-таки Пушкин жил в первой трети 19-го столетия, и он застал вот этот вот разный театр. Кто-то говорит, что Пушкин был великий театрал, кто-то считает, что он первый театральный критик, кто-то говорит, что Пушкин, в общем-то, великий драматург, у него есть Борис Годунов, у него есть маленькие трагедии. И вот насколько это так, мы будем разбираться на нашей экскурсии, зачем Пушкин в театр ходил. Там у нас будет возможность перенестись виртуально в 19-е столетие, на 200 лет назад, чтобы было более полное погружение. Экскурсовод будет костюмирован, будет одет в соответственной эпохе, и мы будем разговаривать о том, как Пушкин в театр ходил, что он там видел, на кого он смотрел, кто ему нравился, кого он высмеивал, кому писал панегирики. И, собственно говоря, чем он увлекался именно в театре, какой был театр в это время, какие были нравы театральные в эту эпоху и какие пушкинские произведения оказались на сцене и почему у них не было зачастую успеха. И насколько действительно Пушкин вот великий театрал, как многие считают. Это одна экскурсия.
3: Можно спросить сразу, а виртуальный ряд, он в чем будет состоять?
2: У нас будет задача попробовать перенести зрителей в то время, то есть погрузить, не просто рассказать, а попытаться почувствовать себя вот в той эпохе, попытаться ощутить, как это было в театре в то время, потому что читать в книжках какие-то общие сведения все могут, но зачастую они читают фамилии, которые им ничего не говорят, а мы попробуем познакомиться с этими людьми, мы попробуем понять, что такое фамилия Семенова, что такое фамилия Колосова, кто такая Истомина, кроме того, что она блистательно полувоздушна, смычку волшебному послушна, это, пожалуй, знают все, а больше мало кто что знает про Истомина, а мы об этом поговорим. И многие другие фамилии тоже будут больше окрашены.
3: Это 6 июня.
2: Да, это только одна часть. Зачастую многие считают, что на сказках Пушкина нужно расти, хотя Пушкин не был детским писателем, безусловно, но сказки Пушкина вроде как у нас в крови. Поэтому возможность познакомиться с вот этим вот детским наследием Пушкина у нас будет воплощена в нашей программе «Сказка в подмакетнике», где дети с 8 лет у нас обозначен возраст, придут и попробуют сделать сценографию для одной из сказок. Честно говоря, я еще не знаю точно. Это они будут сами выбирать сказку или им будет что-то предложено, поскольку программа новая, ее делает моя коллега, сценограф Владислава Хромкова. И с ней обычно детям очень интересно, весело и очень свободно творить. И они попробуют почувствовать себя такими вот сценографами, театральными художниками и воплотить что-то вот это вот сказочное в театральном макете.
3: Что такое подмакетник? Что такое макет? Это я знаю хорошо, особенно театральный макет. А подмакетник?
2: Попробуем представить себе коробку, у которой нет одной стенки. И эта коробка – это наша сцена. И вот эта коробка – это подмакетник. И в ней можно делать непосредственный макет того, что вы будете на сцене видеть. Макет – это уже готовый вариант. Подмакетник – это некая основа, в которую мы погружаем нашу какую-то сценическую реальность, придуманную сегодня. Это детская наша программа, которая будет и в субботу, и в воскресенье утром.
3: Это
2: 6 и 7 число. Да, 7 числа будет еще одна экскурсия. Экскурсия, которая рассказывает о другом явлении пушкинской поры. Жанр, который очень важен для 19-го столетия. Жанр, который необходим в это время, хотя Пушкин им особенно не увлекался. Это водевиль. Шутки на одни сутки или 20 лет водевиля.
3: Так называется
2: программа. Да, так называется экскурсия. Водевиль зачастую и тогда, и сейчас считается, в общем-то, ерундой и таким жанром легким. Но вопрос в том, насколько он легкий для исполнения. Он зачастую очень сложен. И какие актеры его исполняли, это были абсолютные виртуозы. Это были актеры, которые иногда могли петь как в опере, танцевать как в балете, играть как в драме. Это актеры, которые становились кумирами, становились легендами сцены. Это актеры, после ухода которых театр долго не мог понять, как же вообще ему существовать. Это, например, Николай Дюр, это Варвара Асенкова, которая всего 5 лет пробыла на сцене, угасла как звезда, и вот этой вот звездой легенда осталась в истории русского театра, уйдя из жизни в 24 года. Об этих актерах, о том, как же пришел в Россию водевиль, о том, что это за жанр, как он устроен, существует ли он до сих пор, мы будем говорить 7 числа, будет в час дня экскурсия. 6 числа вечером у нас планируется еще одна новая экскурсия, она будет называться «Вы поедете на бал?». Это экскурсия с танцевальным мастер-классом. Тоже моя коллега, театровед и практик театра Вера Парфенова проведет вот эту экскурсию погружения в бальную жизнь 19-го столетия, какое место имели балы в культуре того времени, какой был театральный и бальный, в частности, этикет. Ну и попробует немножко потанцевать с нашими посетителями, показать какие-то более простые танцы того времени, танцы пушкинской эпохи. Ну и, конечно же, вечером 7 июня нас ждет концерт «Пушкинские строки». Концерт, на котором будут исполнены произведения на стихи Пушкина, произведения, которые часто исполняются или редко исполняются, где использованы пушкинские строки, положенные на музыку различных композиторов.
3: Это 7-е, это такой
2: это 7-го вечера.
3: Праздничный концерт. Далее что-то?
2: 7 числа. Днем в 3 часа дня у нас будет иммерсивная игра «Тройка, семерка, Дюр».
3: Актер
2: Дюр, имеется в виду, в этом и есть эта игра слов. Это программа, которая у нас существует уже достаточно долгое время. Это возможность окунуться в светскую жизнь 19 века, почувствовать себя гостем в актерском доме. У нас дом актеров Самойловых, поэтому именно к Самойлову приходят в гости наши посетители. Немножко ознакомиться с музеем, а затем поучаствовать в игре. Игра «Рамс» очень простая, с правилами, которые легко освоить даже новичку.
3: Старинная какая-то игра.
2: Да, это игра 19 столетия. Когда мы делали эту программу, мы специально искали игру, в которой не придется очень долго объяснять правила. Тем не менее, она достаточно увлекательная. И самое интересное в этой игре то, что колода, которую мы в ней используем, она непростая. На месте дам, валетов и королей будут герои, представленные на портретах в нашем портретном зале. Это будут актеры, это будут драматурги, это будут различные лица того времени. И не просто нашим посетителям надо будет играть в эту игру, но и угадывать этих героев, а поскольку они не очень известны зачастую, то у нас есть подсказки, у нас есть ребусы, у нас есть подсказка, возможность музыкальным образом как-то подсказать нашим гостям, намекнуть, да, что это такое и так далее. То есть через эти подсказки наши посетители смогут лучше познакомиться и с нашим музеем, и с историей театра. Обычно это с большим удовольствием все играют.
3: Как много людей у вас собирается? Какая примерно будет группа для танца?
2: Сам наш музей не предполагает очень больших групп. И я думаю, что максимум это 20, ну, 25 человек. Больше у нас просто не помещается. Конечно, в зал поместится больше, но поскольку предполагается еще экскурсия перед этим, то я думаю, что 20-25 человек – это наш предел.
3: Детская группа, как у вас обычно, чтобы мамам, бабушкам предполагать?
2: Детская группа именно детей. Человек 8, ну, я думаю, что максимум 10. Родитель может быть. Конечно, обычно они с родителем вместе что-то делают. Поскольку это такой творческий очень процесс, и нужно подумать, придумать что-то такое необычное. Иногда бывают настолько необыкновенные фантазии у детей, которых никто не мог предположить. И глядя на ребенка, никто не думал, что он вот такое вот что-то сделает. Это такая возможность раскрыться.
3: Начало у вас?
2: Детские программы на фестивале начинаются в 11:30. Экскурсии 6 и 7 числа «Зачем Пушкин в театр ходил» и «Шутки на одни сутки» начинаются в час дня. Вы поедете на бал в 6 часов вечера 6 июня. «Тройка, семерка, Дюр» в 3 часа дня 7 июня. И вечером того же 7 июня в 6 часов концерт «Пушкинские строки». Мы очень ждем вас в нашем музее и надеемся, что сможем все вместе немножко по-новому посмотреть на Пушкина, вспомнить его и, может быть, даже кого-то заинтересовать заново перечитать его строки.
1: Это приглашение прозвучало от Ирины Гайдовой, методиста по научно-просветительской деятельности Музея актеров Самойловых. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: прозвучал вальс из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Международная премия мира имени Льва Николаевича Толстого не только транслирует идеи классика о человечности и личной ответственности, но и служит призывом к многополярному диалогу. Таким мнением во время панельной сессии «Русский язык как достояние и стратегический актив от национальной политики к глобальному влиянию» в рамках Петербургского международного экономического форума поделился директор музея Льва Николаевича Толстого, член жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Владимир Толстой. «Для меня, как для человека, сохраняющего наследие Льва Толстого, особенно важно, что сегодня его идеи ненасилия, человечности и личной ответственности обрели новое институциональное измерение. Международная премия мира имени Толстого стала нравственным сигналом мировому сообществу, что эпоха односторонних решений уходит. На смену ей приходит многополярность, где ценится межцивилизационный диалог.

не стало год назад, меня по сей день не покидает ощущение, что он где-то рядом. Он был человеком-глыбой, глыбой вселенского масштаба. Я очень счастлив, что стал маленькой частичкой этой вселенной. Григорович многие годы работал главным балетмейстером, затем хореографом Большого театра. Он поставил на его сцене 8 оригинальных балетов. «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Ангара», «Ромео и Джульетта», «Золотой век». Также выступил как автор хореографических редакций балетов классического наследия, составляющих основу репертуара Большого театра на протяжении полувека. Мастер ушел из жизни год назад в возрасте 98 лет. Аудитория академической музыки и оперных концертов в России заметно помолодела. Таким мнением поделилась в беседе Стас, народная артистка России и Абхазии, оперная певица Хибла Герзмава. «Мне очень приятно наблюдать за тем, что зритель наш очень помолодел. Молодежь приходит к нам на концерты, в театр, интересуется академической музыкой, и это, конечно, очень радует. Мы видим, что у молодых людей есть интерес к серьезному музыкальному искусству», — сказала Герзмава. По словам певицы, интерес к академической музыке сохраняется вне зависимости от меняющихся музыкальных трендов. «Академическая музыка будет всегда. Какие-то песни, которые недолговечны, уйдут. А вот оперное искусство и академическая музыка, они будут всегда. Поэтому за этой тенденцией роста интереса у молодежи интересно наблюдать», — отметила она. Аукционный дом «Литфонд» 6 июня проведет торги, посвященные живописи, графике и предметам декоративно-прикладного искусства. Самым дорогим лотом предстоящего аукциона станет написанная в 1950 году акварель «Помещик в деревне» Александра Бенуа из собрания историка Владимира Кименова, лидирующая ставка за которую выросла до 850 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Литфонда». Композиция «Помещик в деревне» представляет собой очень редкий экземпляр, поскольку является авторским вариантом художника его же одноименной работы 1909 года, известной сегодня лишь по репродукции на открытке и подготовительному рисунку из фондов Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. В числе лотов также этюд «Весной» 1905 года Константина Горбатова, времен его учебы на живописном отделении Императорской академии художеств, когда молодой художник только вырабатывал свою индивидуальную манеру и стиль. Работа неоднократно экспонировалась на выставках. На данный момент ставка поднялась до 700 тысяч рублей. В разделе академического искусства также выделяется акварель «Гурзуф. Ствол дерева на фоне гор» 1929 года Петра Кончаловского. Заявленная картина имеет подтвержденное экспертным заключением происхождение из собрания семи наследников Кончаловского и экспонировалась на выставке его работ в Москве в 1930 году. Лидирующая ставка 550 тысяч рублей добавили в пресс-службе. В разделе живописи выделяется также картина «Ворота в Пекин» 1917 года Ивана Калмыкова, на которой имеется авторская подпись, дата и надпись «Пекин». Работа заявлена за 600 тысяч рублей. Среди графики выделяется натурная зарисовка Бориса Кустодиева «Кирилл с плюшевым медвежонком» вторая половина 1900-х годов за 380 тысяч рублей. 29 мая вышел новый сольный полноформатный альбом легендарного британского музыканта Пола Маккартни «The Boys of Dungeon Lane». «Ребята с Dungeon Lane». Последний раз сэр Пол выпускал альбом еще во время пандемии коронавируса в декабре 2020 года, а в 2021 году познакомился с продюсером Эндрю Уоттом. Маккартни нашел общий язык с ним и за следующие 4 года записал с ним свою очередную пластинку. Запись названа в честь улицы в Ливерпуле, где он часто гулял в детстве. О выходе «Ребят» мир узнал только в марте 2026 года. Сначала музыкант выложил на своем сайте плейлист со своими песнями про птиц, вспоминая о детских годах. Потом по городу расклеили постеры с обложкой будущей пластинки. Также именно на местном, а не на лондонском радио, первым прозвучал сингл «Days We Left Behind». Большая часть песен посвящена ярким эпизодам из далекого прошлого, первой детской влюбленности, началу музыкальной карьеры, памяти о родителях. Также нашлось место и композициям, посвященным его жене Нэнси Шевелл, и природе любви в целом, философским размышлениям. Несмотря на кажущуюся разнородность песен, альбом ощущается концептуальным. В нем есть нарратив, хотя не имеет сквозного сюжета в строгом смысле. Это нарратив биографический, некая экскурсия по жизни

0: Полу. Имя президента США Дональда Трампа должны убрать с фасада здания Кеннеди-центра в течение 14 дней. Такое решение вынес федеральный судья Кристофер Купер в Вашингтоне. Постановление, которое заняло почти 95 страниц, говорится, что решение Совета добавить имя Трампа к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди было незаконным и противоречащим уставу учреждения. Конгресс дал имя Центру Кеннеди, так что только Конгресс может его изменить, отметил судья Купер. Серия отставок в Центре исполнительских искусств началась в 2025 году, когда Дональд Трамп распустил совет директоров и руководство Центра, а затем был избран председателем правления и добавил свое имя в название. В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 4 июня, переменная облачность без осадков, 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 54%, ветер восточный 1,3 метра в секунду. В пятницу 5 июня переменная облачность без осадков плюс 23-25. Атмосферное давление 759 миллиметров, относительная влажность воздуха 44%, ветер юго-восточный 2,4 метра в секунду. Итак, ближайшие два дня переменная облачность без осадков. Завтра будет плюс 20-22, а в пятницу 23-25 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», которые дают скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
2: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. И со мной сегодня в студии вновь Владимир Кузьмич Ленов, заслуженный архитектор России, член Градсовета, доцент архитектурно-строительного университета, профессор Международной академии архитектуры. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Наша передача выходит в режиме прямого эфира. Даниил Варламов сегодня осуществляет выход нашей передачи и аудио, и видео ВКонтакте. У нас, в общем-то, все работает, включено, и мы будем с вами на связи. Если вы захотите задать вопрос Владимиру Кузьмичу или прокомментировать нашу сегодняшнюю беседу, дополнить, может быть, почему бы и нет, вы можете ВКонтакте нам присылать свои сообщения. Но сейчас лето началось, и, наверное, сегодня, Владимир Кузьмич, едва ли не первый день такой летний, теплый, да?
1: Да, совсем летний. Да. Жарко было.
0: Сегодня 3 июня, и я хочу от лица нашего, наших всех сотрудников радио поздравить всех Елен. Я думаю, среди наших радиослушательниц есть женщины, которые обладают этим дивным именем. Сегодня как раз их именины. И очень распространенное имя Елена среди в нашей стране. И Константинов. Константин и Елена сегодня празднуют свои именины. Так что начнем с праздничного такого поздравления всех наших слушателей. И, Владимир Кузьмич, лето, конечно, пора хорошая, июнь — это просто такое дивное время, когда белые ночи к нам уже почти подступили. 21 июня будет самый долгий день, а сегодня уже очень уже явно ощущается наш длинный-длинный день, и это тоже очень радует. После долгих этих зимних коротких дней, долгих ночей.
1: Да, когда света не хватает зимой.
0: Да, это просто удовольствие.
1: То мечтаешь об этом времени. Вообще считается, что период белых ночей на широте Петербурга — это с 20-х чисел мая. Начинается
0: мая,
1: 20-22 июня.
0: Максимум уже.
1: Это максимум до света и до 20-х чисел июля.
0: Да, то есть мы сейчас в самой хорошей поре находимся, и наш город в эти дни особенно красив. Правда ведь?
1: Да.
0: И я знаю, что путешественники, туристы, если помечают себя где-то в плане увидеть Петербург, то, конечно, стремятся попасть именно в это время. И сейчас у нас много гостей и школьников очень много из разных городов. В Русском музее сейчас идет выставка Ивана Шишкина. И мы были на этой выставке, и очень много школьников там с родителями, с какими-то руководителями. Это, конечно, очень приятно, что люди эти дни проводят в таких местах.
1: Тем более, что там есть медведи в лесу.
0: Да, да, да. Как это называется? Утро в лесу.
1: Утро в сосновом бору, по-моему.
0: Да, да, да, что-то такое. Да. И все, конечно, к этой картине стремятся и фотографируются около нее. Надо сказать, что Шишкин, у него связь такая довольно плотная с нашим городом, потому что он здесь учился в Академии художества. Он писал, он вообще любил русскую природу, особенно по окраинам. Он не писал города, а как раз пригородные места, у него там и Сиверская, и Парголово, и Шуваловский парк, то есть и северные, и южные наши окрестности.
1: И знаете, еще есть район, о котором мало кто знает, и который Шишкин писал очень много, это Нарва. Это окрестности Нарвы, высокий берег такой там,
0: да.
1: Финского залива,
0: да.
1: Обрыв. Нижний песчаный пляж, и среди полей стоят огромные сосны. У Шишкина очень много там написано, и даже поскольку мы там жили на даче когда-то, там есть сосна, которая до сих пор в народе называется Шишкинская.
0: Ой, надо же, он вообще
1: очень
0: любил сосны.
1: Сосна, да.
0: И на Валааме тоже есть сосна
1: Шишкина. То есть его многое связывает с северо-западом России.
0: Да, он очень любил.
1: Хотя сам он с Камы.
0: Из Елабуги, да. Кама, Елабуга, да. И он очень любил и свои места, но Петербург, его окрестности очень...
1: Как у Камы, один берег очень высокий, а другой нет. Низкий, заливные луга такие. Такой же сюжет он, по-видимому, искал в разных местах. когда высокий обрывистый берег, а внизу вода.
0: Вот и Сестрорецк у него тоже изображен, тоже вот с берегами, там и заливы, и вода, небо, камни и сосны почти всегда обязательно. Так что вот наша культурная столица, конечно, живет культурной жизнью, и вот художники такого плана, вот у нас был Куинджи, Васильев, теперь Шишкин, вот эти выставки очень интересные.
1: Да,
0: и, конечно, я уже не говорю о театрах, которые всегда пользуются большим спросом. Музыкальные театры, прежде всего, Мариинский. Ну, Михайловский сейчас, по-моему, очень сложно попасть. Вот.
1: Да, пожалуй, в Мариинский проще, да.
0: Да.
1: А в Михайловском цены очень
0: вот,
1: высокие.
0: Вот, да, как-то не очень. Но, тем не менее, будем иметь в виду, что в летний период можно не только проводить на улице, хотя вот когда сейчас все цветет и аромат совершенно...
1: Сирень цветет.
0: Да, все. Это очень приятно. Но можно и посещать иногда наши какие-то самые хорошие места. Но это такое вступление о красоте нашего города, о культурной жизни нашего города. Мы сделали это вступление, а теперь переходим к основной части нашей сегодняшней программы. Мы с Владимиром Кузьмичем продолжаем радиопутешествие такое по Васильевскому острову. И у нас идет наша прогулка, движется по Среднему проспекту Васильевского острова. Мы говорили уже вступление, что это, как он образовался, этот проспект, какая функция у него была. И сегодня мы продолжаем. Владимир Кузьмич, вам слово.
1: Ну вот мы в своем путешествии по Среднему проспекту дошли до перекрестка с 6-7 линией, поговорили о замечательной скульптуре, которая редкость такая большая, изображает лошадей, везущих конку, восстановлена настоящая конка. Поговорили о Макдональдсе, который там, новое здание было построено в 90-е годы, и я нашел фотографию с огромной толпой людей, которые, значит, хотели туда попасть после открытия. Это была большая новость. Но если обратиться на другую сторону этого перекрестка, на углу Среднего проспекта и 7-й линии, стоит станция метро. А что-то у меня она не открывается. Выберите приложение.
0: Вот сейчас наш звукооператор,
1: Даниил
0: поможет открыть. А я напомню, что, дорогие
1: какое
0: друзья...
1: Какое приложение, видимо, либо офис выбрать, да? Даня, какое приложение?
0: Да, у нас
1: ну, я вот,
0: рассказ
1: открываю,
0: Владимира Кузьмича.
1: Он просит приложение.
0: Да, рассказ сопровождается показом фотографий, которые связаны с теми местами, по которым мы ходим. Вот.
1: Да. Ну,
0: все наладилось.
1: Да? Спасибо. Итак, мы видим станцию метро Василеостровская. Ну, поскольку основные слушатели нашей программы – это жители Петербурга, то, конечно, они все эту станцию метро знают. Она довольно давно построена, в 1967 году. Это третья линия метро в Ленинграде тогда, зеленая. И с ней связано кое-что интересное. Ну, павильон, как павильон, архитектурно ничего особенного. Такая большая плита плоской крыши. На самом деле она внутри содержит металлическую конструкцию. Но когда мы смотрим на этот павильон, который стоит на углу, свободно, вокруг него вот, никаких зданий к нему не примыкает, немножко такое, во-первых, сожаление, что какой-то пустырь вокруг этого здания. Ну, то есть с точки зрения застройки, градостроительно, не очень красивое место получилось. Слева дырка и Брандмауэр, глухая стена.
0: Да.
1: Справа пустота. Как-то это нетипично для петербургских улиц. Но бросается в глаза еще и другая особенность. Это то, что козырек, вынос большой плиты крыши, он подперт какими-то металлическими конструкциями. Причем очевидно, что это не была задумка архитектора, а это почему-то, значит, подстраховка какая-то, которая возникла позже. И действительно, если станция построена в 1967 году, и козырек должен был свободно нависать над стеклянным фасадом, то в 90-е годы, а именно в 99-м году, появились вот эти подпорки металлические. Столбы с перекрестными металлическими стержнями, и, в общем, как-то странновато они выглядят. И это связано с трагической историей, которая произошла тогда в Петербурге уже, в 99-м году, когда обрушился козырек только не у этой станции, а у другой, у станции Сенная площадь.
0: Площадь Мира тогда она еще
1: была. Тогда она еще называлась Площадь Мира, да? Вот. И вот немножко другой архитектуры станция,
0: но
1: в принципе, похожая, да. Тоже стеклянные фасады и тоже висящий козырек, только он там был длиннее еще. Длиннее и тоньше, там плита такая нависала над входом. И в один далеко не прекрасный день, когда шла толпа народу в эту станцию, этот козырек отломился, обрушился бетоном прямо на голову людей, и несколько человек, по-моему, 9 человек, просто погибли на месте. Настолько мощное было обрушение. Ну, естественно, было следствие, выясняли, нет ли ошибки в проекте. Чаще всего бывают ошибки не в проекте в случае аварии, а в строительстве. Что-то, значит, было построено, может быть, не по проекту. Во всяком случае, резюме было такое, что был очень жаркий день, вот как сейчас прямо, только еще выше была температура. Бетон перегрелся, видимо, были микротрещины, то есть невидимо, а точно, которые расширились, и в результате часть козырька обвалилась. Авторов ни проекта, ни строительства уже не было в живых. Ну, с 67-го до 99-го уже прошло 30 с лишним лет. Архитекторы Гецкина и Шувалова, два автора, они уже скончались к тому времени. Ну и строителей тоже вроде бы не нашли виновных. Но было решено все станции такого типа, где есть большие бетонные козырьки, на всякий случай подпереть. И вот Василия Островская, значит, вот сейчас в таком странном виде, с подпорками со всех сторон этой самой крыши. То есть, слава богу, крышу обрезать уж не стали, но вот таким образом подстраховались.
0: Так теперь что она вот безопасна стала, да, станция, да?
1: Да, ну, сейчас это явно безопасно. Козырьки, то есть эти металлические столбы мешают ходить прямо вдоль фасада. Но там достаточно широкая площадка верхняя у этой лесенки. И, в общем, жить можно, как говорится. Вот такая история, связанная с этой станцией, выходящей на перекресток Среднего проспекта и Седьмой линии. Ой, не то что-то появилось.
0: Станция не очень красивая, не очень такая привлекательная, но тем не менее пассажиропоток.
1: Почему-то порядок. Вот, ну ладно, я порядок знаю, поэтому я буду искать нужную фотографию.
0: Ой, что-то они пошли меняться, все, да. Фотографии.
1: Да, я
0: вы так нашли,
1: нашел,
0: да?
1: Сейчас ту, которую нужно. Это здание напротив станции метро, на Среднем проспекте, угол 7,
0: да.
1: Только напротив. И называется оно «Училищный дом», историческое название. А в настоящее время там действительно учебное заведение. Это лицей физико-математический, очень известный не только в Петербурге, но и в России, и в мире. Замечательная школа, которая воспитывает математиков талантливых, ну и вообще разных талантливых людей. Лицей номер 30. Или тридцатка, его так в народе называют часто. Значит, построено это здание в 1897 году архитектором Гершвиндом и Бржазовским.
0: Ну, вот и польская фамилия появилась.
1: Ну, Гершвинд, естественно, немецкая, немец, да. А Бржазовский – очень известный архитектор. Только другим зданием он был главный архитектор Витебского вокзала. Так что это очень видная такая величина в архитектуре. Не так много он в городе построил, но вот такие памятные крупные объекты сохранились. И построено это было в 1897 году, вот за 3 года до конца XIX века. И я хочу обратить внимание на некоторые архитектурные особенности. Мы видим, что перед нами, во-первых, стены такого кирпичного коричневого цвета, хотя на самом деле это штукатурка, и отделка в виде белых полос вокруг окон на личнике, на углах здания чередуются, значит, с коричневым светлые штукатурные как бы камни. И я уже обращал внимание, что в конце XIX века в учебных заведениях господствовал именно вот такой стиль. Он пришел из французской архитектуры еще 17 века, если не 16-го, и почему-то вот его применяли очень много лицеев, гимназий, которые мы с вами уже обсуждали, они вот именно в таком стиле. Вот. Иногда это красный кирпич с белыми деталями штукатурными, а иногда это все штукатурка, но имитирующая кирпичную кладку и каменную кладку в отделке. Ну, второе, что бросается в глаза, как во всех учебных заведениях этого времени, это большие высокие этажи, очень крупные окна. То есть мы сразу понимаем, что там классы просторные, и рекреации тоже высокие, много воздуха, много света. То есть гигиенические качества учебных заведений в эту эпоху уже были приняты и осуществлялись в соответствии с наукой, так сказать, эти проекты. И, наконец, мы видим, безусловно, купол. Акцент на углу. То есть понятно, что там была домовая церковь. Более того, вот стенка фасада, который справа уходит по 7-й линии, там явно подготовлено место для какой-то монументальной живописи или керамики. И как это во многих случаях при домовых церквях мы видим в других зданиях, там икона какая-то крупная очень. Ну, надо сразу сказать, что здесь это было задумано, но не было реализовано. То есть никакого вот монументального искусства здесь так и не было. Осталось только место арочное вот такое с фоном. Это отмечается в литературе, что напрашивается здесь иконное изображение, но его так и не успели, видимо, или денег не хватило выполнить. Очень интересно, что это за заведение. Вот для меня было очень много нового в этом. Значит, это подчеркивается в литературе, что здесь было соединено несколько существовавших училищных домов. То есть в Петербурге была широкая сеть училищных домов, которые были разбросаны в разных зданиях. И вот по Василеостровскому району были собраны несколько училищных домов здесь вместе. А что такое училищный дом? Это начальное образование. То есть здесь был комплект такой из нескольких начальных школ, буквально трехлетнее образование, то есть совсем-совсем начальное по нынешним меркам. но зато оно было массовое.
0: А почему несколько? Почему не сделано?
1: Ну, вот административно как-то вот их так объединили, и они продолжали здесь функционировать, каждый со своей администрацией.
0: Понятно.
1: Как-то странновато, конечно. Но здание было государственное, городское, и оно приютило, вот, значит, эти училища. И в этих училищах применялась система образования, которая сейчас нам совершенно уже непонятна и забыта. Там в каждом классе, в каждом помещении одновременно занимались дети разного возраста. То есть были только что поступившие, а были уже там третьего года или даже переростки какие-то, которые третий год учились. И они занимались все, и учитель был один на всех. Значит, вот такая система существовала очень долго, вплоть до революции. И только уже в советское время, в 20-е годы, она была отменена. Так что вот училищ как таковых, вот таких начальных, больше уже не существовало с 20-х годов, а вот в конце 19 века еще было.
0: Ну, это для бедных слоев населения, бедных
1: для бедных
0: детей, да?
1: Да, потому что богатые учились по другой схеме. А они, как правило, имели домашнее образование, а потом поступали в гимназию. А в гимназию они поступали уже, ну, на уровне 4-5 классов. То есть это уже были большие дети, там 10 лет, там 12 лет.
0: Да.
1: И они учились в гимназии, по-моему, не больше 7 лет. Так что вот в целом это получалось десятилетка какая-то. Если какой-то талантливый ребенок, бедный, но талантливый, кончал училище, это начальное, и мог потом с чьей-то помощью поступить, подготовиться к экзамену в гимназию, поступить в гимназию или в реальное училище, то дальше он там учился 7 лет. Система была такая, которая потом была сильно изменена. Ну, в этом здании, конечно, кое-что есть внутри интересное. Так, вот Даня ушел, а...
0: Не открывается.
1: А у меня не меняется почему-то картинка. Нет?
0: Не меняется картинка у нас. Да.
1: Странно. А, во. Все, понял. Понял уже. Надо назад было. Я же назад прокрутил. Значит, ну, во-первых, вот мы видим сейчас, я думаю, сейчас поставится, внутреннюю лестницу.
0: Да.
1: Такая довольно скромная архитектура, ничего тут такого особенного нету. Но мы уже видели такой прием, когда на площадке лестницы не просто дверь, а очень широкий арочный проем со стеклами. И это позволяет свет, который есть на лестнице, дневной свет из окон, чтобы он подсвечивал внутренний коридор. Коридор темный, он в середине здания, но вот через такие большие проемы туда попадает дневной свет, и какая-то подсветка есть. Ну и в этот большой стеклянный проем врезана входная дверь. И чувствуем масштаб, так сказать, высоту этажа. Вот по двери это всегда ощущается. Если дверь, скажем, 2 метра, ну, минимум 2,10, 2 метра 10 сантиметров, а то и 2,30, то мы видим, что до потолка этой площадки еще почти столько же. Это значит, высота этажа 4 с лишним метра в свету. То есть очень просторные, большие помещения. Я помню это ощущение, потому что я учился в бывшей гимназии, построенной в эти же годы на улице Некрасова в школе. И я помню очень хорошо вот это чувство просторности такое. Да. Так, теперь, значит, там, конечно, есть в этом здании такие мозаичные полы, которые выполнены в технике терраццо. Я как-то рассказывал о том, что это разноцветные камни, которые укладывают на растворе, а потом сверху шлифуют шлифовальной машиной. И поэтому получается очень прочная и очень гладкая поверхность, а благодаря тому, что камни разные, можно выкладывать узоры. И поэтому в доходных домах мы иногда видим на лестницах такие вот полы террацо. И здесь в школе тоже это присутствует.
0: Это не очень дорогая, наверное.
1: Да, это дешевая, да. Из дешевых материалов, да. Но очень эффектная техника такая. Что касается церкви, нету никаких материалов современных, которые бы рассказывали и показывали, я уже и на сайт этой школы заходил, рассказывали бы, что там в помещении, где церковь. Единственное, что я нашел старую фотографию, которая показывает, что церковь такая обычная, маленькая, потому что мы видим слева уже стенку, а справа чувствуется окно. То есть это не широкое помещение, открытая, без внутренних колонн и с обычным таким иконостасом. В общем, вот, к сожалению, значит,
0: больше никаких
1: не нашел сведений. Никаких больше, да.
0: Но сейчас этого храма нет. И, наверное, как в большинстве учебных заведений, там актовые залы.
1: Какой-нибудь, да, может быть. Хотя, кто его знает. Потому что, например, в высших учебных заведениях во многих церкви восстанавливают.
0: Да.
1: Я знаю, в Академии художеств, например, в Горном институте там, и так далее. Здесь, возможно, что и нет. Поскольку образование у нас все-таки светское, от церкви отделенное, может быть, считают необязательным. Но давайте двинемся дальше по Среднему проспекту, и мы попадаем на перекресток с 8-9 линиями. Это место совершенно уникальное, то, о чем, в общем, мало кто из жителей знает. Это место, где раньше ходил трамвай, причем во все четыре направления по этому перекрестку. И более того, здесь был обеспечен поворот трамвая в любую сторону. Таким образом, здесь присутствует 12 стрелок, которые позволяют, откуда бы трамвай ни ехал, с какой стороны, из четырех, он может проехать прямо, проехать налево, проехать направо. То есть три варианта. Умножаем на 4 направления, 12 направлений. Значит, эта система трамвайная уникальная была в мировом масштабе. Этот перекресток трамвайный был занесен в Международную книгу рекордов Гиннесса, по-моему, в 1987 году. Сейчас я скажу точнее. Да. В книгу рекордов Гиннесса он был занесен в 1987 году. То есть ни в Советском Союзе тогда еще, ни нигде в мире такого не было, хотя трамвай, система очень широко используема.
0: То есть именно благодаря вот этим трамвайным разводкам, да, да, путей, да?
1: Да, вот такой развитый транспортный перекресток. Причем, естественно, тогда еще не было автоматики такой вот, как сейчас, по переводу стрелок.
0: Да.
1: Нет, тут здесь была другая система, еще более интересная. На одном углу сидел в эркере, выходящем из дома, сидел оператор, который принимал, значит, сигналы световые, прежде всего. У каждого трамвая были световые огни, и трамвайная служба следила, чтобы ни в каком месте по их маршруту эти огни не повторялись. И по этим огням он, значит, переводил уже по своей системе автоматической стрелки куда надо. Иначе, если бы приходилось, как
0: выходить,
1: мы видели,
0: да,
1: с вами, выходить водителю с такой железякой,
0: да,
1: значит, вручную усилием таким подвигать стрелку, это было бы очень долго, и на этом перекрестке бы все застревало. Значит, вся эта система, как и вообще трамвайное движение в центре города, работала до 2002 года, когда началось массовое искоренение трамвайного движения из центра города. Ну, вот этому способствовал губернатор тогдашний Яковлев. Это было, безусловно, в интересах автомобилистов, которых стало очень много. И, конечно, трамвайное движение мешает потоку частных машин, в наибольшей степени именно частным, а не автобусом общественным. И все было, все делалось в угоду, так сказать, богатым людям с шикарными автомобилями. Я так специально говорю, потому что я вообще не люблю автомобили. А вот это зло такое всеобщее. Извините, пожалуйста, люди, поскольку у вас машина есть. Вот, и вот здесь мы видим на старой фотографии сверху это замечательное место. Ну, что касается застройки на этом перекрестке, то тут тоже есть очень много интересного. Прежде всего, мы можем обратить внимание на дом 36, а за ним и дом 38. По Среднему проспекту. Это угол 9-й линии на этом перекрестке, та же сторона, где станция метро, левая, по которой мы относительно нашего пути. И на углу высятся явно нежилые здания. И они были построены как нежилые. Поэтому прежде всего речь идет о доме 36. Это многие его помнят как табачную фабрику Урицкого. Это очень крупное предприятие такое табачной промышленности, которое там до 2000-х годов существовало и работало. И только в 2000-е годы его вынесли за пределы центра. Оно существует где-то на периферии. Мне так кажется, ну, точно не знаю. Вот. А это здание стали перепрофилировать. Давайте я его сейчас найду. Вот оно. Значит, вот этот угол стали перепрофилировать под крупный торгово-офисный центр. Значит, построено оно было первоначально в 1895 году. Ну, много раз перестраивалось еще в конце XIX века, но вот в таком виде примерно оно появилось в 1995 году, и архитектором его был один из Бенуа. Бенуа Юлий Юльевич, который был архитектором. Ну, потом там реконструкция происходила, и другой Бенуа поучаствовал, но прежде всего в соседнем доме, в следующем, который мы сейчас видим вот справа, кусочек только, это дом 38, который тоже относится к этому же комплексу. То есть это здание фабрики было, состояло из многих корпусов, в том числе внутри квартала еще, очень обширный такой промышленный центр, можно сказать. А табачная фабрика, которая до революции называлась «Ля Ферм». «Ля Ферм», ну, французское вроде бы слово, «Ля» — это артикль, «Ферм» — это ферма. Почему ферма, не знаю. В общем, табачная эта фабрика «Ля Ферм», она была первой фабрикой, которая стала делать сигареты. Вот до того и в России, и вообще в мире либо выпускали табак и курили люди трубку, либо папиросы. Вот появилась, ну, достаточно давно уже такая форма, как папиросы, то есть бумажный мундштук, на конце которого некоторое количество табака. И вот эта вот фабрика, она была одна из первых в мире, и первое в России, поэтому это было очень необычное такое промышленное заведение.
0: Наверное, из Франции пришла эта традиция.
1: Ну, если это «Ля Ферм», да. Да, название фирмы, то очень может быть. И только в 20-е годы было присвоено звание Урицкого, который был деятелем коммунистического движения, видным большевиком, убитым в свое время и так далее. Очень интересно, что здесь происходило в блокаду.
0: Вот, я тоже.
1: Значит, естественно, никаких поставок табака сюда не было. Не до табака было. Хотя население сплошь курило. И даже часть женщин курила, а уж мужчины точно. В армии все курили. И, в общем, потребность какая-то была. Но мы знаем исторически, что использовали махорку, такой очень грубый и дешевый табак, но это все-таки был табак, из которого сами скручивали сигаретки, такую козью ножку из разной бумаги. Но в блокаду ничего этого поставок не было. Но, тем не менее, фабрика работала. И она выпускала смесь табачную, в которую использовалась табачная пыль, которую тщательно собирали по всем зданиям от старого производства. И в эту табачную пыль добавляли высушенные кленовые листья. Причем кленовые листья собирали рядом на бульваре на Большом проспекте. И вот перемолотая вот эта вот смесь, она как-то заменяла махорку, которая сама по себе была очень грубая, а уж эта смесь совсем. Но, тем не менее, люди могли курить. Вот.
0: Это папиросы были или сигареты?
1: Это были сигареты. Хотя, может быть, и папиросы тоже, но вот поскольку они уже специализировались на сигаретах, то, скорее всего, сигареты всё-таки.
0: Их продавали, да?
1: Я не знаю, может быть, они поставляли в армию,
0: да,
1: в основном, потому что снабжение такое должно было быть на фронте. Очень любопытно еще одно событие, которое здесь происходило еще до войны. В 24-25, о котором упоминается в одной из книжек об этом здании, здесь проходил концерт. Шефский такой концерт, музыканты, небольшой оркестр с инструментами. Пришли рабочих, значит, развлекать, приобщать к музыке. И поймали после концерта двух музыкантов, которые сперли здесь табак. Причем один музыкант засыпал табак себе в трубу, полная труба у него была табака, а другой ударник засыпал полный барабан этим табаком. Вот все это описывалось и тогда, и попало, значит, в книжки краеведов, которые сейчас существуют. Так что бывали и курьезные случаи. Ну, что касается внутреннего пространства, после того, как приспособили это здание к торгово-офисному центру, мы видим, что один из дворов перекрыли стеклянной крышей, поставили внутри эскалаторы. Все это стало называться «Торговый остров». И называется до сих пор, много раз перестраивалось. Так что ничего особо интересного внутри не осталось, даже, по-моему, почти не осталось старых металлических каких-то каркасных конструкций фабричных, потому что на фабриках того времени всегда применяли чугунный или стальной каркас с какими-то украшениями, которые представляют интерес такой исторический. Ну, вот это соседнее здание, как я уже сказал, дом 38, которое тоже относилось к фабрике Урицкого или «Ля Ферм». Сейчас я скажу. Оно было построено чуть позже. Сначала здесь было здание, построенное двумя уже Бенуа, Юлием тем же самым и Альбертом Бенуа. Альберт Бенуа – более популярный, ну, такой известный архитектор в Петербурге начала XX века. А потом в 1913 году оно было сильно перестроено уже архитектором Кригером, еще один немецкий архитектор. И вот здесь мы видим очень качественный стиль модерн, значит, который вот со всеми признаками модерна, так сказать. Это сложный силуэт здания, чередование разной формы окон по этажам. Вот первые два этажа с узкими проемами, потом вместо двух окон одно, а потом арочное окно и так далее, и так далее. В общем, качественная отделка такая с применением камня частично, а частично высококачественной штукатурки. Так что типичный стиль модерн 13-го года. И характерно очень огромная поверхность остекления. То есть мы здесь видим, что окна такого размера, что они уже заполняют большую часть фасада. Если посчитать площадь, то здесь, наверное, половина площади фасада будет уже просто стекло, а с отделкой и больше половины. Так что это похоже немножко на такие здания, как, например, универмаг ДЛТ.
0: Да.
1: Вот с огромными стеклянными, там еще больше стекла на фасадах, очень типично. Ну, вот такие красивые детали в верхней части этого здания, сложные какие-то отдельные объемы в мансардном этаже. Это другой фрагмент. Сейчас я показываю центральный фрагмент. И надо еще упомянуть, что точно такой же фасад расположен еще в одном корпусе, но только уже по девятой линии. Вот можно обратить внимание, кому интересно, что это разрозненные два корпуса одной и той же фабрики с одинаковыми фасадами. Такой довольно редкий случай. Ну и, наконец, у этого здания мы видим очень необычную постройку такую. Значит, на торце этого здания этот корпус возвышается над соседним, о котором мы раньше говорили, над домом 36. И мало того, что возвышается корпус, а на нем еще мы видим надстроенную башню. И вот это уже наследие, так сказать, советского времени. Это смотровые башни системы ПВО, противовоздушной обороны, которые массово строили в Ленинграде после Великой Отечественной войны. Значит, поскольку вот был большой опыт борьбы с самолетами, опыт тушения пожаров и так далее, то для слежения за небом, за тем, что происходит в городе, как пожарная вышка, вот строили, во многих случаях они сохранились, такие вот смотровые башни. Ну вот на этом, наверное, да, мы...
0: Да, наше время как
1: время
0: раз
1: наше
0: истекло.
1: Заканчивается.
0: Да. Владимир Кузьмич, спасибо вам за очень интересный рассказ, как всегда, и наша следующая программа будет посвящена также Среднему проспекту Васильевского
1: по Среднему проспекту.
0: Да. До новых встреч, до свидания.
1: Всего
0: спасибо.
1: Доброго, до свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: председатель ОВЦС принял участие в заседании попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Сербская церковь канонизировала юродивую XIX века. Папа Лев назначил новым префектом департамента на коммуникации женщину-мирянку. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 2 июня председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний принял участие в заседании попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, которое возглавил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. В числе участников встречи были председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин, министр юстиции Российской Федерации Константин Чученко, руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, президент Фонда исторической перспективы Наталья Нарочницкая, представитель администрации президента Российской Федерации, а также представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и сотрудничающих с фондом российских организаций, включая ассоциации юристов, информационные агентства и предпринимательские структуры. Участники заседания предметно обсудили пути дальнейшей активизации и повышения эффективности работы фонда. По решению Архиерейского собора Ассамблеи Сербской Православной Церкви, который прошел под председательством патриарха Порфирия в Белграде с 13 по 19 мая, в месяце слов Сербской Православной Церкви было включено имя «Новый Святой». В коммюнике Архиерейского собора говорится: «Во время заседания участники Архиерейского собора постановили причислить к лику святых покойную монахиню Ефимию Девическую, известную в народе как Блаженная Стояна Зарич, которая представилась ко Господу в 1895 году, признав ее жизнь примером добродетели и подвижничества. Ее первое жизнеописание было подготовлено

0: упрекала тех, кто совершали тяжкие грехи, но потом их незамедлительно прощала, если видела искреннее покаяние. Благодаря праведной жизни и духовным дарам подвижницу почитали как местные христиане, так и мусульмане, которые видели в ней истинную служительницу Божью. Ее всенародное почитание усилилось после того, как верующие, согласно свидетельствам, в течение многих лет видели яркий свет над ее могилой, что в православной традиции является явным признаком святости. Папа Лев XIV назначил 2 июня новым префектом департамента коммуникации мирянку Марию Монсеррат Монсе Альварадо. Новое назначение вписывается в процесс обновления и реформы римской курии, начатый папой Франциском. Предшественник Льва XIV уже верил некоторые руководящие должности мирянам. Альварадо станет первой светской женщиной, возглавившей дикастерию, и в свои 39 лет самым молодым префектом римской курии. Она вступит в должность в ноябре и сменит Паоло Руффини, которого папа Франциск назначил в 2018 году. Опубликован русский перевод энциклики папы Льва XIV «Magnifica Humanitas» – «Великолепие человечности», с подзаголовком «О защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта». На первом месте в этом документе, как следует из названия, стоит вопрос о личности человека, а не о технологии, которая образует исторический и социальный фон, сообщает сайт конференции католических епископов России. Искусственный интеллект меняет мир быстрее, чем человечество успевает осмыслить последствия этих перемен. В своей энциклике папа Лев XIV предлагает нравственный и духовный взгляд на человека в эпоху алгоритмов. Документ продолжает традиции социальной доктрины церкви, напоминая, никакой прогресс не должен лишать человека его достоинства, свободы и способности любить. Энциклика посвящена сохранению человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта. В Magnifica Humanitas говорится, что технологии никогда не бывают нейтральными, и утверждается, что человечество стоит перед выбором между строительством Вавилона и восстановлением Иерусалима, между отстраненной гордой властью и человекоцентричным сообществом. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: Рони вернулась к Лависе и извинилась за Бирка. «Он устал», — сказала она и замолчала. Потом села рядом с матерью и, уткнувшись лицом ей в колени, заплакала. Но от ее плача горы не раскололись на части. Нет, это был тихий, совсем неслышный плач. «Знаешь, зачем я пришла?» — спросила Лависа. И Рони пробормотала сквозь слезы. «Уж, наверное, не за тем, чтобы принести мне хлеба». «Нет, не за тем», — сказала Лависа и погладила ее по волосам. «Хлеб будешь есть, когда вернешься домой». Рони всхлипнула. «Я никогда не вернусь домой». «Тогда Матис бросится в реку», — спокойно сказала Лависа. Рони вскинула голову. «Из-за меня? Да он даже имени моего не произносит». «Днем», — сказала Лависа. «Но по ночам он плачет во сне и громко зовет тебя». «Откуда ты знаешь? Вы снова спите вместе. Он не в каморке лысого пера». «Нет, лысый пер не мог больше выносить его страданий. Да и у меня уже не хватает сил. Но ведь кто-то же должен быть рядом с ним, когда ему так плохо». Лависа долго молчала, а потом сказала. «Знаешь, Рони, невозможно видеть, когда кому-то так нечеловечески тяжело. Ну а ты сама, Лависа, если бы ты была ребенком, и у тебя был бы отец, который не только отказался от тебя, но даже имени твоего не произносил, ты бы вернулась домой, если бы он сам не позвал тебя, не пришел бы за тобой». Мать задумалась. «Нет, не вернулась бы. Я ждала бы, пока он не придет и не позовет меня». «А вот этого Матис никогда не сделает», — сказала Рони. И она снова зарылась лицом в юбку Лависы, уже мокрую от ее слез. Тем временем спустился вечер, потемнело. Оказывается, даже самым тяжелым дням приходит конец. «Иди спать, Рони», — сказала Лависа. «А я посижу здесь и тоже немного подремлю. А когда расцветет, уйду». «Я хочу заснуть у тебя на коленях», — сказала Рони. «И чтобы ты спела мне волчью песню, как прежде». Лависа запела. И снова мир стал таким, каким должен быть. К Рони вернулась ее детская безмятежность. Примостив голову на коленях у матери, она спала под звездами глубоким сном и пробудилась только, когда совсем рассвело.

Лависы уже не было, но она не взяла с собой своего серого платка. Она укрыла им дочку. Ронни почувствовала тепло этого платка, как только открыла глаза, и глубоко вдохнула его запах. У очага, съежившись, сидел Бирк. Он уперся лбом в ладони, и его медные волосы свисали, закрывая ему лицо. Он показался Ронни таким безнадежно одиноким, что ей стало больно. Она сразу все забыла и, волоча по земле платок Лависы, пошла к нему. Но заговорить с ним сразу не решилась. Кто знает, быть может, он хочет, чтобы его оставили в покое? Но в конце концов она все же спросила: «Что с тобой, Бирк?» Он взглянул на нее и улыбнулся. «Сижу и грущу». «О чем?» — спросила Ронни. «О том, что моей сестрой ты бываешь только тогда, когда происходит что-нибудь плохое, ну, как вчера, с водопадом. А стоит Матису позвать тебя, я тебе уже не брат, поэтому я и веду себя так глупо. И от этого мне еще грустнее. Вот и все». «А кому не грустно?» — подумала Ронни. «Могу ли я не грустить, когда я перед всеми виновата?» «Да и я не имею права тебя в чем-нибудь упрекнуть», — продолжал Бирк. «Все идет так, как должно идти. Это я знаю». Ронни испуганно взглянула на него. «Но ведь ты не откажешься быть моим братом?» «В этом-то все и дело», — сказал Бирк. «Я твой брат навсегда, и ты это знаешь. А теперь я скажу тебе, почему мне так хотелось прожить это лето спокойно, без всяких посланцев из вашего замка, и почему я не выношу разговоров о зиме, если, конечно, ты это хочешь знать». Больше всего на свете Ронни хотелось знать именно это. Она уже много раз спрашивала себя, почему Бирка не пугает зима. «Теперь лето, сестра моя», — говорил он ей всякий раз так спокойно, словно зима никогда не наступит. «У нас с тобой есть только это лето», — сказал Бирк. «Без тебя жизнь потеряет для меня всякую цену, понимаешь? А когда наступит зима, тебя уже не будет рядом. Ты вернешься в ваш замок. А ты? Где ты будешь?» «Здесь», — ответил Бирк. «Конечно, я могу попросить, чтобы меня пустили назад, в башню Борки, к отцу. Никто меня не выгонит, это я знаю. Но зачем? Тебя я ведь все равно потеряю. Даже видеть тебя не буду. Поэтому я останусь в медвежьей пещере». «И замерзнешь тут», — сказала Ронни.

Вечно лето длиться не может. Это он знал. И Рони тоже. Но они жили так, словно оно будет длиться вечно, и старались, насколько возможно, заглушить мучительные мысли о зиме. Они хотели насладиться каждым часом этого лета. От предрассветной мглы до черноты ночи. Мелькали дни за днями, они жили словно в каком-то чаду, ни о чем не заботясь, ведь у них было еще немного времени впереди. «Я собираю лето, как пчела мед», — сказала Рони. «Собираю летние запасы, которыми буду питаться, когда наступит зима. И знаешь, из чего они состоят?» И она стала рассказывать, как сказку. «Это будет такой огромный-преогромный пирог. Тесто у него из солнечных восходов, спелые черники, веснушек, которыми усеяны твои руки, луны дорожки на реке, ярких звезд на черном небе и соснового бора, когда он гудит от зноя. И начинку этого пирога из солнечных бликов, что горят на стволах сосен, из дрожащих капелек грибного дождя на сосновых иглах. А еще там скачут белки и зайцы, бегают лисицы и лоси, и дикие кони, весь наш табун. И, конечно, купание в реке, и когда мы мчимся верхом. Ну, сам видишь, я пеку этот пирог из всего, что есть лето». «Отличный пирог из лета!» — восхитился Бирк. «Пеки такие всегда!» Все время, с раннего утра до ночи, они проводили в лесу. Ловили рыбу, и охотились они только, чтобы прокормиться, и жили в полном ладу со всем, что их окружало. Они совершали длинные прогулки, наблюдая за зверьем и птицами, лазили на скалы и деревья, скакали верхом, плавали в лесных озерах. Так день за днем уходило лето. Воздух стал прозрачнее и прохладнее, ночи похолодали, а потом пожелтела и верхушка березы на берегу реки. Они это заметили сразу, когда вышли ранним утром к очагу, но ничего не сказали друг другу. А потом дни стали холодными, а воздух еще прозрачней. С их площадки открывался теперь бескрайний вид на зеленые леса, но они уже не были такими зелеными, как прежде, а пестрели желтыми и красными пятнами. Вскоре весь берег реки запылал золотисто-красным огнем. По утрам Рони и Бирк по-прежнему сидели у очага и видели, как все красиво вокруг, но не говорили об этом.

Лето медленно умирало, и осенний дождь зарядил с таким упрямством, что даже Ронион надоел, хотя вообще-то она очень любила дождь. День за днем сидели они в пещере и слушали, как капли безостановочно барабанят по скалам. В такую сырую погоду им не удавалось развести огонь в очаге, и они так жестоко мерзли, что однажды утром решили побегать по лесу, чтобы хоть немного согреться. Им стало теплее, но они промокли до нитки. Вернувшись в пещеру, они содрали себе мокрую одежду, завернулись в меховые одеяла и стали глядеть на небо, надеясь увидеть хоть какой-то просвет. Но дождь стеной закрывал выход из пещеры. «Какое дождливое у нас лето», — сказал Берг. «Но скоро распогодится, вот увидишь». Дождь и в самом деле в конце концов прекратился, но поднялась настоящая буря, которая срывала с берез листья, выкорчевывала вековые ели и сосны. Весь лес гудел. Да, золотая осень миновала. На берегу реки стояли теперь голые деревья и гнулись от порывов безжалостно налетавшего на них ветра. «Какое ветреное у нас лето», — сказал Бирк. «Но скоро распогодится, вот увидишь». Однако погода не улучшалась, а ухудшалась. С каждым днем становилось все холоднее, но думать о зиме стало уже невозможно. Для Рони во всяком случае. По ночам ее мучили кошмары. Однажды ей приснилось, что Бирк лежит на снегу мертвенно-бледный, а волосы его покрыты инеем. Она проснулась от своего крика. Было уже светло, и Бирк разжигал огонь в очаге. Она кинулась к нему и с облегчением увидела, что волосы у него по-прежнему рыжие и не припорошены инеем. Но лес за рекой впервые побелел от изморози. «Какое морозное у нас лето!» — сказал Бирк с усмешкой. Рони сердито взглянула на него. «Почему он такой спокойный? Как может так легкомысленно шутить? Неужели он не понимает, что их ждет? А может, он ни во что не ставит свою бедную жизнь? В лесу бояться нельзя!» Это Рони знала, но теперь она испугалась, безумно испугалась того, что с ними случится, когда придет зима. «Что-то сестра моя приуныла», — сказал Бирк. «Уж не пора ли ей уходить отсюда, чтобы погреться у другого очага?» Она молча вернулась в пещеру и улеглась на своей постели из еловых веток. Бирк сказал: «Погреться у другого очага? Да ведь у нее уже нет другого, ей негде погреться». Бирк думал об очаге в большом зале замка, это ясно. И, конечно же, он знал, что на этом проклятом холоде она мечтает о нем, об этом очаге в замке. Хоть еще разок в жизни согреться. Но Рони не могла вернуться в замок, потому что Матис не считал ее больше своей дочерью. Значит, она никогда не отогреется у домашнего очага. Никогда. Тут она увидела, что базя пуста, и собралась идти по воду к роднику. «Я догоню тебя, как только разожгу огонь!» — крикнул ей вслед Бирк. Рони шла узенькой тропинкой вниз по крутому склону, осторожно ступая, чтобы не поскользнуться. Когда тропка вошла в лес, Рони побежала между березами и соснами к лесной полянке, где был родник. Но вдруг остановилась, как вкопанная. На камне у самого родника кто-то сидел. И представьте себе, это был Матис. Да, это был он, ее отец, это его черные вьющиеся волосы.

0: Сердце Руни замерло, слезы брызнули из глаз. Она стояла под березой и плакала, не таясь. И тут она заметила, что Матис тоже плачет. Точь-в-точь, как в ее сне, сидит одиноко в лесу и плачет. Он еще не знал, что Руни стоит рядом, но вдруг поднял голову и увидел ее. И тогда он судорожно прижал ладони к глазам. Он был в таком отчаянии, что Руни застал его плачущим и так беспомощно пытался скрыть слезы, что она не могла на это смотреть. Вскрикнув, побежала она к нему и обхватила руками его шею. «Дитя мое!» — шептал он. «Дитя мое!» Потом он крикнул громовым голосом. «Ко мне вернулось мое дитя!» Руни всхлипывала, уткнув лицо в его бороду, а потом спросила. «Я теперь снова твое дитя, Матис? Я теперь на самом деле твоя дочь?» И Матис отвечал сквозь слезы. «Да, ты не переставала быть моей дочкой, детка, моей любимой дочкой, по которой я плакал дни и ночи. О, Боже, как я страдал!» Он чуть отстранил ее от себя, чтобы заглянуть ей в лицо, и смиренно спросил. «Лависа сказала, что ты вернешься домой, если я тебя сам об этом попрошу». «Это так?» Но Руни молчала. В этот миг она увидела Бирка. Он словно застыл среди берез. В лице ни кровинки, а в глазах одна печаль. Невозможно вытерпеть эту печаль. «Бирк, брат мой, о чем ты думаешь, когда у тебя такое лицо?» — пронеслось в голове у Руни. «Это так?» — переспросил Матис. «Ты вернешься со мной в замок?» А Руни молчала, не отрываясь, смотрела на Бирка. «Бирк, брат мой, ты помнишь водопад?» «Пойдем, дочь, нам пора», — сказал Матис. И Бирк понял, что час пробил, что ему надо проститься с Руни и возвратить ее Матису. Иначе и быть не могло, ведь он сам этого хотел. И давно ждал этой минуты. Но откуда же взялась такая мучительная боль?
1: Страницы сказочной повести Астрид Лингрен «Руни, дочь разбойника» читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

0: в исполнении Густава Леонхарта прозвучала канцона Ханса Лео Хасслера.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эту Троицкую седмицу, сплошную седмицу, с вами в прямом эфире священник храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала Георгий Пименов. Благодарю вас, что вы уже прислали немало вопросов. Давайте постараемся подумать над ними, ответить на них. Вот. Ну и кое-какие объявления мне тоже хотелось бы после этого сделать. Мы с вами находимся в богослужебное время между днем сошествия Святого Духа и на церковь, и на всякую тварь, и на нас с вами, и днем всех святых, тех людей, которые явили в своей жизни плоды этого Святого Духа, которые они восприняли, которые они возрастили в себе и принесли и Богу, и людям, плоды святости, плоды любви, плоды благотворительности, плоды молитвы, плоды, может быть, строительства разнообразные, известные и неизвестные святые. И, конечно, путем, может быть, к этой разнообразной святости являются те обстоятельства жизни, в которых мы с вами находимся, претерпевая то или иное, или делая то или иное. Ну, начнем по порядку. Начнем по порядку. Сегодня Эдуард прислал нам высказывания святых отцов. Давайте мы с них и начнем. Спасибо, Эдуард. Всегда это дает хороший настрой. Он пишет: «С праздником Святой Троицы, дорогой отец Георгий! Позвольте строки о Духе Святом святителя Игнатия Брянчанинова. Изливается в сердца наши любовь вместе с Духом Святым. Она его свойство. В кого нисходит Дух Святой, в том является его свойство любовь. И еще Святой Дух действует самовластно, как Бог. Приходит в то время, как смирившийся и уничижившийся человек отнюдь не чает пришествия его». Ну, как замечательно пишет святитель Игнатий о действии Святого Духа. Большей частью многие из нас под воздействием каких-то скорбных обстоятельств унывают. А вот если бы мы смирились и уничижились, то, глядишь, и пришел бы к нам Дух Святой, как утешитель, как тот, кто поддерживает нас во всякой скорби и дает нам всякую радость. Спасибо, Эдуард, за доброе слово. Будем читать святителя Игнатия. Он близкий нам святой, петербургский святой. Много времени его жития, его подвижнической жизни прошло в Троице-Сергове пустыне. И поэтому я думаю, что святитель Игнатий близок нам особенно. Ну и теперь по порядку. Мария из Петербурга пишет нам так. Пишет нам о чем-то, о соцсетях. «Добрый день», — пишет Светлана. «Мария, подскажите, пожалуйста, вот я выложила в соцсети пост, что простояла службу в храме, а моя родственница отругала меня за это, сказав, что так проявляется грех тщеславия, и нельзя никому рассказывать об этом». Грех ли это действительно? На самом ли деле нельзя говорить об этом? Так, сейчас. А может быть, посмотрев мой пост, сами захотят пойти в храм люди на службу. Может быть, я людей приведу в храм. Но тут важно, конечно, намерение, с которым вы это делаете, с которым мы вообще делаем что-либо. Потому что можно самое святое дело делает с тайной мыслью прославиться, и тогда мы попадем в это самое тщеславие.
Что бы мы там хорошего мы делали, службу бы ли то отстояли, радиопередачу провели, храм ли построили, или еще что-нибудь такое сотворили, если мы это делаем не для славы Божией, а где-то втайне услаждаемся этим, что вот это я вот все сделал, что это вот я привел людей на храм. Вот. Поэтому посмотрите на свое внутреннее намерение, Мария. Это такое дело, что кто кроме вас может это оценить, тем более тут вот по расстоянию. Вот. Избегать тщеславия надо. Но, с другой стороны, вот мы в храме, когда там куда-то съездим, там, в паломническую поездку, мы, конечно, пишем о том, что у нас там был молебен, там, там-то и там-то, иногда и литургия, вот, и там весь автобус там помолился, вот, это как бы какая-то радость, вот, какого-то общинного бытия, какого-то действия Бога ради, вот, и я надеюсь, что в огромном количестве вот этих постов церковных, но все-таки присутствует нечто действительно от Святого Духа и от любви Божией. Вот. А то, что там присутствует от страсти, от тщеславия, от самовосхваления, от какого-то любования своими какими-то мнимыми, в кавычках, подвигами, то, конечно, пускай этого не будет. Но вот кто оценит, да, мы, мне кажется, не только можем до конца это оценить, а вот замечать в себе эти проявления тщеславия, хвастовства самыми лучшими делами. Вот, может быть, и ваша родственница там не права, что так как-то вас... Вот, может быть... Ну, тут, мне кажется, сложный такой вопрос. Сложно. Посмотрите, пожалуйста, на свое намерение, с каким вы выкладываете... Вот я людей приведу в храм из-за того, что люди меня увидят. Ну, кто я такой, что, увидевши меня, люди пришли в храм? Вот. Ну, может быть, близкие, там, друзья. Вот. Намерение, посмотрите свое. Такой вот вопрос, да. Тщеславие, пишет преподобный Иоанн Лествичник, это такая тренога, которая всегда падает острием вверх. Мы ничего не можем сделать, чтобы при этом не было бы возможности зачеславиться, там, захвастаться, хотя бы перед самим собой, не говоря уже там сейчас об огромном количестве лайков там и прочего-прочего. Вот. Поэтому будем смотреть на свое намерение. Вот. Спросите у своего духовника, если вы можете там поблизости сходить, у вас есть батюшка, которому вы доверяете, вот. Есть ли в вашем намерении тщеславие или какая-то действительно слава Божия. Вот, и помощь храму, в который вы ходите. Помоги вам, Господи, Мария. Вот, но мне кажется, что если ничего не писать, тогда о чем тогда будут храмовые посты, храмовые вот эти вот летописи какой-то жизни, что там происходит. Вот, если там ничего не будет, какие-то цветочки и сплошные только жития святых текущего дня, а ничего о текущей жизни храма, то, мне кажется, это будет все-таки достаточно скучновато. И поэтому мы всегда как бы подвергаемся некой опасности попасть в лапы тщеславия и самовосхваления. Вот. Но мне кажется, если мы будем делать это для славы Божией, для, ну, если угодно, славы нашего храма, в который мы ходим, вот, для того, чтобы люди туда больше ходили, мне кажется, тогда в этом нету тщеславия, или почти нету, или мы не хотим, чтобы оно там было. Спасибо, Мария, вопрос интересный и глубокий. Вот интересный вопрос от Ярослава из Петербурга. Здравствуйте, отец Георгий. Как отличить Божий промысел в своей жизни от моих иллюзий? И как мне учиться принимать этот промысел? О воле Божией есть замечательная книга «Илиотропион» святителя Иоанна Тобольского, по-моему, далекого предка святителя Иоанна Шанхайского. Тоже Максимович, и этот Иоанн Максимович, и тот Иоанн Максимович, но вот который писал «Илиотропион», вот о промысле Божьем, о воле Божьей. Вот, вы почитайте эту книгу.
Она, может быть, написана старомодным языком, но она прекрасна по своему содержанию и учит нас как раз тому, о чем вы спрашиваете. Как отличить Божьи промыслы в своей жизни от моих иллюзий? Хорошо, что вы видите наличие этих иллюзий, их возможность. Это уже замечательно, что вы осторожны. И если вы поостережетесь с большей охотой, поостережетесь, чем примете прямо некую волю Божию, промысел Божий поспешно, лучше поостеречься. Господь, Он нам и раз подаст, и другой раз подаст, как бы, где есть Его промысел, где есть Его забота, вот, а где есть какая-то моя ошибка. Помните, пророк Самуил, когда был мальчиком еще и был, так сказать, на послушании первосвященника в Иерусалиме, он трижды ходил спрашивать, что за голос ему был. Трижды ходил спрашивать. И этот первосвященник только на третий раз понял, что вот это есть воля Божия, что это есть голос Божий, и сказал ему, вот, слушай, что тебе говорит Господь. А два раза он говорил, что так шум какой-то показалось тебе. Поэтому дай Боже нам быть непоспешными в принятии того, что нам Господь посылает. Очень много суеверий, очень много людей, например, там задумывают свое венчание в какие-то круглые даты, там, какие-то года, какие-то места, и считают, что в этом что-то есть, какой-то залог их будущих успешных свадеб, или там рождений, или там, не знаю, окончания учебы и так далее. Ну ведь Господь ведь не в цифрах. Господь дает нам жизнь, дает нам продолжение жизни, а кому-то дает и окончание жизни в те сроки, которые Он знает, которые для нас оптимальны. И вот предаться воле Божией, почитайте Илиотропион святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Тобольского. Кстати говоря, он есть у нас в библиотеке нашего храма Воскресения Христова Варшавского вокзала. Вот в это воскресенье у нас закончено такое в черне восстановление нашей библиотеки, очень большой по своему составу, она не меньше, чем семинарская библиотека. Вот. И поскольку книжек очень много, они пока еще не разобраны в должном порядке, но каждый может прийти в любое для него удобное время, выбрать книжку и записаться самостоятельно в книгу записи. Поэтому, пожалуйста, приходите в храм Воскресения Христова на второй этаж в воскресную школу. Огромное количество книг, некоторые даже еще стоят в коробках. Вот, только прошу вас, записывайтесь самостоятельно. Мы работаем в библиотекарях храма только по воскресеньям. Вот, а в будние дни вы можете сделать это самостоятельно. И я думаю, Илиотропион вы там найдете у нас, как и множество чего другого. Александра из Петербурга спрашивает нас по Священному Писанию, и очень важный вопрос. Правда ли, что если человек не будет причащаться, и не попадает, то не попадает в рай и не будет иметь вечной жизни? Иисус так сказал. Иисус так сказал, это вопрос ее, да? Сказал ли так Иисус? В положительном смысле Иисус сказал так. Будете иметь вечную жизнь. Если будете творить мое воспоминание, вот эту тайную вечерю, вот это причащение, то будете иметь вечную жизнь. Другого пути к вечной жизни, такого твердого, надежного, мы не знаем. Это не значит, что его вообще нет. Потому что есть же, ну, те же младенцы, несчастные, допустим, погибшие в утробах матерей своих младенцы, которые приняли сразу муку, сразу как мученики, сразу, так сказать, отправлены в другой мир, так сказать, прямо из утробы матери.
Можем ли мы сказать, что у них вот ничего нету там? В рай он там попадет, не будет он иметь вечной жизни. Он как бы не имел своей воли. Он не мог проявить свою волю, этот младенец. Он просто появился было и сразу стал мучеником. Поэтому, так сказать, такие сложные вопросы Александра, вот, что в положительном смысле, да, будем причащаться достойно, да, с покаянием, с переменой своей жизни, с благоговением, с верой в Иисуса Христа, Сына Божия, будем мы вечную жизнь. А если мы не будем этого делать, веруем ли мы в Иисуса Христа, Сына Божия? И как бы сказать, вот тут вопрос опять-таки свободы воли. Может ли Бог спасти того, кто спастись не хочет? Вот сегодня был у меня пример в больнице. Прихожу, попросили друзья за одного больного. Вот, я к нему прихожу, говорю, ну вот у нас завтра литургия в больнице, давайте, могу вас причастить. Он говорит, да давайте в другой раз, да давайте потом. Вот. И как бы сказать, как бы, ну, видно, что ему это не нужно, он этим не дорожит. Скажу ли, что этот человек прям погибший, если он находится в больнице и страдает, я не скажу. Уговаривать его, знаете, я не стал. Вот, как бы сказать, сожаление свое высказал ему, конечно. Вот. Поэтому дай Господи, чтобы мы с вами, не смущаясь, могли бы в нашем, тем более, большом городе, Санкт-Петербурге, множество храмов, множество священников, множество, ну, образов благочестия, которые подходят, может, лично вам. Если ближайший храм что-то вам не нравится, или там как что-то, знаете, где-то, ну, поищите, может быть, есть такой храм, такой священник, который будет вам по душе, и вам будет хорошо в этом храме, вы будете чувствовать Бога. Вот, от всей души желаю вам найти такой храм. Галина из Санкт-Петербурга спрашивает, как начинающие, видимо, да? Отец Георгий, с чего бы вы посоветовали начать, как научиться свою жизнь сверять с Евангелием? Недавно начала читать, и мне тяжело понимать многие вещи. Ну, наверное, сверять свою жизнь, ну, хорошо бы с Нагорной проповедью, да, с 5 по 10 главу Евангелия от Матфея. И вот посмотреть, насколько мы готовы идти вот этим путем, который предлагает нам Господь наш Иисус Христос. Можно читать и все другое. Но мне кажется, 10 заповедей, еще ветхозаветных 10 заповедей, да, и их такое расширение в Нагорной проповеди, это наша база, это наши, так сказать, заводские настройки. Если мы, вот если мы дойдем сегодня, я как раз хотел бы почитать Евангелие, которое сегодняшнее читается, сегодняшний день. Оно вроде бы очень простое, но ты попробуй исполнить его. И тогда мы будем, можно, конечно, читать толкование. Классическое толкование там блаженного Феофилакта. Может быть, нам уже трудновато читать. Или Иоанна Златоуста, оно многословное. Вот. Может быть, нам такой учебный вариант найти, это архиепископа Аверкия Таушерова. Вот на четверо Евангелия у него замечательное учебное такое пособие. Вот мы по нему учились. Толкование на четверо Евангелий, на апостол архиепископа Аверкия Таушева. Это один из таких столпов русской зарубежной церкви. Вот. Очень понятно, очень все примерно прекрасно пишет. Вот. Замечательный наш преподаватель Игорь Цезаревич Миронович, вот, у которого мы учились в нашей семинарии, Духовной академии. Вот. Есть его лекции на Новый Завет и на Ветхий Завет, очень живые,
Они, это прямо запись, прямо, знаете, как вот в 19 веке студенты записывали своих профессоров и потом издавали их лекции. Вот так вот где-то вот Игорь Цезарь Миронович также вот издан, его замечательные лекции, толкования, объяснения Ветхого и Нового Заветов. Ну вот я бы вам такие вот книги посоветовал. Вот, а просто, если это читать, Нагорную проповедь. С 5 по 10 главу Евангелия от Матфея. Надежда пишет нам из Москвы. Очень приятно, что и в Москве слушают Град Петров. Надежда, ну, тоже должен предупредить, что если вы пишете вот в таком формате на радио, то получается, что вашу семейную жизнь мы обсуждаем как бы вслух. Вот. Может быть, другое дело, что такая ситуация понятна будет и другим, вот, но вот и всем прошу иметь в виду, что если мы что-то пишем, то получается, что мы это обсуждаем на весь эфир. А ситуация такая. Здравствуйте, у нас с мужем один ребенок, а я очень сильно хочу еще детей. Но муж категорически против появления малыша в доме. Знаете, тут бывает в эту сторону, как бы, вот, вы хотите, как жена, а муж не хочет. А бывает в другую сторону. Муж очень хочет детей, а жена не хочет. У них уже что-то, кто-то есть. И тут по-разному бывает. На все разговоры на эту тему раздражается, муж раздражается. Что мне делать? Переубедить его не получается. Мои аргументы о красоте многодетности для него не авторитетны. Что мне принять его волю, его мнение и смириться? Как мне его переубедить, что он не прав? Одно дело, когда Господь детей дает, а другое дело, когда люди хитрят, когда здоровье, возраст и хорошая стабильная зарплата позволяют родить еще несколько детей, и тут прям 5 восклицательных знаков. Конечно, это говорит Надежда вот о вашем, наверное, вот хорошем здоровье, возрасте, вот, и хорошей стабильной зарплаты, наверное, у мужа, вот, что вот это... А вот чего-то не хватает на это. И вот мы сегодня с вами слышали вот этот рассказ. Святой Дух действует самовластно, как Бог, приходит в то время, как смирившийся, уничижившийся человек отнюдь не дает, не чает пришествия Его. Вот, ну, как же вам быть-то? Ведь это же муж, вы же не барин вас венчал и выбирал его. Наверное, все-таки это хороший человек, вы уже родили от него ребенка. Вот что там у него там? Может быть, нехватка церковности, может быть, еще чего-то. Вот. Что же вам, разводиться с ним? Эко делать? От какого-то другого человека рождать других детей? Вот. Наверное, все-таки любовь вот к этому мужу, тоже важная штука. Тоже важная штука. Вот. И вот это вот, как бы сказать, смириться, и придет Дух Святой, мне кажется, вот это правильный путь. И если как бы муж-то тоже видит вас, он, может быть, опасается там такой нестабильной обстановки в современном обществе экономической, сказать, что мы не прокормим, там, какие у него там соображения, что там, ну, кто знает. Вот. Но если вы будете настаивать на своем и против мужа идти, и в семье будет разлад, ну, тогда на пользу ли пойдут эти дети, которые родятся в семье, где разлад? Вот. Мне кажется, Дух Святой будет действовать тогда, когда мы смиримся, и Господь повернет сердце. То есть всерьез смиримся, по-настоящему. Ну, что вот я хотела вот там 5-10 детей, а вот муж не хочет. Ну, что мне делать? Разводиться с ним? А кто же тогда будет этого единственного кормить? Вот. Ну, может быть, я буду молить Бога в тайне сердца. Помните, пророчица Анна, опять-таки, которая вымаливала себе сына, пророка Самуила, вот, она приходила в храм, скорбела, у нее вообще не было детей. И она скорбела молча, она вот несла вот эту бездетность, обращалась к Богу, и Господь наградил ее. Господь дал ей вот Самуила. Вот. Мне кажется, что семья сама по себе – это ценность.
и любыми путями достигать многодетности поперек мужа, который вот пока не готов к этому. Ну, а может быть, он еще не конец еще жизни-то, может быть, еще он сготовится. Вот. Тут разные бывают ситуации. Ну, священнику приходится разговаривать с разными семьями, где и тот хочет, или та хочет одного, тот другого. Вот. Ну, семья-то ценна сама по себе, или ценно, так сказать, то производство, которое она производит. Вот. Надежда, помоги вам, Христос. Помоги вам, Христос, сделать вот правильный выбор. Мне кажется, это будет не настаивать, а смириться, и придет Дух Святой и на вас, и на вашу семью, и на вашего мужа, и на ваших будущих детей. Придет Дух Святой, когда я смирюсь. А буду настаивать, буду, так сказать, поперек мужа действовать, ну, какому мужу это понравится? Вот. Не дай Господи, чтобы вы там еще не разошлись на этой почве. Вот. Мне кажется, любить своего мужа и молить Бога о том, чтобы Господь даровал вам желаемого, вот это правильно. А настаивать, стучать ботинком об стол, это не по-христиански. Екатерина пишет нам. Тут как раз вопрос о такой вот церковной жизни, которая сейчас, особенно на эту светлую, ну, считайте, светлая седмица такая, да, седмица Троицкая, вот, она без поста, и как нам причащаться? Вот, но мы же можем попаститься не в качестве пищи, а в ее количестве, не объедаться там мороженым, не опиваться там молоком, а немножко. Вот, не съесть там 3 шавермы подряд, а съесть одну, и как бы и так далее. И просто вечером покушать умеренно, и утром прийти натощак в эту светлую седмицу, это и будет хорошо. Так, вот, собственно говоря, я не прочитал вопрос, а уже что-то даю ответ, простите, пожалуйста. Екатерина пишет нам. Здравствуйте, отец Георгий, если я хочу причаститься и в субботу на отдание праздника Пятидесятницы, и в день памяти святой Ксении, то есть это в пятницу, и в воскрешение, умягчение злых сердец, ну и всех святых, как мне готовиться к исповеди и причастию в случае сейчас, когда сплошная, и на будущее, когда захочу 2 раза подряд причаститься, но будет не сплошная, тоже как готовиться. В храм хожу нечасто, духовника у меня нет, посты часто нарушаю. Вот смотрите, значит, видимо, у вас возможность такая, Екатерина, сейчас на этой седмице почаще причащаться. Ну, так вы поисповедуйтесь 1 раз, там, да, вот когда там, в пятницу, на день Святой Ксении. Вот. И постарайтесь 2 следующих дня прожить свято, прожить чисто, не объедаться, там, не ругать никого. Вот. И тогда будет, мне кажется, вот будет хорошо. А когда вы там обретете постоянного духовника, ну, тогда как-то, если у вас будет доверие, если вы будет, вы там сможете ориентироваться на своего духовника, как он там благословляет вас причащаться. А пока, ну, вот мы хотим обедать, мы идем кушать. Вот, мы ищем, куда, где нам кафешка какая, или домой приходим, или в какую-то храмовую трапезную. Вот, я проголодался, я хочу покушать. Если я духовно не проголодался, если вы говорите, в храм хожу нечасто, то, видимо, в другие дни у вас там, наверное, нет отпуска, нет такой возможности часто ходить в храм, и вы молитесь дома. Вот, поэтому вы сами как бы регулируете свою чистоту, как вы находитесь за столом, вместе с апостолами Тайной Вечери. Просто священнику скажите, там, допустим, если вы в разных храмах. И потом очень важно, что делает со мной вот эти такие причастия. Это я же автоматом святее от этого не становлюсь. Если я как ругался иногда, поругивался там матом, так и после причастия поругиваюсь матом, не обращая на это внимания. Как бы удержится во мне Святой Дух. Если я поисповедовался в чем-либо и никак не изменился до следующего причастия. В следующий раз я могу хоть под копирку то же самое все сказать. Значит, я как бы каюсь ли я, изменяюсь ли я, принимаю ли я Святого Духа, есть ли куда его принимать. Поэтому частое причащение обозначает, ну, более святую жизнь.
И это зависит не только от Святого Духа или от жертвы Христовой, которая как бы входит в меня через причастие, но это и от меня зависит, насколько я готов изменяться, насколько я хочу измениться. Вот это вот как бы, так сказать, синергия, да, синергия, совместность действия и Бога, и человека, в данном случае меня самого. Екатерина, помоги вам, Боже, быть внимательнее к своей духовной жизни и Бога принимать благоговейно, не по количеству причастий, а по вот голодающей душе своей. Вот Светлана нам пишет, опять такой личный вопрос,

Вот в храме Воскресения Христова Варшавского вокзала у нас все священники на исповеди по субботам, по вечерам. Вот остальное мы там чередуемся, а вот в субботу вечером и еще в понедельник вечером у нас неупиваемая чаша и общество трезвости. Вот я тоже там практически всегда. Вот. И мы могли это обсудить. Потому что, мне кажется, ваш вопрос не стоит прямо выносить на общий эфир. Вот. Приходите. Так, вот тут немножко тут непонятно. Светлана пишет нам какой-то философский такой вопрос. Отец Георгий, война рождена вместе с миром. Вопрос. Ведь Бог воевал с сатаной, значит, зло было разлито в мире. Ангел пропитался им в силу свободы выбора и начал борьбу за власть. Слушайте, ну, может быть, сатана-то и начал борьбу за власть, но Богу воевать ни с кем вообще не нужно, потому что он совершенно самовластен, он есть Творец. И когда мы читаем первые главы книги «Бытия» и даже первую главу о сотворении мира, то все добро, зело, все очень хорошо сотворил Бог. Ни о какой войне мы там вообще не видим. Война, противодействие Богу началась тогда, когда человек, подущаемый сатаною, восстал против заповеди, единственной тогда заповеди, которая у него была. И вот тогда началась вот эта такая трагическая земная история мира. А уже вот почему сатана пал, это надо, конечно, почитать нам святоотеческие творения. Вот, как Бог допустил, чтобы вот сатана пал, лучший ангел, самый светлый ангел, самый совершенный, как он превратился, так сказать, вот в человека, не в человека, да, в Бога противника. Собственно говоря, вот это главный вопрос, что человек пал под его ухищрениями, тут, наверное, удивительного ничего нету. Вот, потому что это дух бесплотный, дух такой другого уровня мысли, скажем так. А почему он пал? Наверное, для того, чтобы свободу Бог дал и тварным существам, не только человеку, с его плотью, с его немощью, с его каким-то кратким бытием на земле, но и своим созданием бесплотным духом. Тоже Господь дал свободу. И вот это вот его удивительное свойство, что Господь дает свободу. Мне кажется, об этом говорит апостол Павел в послании к евреям, вот о падшести, если я только правильно помню. Есть об этом в Новом Завете. Вот. Опять-таки приглашаю вас в библиотеку нашего храма Воскресения Христова. Мы там найдем с вами и догматическое учение, вот, и святоотеческие размышления о падении сатаны, о том, так сказать, почему он до сих пор действует. То, что он до сих пор, то есть сатана, существует и воюет и непобедим, ну, это я не могу с этим согласиться. Как же он непобедим, когда Христос воскрес? Все-таки в земной истории мира мы уже видим такую точку, в которой нет смерти, в которой есть вечная жизнь, буквально на земле. Это точка воскресения Иисуса Христа в теле человеческом. И здесь как бы сатана упразднися, мы исповедуем в этом наша Пасха, он упразднился, его ад упразднился, его нету. Но вот на протяжении всей остальной истории человечества, ну вот каждому дана возможность или с Богом быть, или пытаться объехать его как-то, его заповеди. Вот. Кто-то использует для этого какие-то прям сатанинские ухищрения, кто-то обходится просто страстными какими-то привычками, кто-то, не знаю, пьет, курит, кто-то считает, что он сам по себе. Вот. Вот это самоопределение, к которому человек призван, Господь его никак не упраздняет. Но считать, что сатана непобедим, это все-таки не церковная точка зрения.
Вот, он уже побежден.

он действует, но он уже побежден. Нам нужно просто войти в разум Христов. Вот. И здесь вот совершенно прямо прекрасный переход к тому апостольскому чтению, которое я хотел бы сегодня прочитать, которое как раз у нас и будет сегодня читаться на литургии, ну, завтрашнего дня. На литургии завтрашнего дня. Это мы с вами открываем. Послание к римлянам святого апостола Павла. Вот, это вот как раз о мыслях. Он говорит о людях, которые называли себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и присмыкающимся, то есть обожествившим творение или обожествившим самого человека и даже его тело. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непосредство. Вот это вот послание к римлянам, первая глава, в конце этой главы, в конце первой главы. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. И там он перечисляет эти непотребства. А начало-то в чем? Что у человека столько много возможностей делать эти непотребства, но и потребство же можно из этого делать, и со своего тела, и со своих мыслей, со своего сердца, со своих пожеланий мы можем делать доброе. Но если у нас мы можем делать доброе, когда мы с Богом в уме, в мыслях. И вот такие люди знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. И вот во втором главе, к окончанию этого чтения, «Неужели ты думаешь, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Вот признать себя еще не разумеющим волю Божию, как вот сегодня у нас был вопрос, как мне узнать волю Божию и как отличить ее от своих ошибок, от своих иллюзий. То есть человек уже видит, что во мне могут быть иллюзии, во мне могут быть ошибки, я могу принять призрак за истину, и я тогда ошибусь. Поэтому нужно иметь Бога в разуме, молиться Богу единому, чтобы Он дал нам этот разум, дал нам верное понимание. И вот здесь совершенно замечательная фраза, которую, мне кажется, нам надо просто написать у себя на пороге, на косяке двери. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, а потом и эллина». То есть такого верно верующего, да, на ветхозаветный манер, потому что он пишет только что, так сказать, Ветхий Завет, так сказать, закончился, да, а потом и эллина, то есть человека, который не находится в мире Ветхого Завета, не находится в библейском мире, находится, скажем так, в мире эллинской греческой философии, но и такой человек чувствует скорбь и тесноту, если он делает злое. Не только верный верующий, но и всякий неверный человек чувствует скорбь великую, когда он делает злое. И напротив того, слава, честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Он говорит, что язычникам
Дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Вот это вот удивительное у апостола чувство единства нравственного закона у иудеев и у эллинов. Оно удивительно, оно потрясает. Вот. И дай Боже, чтобы мы с вами имели Бога в разуме, озаботились об этом, чтобы в нашем разуме были не какие-то свидетельства о церкви, о Евангелии, о вечной жизни, которые, знаете, печатаются иногда в желтых газетках, бесплатно раздающихся в метро. Там какие-то там есть там свои, понимаете, представления. Вот. Чтобы у нас были все-таки евангельские, церковные, святоотеческие мысли, наставления, чтобы мы имели Бога в разуме не через газетки, а в первоисточниках. Вот. Дай Господи, чтобы тогда мы с вами будем счастливыми людьми. И вот сегодняшнее евангельское чтение, вот кто-то спрашивал у нас сегодня о том, с чего начать, как бы изучать Евангелие, да? А вот давайте вот читать его. Давайте его читать, оно понятно. Оно, собственно говоря, не поперек написано наших мыслей. Оно написано в утверждении наших добрых мыслей, в углублении их. Как раз вот 5 глава Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь, вот начало этой главы, увидев народ, он взошел на гору, вот это Нагорная проповедь, и вот идет 5, 6, 7, 8, 9, 10 глава. Это, так сказать, ну, такой нравственный центр всего Евангелия. Если угодно, наша азбука. И вот о чем говорит сегодня Господь. Он противопоставляет заповедь ветхозаветную уже его такому новозаветному просвещению, новозаветному учению. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, как в Исходе или Второзаконии, если же кто убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, дурак, подлежит Синедриону, то есть Верховному судилищу, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Вот какое углубление заповеди «не убей». Не убей и не осуди, и не прогневайся, и не наругайся на него. Потому что за то, что ты прогневался и наругался на брата своего, ты уже подлежишь гиене огненной. Насколько углубление этой заповеди. Как часто слышишь, вот давайте вот если мы это исполним, как часто в наших устах, в устах наших детей звучит там какие-то матные слова, звучат какие-то прямо оскорбления такие там друг друга там или противников. Мы же вот сюда попадаем. Мы же подлежим гиене огненной. Давайте будем беречься от таких слов, от осуждений, и уж тем паче от убийства, о чем тут еще ветхозаветную заповедь говорит Господь. И дальнейшее продолжение этого сегодняшнего евангельского чтения. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вот кто из нас способен на такое? Кто из нас способен на такое, ну, хотя бы вспомнить, что кто-то против тебя на что-то имеет, или ты против кого-то что-то имеешь?
Как это важно? Как, в общем, как я далеко от этого отстаю? Это не значит, что я не буду читать Евангелие. Я буду его, наоборот, читать как правило дорожного движения. Потому что мне это дорога в Царство, дорога ко Христу. И дальше. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, не выйдешь оттуда, покуда не отдашь до последнего кадранта». Толкование на это место очень интересно. Что за соперник твое? Что за соперник такой? Мне близко понимание, что это соперник наша собственная совесть, которую ты не уговоришь по-легкому, чтобы она тебя отпустила. Она говорит, вот тут ты не досмотрел, вот тут ты сказал лишнего, вот тут ты поступил подло. Вот, поэтому вот, дай Господи, чтобы Евангелие было для нас светочем. И этот светоч освещал бы нашу вот именно повседневную жизнь. Не просто, что вот там, в Царстве Небесном, будет мне хорошо. А мне тут будет хорошо. Когда я по Евангелию буду жить, мне тут будет хорошо. Мне Господь воздаст Духом Святым. Так, вот еще у нас тут вопрос. Про лукавую совесть, да, с троицкими днями там пишет любовь. Совесть обличает, лукавая совесть, спаси Господи. Понимаете, ну, как бы сказать, исцелять свою совесть, как мы ее можем исцелять ее без Евангелия, без церкви, без просвещения, без благодати Святого Духа? Вот, поэтому пусть нас обличает совесть пока такая, какая есть. Вот. Может быть, она лукавая, может, она несовершенная, может, она что-то хочет забыть и так далее. Но если хотя бы в чем-то, вот человек приходит на исповедь первый раз, ну что ж, я буду его спрашивать 10 заповедей со всеми отраслями, понимаете, или там Иоанна Крестьянкина, чтобы вы прочитали и все сказали. Обычно человек имеет возможность и так носить свои камни и понимать их. Вот. А потом мы, наверное, должны учиться этому лучше, смотреть, как вот эту заповедь, как ее понимать, в чем ее глубина. Вот как вот здесь, вот не убей. Не убей, как бы понятно, не отнимай жизни у другого человека. А Господь заглубляет это, Он говорит, что ты и не говори дурак, рака, ты не говори безумный, ты за это уже осуждаешься. Вот. То есть нам нужно уже евангельское просвещение. Поэтому давайте пускай первые наши исповеди, пускай будут по совести, а потом мы будем в подмогу своей совести брать Евангелие и святых отцов, и проповедников наших, таких как Иоанна Крестьянкина. А если мы начнем с Иоанна Крестьянкина, а свою совесть не слушать и как бы сказать, не слышать, мне кажется, это будет сложно. И вот Ольга пишет нам такой простецкий вопрос. Батюшка, как научиться молиться? Да это самое сложное дело, как научиться молиться. Мне кажется, что хоть как-нибудь домолись. Только чтобы это было неформально, не как газету читать. Чтобы это было так, чтобы мы с вами действительно обращались к живому Богу. Кому-то уже поднадоели вечерние, утренние молитвы. Он их наизусть уже знает. Она их уже может, понимаете, с закрытыми глазами уже видеть, но уже она не чувствует, как бы, вот, внимания нет. Ну, давайте заменим на акафисты, давайте на псалтирь заменим, давайте на Иисусову молитву заменим, давайте будем приносить Богу молитву о том насущном или о тех близких, которых нам надо помянуть. Вот сейчас у нас буквально вот две роженицы у нас, Екатерина и Ксения, вот родили маленьких девочек. Давайте помолим, чтобы у них все было хорошо, чтобы и Катюша, и Ксения со своими девочками вот, радовали бы Бога, радовали бы своих мужей.
Вот, давайте вот о них помолимся. Наша вот повар нашего храма, нашей воскресной школы, болящая Нателла, вот такое у нее грузинское имя, сейчас вот в больнице тяжко болеет. Вот, пожалуйста, помолитесь о болящей Нателле, вот, о ее близких. Мы очень ее любим, но вот болезнь у нее какая-то трудная, вот она преодолевает ее, очень человек молитвенный, но ей тяжко. Поэтому дай Боже, чтобы мы научились молиться, самое главное, искренно, Богу в уши, не в книжку, не в воздух, а Богу в уши. Напоследок мне бы хотелось рассказать вам о том событии, которое наступает у нас в Санкт-Петербургской губернии. Скажет, может быть, кто-то, что какое отношение имеет это событие к нашей христианской жизни, имеет и к христианской жизни. День поэзии Владимира Набокова будет проходить в нашей Выре, практически в имении Рождественно, 13 июня, в субботу, в 12 часов. А начало этого праздника поэзии Владимира Набокова будет поминание и его сродников в храме Рождества Богородицы в Рождественно, в 9:30, литургия. Вот. Рядом с этим храмом находится семейный склеп Набоковых-Рукавишниковых. Это дедушка и бабушка Владимира Набокова, Иван Васильевич Рукавишников и Ольга Рукавишникова, забыл по отчеству, как ее зовут, и, собственно говоря, их первенец Владимир Иванович. Это был младенец, который вот так нечаянно умер. Вот, они похоронены около храма Рождества Богородицы в Рождественно. И там мы помянем и их, и других сродников, и близких известного писателя Владимира Набокова, и его самого. Потому что родился Владимир Набоков на Большой Морской улице, дом 47, крестился в храме святителя Спиридона Тримифунского и на Литейном проспекте, по-моему, 39 сейчас, вот, и крестил его Константин Ветвиницкий, известный заслуженный протоиерей, один из основателей общества религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви, маститый протоиерей, что называется, да, вот он крестил Владимира Набокова, будущего, да, известнейшего писателя. И на протяжении всей его жизни, такой очень непростой, и его творчество, мы видим, что Владимир Набоков нигде от Бога-то не открещивается. Конечно, церковности в нем мало, вот, но трудно себе допустить церковность в человеке, у которого родного отца на его глазах убил человек со словом там «за Русь святую, за царя» в Берлине. Дмитрий Владимирович Набоков был убит не в большевистской России, в эмигрантском Берлине. Вот. И, конечно, мне кажется, вот это тоже такая... Какие там еще раны у Владимира Набокова были? Но когда мы читаем его стихи, когда мы читаем его поэзию, да и его романы, вот, мы видим, что он был озабочен не только своим эмигрантским бытием и, так сказать, успехом, но думал и о тех, которые остались в России. Все знают его стихотворение «Расстрел», а вот есть другое стихотворение «Расстрел», посвященное расстрелу Гумилева. Он описывает его. «Небритый, смеющийся, бледный, в чистом еще пиджаке, без галстука, с маленькой медной запонкой на кадыке, он ждет, и все зримое в мире, только высокий забор, жестянка в траве и четыре дула, смотрящих в упор. Так ждал он, смеясь и мигая, на именинах не раз, чтоб магний блеснул, озаряя белые лица без глаз. Все, молния боли железной, неумолимая тьма, и воя кружится над бездной ангел, сошедший с ума».
Царство небесное Николаю Степановичу Гумилеву, Владимиру Владимировичу Набокову. Приезжайте 13 июня в Рождественное, 9:30 литургия, в 12 часов музыкальная поэтическая композиция по стихам Владимира Набокова. Доброго вечера всем, с праздником Святой Троицы!

Тропарь праздника Пятидесятницы, восьмого гласа Киевского распева в гармонизации Петра Гребенщикова прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Пятидесятницу празднуем и Духа пришествия. Этим радостным утверждением начинает Церковь празднование праздника Пятидесятницы, о происхождении и смысле которого я говорил в прошлой моей беседе. А сегодня я хочу призвать вас вместе со мной внутренний ваш взор и внимание обратить на Духа Святого, пришествие которого и составляет никогда не стареющую сущность этого праздника. Что разумеем мы, произнося эти слова «Дух Святой»? Кто Он? И что значит Его пришествие, сошествие? О чем молимся мы, обращаясь к Нему и говоря: «Царю Небесный, Утешителю души истины, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны». На нашем теперешнем языке слово «дух» употребляется в самых разных смыслах. Мы говорим о духе того или иного народа, о духе того или иного произведения искусства. Мы говорим про себя, что мы не в духе. И однако, сколько бы ни было велико разнообразие, как бы ни отличались одно от другого все эти употребления слова «дух», все они имеют и что-то общее между собою, какой-то глубокий и общий корень. Вряд ли кто-нибудь будет спорить с тем, что слово «дух» мы употребляем применительно к тем явлениям или состояниям, которые невозможно ни описать, ни определить, ни передать при помощи привычных для нас категорий, скажем, понятиями количества, цифрами, весом, красками, то есть при помощи категорий материального, видимого, ощутимого мира. Например, когда мы говорим, что дух пушкинской поэзии светлый, мы, с одной стороны, сразу же ощущаем, что это правда, и не только правда, но и, так сказать, главная, основная правда о пушкинской поэзии. А с другой стороны, мы затруднились бы точно, научно, объективно определить, в чем этот светлый дух. А это значит, что сколько бы нам ни твердили, что все в мире материально, все из материи, все к ней сводится, мы каким-то несомненным, хотя часто и безотчетным, внутренним знанием знаем, что это не так, что есть реальность вот этого духа, к материи как раз и несводимого, что никто и никогда не объяснит нам законами материи, самоочевидной для нас и никаких доказательств и объяснений не требующий, светлый дух пушкинской поэзии. Но пойдем дальше. Вот про какого-то человека мы почти невольно говорим. Это одухотворенный человек. Что это значит? Красивый – понятно. Стройный – понятно. Умный – понятно. Но одухотворенный. А ведь каждый из нас встречал в своей жизни такого одухотворенного человека. Человека, излучающего нечто, что иначе не выразишь, не назовешь. Человека, который как бы самим собой удостоверяет реальность именно духовного мира. Этот анализ слова «дух», «духовное» можно было бы продолжить. Но из сказанного достаточно, мне кажется, чтобы убедиться в том, что сколько бы мы ни отвергали своим рассудком наличие, реальность духовного в нас, того, что глубже рассудка, мы знаем, что эта реальность есть. И в главные, и лучшие минуты нашей жизни мы ощущаем ее и ею, именно этой реальностью духовного, оцениваем свою жизнь. Вот эту духовную реальность христиане и возводят к Богу. Бог есть Дух, сказано в Евангелии. И вера, в конечном счете, есть ничто иное, как внутреннее и именно духовное знание, уверенность, что за всем видимым, измеряемым, исчисляемым и осязаемым есть нечто невидимое, неисчисляемое и неосязаемое, но что это духовная реальность и есть опыт присутствия Божественного, присутствия Духа Божьего. Тут ничего не докажешь, но тут такое единство опыта, такое тождество слов, такое единодушие в изложении этого опыта, что можно только диву даваться, как это все еще существует на земле материалисты, про которых действительно можно сказать, что они смотрят и не видят, слышат и не понимают. Так и хочется им сказать: неужели вы не видите, как вся жизнь человека в конечном итоге есть одна сплошная жажда духа и одухотворения, мольба «Прииди и вселись в нас», что подобно тому, как все в природе жаждет света и влаги, так и человек есть существо, жаждущее духа, тоскующее по духу, изнывающее по одухотворению. Но тогда и праздник пришествия Святого Духа есть одновременно и праздник этой жажды, и праздник ее удовлетворения. Пятидесятницу празднуем и Духа пришествия. Это праздник исполнения главной, последней, всеобъемлющей мечты человеческой. Эта мечта так часто затемняется, покрывается волнами житейских треволнений. Человек сам так часто заглушает ее в себе. Но нет и не было человека, который бы не испытал, будто хоть раз в жизни, правды слов, с которых начинается пушкинский пророк: «Духовной жаждою томим». Так вот, именно на это томление, на эту жажду отвечает Бог, посылая нам Духа Святого. И это значит, являя нам самого себя, как исполнение всех желаний, как ответ на все вопросы, как вершину, исполнение и венец нашей человеческой жизни. Мы не случайный пузырек в бессмысленном океане материи. Мы не животные, неизвестно почему, неизвестно как, развившие в себе разум. Мы не материя, мы духовные существа, призванные к одухотворению себя и всего мира и самой материи. Кто жаждет, пусть придет ко мне и пьет. И тот, кому я дам воду живую, не возжаждет вовек. Пришествие Святого Духа. И если украшаем мы в этот последний великий день наши храмы зеленью и цветами, если снова и снова повторяем эту радостную молитву Духу: «Прииди и вселись в ны», то потому что всем сердцем, всем существом ощущаем в себе и в мире это светлое пришествие, это дуновение Духа, это явление нам, вхождение в нашу жизнь Духа Святого. Христос сказал: «Не оставлю вас сиротами». И вот кончено сиротство и одиночество человека на земле. С ним и на нем Дух Божий, Дух истины и красоты, Дух Святой, который уже теперь и здесь дает нам блаженное причастие жизни нестареющей, раскрывает нам смысл нашей жизни, дает нам прикоснуться к тому, что твердо, вечно, неизменно, дает нам радость, которую, по слову Христа, никто от нас отнять не может.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.
3: Дорогие друзья, приглашаем вас в наш радиолекторий.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наши систематические занятия по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша 89-я программа. Напоминаю, что мы продолжаем разговор о очень важном и драматическом по происшедшим событиям царствовании Алексея Михайловича. Мы говорим о русской истории середины 17-го столетия. В наших прошлых программах мы говорили о том, какое значение имело это царствование для России, для русского общества, для развития российской государственности. Мы говорили обзорно о тех важных событиях, которые произошли, о личности самого Алексея Михайловича, о том, как оценивали его современники и историки. А сегодня мы, в общем-то, приступаем к изложению событий, непосредственно связанных уже с его правлением. И наша программа посвящена началу царствования Алексея Михайловича. Начало это было весьма-весьма непростым, и первые же события, которые произошли при молодом царе, показали, что русское общество неминуемо должно столкнуться с целым рядом серьезных проблем. Как правило, начало царствования Алексея Михайловича связывают с сильным политическим влиянием, которым пользовался при московском дворе русский боярин, один из крупнейших землевладельцев своего времени и воспитатель царя Алексея Михайловича Борис Иванович Морозов. К тому моменту, когда Алексей Михайлович вступил на русский престол, Борис Иванович находился в расцвете своих сил. Ему было 46 лет, это был очень весьма деятельный, энергичный человек. Он достаточно давно уже находился при русском дворе и был взят на житье во дворец еще в 1615 году, вскоре после вступления на престол отца Алексея Михайловича, царя Михаила Федоровича. В 1634 году Морозов, заслужив боярское достоинство, был назначен дядькой к наследнику престола. И с 5 лет под надзором Бориса Ивановича Алексей Михайлович стал учиться грамоте по букварю, а затем он приступил к чтению часослова, псалтири, деяний святых апостолов. В 7 лет Морозов начал учить будущего царя письму, затем и церковному пению. И таким образом этот человек был знаком очень хорошо Алексею Михайловичу еще с детства, который достаточно сильно привязался к своему воспитателю. Более того, приближению Морозова к Алексею Михайловичу способствовало еще то обстоятельство, что он был женат на сестре царицы Анне Ильиничне Милославской. И, в общем-то, несмотря на то, что как раз в начале царствования Алексея Михайловича его политическая карьера претерпела серьезные сложности, и его даже постигло формально, как мы увидим, некое опало, тем не менее, все равно до конца своей жизни, Борис Иванович умер в 1662 году, он оставался весьма влиятельным человеком в окружении Алексея Михайловича. Характеристика Морозова современниками очень расходилась. Дело в том, что одни характеризовали Бориса Ивановича как человека весьма умного и опытного в государственных делах, что, возможно, соответствовало действительности, тем более, что Морозов искренне достаточно проявлял интерес и к западному просвещению, и многие связывали корректировку, скажем так, государственного курса в сторону сближения с Европой. Продолжение этого сближения, которое в царствовании Алексея Михайловича было намечено, влиянием Морозова объяснялось. Однако некоторые другие современники как раз упрекали Бориса Ивановича в том, что он не чужд был, как бы сейчас сказали, использованию служебного положения в личных целях. Влияние Морозова было действительно значительным. Тут еще обстоятельство сыграло ту роль, что когда Алексей Михайлович хотел жениться, и в 1647 году состоялся смотр невест, Алексей отказался от первоизбранной им невесты и сам отказался от выбора, говоря, что там интрига была достаточно сложная, и Морозов был этой интриги не чужд. И в 1648 году, 16 января, Алексей Михайлович венчался с Марией Ильиничной Милославской, а Морозов позднее женился на ее сестре Анне, как я уже об этом сказал. И в результате и сам Борис Иванович, и его тесть Илья Данилович Милославский приобрели достаточно такое сильное влияние при московском дворе. Но, как я уже говорил, вот это возможное злоупотребление достигнутым высоким положением в личных целях весьма и весьма подорвала позиции Морозова. Считается, что именно его политика, его управление, его шаги в области налогообложения, в частности, послужили одной из главных причин первого весьма серьезного бунта в царстве Алексея Михайловича Соляного, бунта, о котором мы сегодня поговорим. Морозов в это время возглавлял несколько важных приказов, в том числе большую казну. Но, тем не менее, я бы все-таки с осторожностью утверждал о его виновности, потому что все-таки мне кажется, что установить долю его вины в тех злоупотреблениях, которые происходили в 40-е годы 17 века при московском дворе, достаточно сложно. А вот то, что Морозов покровительствовал недобросовестным людям, а в результате негодования и общественного недовольства было выплеснуто именно против Морозова, вот в этом сомневаться достаточно сложно. И взяточничество, и самоуправство, и рост налогов — все это связывалось с именем Бориса Морозова. Надо сказать, что с целью снять напряжение, которое возникло в сложившейся ситуации, Морозов решил убедить царя в том, чтобы заменить прямые налоги косвенными, а некоторые прямые налоги были снижены и даже отменены. Но в результате царским указом и боярским приговором от 7 февраля 1646 года была установлена новая пошлина на соль. Надо сказать, что эта пошлина, она заменила не только старую соляную пошлину, но и налоги, которые собирались на содержание почты, так называемые имские налоги, стрелецкие деньги. Но самое главное, что в итоге вот эта таможенная пошлина превосходила рыночную цену соли более чем почти в полтора раза, скажем так. И в результате самые разные социальные группы оказались очень недовольны этим нововведением. Если пуд соли до введения вот этого налога стоил 5 копеек, то после введения его цена выросла до 2 гривен. Понятно, что такое в 4 раза практически увеличение подорожания важнейшего консерванта вызвало, конечно, крайне негативную реакцию. Ведь холодильников никаких в то время не существовало, это совершенно очевидно. Соль использовалась в качестве основного консерванта продуктов, которые нельзя было долго хранить. Естественно, что после того, когда соль подорожала, срок годности многих продуктов резко сократился, мясо и рыба вздорожали, спрос на мясо и рыбу упал, продать их было невозможно, продукты эти стали портиться. И хотя в 1647 году соляной налог буквально через год был отменен, но те недоимки, неуплаты, которые образовались в результате его введения вот за этот короткий период, 1946-1947 года, они продолжали взыскиваться посредством прямых налогов, даже тех, которые были отменены еще до введения соляного налога. Надо сказать, что недовольство в первую очередь как раз выражали жители черных слобод, то есть посадское население в первую очередь. Ну и, наконец, сюда же наложились и слухи о злоупотреблениях тестя Ивана Даниловича Милославского, а также слухи о том, что царь Алексей Михайлович под влиянием Бориса Морозова все больше склоняется к иностранным обычаям. И в результате все вот эти причины, вернее, их совокупность, вызвали знаменитый московский бунт в конце весны, начале лета 1648 года в Москве, который получил название «Соляного бунта». Непосредственным поводом к возмущению послужила попытка москвичей отправить царю своих выборных такую своеобразную делегацию 1 июня 1648 года, когда Алексей Михайлович возвращался с богомолья из Троице-Сергиева монастыря, Большая толпа москвичей на Сретенке остановила царский обоз, и несколько человек подали царю челобитную, которая была направлена против влиятельных сановников, в первую очередь против самого Бориса Морозова. Одним из главных пунктов этой челобитной было требование созыва земского собора и утверждение на нем новых законодательных актов. Морозов приказал стрельцам разогнать собравшуюся толпу. Крайне возмущенный этим народ, пишет один из историков, схватился за камни и палки и стал бросать их в стрельцов, так что даже отчасти пострадали и получили раны лица, сопровождавшие супругу царя. На следующий день горожане ворвались в Кремль и, уже не поддаваясь уговорам никаким, причем в этих уговорах участвовал патриарх Иосиф, и вновь пытались вручить челобитную, еще более радикальную по своим требованиям, однако челобитная была разорвана одним из бояр, и он бросил эти клочки на свою голову в толпу челобитчиков. В итоге по всей столице учинилась смута великая. Как писал один из современников, город оказался буквально во власти разъяренных горожан. Начались погромы, убийства, разграбление лавок и убийства бояр, которых тут же стали обвинять во всевозможных изменах. 2 июня на сторону горожан перешла значительная часть стрелецкого войска, может быть, даже большая его часть. Стрельцы в данном случае руководствовались тем, что им очень долго задерживали жалование, то есть, как бы сейчас сказали, были задержки с выплатой заработной платы. И вот это обстоятельство сразу же придало бунту особый размах. Единственной воинской частью, которая осталась верна правительству Морозова, остался отряд служивых иностранцев, который двинулся на защиту царского дворца с распущенными знаменами и барабанным боем. Толпа требовала от царя выдачи ей начальника земского приказа Леонтия Степановича Плещеева, который ведал управлением и поддержанием порядка в Москве, думного дьякона Назария Ивановича Чистого, который как раз был инициатором соляного налога, боярина Морозова и его шурина Окольничева Петра Тихоновича Траханиотова, который был начальником пушкарского приказа. Москвичи подожгли Белый город, Китай-город, разгромили десятки дворов, ненавистных им бояр, окольничных, дьяков, купцов. Чистой был убит 2 июня. Царю пришлось пожертвовать и Леонтием Степановичем Плещеевым, который 4 июня был выведен палачом на Красную площадь для публичной казни, однако толпа вырвала его из рук палача и растязала. Но вот судьба Траханиотова Петра Тихоновича была еще более драматична. Почему-то именно с его именем связывалась наложенная на соль пошлина, введение этой пошлины. Траханиотов бежал из Москвы, опасаясь, естественно, за свою жизнь. Но через несколько дней, 5 июня 1648 года, Алексей Михайлович князю Семену Романовичу Пожарскому приказал догнать Траханиотова. И, видя государь-царь во всей земле великое смятение, а их изменничью в мир великую досаду, послал от своего царского лица окольничего князя Семена Романовича Пожарского, а с ним 50 человек московских стрельцов, велел Петра Траханиотова по дороге догнать и привести к себе государю в Москве. И окольничий князь Семен Романович Пожарский сугнал его Петра на дороге у Троицы в Сергиеве монастыре и привез его связанным в Москву июня в пятый день. И Алексей Михайлович велел его, Петра Траханиотова, за ту их измену и за московский пожег перед миром казнить на пожаре. Таким образом, практически все наиболее ненавистные представители исполнительной власти поплатились жизнью за свои подлинные или мнимые злоупотребления, кроме Бориса Морозова. Морозова царь отстранил от власти и 11 июня отправил в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. Причем интересно, что Алексей Михайлович слезно просил толпу сохранить жизнь своему любимцу. Я обещал выдать вам Морозова и должен признаться, что не могу его совершенно оправдать, но не могу решиться и осудить его. Этот человек мне дорогой, муж сестры Царицыны, и выдать его на смерть будет мне очень и очень тяжко. Так, по словам одного из свидетелей, или примерно так, пытался объясниться Алексей Михайлович с москвичами. Морозова в итоге отправили в безопасное место, в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. При этом Алексей Михайлович дал даже горожанам якобы обещание о том, что он никогда не возвратит ненавистного боярина в Москву. Стрельцы были угощены вином и медом, им было выдано повышенное жалование. Царский тесть Иван Данилович Милославский, который ухитрился избежать, в общем-то, на самом деле, смерти, в этот тяжелый момент истории московского государства, он устроил огромный пир, совершенно роскошный, для выборных от черносотенных людей, угощал их несколько дней подряд, сменился судебный аппарат в многих приказах, были освобождены все недоимщики, то есть те, за кем сохранялись недоимки по уплате налогов. Ну и самое главное, что Алексей Михайлович обещал снизить цену на соль. Служилое дворянство воспользовалось создавшейся ситуацией, уже 10 июня 1648 года не потребовали от царя созыва Земского собора, высшего совещательного органа, который тогда уже был достаточно характерно вписан, встроен в систему московской государственности. Алексей Михайлович пошел на уступки, было отменено и взыскание недоимок, и созван Земский собор для принятия нового соборного уложения, нового свода законов, как раз о котором мы будем позднее достаточно подробно говорить. И хотя царь был еще совсем молодым человеком, но впервые вот в это сложное время он сам решился на принятие важных политических решений. 12 июня он отсрочил взимание недоимок и внес определенное успокоение в среду восставших. Бояре стали приглашать стрельцов, участвовавших в бунте, к себе на пир с целью загладить конфликты. Ну и самое главное, что стрельцы получили достаточно высокие выплаты, как я уже говорил, и денежное довольствие, пайковые, то есть хлебное жалование. Ряды оппозиции оказались расколоты. Это дало возможность исполнительной власти репрессировать наиболее активных вожаков восставших, многие из которых были казнены 3 июля. Так началось, с таких, в общем-то, драматических событий, началось царствование Алексея Михайловича Тишайшего, уже самостоятельное политическое управление, хотя я еще раз подчеркиваю, что время это было совершенно не Тишайшим, тем более, что московский соляной бунт 1948 года не был единственным. Восстания произошли в том же году в Козлове, в Курске, в Солево-Чугодской, и продолжались волнения до зимы 1649 года. В конце октября того же 1648 года Борис Иванович Морозов вернулся в Москву, вновь присоединился к правительству. Однако, видимо, царь все-таки опасался поручать какую-то ему большую роль в управлении государством. Формально он не занимал никаких должностей, видимо, в связи с тем обещанием, которое Алексей Михайлович дал повстанцам. Однако он все равно состоял при особе московского государя, в том числе в военных походах, выполнял, видимо, какие-то его частные поручения. И когда Морозов умер в 1662 году, Алексей Михайлович присутствовал на его отпевании и похоронах, что, в общем-то, подчеркивало сохранявшуюся им признательность и дружбу с этим противоречивым человеком и современником Алексея Михайловича.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Вообще, соляной бунт как раз открыл не просто эпоху царствования Алексея Михайловича, а перечень целых драматических событий, благодаря которым, отчасти благодаря которым, 17 век получил название бунтажного века в отечественной историографии. И поэтому, когда мы говорим о царствовании Алексея Михайловича, то лучше попытаться рассмотреть все смутные события, бунты, восстания, равно как и войну Степана Тимофеевича Разина, как-то во внутренней взаимосвязи, вместе, да, в совокупности, что мы постараемся сделать в этой, в наших в ближайших программах. Надо сказать, что московское восстание 1948 года достаточно получило большую известность в российском государстве. Интересно, что вот если за 20 лет, в период с 1630 по 1650 произошло всего 30 восстаний, официально признанных таковыми и зарегистрированных, то в 1648, 49 и 50 годах произошло 21 из 30. Это как раз говорит именно о том, что конец 40-х годов 17 века был весьма-весьма напряженным в социальном отношении. Среди восстаний городских посадских низов, которые отмечаются в середине 17 века, кроме соляного бунта, чаще всего еще упоминают хлебный бунт 1650 года в Новгороде и Москве. Некоторые даже историки полагают, что этот хлебный бунт, о котором мы сейчас поговорим подробнее, был отголоском старинного, так до конца и несжитого еще противостояния двух этих северорусских городов с Москвой, несмотря на очень сложную историю и большие потери, которые, например, Новгород понес в XVI веке. Видимо, безусловно, на, так сказать, массовое сознание псковичей или новгородцев все равно продолжали оказывать влияние уже принявшие форму таких полулегенд, воспоминания о старой вольности, которая была присуща этим северорусским демократиям, как их называл Николай Иванович Костомаров. Самыми яркими и продолжительными в ходе хлебного бунта были восстания в Пскове, которое проходило с конца февраля по август 1650 года. В числе его руководителей называют земских людей Томилу Васильева, Порфирия Козу, Ива Копыта, Гаврила Демидова. И в Новгороде, которое было, правда, более коротким, с середины марта до середины апреля 1650 года. Его руководителями чаще всего называют земских старост Ивана Жеглова и Елисея Лисицу. Восстание в Новгороде было достаточно быстро подавлено князем Хованским, а Псков оказал весьма упорное, упрямое и вооруженное сопротивление правительственным войскам в ходе трехмесячной осады этого города. Власть в городе в это время принадлежала земской избе во главе с Гавриилом Демидовым, распределявшей среди жителей хлеб и имущество, отобранное, конфискованное, экспроприированное, даже я бы употребил такое слово, у богатых горожан. Итак, что же произошло в Пскове и в Новгороде? Считается, что поводом к началу восстания стали распространившиеся слухи о передаче Швеции хлебных запасов в счет погашения внешних долгов и заимствований.

как бы мы сейчас назвали Собакина, представителя церкви и всего города, состоялось на площади у Троицкого собора 27 февраля. Толпу возглавляли лучшие люди, в числе которых были земские старосты во главе с Семеном Меньшиковым и Иваном Подрезом. Собрание на соборной площади и вручение коллективной челобитной жалобы были, с одной стороны, очень важны, но в то же самое время рискованной мерой. Дело в том, что, с одной стороны, конечно, речь шла о консолидации общественного мнения, ибо слухи о передаче Швеции хлебных запасов весьма и весьма волновали собравшихся, вызывая, так сказать, естественную протестную реакцию. Но, с другой стороны, дело в том, что подобного рода акции были официально запрещены уже вступившим в действие соборным уложением 49-го года, которое только что было принято на Земском соборе. В специальной царской грамоте от 19 мая 1649 года содержалась весьма пространная цитата из уложения. Попробуем ее привести. «А кто учинет на наших государевых бояр и окольничьих и думных и ближних людей и в городех и в полках на воевод и на приказных людей или на кого не будет приходить скопом и заговором, и учнут кого грабить или побивать, и тех людей, кто так учинит, зато потом же казнить смертью без всякой пощады». Надо сказать, что эта угроза совершенно не была пустой. Напомню, что Псков-то тоже весьма пострадал от московской власти, которые как минимум дважды в XVI веке прибегали к репрессиям против псковитян, ну, правда, может быть, не таким кровавым, как в Новгороде. Еще после присоединения Пскова к Москве в царствование Василия III в 1510 году из города было депортировано не менее 300 семей бояр и лучших людей, то есть наиболее влиятельных, хозяйственных и предпринимателей, купечества, городской верхушки. Второй раз уже в 1571 году псковские жители, в первую очередь богатое купечество, были депортированы в царствование Ивана Грозного в 1571 году, после того, когда столицу разорили войска крымского хана. Поэтому память о противостоянии Пскова с Москвой, конечно, могла сыграть очень важную роль в стимуляции вот этого своеобразного восстания. Когда псковитяне поняли, что Собакин все равно упирается и не собирается отказываться от передачи хлебных запасов города и округи Швеции, восставшие силой захватили свинец, порох, ключи от городских ворот. И хотя по Пскову скоро приехал окольничий Федор Волконский для того, чтобы разыскать виновных в смуте, предать их суду, он сам был схвачен, допрошен и выброшен из города, при этом едва избежав казни. Через 2,5 недели, 15 марта, начались аналогичные волнения в Пскове. Опять-таки поводом для волнения посадских людей и стрельцов послужил такой продовольственный кризис, сложившийся, возникший в связи с вывозом хлеба за границу. 21 марта, спустя несколько дней, из Новгорода вернулся некий служка одного из монастырей, Снятогорского монастыря, который стал объявлять всему псковскому народу новые слухи, на этот раз носившие уже совершенно, может быть, апокрифический характер. Во всяком случае, в Большой Челобитной, которую псковитяне собирались передать царю Алексею Михайловичу, эти речи и апокрифические слухи передавались так. Считалось, что немцы готовят, во-первых, нападение на Великий Новгород, тогда для того, чтобы захватить всю хлебную казну. И более того, царь обвинялся в том, что он должен будет опоить новгородцев для того, чтобы немцы и шведы могли спокойно овладеть городом. Это должно будет произойти на Пасху, а то же самое должно было бы якобы произойти и в Пскове на Троицу. На следующий день, 22 марта, псковский помещик Богдан Тимошов привез из Новгорода новые вести. «В Великом Новгороде, — говорил Тимошов, — молвою говорят в народе, что немцы будут под твою государеву отчину на Христов день, а под Новгород на Николин день». И во всяком случае, таким образом, можно предположить, что еще на вот эти все волнения серьезное влияние оказывали слухи о подготовке нападения Швеции на северорусские области. Насколько они были обозначены?

Обоснованно сказать очень сложно, скорее всего нет, тем более, что источником таких слухов были люди самые разные и мало осведомленные. Понятно, что под влиянием волнения они приобретали какой-то совершенно ужасный уже характер и только служили источником для новых волнений и неприятностей. По росписи 1647-48 года в Пскове насчитывалось примерно 1300 стрельцов, разбитых на три приказа. Надо сказать, что псковские стрельцы получали достаточно высокое по тем временам жалование. Из новопризванных рядовой стрелец получал денежного жалования 3 рубля, а также достаточно хорошие пайковые 6 четвертей ржи и 6 четвертей овса. То есть это было действительно, если оно выплачивалось вовремя, достаточно приличное довольствие. А ветераны, старослужащие, как бы мы их сейчас назвали, получали весьма солидную прибавку за службу, которую они несли, и денежное жалование старого стрельца составляло 4 рубля. Ну, я вам уже говорил, да, о том, что пуд соли, например, в 16 килограмм, да, вот после всех налоговых повышений и подорожаний достигал 2 гривен, 15-20 копеек. Можно себе представить, насколько весомым было вот это денежное жалование, которое получал каждый стрелец. Однако дело в том, что злоупотребления местной администрации сводили на нет усилия центральной власти, которая действительно хотела платить своим вооруженным силам то, что называется, от души. Во-первых, в 1648-49 и 49-50 годах многие стрельцы получили только половину жалования. Во-вторых, надо сказать, что сама схема выдачи довольствия была построена с сугубой выгодой для местных чиновников. Например, ситуация складывалась так. Если стрельцы пили долг в кабаках, то кабачики, давая взятки местным чиновникам, добивались определенных выплат, покрытия этих долгов, а сами долги засчитывались за выплаченное жалование. И такая схема, естественно, связанная с коррупцией, сразу же плодившая эту коррупцию, вызвала весьма активное участие служилых людей и в Псковском, и в Новгородском восстании. Ну и понятно, что когда сыпались обвинения на представителей местного административного аппарата о том, что они просто воруют или не платят вовремя жалования, то чиновники распространяли как минимум две серьезных мистификации. Два больших вранья. Первое вранье заключалось в том, что государственная казна пуста. И здесь намекалось на то, что Алексей Михайлович, во-первых, выплачивает большие проценты по долгам, по займам в Швеции, раз, а во-вторых, особую ярость вызывали слухи о том, что московское правительство приступает к формированию полков нового строя, значительную часть которых в 40-е годы 17 века составляли иностранцы. Ну, таких-то полков всего было два, как мы помним, созданных еще в царствование Михаила Федоровича в начале 40-х годов, Бутырский и Первомосковский. Но вот это, так сказать, само их наличие, само существование, конечно, приводило к волнениям. А стрельцы на протяжении всей второй половины 17 века весьма ревниво относились к чинам этих полков, которых они называли райтарами и солдатами. Ну, а вторая мистификация, распространявшаяся представителями местной администрации, носила уже такой откровенно апокрифический характер и была направлена на то, чтобы посеять страх в душе жителя Московской Руси середины 17 века. Дело в том, что мышление, кругозор человека вот в 40-е годы 17 века был достаточно узким. И даже представить себе всю территорию московского государства вряд ли кто мог во всей полноте. Поэтому, например, слово «Сибирь» вызывало какие-то фантастические ассоциации, казалось преддверием ада. Ну и вот этим, видимо, пользовались чиновники, которые утверждали, что стрельцов собираются послать из Пскова на службу в Сибирь, то есть на край земли, на котором распространялись совершенно фантастические слухи, где обитают многоголовые, многорукие чудовища, пожирающие людей, с этими чудовищами нужно будет сражаться, и там все время зима.
И хотя зимой-то русского человека трудно было напугать, но, в общем, в совокупности все вместе это, конечно, служило источником больших волнений. Опять-таки, сознание жителя Московской Руси в это время было устроено таким образом, что очень важную роль в этом сознании играла такая своеобразная теза и антитеза. Если сам царь Алексей Михайлович, в общем, пользовался в силу статуса своего достаточно таким большим ореолом, и как царь представления о нем окрашивались в романтические тона, такие героизации, поэтизации, то понятно, что если существовал такой своеобразный герой, то нужен был и антигерой. Кстати, между прочим, вот такой подход сохранялся очень долго и в последующие века в русской истории. Даже давайте вспомним недавние 90-е годы 20 века. Если в конце 40-х годов 17 века вот таким антигероем, вызывавшим всеобщее неприятие, отторжение, негативную реакцию, был Борис Иванович Морозов, то, например, в 1916 году таким антигероем, вызывавшим всеобщую ненависть и озлобление, был Григорий Ефимович Распутин, а в середине его второй половины 90-х годов 20 века Борис Березовский. И вот эта, видимо, так сказать, склонность к моделированию, представлению вот о таком антигерое играла, конечно, свою роль. И поэтому, естественно, что псковичи в конце 40-х годов 17 века, да и новгородцы, связывали с существованием Бориса Ивановича Морозова все свои беды. И рост местных налогов, и злоупотребление местной администрации. Это все сваливалось и связывалось с именем Морозова, хотя он мог вообще к этому не иметь никакого отношения. Мятеж в Новгороде, как я уже говорил, был достаточно быстро подавлен. Царь Алексей Михайлович потребовал выдать зачинщиков, грозя прислать воевод с многими ратными людьми. Надо сказать, что с достаточно яркими увещеваниями мятущихся выступал и митрополит Никон, при этом его поддерживала большая часть зажиточных новгородцев. В итоге, в середине апреля 1650 года, то есть примерно спустя 3-4 недели после мятежа, князь Иван Никитич Хованский был впущен в город, а из Москвы пришел приговор казнить смертью и Жеглова, и Лисицу. Других зачинщиков били кнутом нещадно и сослали в Астрахань на вечное житие. С Новгородом таким образом удалось справиться достаточно быстро. Ситуация же в Пскове выглядела весьма и весьма сложнее. И для подавления псковского восстания потребовались гораздо большие усилия со стороны правительственных войск, и крови здесь пролилось гораздо больше, чем в Новгороде. О том, как складывалась ситуация в Пскове, мы поговорим в нашей следующей программе, посвященной бунтам и социальным волнениям царствования Алексея Михайловича. Я благодарю уважаемых радиослушателей за внимание. Напоминаю, что микрофон радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории российского государства и русского общества, мы говорим о царствовании Алексея Михайловича, о событиях середины 17 века, был петербургский историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово в день Святой Троицы святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского.
1: Святитель Лука Воина Ясенецкий. Слово в день Святой Троицы. Почему нужно было, чтобы на святых апостолов Дух Святой сошел в виде огненных языков, для всех видимо и ощутимо? Дух Святой нисходит на всех, кто достоин его принять. Настал великий праздник. Праздник величайшей радости для христиан. Дух Святой сошел на апостолов. И не только на апостолов. Дух Святой пришел в мир, чтобы исполнить обещание Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Не оставлю вас сирыми, пошлю Духа Святого, Утешителя». И освятил землю Дух Святой, и будет он вести до конца веков весь род христианский по пути спасения. Дух Святой прежде всего снизошел на апостолов, и как снизошел? В виде огненных языков, видимо. Больше никогда так видимо Дух Святой ни на кого не снисходил. Что же это значит? Почему нужно было, чтобы на святых апостолов Дух Святой сошел в виде огненных языков, для всех видимо и ощутимо? Потому что апостолы были святы, потому что через них, через проповедь их, должно было во всем мире утвердиться Святое Евангелие. Они были первыми проповедниками Евангелия, первыми, кто понес свет Христов в мир. Потому и отметил их так Дух Святой, нисшедший на них в виде огненных языков. Огненными сотворил Он сердца и ум их, осветил и просветил их, напомнил им все, что слышали они раньше от Господа Иисуса Христа, и подал им силы, чтобы весь мир ко Христу привести. Но разве и ныне Дух Святой не сходит на всех, кто достоин Его принять? Разве не преисполнен был Духа Святого преподобный Серафим Саровский? Дух Святой сошел на него не в виде огненного языка, но так, что овладел всеми помышлениями, всеми желаниями, чувствами и стремлениями его. Он полонил преподобного Серафима. Так нисходил Дух Святой на многих и многих святых, так нисходил Дух Святой на всех нас, недостойных нынешних христиан, ибо в таинстве миропомазания и святого крещения подается нам всем благодать Духа Святого. Всем подается эта благодать, все ее получили, но не все ее сохранили. Многие потеряли это сокровище, лишились благодати Духа Святого, ибо разве может обитать Дух Святой в нечистом, полном греха сердце человека? Как дым отгоняет пчел, как смрад отгоняет всех людей, так и смрад сердца человеческого отгоняет Духа Святого. Дух Святой живет только в сердцах чистых, только им подает Он свою божественную благодать, свои святые дары, ибо Он есть сокровище благих, всех истинных и самых ценных благ, какими может обладать сердце человеческое. Разве может восприять их сердце нечистое? Разве может восприять благодать Духа Святого сердце греховное, лишенное милосердия и любви? И как же нам приобрести сердце чистое? Как нам воздерживаться от постыдных грехов? Как воздерживаться от соблазнов врагов спасения нашего, от соблазнов мира? Как уберечься от них? Нужно неустанно, всегда, во все дни жизни нашей и каждый час помнить о том, что Дух Святой не живет в сердце нечистом. Нужно не поддаваться соблазну, и когда Дух нечистый, враг спасения нашего, нашептывает нам стремление к земному благополучию, когда рисует картины славной, обеспеченной жизни, когда пробуждает гордость нашу, возбуждает желание чести и славы, мы не должны принимать в сердце наше этих дьявольских нашептываний, не должны принимать соблазнов мира. Когда приходят в сердце такие соблазны, мы должны сразу понимать, что это искушение. Мы тотчас же должны всеми силами ума и сердца отгонять эти соблазны, не смотреть на соблазнительные картины, которые рисует нам дух нечистый, искушая нас. Мы не должны поддаваться нашептываниям его. А если мы этого не сделаем, если будем созерцать эти картины славы и процветания земного, если будем все больше и больше думать о них, то горе нам, ибо тогда соблазн овладеет сердцем нашим. Великие подвижники благочестия, которые умели наблюдать движение сердца своего, говорили, что если человек принимает образы соблазнительные, то он сослагается с ними, он душу свою привязывает к ним, соединяется с ними. Святые отцы требуют от нас, чтобы мы боялись сослагаться со всеми нечистыми образами. Если последуем этому наставлению, то нас не постигнет тяжкое и страшное горе. Дух Святой не оставит нас. Не любоваться, не услаждаться соблазнами сатаны должны мы, не сослагаться с ними, но вооружаться против них святым гневом. У апостола Павла есть глубокие слова, которые всем нам нужно твердо помнить. «Гневаясь, не согрешайте». Есть святой гнев. Тот гнев, которым пылало сердце Иисусова, когда он бичом изгонял торгующих из храма, когда он святому апостолу Петру сказал: «Отойди от меня, сатана!» Как это Господь Иисус Христос, святому апостолу, всем сердцем любившему его, мог сказать такие слова? В гневе сказал он это. Так и должно было быть. Не мог Господь не прогневаться на апостола Петра, когда он уговаривал его не идти на крестную смерть. Вот таким святым гневом должны быть полны сердца христиан, когда они почувствуют нашептывание слов противления пути Христову. Тогда да спасет нас Господь от того, чтобы мы остались холодными или теплохладными. Да даст Он нам святой гнев, чтобы прогнать искусителя». Вот что нужно нам. Нужно нам также всю жизнь свою помнить о том, что Господь Иисус Христос призвал нас к тому, чтобы мы стали чадами Божиими и всю жизнь стремились к свету Христову. Нужно всю жизнь свою посвятить Господу Иисусу Христу. Нужно всеми фибрами души нашей стремиться к тому, чтобы ничем не прогневать Господа и усердно молиться о том, чтобы Он нам, слабым духом, помог. И Господь поможет. И Дух Святой придет в сердце наше, и осветит его, и даст силы к тому, чтобы идти по пути спасения. Дух Святой да снидет в сердца наши. Дух Святой да поможет нам на этом трудном пути спасения. Дух Святой да утешит нас и всех скорбящих. Вот чему учит нас этот великий праздник. Пятидесятницы.
0: Прозвучало слово в день Святой Троицы святителя Луки Воина Ясенецкого, архиепископа Крымского. Читал Алексей Веснер. Святитель Лука, архиепископ Крымский, исповедник, в миру Валентин Феликсович Воина Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи. В 1920-х годах он работал хирургом в Ташкенте. Здесь главный врач городской больницы, профессор медицины Воина Ясенецкий, резко изменил свою жизнь и стал священником. Тогда он уже был вдовцом с четырьмя детьми. 3 года он служил в сане иерея, каждую неделю произносил проповедь, участвовал в публичных диспутах с безбожниками. В то же время он продолжал быть главврачом в больнице и читал лекции студентам-медикам в университете. Во время обновленческого раскола отец Валентин принял монашеский постриг с именем Лука и был тайно рукоположен во епископа. Через 10 дней после хиротонии последовал его первый арест. В 1941 году святитель находился в ссылке. Узнав о начале войны, осужденный обратился с просьбой направить его на работу военного врача, дав обязательство после войны вернуться к месту своего заключения и отбыть до конца срок приговора. Ему дали возможность трудиться в военных госпиталях. В это время святитель внес огромный вклад в развитие военной хирургии. Будучи направлен в Красноярский госпиталь, он получил назначение архиепископом Красноярским. В 1944 году он руководил госпиталями в Тамбове и получил от церковных властей назначение архиепископом Тамбовским и Мичуринским. Сочетание священнического и врачебного служения осуществлялось владыкой по благословению, данному патриархом Тихоном. После войны святитель-исповедник Лука был назначен правящим архиереем Крымской епархии. В 1958 году у владыки наступила полная слепота. Он продолжал служить церкви, управлял епархией и одновременно принимал больных. В 1961 году, в день всех святых в земле российской просиявших, архиепископ Лука скончался. Его святые мощи были обретены в 1996 году и ныне почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

0: Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наш разговор о православной иконе. И сегодня тема нашей передачи – образ Пресвятой Троицы. В наших программах, как всегда, принимает участие петербургский искусствовед, специалист по иконе Оксана Витальевна Губарева. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Этот образ, ставший одним, наверное, из самых популярных во всем мировом христианском искусстве, если мы зайдем в любой храм, даже в Западной Европе, то наряду с иконой Владимирской Божией Матери мы также почти в каждом храме увидим где-нибудь образ Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева. Но этот образ появился, конечно, не на пустом месте. Его сюжет был задан в Ветхом Завете, и изображал он явление трех путников Аврааму. Мы помним, что в Ветхом Завете описывается такой сюжет, когда к шатру Авраама подошли три путника, которых он гостеприимно принял, заклал тельца упитанного, накормил и получил благословение и обещание великого потомства. А он вместе со своей женой Сарой как раз желали такого потомства, хотя уже надежды на это у них практически никакой не оставалось в силу их возраста. Так вот, эти три путника, так хорошо принятые Авраамом, затем удалились, из чего Авраам должен был сделать вывод, что это не просто три каких-то человека, а что это особые посланцы Божии, то есть ангелы. Ангел это и есть посланник, вестник. И, соответственно, когда иконографически стали изображать этот сюжет, то изображали его в виде трапезы трех ангелов, которых Авраам угощает, подносит еду, на столе разные яства, Сара у шатра, ну и так далее. В общем, этот сюжет достаточно такой развитый. Оксана Витальевна, а вот с какого времени вот такого рода изображения стали появляться?
2: Ну, первое изображение, какое мы знаем, это мозаика Санта Мария Маджоре, где уже конкретно вот Троица видна. То есть три путника, сидящие за столом, и уже в самом вот в этом первом изображении V века.
1: Надо сказать, что этот храм в Риме.
2: Да, этот храм в Риме находится. Уже тогда видно, что было литургическое восприятие вот этого сюжета. То есть не бытовое. Это был все-таки литургический образ, потому что там много символических предметов появляется, и в частности сосуд перед столом, который всегда символизирует какие-то действия, связанные с жертвоприношением. И с двух сторон от этого образа Санта Мария Маджоре, с одной стороны, прямо непосредственно вблизи от этого образа Троицы, находится сцена жертвоприношения Авраама, которая тоже как прообраз жертвоприношения Христа. Таким образом, очевидно совершенно, что вот эти изображения, они воспринимались в комплексе в храмовой декорации Санта Мария Маджоре. То есть литургичность образа Троицы, она появляется буквально в самых первых изображениях. И впоследствии вот эта трапеза трех ангелов и прислуживающие Сара и Авраам, вот этот образ получил название «Теофания» или «Гостеприимство Авраама».
1: «Теофания» в точном переводе – это «богоявление».
2: Да, «богоявление», а по-русски как бы это называлось «Гостеприимство Авраама». И вот этот стол, на котором обычно достаточно мало там изображений, и каждое из этих изображений на столе, оно воспринималось как знаковый образ. То есть это были обязательно предметы, которые вызывали какую-то ассоциацию с богослужением, да, с Евхаристией, похожие на потиры, дискосы и так далее. И Сара и Авраам, подносящие вот эту пищу к столу, обычно изображались с покровенными руками, то есть знак благоговения и поклонения. Было два как бы истолкования вот этого явления, которое не было как бы вот точно определено церковью, кто же явился. Один из ангелов являл собой Бога, а два других были его просто спутниками. Или же все три ангела являли как бы вот это вот единство Пресвятой Троицы. И в соответствии с этим разными были и изображения Троицы на иконах. То есть или ангелы изображались абсолютно одинаковые, совершенно равночестные, и обычно они просто сидели в ряд за столом. Или ангелы изображались неравными, то есть центральная фигура изображалась крупнее двух остальных с раскинутыми крыльями, а два других ангела, как служащие, изображались сидящие рядом и обращенные к центральному образу. Ну, мы и знаем такое изображение Троицы Феофана Грека, сохранившееся в Новгороде, в Новгородском храме. И у центрального ангела, когда изображались вот неравные как бы такие ипостаси, центральный был выделен, в центре всегда изображался крещатый нимб. То есть это был образ вот грядущего воплощения Иисуса Христа. Когда ангелы изображались абсолютно одинаково, то очень часто у всех троих изображался крещатый нимб. Таким образом, как бы мы познавали единого Бога через воплотившуюся вторую ипостась Бога Слова Иисуса Христа. И к моменту, когда появляется икона Андрея Рублева, в общем-то, вот этот образ гостеприимства Авраама, он является повсеместным, развитым, и в иконостасе он занимает позицию как бы праздничного ряда. То есть он не является центральным. Это просто икона, которая рассказывает о некоем событии Ветхого Завета, не более того. Но вторая половина XIV века, эпоха Сергия Радонежского преподобного, это особое время для русской культуры, это расцвет. Тогда переводится достаточно большое количество книг святых отцов. Тогда на Русь проникают идеи сихазма. И именно в это время в кругах преподобного Сергия Радонежского, несмотря на то, что не сохранилось никаких письменных источников, однако исследователи все сходятся на том, что возникает новое экклезиологическое осмысление образа Пресвятой Троицы как церкви, первой предвечной церкви. То есть вот то единство, которое является собой церковь, единство многих в одном теле, вот это единство, оно по образу Пресвятой Троицы, единение любви. И проповедь Сергия Радонежского, она как раз и заключала в себе проповедь вот этого единения любви, единения всего мира в едином церковном теле по образу той любви, которую нам явила Пресвятая Троица. И поэтому тогда на Руси начинают строить троицкие храмы. До этого был один единственный троицкий храм, известный нам, который был в Пскове, и он был не связан ни с какими богословскими идеями, а он был связан именно с конкретным видением трех лучей, которые вот видела Ольга, и на месте вот этого видения был построен храм в честь Пресвятой Троицы.
1: Троицкий собор в Кремле.
2: Да, Троицкий собор, да, в Пскове, в Псковском Кремле. При Сергии Радонежском троицкие соборы строятся как образ идеи, идеи единения, преодоления вот этой ненавистной розни мира сего, о которой говорил преподобный. И именно вот в этих троицких храмах впоследствии при ученике уже Сергия Радонежского, Никона Радонежского, храмовыми иконами становятся иконы Пресвятой Троицы. И написаны уже совершенно иначе, отлично от вот этого обычного образа гостеприимства Авраама. И вот эта икона Троицы, о ней сохранилось предание о том, что написана она была в похвалу преподобному Сергию Радонежскому по заказу его любимого ученика Никона Радонежского, который стал настоятелем Троицы Сергиевой Лавры после него.
1: То есть такого типа икон
2: не было. Первой иконой, которая была написана именно как храмовая икона Троицкой церкви в Троице Сергиевой Лавре при Никоне Радонежском, это была икона Андрея Рублева. До него такой иконографии не существовало. Были образы без Сары и Авраама, они сохранились, более ранние, но это были изображения в мелкой пластике. То есть маленькие образочки, где отсутствие Сары и Авраама были продиктованы скорее размером изображения, просто не помещались те Сары с Авраамом. А здесь это принципиальный такой момент. Их специально опускают. И вот этот образ толкуется как предвечный совет. о котором говорится в Бытии, на предвечном совете Бог решает создать человека и дать человеку свободную волю. И как Бог, он, естественно, предвидит и знает, что эта свободная воля будет использована во вред самому человеку. И для того, чтобы искупить вот этот момент, уже тогда на предвечном совете решается, что Бог пошлет Сына Своего Единородного для того, чтобы искупить вот эти грехи. И вот этот момент, предвечный совет, и изображается на вот этой иконе.
1: А да. Скажите, это отражено в текстах того времени, вот эта идея, что изображен именно предвечный совет?
2: Нет, такого, таких вот конкретно прямо не, прямых текстов нет.
1: Это более
2: или менее, да, это более или менее современные исследования и размышления вот авторов, которые пишут. По поводу иконы написано огромное количество работ, так что даже есть отдельная книжка, которая так и называется, антология, посвященная Пресвятой Троице. И после того, как вышла эта книжка в 80-х годах, не помню точно, и еще большое количество новых исследований на эту тему. Но большая часть этих исследований – это дискуссия, какой ангел какую ипостась изображает. Но, как я очень хорошо помню, когда я ходила на лекции в Духовную академию, нам строго очень сказал лектор о том, что Троица не воплотилась, и рассуждение искусствоведов о том, какой ангел кого обозначает – неправильно с богословской точки зрения. Я, усвоив это, стала размышлять на эту тему и смотреть на икону, анализируя вот этот вот постулат, который мне был дан. И действительно, ангелы настолько похожи друг на друга, настолько гармонично друг с другом соединены и настолько как бы перетекают один в другой и зеркально отражают один другого, что уяснить, кто есть кто, действительно невозможно. И видно, что Андрей Рублев, когда писал эту икону, он сделал все для того, чтобы на самом деле не было вот этого вот понимания, какой ангел кого обозначает. Икона плохо сохранилась. Икона подверглась антикварной реставрации, она была спинзована. И хорошо сохранились только лики, а вот нимбы и особенно фон, они были стерты. Раньше фон у иконы был золотой, сейчас он белый. И мы не знаем, был ли вот этот крещатый нимб у центрального ангела. Мы видим только, что он одет в одежды, которые традиционно усваиваются Иисусу Христу. И поэтому многие исследователи говорят, что центральная фигура – это и есть ангел, который изображает Иисуса Христа. И, соответственно, говорят, вот левый ангел сидит прямо, два других к нему обращены, то есть тот, который слева, это Бог Отец, а два других как бы исходят от него, Иисус Христос и
1: Дух Святой.
2: Это в соответствии с символом веры, перечисления ипостасей. Сначала мы говорим о Боге Отце, потом о Сыне, потом о Духе Святом. Но, говорят другие специалисты, Бога Отца мы познаем через Сына. Соответственно, то, что центральный ангел изображен в одеждах Иисуса Христа, это изображение Бога Отца, которого мы познаем через Христа. А в Священном Писании четко говорится, что Иисус Христос одесную Отца сидит. И в соответствии с этим центральная фигура – это
1: Бог Отец.
2: Справа от него по правую руку сидит Бог Сын Иисус Христос, а по левую руку – Дух Святой. Нет, говорят третьи искусствоведы, по кругу мы его воспринимаем. Они же сидят вокруг стола, поэтому мы можем говорить о том, что Бог Отец – фигура, которая протягивает руку к чаше и как бы посылает. С правой стороны от нее оказывается центральная фигура Иисус Христос, а с левой стороны, в таких легких прозрачных одеждах, Дух Святой. То есть специалисты перечислили все возможные варианты, какие можно предположить вот в расположении этих ангелов, кто есть кто. Но мы попробуем проанализировать эту икону с точки зрения вот того постулата, который я когда-то услышала на лекции в Духовной академии. Дело в том, что в это время на Руси вместе с книгами святых отцов активно переводятся книги Дионисия Ареопагита, который оказал огромное влияние как в Западной Европе, так и в Восточной христианской церкви на развитие богословия. И именно в среде последователей преподобного Сергия Радонежского переводы Дионисия Ареопагита имели очень широкое хождение. И там как раз есть рассуждение о взаимодействии лиц Пресвятой Троицы у Дионисия Ареопагита. В его книге о божественных именах он рассказывает о том, что Бог – это совершенная любовь, что Бог – это совершенное благо, совершенное единство. То есть все, что есть в мире хорошего, доброго и значительного, в абсолюте, в совершенстве заключено в самом Боге. И оно находится в нем в целостности и единстве. И он описывает это таким образом. Он говорит о том, что божественная любовь проявляет себя бесконечным и безначальным, как бы вечно вращающимся по кругу, через благо и из блага в благе и к благу, в вечном вращении, возвращающимся к самотождественности. То есть вот эта самотождественность, который дается в некотором таком круговом, да, движении, о котором говорит Дионисий Ареопагит, мы это здесь конкретно и видим. Давайте внимательно посмотрим на икону, вот на ее композицию. Ангелы изображены очень крупно, так что крылья даже их уходят за пределы иконы. И они как бы приближены нам, два первых ангела. Второй находится в глубине и сидит за чашей, за престолом. Чаша, которая должна, ну, по идее, стоять посередине стола, она тоже придвинута к самому краю, к самому зрителю. Таким образом, преподобный Андрей Рублев подчеркивает, что вот эта чаша имеет какое-то очень важное смысловое значение, композиционное. Выдвигаю ее вот так на передний план. И действительно, если мы посмотрим на эту чашу внимательно, то мы увидим, что она задает некий ритм, подобий, художественных подобий линейных, которые возникают в этой иконе. Мы видим, что вот эти два крайних ангела образуют собой тоже такую же чашу, которая как бы ритмически повторяет вот этот вот центральный рисунок. И таким образом центральный ангел оказывается внутри этой чаши и на престоле, таким образом символизируя грядущую жертву. С другой стороны, мы видим эту чашу, которая повторяется и в рисунке крыльев ангелов. Композиция строго вписана в круг. Более того, образ круга повторяется в склоненных головах, в нимбах, в движении горы, дерева и здания сзади ангелов, которые тоже как бы образуют некий купол над этими ангелами, подчеркивая вот это круговое движение. Причем головы двух ангелов склонены к левому ангелу, но зато у него более выдвинута вперед нога. Постаменты, на которых покоятся их ноги, не точно посередине. И поэтому создается ощущение вот этого движения против часовой стрелки. Это как раз то, о чем говорит Дионисий Ареопагит. О вращении, о движении. И вот это вот вечное движение по кругу создает не только образ абсолютного единства, но еще и ощущение вечности. Потому что круг и движение вот это внутри круга, это, ну, обычная такая метафора вечности, которая присутствует в том числе и в богослужебном круге. Кроме круга, в основе композиции лежит еще и чаша. Вот эта метафора чаши задается, и вот этот ритм чаши, который присутствует в этой иконе, задается самой жертвенной чашей с головой тельца, которая стоит на столе. Она специально сдвинута к самому краю переднему стола, для того, чтобы мы поняли, что она не просто стоит на столе. На других иконах Троицы, где гостеприимство Авраама изображено, она стоит посередине, там, где должна стоять на самом деле. А здесь она сдвинута к краю, и вместе с отделением для мощей, которое находится на передней плоскости стола, чем указывается на то, что все-таки это престол божественный, образует вертикаль, которая продолжается сверху в древе над головой среднего ангела, и мощевик, чаша, и древо, они образуют такую понятную тоже метафорическую как бы линию, потому что дерево – это символ древа жизни, чаша – это образ с одной стороны жертвы, а с другой стороны тоже вечной жизни и полноты жизненной. И мощевик через жертву, через страдания. Обычно в основание престолов клались именно мощи мучеников. Центральный ангел находится в символической чаше, которая образует два крайних ангела. Но не стоит полагать, что раз центральный ангел находится на престоле и в этой вот символической чаше, что это прямое изображение Иисуса Христа. Икона гораздо глубже и тоньше раскрывает вот это богословие литургическое, вот эту предвечность и необходимость жертвы, которая закладывается еще изначально, еще до всех времен, еще в вечности,
1: в самый замысел
2: божественный. И здесь в этой иконе раскрывается не кто какую ипостась изображает, а в этой иконе изображается именно смысл божественного бытия, который основывается на любви, и это любовь, жертвенная любовь. И если мы посмотрим, художник создает вот это вот зеркальное единство между этими ангелами. Не только два крайних ангела зеркально отражают друг друга, а вот подобного рода симметрии и подобия, они в иконописи играли огромное значение, подчеркивая совершенное единство и связанность двух персонажей, которые изображались. Подобием и ритмическими повторениями и центральный ангел связан с двумя крайними. Посмотрите, его голова абсолютно наклонена точно так же, как у ангела справа, с одной стороны. А с другой стороны, если мы посмотрим на линию фигуры ангела слева, а потом посмотрим на линию руки ангела центрального, то мы увидим, что они как взаимодополняющие друг друга фигуры в пазле в таком, что их можно соединить вместе. Кроме того, движение руки центрального ангела вторит движению руки этого ангела слева. Вот эта соединенность такая необыкновенная этих ангелов, связанность их композиционная, при этом еще вписанность в круг и движение, как будто они постоянно идут к друг другу, да, и как бы стараются соединиться и слиться, она создает вот этот вот удивительный образ. Мы сейчас как-то подробно очень разбираем композицию, но на самом деле человек, когда стоит перед этой иконой, он ощущает вот это единство, ощущает вот это необыкновенное действие этой иконы, не вникая вот в эти во все тонкости какие-то искусствоведческие, как художник написал, зеркально, не зеркально. Вот эта ритмика удивительная, которой пронизан весь этот образ, она, конечно, оказывает колоссальное воздействие. Надо просто встать перед нею и постоять хотя бы 5 минут. Потому что, конечно, подобного рода иконы пишутся для созерцание длительного. Или, как вот выражался такой замечательный искусствовед Михаил Алпатов, он говорил, для замедленного чтения. Вот замедленно посмотреть, не торопясь, постараться прочитать, проследить глазами. Самое главное, что икона, она сама ведет твой глаз. Вот стоя перед иконой Троицы, нужно просто дать возможность руководить художнику твоим созерцанием, вести вот твой глаз по кругу, останавливаться на каких-то особо важных местах. Вот этот диалог Андрея Рублева с зрителем грядущим и грядущими поколениями нескончаемый, он вот так вот длится в веках и на самом деле причащает нас вот той великой эпохи, когда жил преподобный Сергий Радонежский. Эпохи, которая называется в нашей вот современной литературе «Святая Русь», и самые светлые какие-то представления о высших духовных достижениях, они связаны как раз с тем временем. Ну, что обозначают вот эти на заднем плане три образа горы, дерева и дома? Это, в общем-то, везде написано, и очевидно, что гора – это восхищение духа, горе имеем сердца, говорят перед началом христического канона. Дерево мы говорили, что это символ древа жизни, а дом – это образ домостроительства Пресвятой Троицы. Икона Троицы, несмотря на то, что вот она такая была уникальная и красивая, и любовались на нее, и созерцали ее в течение многих веков, однако со временем вот это понимание древнего искусства утрачивается в связи с обмерщением, в связи с угасанием преподобножительства на Руси, потому что именно преподобные являются свидетелями явления образа Божьего в мире. Когда нет преподобных, то и, в общем, свидетельствовать некому становится. И во второй половине XVI века икону закрывают окладом, и она становится уже не видна. Оклад, конечно, потрясающей красоты, золото с драгоценными камнями, и он сохранился, и мы на сайте его выложим, этот оклад. Но сохранились фотографии, как выглядела икона под записями, под окладом, вот перед тем, как ее начали раскрывать. И мы видим, что, в общем, никакого представления об этой иконе по этому изображению и о величии этого произведения искусства составить невозможно. Икона была открыта в начале XIX века иконописцем Чириковым. Чириков раскрыл ее практически полностью. Впоследствии она еще несколько раз расчищалась, изучалась уже в музейной среде. Но первое такое раскрытие было еще до революции сделано. И вот эта икона, только явившись миру, она, конечно, произвела огромное впечатление на всех людей, и это дало возможность вот Павлу Флоренскому воскликнуть: «Есть Троица Андрея Рублева, значит, есть Бог». А другому великому, но менее известному деятелю начала XX века Павлу Муратову сказать, что Троица Рублева – это ритмическая формула божественного бытия. Вот такими красивыми высказываниями я, пожалуй, не закончу сегодняшний рассказ.
1: Спасибо, Оксана Витальевна. Действительно, икона, абсолютно выходящая из ряда других образов, за пределы возможного. И, наверное, это действительно вершина русской иконописи и вершина русского умозрения. У разных народов разное призвание. Русский народ вряд ли был призван к богословствованию в слове. Но образ Троицы – это действительно вершина, которую признают все. Это вот, да, в полном смысле богословие в красках. Не нужно искать каких-то простых и очень таких ясных, соблазнительно понятных сюжетных решений этой иконы. А совершенно верно, ее надо созерцать. И, может быть, вот само это созерцание откроет нам больше, чем попытка объяснения, в общем, всегда примитивной человеческой логики. На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. И в следующей, последней передаче нашего цикла мы собираемся поговорить о иконе Воскресения Христова. В нашей программе принимала участие петербургский искусствовед, специалист по иконе, автор серии книг «Русская икона. Символы и образы» Оксана Витальевна Губарева. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
2: Всего доброго.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофии совершил божественную литургию в резиденции на Каменном острове. Состоялось заседание архиерейского совета. Ситкинская икона Божьей Матери передана Приморской пустыне. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти равноапостольных Константина и Елены Владимирской иконы Божией Матери 3 июня митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил иерейским чином божественную литургию в домовом храме Тихвинской иконы Божией Матери, резиденции петербургских митрополитов на Каменном острове. Его высокопреосвященству сослужили игумен Фома Василенко, иерей Павел Ермошкин, диакон Илья Андрианов, клиросное послушание исполняли епископ Кронштадтский Вениамин, игумен Силуан Туманов. В алтаре молился митрополит Саранский Мордовский Зиновий. Присутствовал ктитор Петропавловского императорского собора Иван Харьков. По завершению богослужения владыка Зиновий и присутствующие поздравили правящего архиерея с днем рождения. Заседание архиерейского совета под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия прошло 3 июня в епархиальном управлении. Участвовали епископы Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, секретарь архиерейского совета протоиерей Сергий Куксевич. В своем обращении владыка отметил, что прошло более 2 месяцев со времени предыдущего заседания и после великих праздников Светлого Христового Воскресения, Вознесения Господня, Пятидесятницы, церковь вошла в привычный размеренный ритм. Правящий архиерей ознакомил присутствующих с рядом решений, принятых на заседании Священного Синода, прошедшего 14 мая. Митрополит Варсонофий поблагодарил присутствующих за поздравления с днем его рождения, отметив, что между епархиями митрополии сложились подлинно братские отношения. Митрополит Варсонофий рассказал о своем участии в памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 323-й годовщине со дня основания Санкт-Петербурга. Как временно управляющий Выборгской епархией, владыка выступил с сообщениями о проведении второго заседания двустороннего консультативного совета в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и епархией и курсов повышения квалификации для священнослужителей в 2025-2026 годах. Епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав рассказал о праздновании 385-летия первого обретения мощей преподобного Александра Свирского и о прошедшем мероприятии в рамках Всероссийской недели семьи. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан выступил с сообщениями о молодежном православном семейном форуме «Вера, единство, современность», прошедшем в Гатчине, и об открытии выставки студенческих работ «Архитектурный облик Гатчинской епархии. Взгляд завтра» в Духовно-просветительском центре Покровского собора. Епископ Петерговский Силуан представил отчет о деятельности Санкт-Петербургской духовной академии за истекший период. В храм Спаса на Крови на канале Грибоедова вернули утраченные в прошлом веке исторические топазовые кресты, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Часть иконостаса была утеряна в 20 веке. Иконостас храма выполнен в 1901-1907 годах в Генуе из итальянских разноцветных мраморов по проекту архитектора Альфреда Парланда, был увенчан 3 крестами из горного хрусталя, его также называли белым топазом, ограненного на императорской фабрике в Петергофе. Кресты и верхняя часть мраморного навершия исчезли в первой половине XX века. Как пояснили в ГИОП, восстановление утраченного навершия 2 малых и большого центрального крестов провели на основании сохранившихся архивных фотографий, в том числе снимка Карла Буллы 1917 года. Работы выполнялись по заказу Государственного музея Исаакиевский собор. Навершие иконостаса с резными элементами цветов и листьев восстановлены в аутентичном материале, итальянском мраморе. Каркасы крестов изготовлены в Златоусте из латуни с позолотой, а поверхность украшает ограненный в Екатеринбурге горный

0: Родни Мимс Кук-младший, прибывший в Санкт-Петербург в рамках Международного экономического форума. Это стало ответом на подарок президента России Владимира Путина архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию во время визита в Анкоридж в августе 2025 года. Президент подарил владыке образ преподобного Германа Аляскинского, православного покровителя Америки, и икону Успения Пресвятой Богородицы. Ситкинская казанская икона Божьей Матери находится в Кафедральном соборе Архангела Михаила на Аляске. Будущий епископ и святитель Иннокентий Вениаминов заказал написать образ в России знаменитому художнику Владимиру Боровиковскому, создавшему ряд икон для Казанского собора. В 1850 году сотрудники русско-американской компании пожертвовали образ собору. 30 мая, в праздник Святой Троицы, Пятидесятницы, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил благодарственный молебен в храме великомученика Георгия Победоносца 146-го пехотного царицынского полка в городе Кингисеппе. Его преосвященству сослужил настоятель храма иерей Тарасий Коваль. По окончании молебна архипастырь поздравил прихожан храма с праздником Святой Троицы и обратился со словом проповеди. В ответном слове отец Тарасий поблагодарил архипастыря за попечение о приходе. Накануне приезда правящего архиерея в исторических помещениях храма были завершены штукатурно-малярные работы, готовится установка иконостаса. Манеж 146-го пехотного царицынского полка строился в 1835-38 годах по образцовому проекту архитектора Александра Егоровича Штауберта с некоторыми поправками архитектора Дубута. 1 июня 1966 года в помещениях манежа была открыта детско-юношеская спортивная школа «Юность», которая функционирует по сей день. Непосредственно в пристройке, где ранее располагалась церковь, находятся душевые раздевалки. С 2020 года помещения храма переданы приходу, ведутся ремонтные работы. И последнее сообщение. 30 мая в Волховском дворце культуры прошло торжественное мероприятие по случаю Дня химика и 25-летия трудового коллектива Волховского комплекса «ФосАгро». От имени епископа Тихвинского и Ладейнопольского Мстислава коллектив предприятия поздравил благочинный Волховского округа протоиерей Богдан Голод. В ходе мероприятия он зачитал официальное архиерейское поздравление, адресованное работникам и руководству предприятия. В послании владыки Мстислава был отмечен значительный вклад коллектива в социально-экономическое развитие региона, а также выражена благодарность за многолетнее добросовестное служение делу. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 81-е зачало послания к римлянам, отрывки из 1 и 2 глав.
1: Братья, как некоторые не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны.

0: Овны непримиримы, немилостивы. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и эллина.
1: Послушайте 13-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 5 главы.
2: Сказал Господь: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою свою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В начале своей Нагорной проповеди Спаситель рассуждает о человеческой праведности, то есть об исполнении человеком воли Божией. Учителя иудейского народа учили людей праведности и сами стремились к праведности. Руководством к этому им служил закон Моисея с его заповедями. Но вот беда. Во-первых, закон выражает волю Божию очень кратко, не учитывая конкретные жизненные ситуации, а посему требовал многочисленных толкований, которые, разрастаясь с годами, порой так далеко уходили от простого первоначального смысла той или иной заповеди, что фактически становились чем-то прямо противоположным этому первоначальному смыслу. Во-вторых, и это еще худшая беда, буква любого, даже самого хорошего закона ограничивает дурные поступки человека, но не способна ограничивать желаний человека. Как говорится, сердцу не прикажешь. Однако воля Божия, которую несовершенно выражает закон Моисея, состоит не в том, чтобы приказывать человеку: делай то, не делай этого. Воля Божия состоит в том, чтобы человек собственным, свободным волеизъявлением соглашался с Богом. книжники и фарисеи стремились быть праведными по букве закона. Что ж, за это им по справедливости оказывались почет и уважение в народе. Но истинная и совершенная праведность состоит не в простом следовании букве, но в сердечном согласии с духом закона. Об этом и говорит Христос в своих словах: «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Закон Моисея, как всем нам хорошо известно, в своих заповедях направлен на защиту неприкосновенности личности – не убий, на защиту прав собственности – не укради, и на защиту прав семьи на сохранение брака – не прелюбодействуй. В прочитанном отрывке из Нагорной проповеди Спасителя речь идет именно о последнем – не прелюбодействуй. И здесь требуется некоторое пояснение. Для уха современного русского человека несколько непривычно используемое в нашем переводе Священного Писания слово «прелюбодеяние». Иногда возникает вопрос, чем прелюбодеяние отличается от любодеяния? Любодеяние – слово, по своему значению, очень близкое к слову «блуд». То есть любодеяние – это любой плотской контакт вне брака. А вот прелюбодеяние – это не просто плотской контакт. Но слово это имеет вполне специфический смысл. Заповедь Моисея «не прелюбодействуй» запрещает иудейскому мужчине разрушать брак другого или просто вторгаться в брак другого иудея. Согласно иудейскому брачному праву, речь идет именно о нарушении брака другого. Внебрачная связь женатого человека с незамужней или неиудейкой, хотя и осуждалась благочестивыми иудеями, тем не менее не считалась нарушением брачного законодательства. Иначе говоря, своей заповедью Бог охраняет связь определенного мужчины с определенной женщиной, которые в браке стали единой плотью, согласно Слову Божию, из истории творения первых людей. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и два будут одна плоть». Итак, воля Божия, выраженная при сотворении людей, была направлена на нерасторжимость уз, связывающих в браке двух людей – мужчину и женщину. Разумеется, грехопадение и последовавшее за этим искажение природы человека внесло коррективы в изначальную заповедь Божию. Появились разводы, распадались семьи, появился и закон, регулирующий эти противоречащие воле Божией процессы. Так в книге Второзакония сказано: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, пусть напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Это книга Второзакония. Поскольку этот закон не определял точно поводов для развода, то эта неясность привела к страшным злоупотреблениям на практике. Рамки закона были так раздвинуты в угоду человеческим страстям и похотям, что фактически муж мог прогнать свою жену безо всякого на то основания. Разводы во времена Иисуса Христа происходили постоянно и по самым ничтожным поводам. Первоначально законное установление имело целью относительное право и дальнейшее благо женщины, которая после развода имела возможность вступить в новый брак. Поэтому муж не имел права просто выгнать жену, но должен был соблюсти юридическую процедуру. И тем не менее, в этом законном установлении, с точки зрения Иисуса Христа, не выражается воля Божия, ибо муж, дающий своей жене разводное письмо, не обеспокоен тем, что мужчина и женщина, то есть он и его жена, которые некогда пожелали единства и вступили в брак, стали по воле Божией единой плотью. Поэтому отпускающий свою жену дает ей повод и часто просто вынуждает ее к прелюбодеянию, то есть к разрушению брака. Далее. Тот, кто женится на разведенной, тоже совершает преступление против брака другого и сам тоже становится прелюбодеем, то есть разрушителем брака и нарушителем воли Божией. Он тоже ориентируется в своем поступке не на волю Божию в ее глубине, и его праведность не больше праведности книжников и фарисеев. Только в одном случае, согласно Матфею, развод допустим в случае предшествующего блудного поведения жены. Против воли Божией, согласно которой каждый должен уважать брак другого, выступает уже тот, кто только смотрит на замужнюю женщину с вожделением, точнее, с похотью, а еще точнее, чтобы овладеть ею, по-славянски, воеже, вожделеть ей. Уже такой человек вторгается в брак другого действиями своими. Он не нарушает закон и с общепринятой точки зрения соблюдает праведность. Но в сердце своем он противится Богу, то есть неправ перед Богом, неправеден. Но если некто готов понимать заповедь «Не прелюбодействуй, не по букве, но в ее сущности», так что он даже в мыслях уважает брачную связь другого, то его праведность больше праведности книжников и фарисеев. Таков высокий взгляд Господа на брак, и так строго относится он к разводам. Так было в те древние времена, когда дух древнего благочестия еще держался в еврейском народе, семейные узы были еще достаточно крепкими. Что же сказал бы Господь о нашем времени? Жизнь современного общества и даже номинальных, и только по имени христиан, представляет в этом отношении просто жалкое зрелище. Создается впечатление, что разводов станет столько же скоро, сколько браков, если не больше. Однако мы слишком поверхностно отнеслись бы к словам Спасителя, если бы увидели в них только осуждение человеческой морали. Нет. За ними стоит гораздо более глубокая мысль. Мысль о том, что в греховном состоянии, а в таком греховном состоянии пребывает без Христа воскресшего все человечество, в греховном состоянии принципиально невозможно превзойти праведность книжников и фарисеев. Наивно и тщетно полагать, будто мы способны собственными усилиями исполнить волю Божию, быть едиными с Ним в сердце и воле, без благодати Божией, посылаемой нам через Духа Христом воскресшим, мы не способны на это. Мы можем более или менее следовать букве закона, но совладать со своими страстями и похотями, владеющими нашим сердцем, без благодати мы не можем. И думать иначе, значит уподобляться тем самым фарисеям, которые мнили себя праведными и которых осуждает Спаситель. Уже в покаянном псалме сказано: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей». Не мы созидаем в себе сердце чистое, не мы обновляем собственными силами самих себя. Это в силах только Богу. Мы только что праздновали церковный праздник Духа Святого, данного нам в наше созидание и обновление. Будем же неустанно обогащаться Его дарами и приносить обильные плоды истинной, а не самосозидаемой праведности. Только тогда наша праведность превзойдет праведность книжников и фарисеев. И Господь удостоит нас только тогда войти в Его Царствие. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Четвертого июня 22 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память святых отцов Второго Вселенского Собора. Второй Вселенский Собор был созван в 381 году в Константинополе при императоре Феодосии Великом. Созван этот собор был против лжеучения бывшего арианского епископа Константинопольского Македония, который отвергал божество третьего лица Святой Троицы, Духа Святого. Он учил, что Дух Святой не есть Бог, и называл его тварью или сотворенную силою, и притом служебную Богу Отцу и Богу Сыну, так же, как ангелы. Ересь Македония была осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном. Собор также дополнил никейский символ веры 5 членами, в которых излагается учение о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом составился никео-цареградский символ веры, который и служит руководством для Церкви на все времена. Второй Вселенский Собор, кроме того, установил формы церковного суда, определил принимать в общение через таинство миропомазания раскаявшихся еретиков, которые крестились во имя Святой Троицы, а крестившихся единократным погружением принимать как язычников. Собор установил статус епископа Константинопольского как епископа Нового Рима, вторым по чести после епископа Римского. В результате образовалась так называемая пентархия – 5 главных епископских кафедр христианского мира – Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим. Среди главных участников собора присутствовали Милетий Антиохийский, Тимофей Александрийский, Кирилл Иерусалимский, Григорий Ниский, брат Василия Великого, Диодор Тарский, Пелагий Лаодикийский. Председательствовали на соборе Милетий Антиохийский, который вскоре после начала работы собора умер, и его заменил Григорий Назианзин, известный в церкви под именем Богослова. Сегодня церковью прославляются 2 мученика – Василиск, пострадавший в начале IV века, и Иоанн Владимир, князь сербский, принявший мученический венец в 1015 году. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день вспоминается священномученик протоиерей Михаил Борисов, умученный в заключении и скончавшийся в 1942 году. Наш церковный календарь продолжит житие святого мученика Василиска. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой мученик Василиск был племянником святого мученика Феодора Тирана и пострадал с его братьями Евтропием и Клеоником в IV веке во время гонения на христиан императора Максимиана Галерия. Святые мученики Клеоник и Евтропий были распяты на крестах, а мученик Василиск был отправлен в Каманы, где содержался в темнице. Правитель Агриппа, прибыв в город Амосию, начал преследовать христиан. Святой Василиск в темнице готовился к предстоявшему мученическому подвигу. Во сне ему явился Господь, обещавший ему свою помощь, и предсказал ему мученическую кончину в городе Каманы, сейчас это Абхазия. Святой Василиск просил темничных стражей отпустить его в родное селение проститься с родными. Его отпустили, так как почитали за святость, жизнь и совершаемые чудеса. Придя домой, святой Василиск сообщил родным, что видится с ними в последний раз, и убеждал их твердо стоять за веру. Когда Агриппа узнал, что святой Василиск отпущен к родным, то пришел в ярость. Жестоко наказав темничных стражей, он послал за мучеником отряд воинов во главе с жестоким Магастрианом, помощник правителя. Встретив возвращавшегося святого Василиска, Магастриан надел на него тяжелые оковы, а ноги обул в медные сапоги с вбитыми в подошвы гвоздями и отправил в Каманы. Дойдя до одного селения, в знойный полдень путники остановились в доме женщины Трояны. Воины пошли в дом отдохнуть и подкрепиться пищей, а святого мученика Василиска привязали к сухому дереву. Стоя в тяжких оковах, под раскаленным солнцем, святой молился Богу. Внезапно послышался голос свыше: «Не бойся, я с тобою». Земля заколебалась, и из скалы забил источник. Магистриан, воины и Трояна, испуганные землетрясением, выбежали из дома. Пораженные происшедшим чудом, они освободили мученика от оков. К святому мученику приходили богатые жители селения и получали исцеление по его молитве. Когда, наконец, мученик предстал перед Агриппой, тот повелел ему принести жертву языческим богам. Мученик ответил: «Я всякий час приношу Богу жертву хвалы и благодарения». Его повели в языческое капище, где по молитве святого Василиска с неба сошел огонь, который сжег капище, а стоявших в нем идолов сокрушил в прах. Тогда Агриппа в бессильной ярости приказал отсечь святому Василиску голову, а тело его бросить в реку. Кончина мученика последовала в 308 году. Христиане вскоре выкупили его святые мощи и ночью тайно погребли на вспаханном поле. На месте страданий святого Василиска и поныне течет источник, который славится своим целительными свойствами. Через некоторое время в Каманах была построена церковь во имя святого мученика Василиска, в которую перенесли его мощи. По прошествии столетия, в сентябре 1407 года, сюда пришел после долгого изнурительного пути сосланный в город Петиус, ныне от Пицунда, святитель Иоанн Златоуст. В городе Каманы силы оставили его. Здесь он был утешен явлением святого мученика Василиска, который сказал ему: «Не унывай, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». На следующий день после этого явления святитель Иоанн Златоуст, причастивших святых тайн, представился ко Господу.

0: завершит церковный календарь на 4 июня житие святого Иоанна Владимира, князя сербского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой Иоанн Владимир принадлежал к благочестивому царскому роду, владевшему несколькими княжествами. Он вступил в управление Сербии во второй половине X века и правил Зетто и другими областями в Иллирии и Далмации. С детства святой Иоанн Владимир был наделен духовными дарованиями, кротостью, смирением, благоразумной молчаливостью. Он изучил воинское дело и стал выдающимся полководцем, но продолжал отличаться примерным благочестием, хорошо знал Священное Писание, был милостив к бедным. Благодаря этим качествам ему удалось многих еретиков вернуть в православие. Как монарх он пользовался всеобщей любовью, которую приобрел мудростью и добротой. В его царствование было открыто много больниц, страннопримных домов и монастырей. Ведя столь богоугодный образ жизни, король Иоанн Владимир был вынужден непрестанно бороться с врагами. Однажды болгарский царь Самуил напал на сербов с большим войском. Король Иоанн Владимир уклонился от битвы и обосновался со своей дружиной на высокой горе Облик. Здесь его люди стали страдать от укусов ядовитых змей. Святой Иоанн Владимир со слезами стал молиться Богу о помощи, и Господь внял его молитве. Некоторое время царь Самуил не мог нанести поражение осажденным сербам, но местный князь оказался предателем. Когда сербы поняли, что поражение неизбежно, святой Иоанн Владимир собрал своих людей и сказал им: «Лучше будет, если я положу душу свою за вас и добровольно предам свое тело на смерть, чем вы пропадете от голода и меча». Сказав это, он простился со всеми и отдал себя в руки царю Самуилу, который заключил его в темнице города Пресна. Святой Иоанн Владимир непрестанно молился в темнице, и ему был послан ангел Божий, который укреплял его дух и предсказал освобождение, а впоследствии мученический венец. Дочь царя Самуила Касара или Феодора отличалась милосердием и часто обходила темницы. Она полюбила молодого красивого пленника и умолила отца, который ни в чем ей не мог отказать, отпустить его. Царь Самуил женил святого Иоанна Владимира на своей дочери и вернул ему трон. Вернувшись домой, король Иоанн Владимир предложил Феодоре жить целомудренно, во исполнение заповеди Христовой. Феодора послушала его, и так они жили, любя Бога и управляя своим народом со страхом Божиим. Тем временем произошли изменения в болгарском царстве. Умер царь Самуил, был убит его сын Гавриил, на престол зашел Владислав, недоброжелатель святого Иоанна Владимира. Святому было видение. Он увидел орла, несшего крест. Птица парила над лесом, а затем опустилась и положила крест на землю. Блаженный король поклонился кресту и воздвиг на этом месте храм, в котором молился днем и ночью, ожидая мученического конца. Царь Владислав замыслил присоединить к своим владениям державу святого Иоанна Владимира и с этой целью позвал его к себе, будто бы для заключения какого-то договора. Напрасно Феодора, предчувствуя недоброе, убеждала мужа не ехать. Святой Иоанн Владимир прибыл в Пресну. Увидев подходившего короля, Владислав выхватил меч и ударил святого Иоанна Владимира, но не смог причинить ему вреда. Святой сказал ему: «Хочешь убить меня, брат, но не можешь». И вынул свой меч, отдал ему, говоря: «Возьми и убей меня, готов на смерть, как Исаак и Авель». Владислав, помраченный умом, схватил меч и отсек голову мученику. Обезглавленный Иоанн Владимир взял свою отсеченную голову, подъехал на коне к храму и скончался у дверей церкви. Убийца бежал в ужасе. Так принял мученическую смерть блаженный Иоанн Владимир 22 мая по старому стилю 1015 года. На иконах святого часто изображают со своей головой в руках. В первую ночь после погребения святого Иоанна Владимира над его могилой был виден чудный свет. Это так напугало болгарского царя, что он отдал тело святого его супруге Феодоре и разрешил его погребение, где она пожелает. Вдова положила тело мужа в храме во имя Пресвятой Девы Марии в Крайне. Приняв монашество, она провела остаток жизни вблизи гроба любимого мужа и впоследствии была погребена рядом с ним. Царь Владислав погиб при осаде сербского города Драча в начале 1018 года. Ему внезапно явился воин с ликом святого Иоанна Владимира, а когда он в ужасе бросился бежать, ангел Божий поразил его. Святые мощи короля Иоанна Владимира около 1215 года были перенесены в город Драч, затем в монастырь святого Иоанна в Албании. В этой обители, посвященной королю-мученику, было явлено много чудес. Память святого мученика Иоанна Владимира чтили сербы, албанцы и греки, называя его чудотворцем. В 1925 году святому мученику Иоанну Владимиру воздвигнут храм в монастыре во имя святого Наума на Охридском озере.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на нызе зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть меня и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В вопросах этики и психологии Пушкин настолько точен, что я думаю, и вы согласитесь с этим утверждением, как у Пушкина, так правильно. Ежедневно в 00:30 слушайте в нашем эфире «Пушкинские проповеди Симона Соловейчика», читает Людмила Зотова. Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля: «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книги «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9:30.
2: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
1: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.
2: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
0: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследования».

0: В нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Виктор Афанасьев, «Златокрылый феникс», глава 16, часть 1. Келейник Василий Павлов, впоследствии иеромонах, после кончины святителя Игнатия вспоминал о нем, с любовью отмечая разные детали его жизни. Как стоял святитель на молитве у аналоя, часто с воздетыми к небу руками, со слезами, как сидел в богомыслии, устремив взор на икону Спасителя или склонив голову на руки свои, как ходил по комнате в раздумье, как читал или писал что-то. «Я занимался на бабайках с мальчиками, — писал Келейник, — учил их чтению Священного Писания, арифметике, грамматике, чистописанию, и однажды, разгорячившись, ударил одного. Затем, разумеется, почувствовав, что это грешно, я пошел и сказал владыке. Он на это мне сказал: «Ударь меня». Я ответил, что я этого сделать не могу. Тогда он мне сказал: «А если ты меня не можешь ударить, как же ты ударил мальчика, который также создан по образу Божию?» 14 августа 1866 года Никола Бабаевский монастырь посетил наследник, цесаревич Александр Александрович, с братом своим, великим князем Владимиром Александровичем. Святитель поднес им иконы благоверного князя Александра Невского и равноапостольного князя Владимира Святого. Вручая первую наследнику, он сказал: «Всемогущий Бог, в трудные времена России осенивший небесным благословением и небесную помощью благоверного великого князя Александра Невского, да осенит этим благословением и этой помощью и ваше императорское высочество в предстоящем вам великом служении Богу и человечеству». При поднесении второй сказал следующее: «Ваше императорское высочество, в древности два великих князя, равноапостольный и мономах, носили имя Владимира. Благочестием, мудростью, мужеством ознаменовалась жизнь их. И ныне великий князь, носящий имя вожделенное для России, да возрадует Россию этим качествами, столько благодетельными для народов, когда народы озаряются ими из святилища, из царственного дома». Разговор высоких гостей с владыкой в его кельях касался современного состояния монастырей. «Монастыри-лечебницы, — говорил Преосвященный, — это приют для людей, которые, сознав бессилие свое сохранить себя, душу свою при жизни в мире, идут в это убежище и приносят в него свои понимания, свои привычки, свои пороки, свои страсти, развитые тем образованием, которое они получили в мире. Поэтому нравственное состояние монастырей находится в совершенной зависимости от нравственного настроения народа. Народ развращается, развращаются и монастыри. В них много вкралось предосудительного, много дурного. Но при всем том они сохраняют характер свой, убежище желающим сохраниться от конечной погибели. Они больницы для душ безнадежно больных, они приют верности Церкви Православной и престолу. Монашество и монастыри потому особенно гонимы партиями злонамеренными, что они преданы вере и престолу и поддерживают эти чувства в тех, которые сближаются с ними и подчиняются их духовному направлению. Одной ногой я уже стою в могиле и для себя ничего не ищу, и мне нечего искать, а докладываю вашему высочеству сущую истину. Ради истины умоляю ваше высочество, поддерживайте монастыри по тому благу, которое приносит их существование». Все мысли святителя были обращены к монашеству. В те дни, когда казалось, что у него нет сил, он продолжает писать свои наставления. Среди последних из них были такие важные, как слово о чистоте, настоящее оружие для монаха, отчасти и мирянина. Он пишет здесь о любодеянии, блуде и борьбе с прирожениями блудного беса.

0: Он и раньше писал об этом. Но данное слово дает в сжатом виде все, что надо знать по этому вопросу. Некоторые утверждают, пишет Владыка, что впадение в блудный грех телом и впадение в него умом и сердцем есть преступление одинаковой тяжести и значения. Такое мнение свое они основывают на словах Спасителя. «Всяк иже воззрит на жену, кое же вожделете ея, уже любодействовала с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Несправедливое мнение. Это сказано в дополнение ветхозаветной заповеди. Это сказано тем, которые признавали грехом один телесный блуд, не понимая, что помышления злая, к которым причисляются помышления блудные, исходят от сердца, оскверняют человека, отлучают от Бога, отъемлют чистоту, средство богозрения. Услаждение блудными помыслами и ощущениями есть блуд сердца и осквернение человека, соделывающие его неспособным к общению с Богом. А блуд тела есть изменение всего человеческого существа от смешения с другим телом. Есть совершенное отчуждение от Бога, есть смерть, есть погибель. Чтобы выйти из первого состояния, должно истрезвиться. Чтобы выйти из второго, должно воскреснуть. Должно снова родиться покаянием. Борьба инока за чистоту продолжается всю его жизнь. И если она особенно тяжела в молодом возрасте, то и старость, даже самая глубокая, не освобождена от нее. Личный собственный подвиг инока необходим, но недостаточен. Победа и изменение естества принадлежат одному Богу, пишет Владыка. Где побеждаемо естество, говорит святый Иоанн Лествичник, там признается пришествие того, кто превыше естества. Изменяет естественное влечение Бог в том, кто всеми зависящими от Него средствами докажет свое искреннее желание, чтобы влечение это изменилось. Тогда Дух Божий прикасается к Духу человеческому, который, ощутив прикосновение к себе Духа Божия, весь, со всеми помышлениями и ощущениями, устремляется к Богу, утратив сочувствие к предметам плотского вожделения. Тогда сбываются слова апостола: «Прилепляйся, Господи, един дух есть с Господом». Тогда самое тело влечется туда, куда стремится дух. По причине произволения своего, опытно доказанного и засвидетельствованного, многие, не познавшие жен, прибыли до конца жизни в этом блаженном состоянии. Другие, после супружеской жизни, сохранили непорочное вдовство. Иные перешли от развратной жизни к жизни целомудренной и святой. Все они не только воздержались от впадения в блуд телом, но и вступили в борьбу с помышлениями и ощущениями страстными, воспротивились им, победили их, прияли от Бога свободу чистоты, которая вполне чужда общения с грехом, хотя бы он и не приставал от нападений. Возлюбленные братья иноки, не будем малодушествовать и унывать. Не обратим внимания на бесов, влагающих нам недоверие к избранному нами пути. Не обратим внимания на суждения и советы человеческие, произносимые из неведения или разврата и злонамеренности. Поверим Господу Богу нашему, обетовавшему услышать нас и помочь нам, если мы прибудем верными Ему. Верность эту засвидетельствуем постоянным стремлением к Нему и постоянным раскаянием в наших уклонениях от этого стремления. Отцы, зная удобоползновенность человека, не доверяли ни святости своей, ни престарелому возрасту и его неспособности к греху. Когда преподобный Сесой Великий очень устарел, тогда ученик его, Авва Авраам, предложил ему поместиться на жительство поближе к населению. На это отвечал 90-летний старец: «Поместимся там, где нет жен». Ученик возразил: Где же место, в котором бы не было жен, кроме пустыни? Старец сказал: «Помести же меня в пустыне, чадо». Блудные помыслы прирожаются не только от воззрения на жен и других сильных причин, но и от менее значительных. «Иные постятся, — пишет святитель Игнатий, — живут уединенно и нестяжательно, умоляют Бога об обуздании похотений естества своего, но при этом позволяют себе злоречить, укорять, осуждать ближних, насмехаться над ними. И помощь Божия отступает от них. Они предоставляются самим себе и не находят сил противостать греховным побуждениям падшей природы. Как бороться с этими побуждениями? Святые отцы повелевают блюсти главу змия. Книга Бытия, глава 3, стих 15. То есть усматривать самое начало греховного помысла и отвергать его. Это относится ко всем греховным помыслам, но наиболее к блудному, которому содействует падшее естество, которое по этой причине имеет на нас особенное влияние. Когда находимся наедине, то при нападении блудных помыслов и мечтаний, при необычном разжении тела, должно падать на колени и на лицо пред святыми иконами, подражая деланию Великой Марии Египетской, и со слезами или плачем умолять Бога о помиловании. Не замедлят опыты доказать близость к нам Бога и Его власть над нашим естеством. Это доставит нам живую веру, а живая вера воодушевит нас необыкновенную силою и будет доставлять нам постоянные победы. Не удивимся, если и после продолжительной борьбы снова восстанет лютая брань и оживут в теле непристойные влечения и движения. Враг наш бесстыден. Он не останавливается направлять свои стрелы против величайших святых Божиих. Опыты доказали ему, что попытка бывает иногда удачною, низлагает и сокрушает даже сосуды духа. Плоть наша, друг неверный. Преподобный Пимен Великий говорил: как оруженосец царя предстоит ему всегда готовым, так душе должно быть всегда готовою против беса блудного. Из жизнеописаний святых угодников Божиих видим, что некоторые из них выдержали сильнейшую и продолжительную борьбу с блудными помыслами и ощущениями, переходя из состояния страстного в бесстрастное. Этому подверглись не только такие подвижники, которые проводили предварительно развратную жизнь, каковы преподобные Моисей Мурин и Мария Египетская, но и девственники, Симеон Христа ради юродивый, Иоанн Многострадальный, Печерский и другие. Лютость борьбы возвела их к усиленным, сверхъестественным подвигам. Можно и должно подражать по возможности силе произволения, решимости, вере, самоотвержению этих угодников Божиих, но самый подвиг их остается неподражаем. Смирение и плач бывают действеннее чрезмерного подвига. Поэтому при умеренной борьбе и великой надежде на милость Божию можно достичь большего. Преподобный Кассиан Римлянин замечает, пишет святитель Игнатий, что страсть вожделения по необходимости борет душу до того времени, доколе душа не познает, что борьба эта превыше сил ее, доколе не познает, что невозможно ей получить победы собственным трудом и усилием, если не будет помощи и покрова от Господа. Этот святой отец провел значительное время посреди скитских отцов и был напоен их учением. Беседуя о чистоте, мы находим существенно нужным обращаться с убогим словом к неведению нашего времени, столько гордящегося ведением, и подать руку помощи тем, которые утопают и молятся в смущении, унынии и печали по причине неведения своего. Весьма многие, желающие проводить благочестивую жизнь, приходят в совершенное недоумение, когда в них восстанут помыслы и ощущения плотского вожделения. Они смотрят на это как на что-то странное, такое, чему не должно быть, приходит от этого в душевное расслабление и расстройство, часто решаются оставить богоугодную жизнь, признавая себя неспособными к ней. Самое ошибочное воззрение на себя. Наше естество в состоянии падения. В состоянии падения плотские вожделения ему естественны и не могут не возникать из него. Итак, не должно удивляться и приходить в недоумение при появлении помыслов, мечтаний, ощущений, вожделения. Это естественная необходимость. Ей подчинен каждый человек. Подчинены были ей все святые человеки. Все угодники Божии подвергались пытке и труду этой борьбы, прошли сквозь огонь страстей и воду слез и взошли в покой бесстрастия. Многие из святых уже по обновлении их святым духом и по достижении в пристанище блаженного бесстрастия внезапно подвергались непристойным побуждениям и влечениям естества, нашествию нечистых помыслов и мечтаний, как то случилось с преподобным Макарием Александрийским, Иоанникием Великим и другими. Потому-то святые отцы сказали, что плоти своей можно доверить только тогда, когда она уляжется в гроб. Не будем же предаваться смущению, унынию, малодушию, расслаблению, когда встанут в нас свирепые волны вожделения, и помыслы, как сильные ветры, нападут на нас. Воспротивимся греху. Борьбою этою выработаем живую веру в Бога и живое познание Бога.
1: Страница книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

исполнении хора Свято-Троицкого собора Александра Невской лавры под управлением протодиакона Павла Герасимова прозвучал концерт на текст стихиры праздника Святой Троицы композитора Степана Дегтярева.

о милости. Сегодняшнее наше утро начнем с пушкинских строчек, которые знают, наверное, все. Они выбиты на памятнике Александру Сергеевичу в Москве, на Пушкинской площади. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Почти каждое слово великого русского поэта заключает в себе сложный смысл. Над каждым словом можно задуматься, стараясь понять его хотя бы отчасти. Поэтому мы и назовем наше утреннее размышление о жизни и о человеке пушкинскими проповедями. На несколько минут сосредоточимся душой и мыслью на одном слове, одном из тех драгоценных, высоких слов, без которых слепа, глуха, мертва душа человеческая. Что такое народ? Что такое добрые чувства? Почему жестокий век? Почему поэт славит свободу? Почему свобода нуждается в восславлении, словно она Бог? Что значит слово «милость» и каких людей мы называем падшими? Начнем со слова «милость». Мы с нежностью говорим «милый», «милая». «Милый» — тот, кто мил нашему сердцу, кому мы радуемся при встрече, кого любим, кого всегда хотим видеть, по кому скучаем, если его нет. Милость — это любовь, жалость. Если мы любим человека, мы готовы простить ему все: любой недостаток, любой дурной поступок, любую слабость. Отсюда слово «помиловать» — простить, отнестись с любовью и к такому человеку, которого нам простить трудно. Люди делают много дурного по отношению друг к другу. Бывает, что кто-то нагрубит, скажет дурное слово, обзовет, испортит настроение. Тогда в сердце рождается злость, желание отомстить, не так ли? Но научимся быть милостивыми. Научимся не озлобляться, а прощать, проявлять милость, проявлять ту любовь к людям, которая живет в душе каждого из нас. Потому что, когда я злюсь, злоба душит меня, а обидчика может и не затронуть. Вечером, перед тем, как уснуть, подумаем, кого я сегодня простил, кому отнесся с милостью, чего от меня сегодня стало в мире больше, злобы или милости. О милостыне. В прошлый раз мы говорили о милости, сегодня о милостыне. В больших городах, где люди не знают друг друга в лицо, каждому приходилось видеть человека с протянутой рукой. Может быть, он стар или болен, может быть, он калека, может быть, у него несчастье или случился пожар, и все его имущество сгорело. Он не в состоянии заработать на жизнь, не может справиться с несчастьем. И вот он просит у проходящих мимо него людей подаяния. Часто он так и говорит: «Подайте, Христа ради, кто сколько может». Одни люди останавливаются, достают кошелек, другие отворачиваются, ускоряют шаг, чтобы быстрее пройти и не видеть протянутую к ним руку. Вы никогда не задумывались, почему люди отворачиваются или даже сердятся, когда у них просят милостыню? Да потому что им стыдно. Каждому человеку, даже самому жадному или жестокосердному, становится хоть чуточку стыдно, если он не подает, если его умоляют о помощи, а он отказывает. Не помогать, когда просят, всегда стыдно. И вот, чтобы заглушить этот стыд и избавиться от него, люди себе говорят: «Да это вовсе не нищий. Он собирает деньги на углу и пропивает их. Он получает больше меня.
Зачем ему давать? Верно. Среди тех, кто просит милостыню, встречаются и обманщики. Никакие они ни калеки, ни бедные, ни погорельцы. Они хитро пользуются нашими добрыми чувствами, нашим стыдом и просто вымогают деньги. Но что же, из-за нескольких мошенников никому не подавать? Приучить себя спокойно проходить мимо человека с протянутой рукой? Заглушать в себе стыд? Это очень опасно. Чувство стыда – одно из самых драгоценных человеческих чувств. И если мы все привыкнем жить без стыда, что же с нами станет? Вы никогда не задумывались, что вы предпочли бы – просить или подавать? Чего вы желали бы себе на всю жизнь – стоять с протянутой рукой или подавать милостыню? Наверное, все-таки отдавать легче, чем просить. Давать легче, чем брать. Когда человек отдает, он чувствует радость, удовлетворение. Он не унижается, а возвышается душой. Наступает утро, но будет и вечер. Перед тем, как заснуть, подумайте, кому вы сегодня помогли. Вокруг нас нет нищих, никто не стоит с протянутой рукой, но вспомним. А вдруг кто-то молил о помощи, а мы не заметили, прошли мимо, отвернулись. И наоборот, как легко спится человеку, если он знает, что сегодня кому-то помог. О добрых чувствах. Еще раз вспомним сегодня пушкинскую строчку, что чувства добрые я лирой пробуждал. Лирой значит своими стихами, словами, песней. Лира — это старинный струнный инструмент, и у лиры нежный звук. Поэтому лира — это значит и поэзия, а лирика — нежная, любовная поэзия. Пушкин пробуждал в людях нежные, добрые чувства. Но что такое добрые чувства? Почему их надо пробуждать? Они что, спят в нас? А если спят, то почему? Почему мы не можем всегда быть добрыми, испытывать одни только добрые чувства? Почему на свете так мало добрых чувств? Или, по крайней мере, меньше, чем хотелось бы каждому из нас? Однажды ученые опросили много людей. Скажите, пожалуйста, каким характером вы хотели бы обладать? Большинство ответило: «Я хотел бы быть твердым, решительным, чтобы никто не мог меня обмануть». Тогда спросили тех же людей: «А какими вы хотели бы видеть других?» И почти все ответили: «Добрыми». Все хотят видеть доброту, добрые чувства, но не в себе, а в других. Добрые чувства — это то, в чем все нуждаются, но не все могут проявить. Добрые чувства — это богатство, щедрость души. Ведь слово «добро» означает и нечто хорошее в душе, и хороший поступок, и богатство, имущество. Стали жить, поживать и добра наживать. Добро — это богатство, а добро в душе, а добрые чувства — это тоже богатство, богатство души. Добрый, как богатый. У доброго богатая душа. Он всегда может одарить человека любовью, вниманием, добрым словом. А у злого, у нищего душой, на других любви не хватает. Он любит лишь одного человека на свете — самого себя, и все время боится, как бы его не задели, как бы у него что-нибудь не отняли. Ему все люди кажутся плохими, он всегда злится на других, и добрых чувств в его душе становится все меньше и меньше. Он никого не любит, и от этого его тоже никто не любит. Каждый легко может проверить, злой он человек или добрый. Если вам кажется, что все люди злые,
значит, вы злой человек. Если вам кажется, что все люди добрые, значит, вы добрый человек. У вас есть в душе богатство, есть добрые чувства. Иногда говорят, что сейчас люди стали злее, чем они были раньше. Не верьте этому. Всегда были бедные и богатые, злые и добрые. Присмотритесь к себе. Не спят ли ваши добрые чувства? Кому вы испытали сегодня доброе чувство? Как вы его проявили? Когда отдают деньги, их становится меньше. Когда проявляют добрые чувства, их становится больше. Становитесь богаче душой. Щедро проявляйте добрые чувства. О жестоком веке. Остановимся сегодня на пушкинской строчке, что в мой жестокий век восславил я свободу. Не будем даваться в историю и спрашивать себя, почему поэт называл свой XIX век жестоким. И об этом же веке другой поэт сказал: «Век XIX железный». А XX век добрый или жестокий? Да что там век? А время, в которое мы живем, разве его нельзя назвать жестоким? Жестокий человек значит недобрый, неумолимый, человек, от которого добра не жди. И время может быть таким недобрым. Оно угнетает, не дает вздохнуть свободно, оно наполняет душу страхом, оно беспощадно. Но вот что происходит, посмотрите, во все века, сколько их ни было в земной истории, свое время казалось людям совсем плохим. Вот раньше было лучше, а теперь настал жестокий век. Почему так? Да потому что прежние несчастья и беды уже прошли, и прежние люди справились с ними, пережили их. А сегодняшняя беда — вот она, с тобой. И ты сам должен с ней справляться, твоя очередь. Сегодня наш жестокий век. Сегодня мы на первой линии, сегодня мы, а не люди прошлого, должны справляться со временем, с жизнью и преодолевать все плохое, что в ней есть, как и во всяком другом времени было. Жестокий век. Многие люди живут в бедности и даже в нищете. Многие взрослые люди остаются без работы. Во многих местах идет война, или она на время притихла. Пушки бьют по домам. Мирные люди попадают в госпитали с ужасными ранами. И очень много жестоких людей. Они врываются в дома, останавливают и грабят людей на улицах. Если кто-нибудь долго не возвращается домой, родные просто сходят с ума от беспокойства. Но как же теперь жить? В страхе забиться в угол? Самому стать жестоким человеком, уверяя себя, если все люди злые, то и я буду таким же? Нет, нет. Мир всегда был жестоким. Но всегда были люди, которые не ожесточались в ответ и старались быть добрее. Старались любить людей и любили свой мир, свой век, свое время. Потому что это же наше время. Другого для нас не будет. Каждому человеку дано его время. Это его родина в истории. В цепи времен мы не можем переделать свое время и не можем выпрыгнуть из него, как с поезда. Живем дальше, едем дальше, стараясь противостоять жестокому миру собственным добром, своим добрым сердцем. О народном признании. Прочитаем пушкинскую строчку.
и долго буду тем, любезен я народу. Обычно говорят о любви человечества к своему народу. Тех, кто сильно любит свой народ, свою страну, называют патриотами. Патриот – от латинского слова «патрия» – «страна», «отечество». Патриот – хорошее слово. Любовь к отечеству – естественное для человека, и поэтому прекрасное чувство. Правда, сейчас появились люди, которые сами называют себя патриотами и громко говорят о своей любви к народу, а в действительности народ не любят. Они хотят, чтобы в стране не было перемен к лучшему, чтобы все и навсегда оставалось, как было. Человек не должен говорить о себе, что он патриот. Пусть о нем это скажут другие. Быть патриотом – хорошо. Гордиться своим патриотизмом – противно. Пушкин очень любил Россию, но, посмотрите, он говорит о другом. Он мечтает заслужить любовь своего народа. Но он не произносит слово «любовь». Он говорит скромно: «Я буду любезен народу». Мы живем каждый сам по себе. У каждого есть свои дела и заботы, своя работа, свой путь. Каждый ценен по-своему. Но есть высшая в жизни человека, высшая награда – народное признание. Быть признанным народом, быть любезным народу – самая высокая награда, какую только может получить человек при жизни или после своей смерти. Признание народа – это не то, что бывает с эстрадными звездами, например. Звезды получают известность, их имена все знают, потому что они мелькают на экранах телевизоров и в названиях дисков. Их сначала любят, а потом забывают ради очередной звезды. Но подлинное признание получает тот, кто сделал действительно важное для своего народа. Пушкин был настоящий патриот, потому что он не говорил о своей любви к родине, а очень много сделал для своего народа. Это разница. Часто признание народа получают мужественные люди, борцы за свободу. В наше время общенародным признанием пользуются лишь немногие. Лишь великие люди удостаиваются этой высшей, выше всех орденов и наград чести – народного признания. Но всякий честный и благородный человек стремится быть полезным своему народу, думает о народе, беспокоится за его судьбу, любит его и жалеет. Понимаете ли? Можно жить просто для себя и для своей семьи, в этом нет ничего зазорного. Можно мечтать о богатстве, можно об известности, о славе. А можно с юности мечтать о том, чтобы сделать для своей страны что-то очень важное, стать полезным, прославить свой народ среди других народов мира. Больше того, кто в юности не мечтал о великом свершении, о великих делах и, может быть, о великой славе, тот, скорее всего, проживет довольно тусклую жизнь, даже если он вдруг разбогатеет. Потому что такова душа человеческая. Она рвется к великому, бесконечному. Ей тесно в одном человеческом теле. Она стремится объять все. Слава приходит не к каждому. Большинство людей остается в неизвестности. Но каждый может жить так, чтобы быть достойным народного признания. О нынешней молодежи. А нынешняя молодежь так избаловалась, что ни на что не похожа. Вам приходилось слышать такие упреки? Конечно. Со всех сторон только и слышишь обвинения в адрес нынешней молодежи. Избаловались, не хотят работать, ни о чем не думают, только о гулянках, не уважают старших, бездельничают. Но слова, с которых мы начали, произносит не сердитая старуха на лавочке возле подъезда, а старый русский барин Гаврила Афанасьевич
Ржевский из повести Пушкина «Араб Петра Великого». Говорит он это в самом начале XVIII века. Вон когда избаловалась молодежь. Несколько веков назад. А можно было бы найти такие же слова и в шумерской рукописи, созданной 40 веков назад. Сколько мир стоит, столько людей жалуются на молодых, на молодежь. А разве вы сами, глядя на ребят двумя классами моложе вас и возмущаясь ими, не говорите: «Мы были не такие»? Вероятно, это закон жизни. Старшие жалуются на младших. А сердиться на законы жизни, по крайней мере, нелепо. Их не переменишь. Так было, так и будет. Сегодня ваша очередь быть молодыми. Значит, ваша очередь терпеть упреки старших, независимо от того, справедливы они или несправедливы. Будем терпеливы к старшим, особенно к очень старым людям. Будем относиться к ним как умные люди, доброжелательно и слегка снисходительно. Не стоит вступать в споры, не стоит ничего доказывать. Старшие имеют право на эти упреки. Это привилегия старости – ворчать на нынешнюю молодежь. Вы станете старыми, и вы будете возмущаться, как Гаврила Афанасьевич Ржевский. Но, терпеливо принимая положенные упреки, будем думать и о другом. Вы сейчас молоды. Вы относитесь к тому поколению, которое сегодня называют словом «молодежь». Ваша молодость пришлась на самое острое, самое сложное время в истории России. Многое из того, что вы видите и что у нас есть, старшие не видели и не имели. Во многих отношениях вы первые, а вас потом будут говорить с уважением и даже с восхищением. Вы прокладываете дорогу будущим молодым. Давайте же вместе поддерживать честь нынешнего молодого поколения, чтобы потом о вас сказали: «Они ни на кого не похожи». Но сказали это с уважением. О Купидоне. Полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина всегда открывается стихами, которые он сочинил еще в лицее, лицейскими стихами. И самое первое стихотворение – «К Наталье». Первую девушку, которую Пушкин любил, звали, возможно, Наташа. Так звали и жену Пушкина, его последнюю любовь, Наталья Николаевна. И вот самые первые строчки 14-летнего Пушкина. «Так и мне узнать случилось, что за птица Купидон. Сердце страстное пленилось, признаюсь, и я влюблен». Так что же это за птица Купидон? Это, конечно, не птица. Пушкин шутит. Купидон – бог любви у древних римлян. Древние греки назвали его другим именем – Эрос или Эрот. Сначала его изображали в виде прекрасного юноши, а позже Купидона стали представлять шаловливым мальчиком с крылышками, луком и стрелами. Такого Купидона можно увидеть на многих картинах прошлых веков. Купидон пускает невидимую стрелу в чьё-то сердце, и готово. Сердце страстное пленилось. Человек тоже мог бы воскликнуть вместе с поэтом: «Признаюсь, и я влюблён». Что чувствует влюблённый? Что с ним происходит, когда в его сердце попадает стрела легкомысленного, шаловливого мальчика с крылышками Купидона? Пушкин и сам был мальчиком, когда написал эти стихи, но он был гениальным мальчиком. И даже в первых, еще небрежных, шутливых стихах он находил точные слова. Еще раз вслушаемся. «Сердце страстное пленилось». Попало в плен. Этим все сказано. Тут и ответ на наш вопрос. Плен. Влюбленный? Пленник? Он не может ни о чем думать, он не может забыться, он постоянно думает о том,
или о той, в кого он влюблен. Он мечтает о встрече, он преображается в его или в ее присутствие. Он готов на все ради любимой, и в ней он видит свое счастье. Он готов умереть ради нее. Ни за что на свете не причинит он любимой страдания. Пленник. Лекарства от любви на свете нет. Его никто еще не изобрел. Только время лечит. Только время избавляет влюбленного от несчастной, неразделенной любви, освобождает из плена. Взрослые часто говорят: «Тебе еще рано думать о любви, садись за уроки». Но Купидон не выбирает, в кого пускать свою стрелу. Его не беспокоит возраст жертвы. Да к тому же это прекрасно — быть влюбленным, быть влюбленной. Многие мечтают влюбиться в кого-нибудь, да не в кого, или не умеют. А бывает и так, что в тебя кто-то влюбится, а ты не испытываешь ответного чувства. Может быть, у Купидона не хватило стрелы на тебя. Что делать? Относиться к влюбленному в тебя человеку бережно, щадить его чувства, не обижать его, не насмехаться над ним, радоваться тому, что в тебя влюблены. Влюбленный человек, если это не зла из люка, если он честен и благороден, никогда ничем не досадит. Но если вы попали в плен, если вы влюбились, не относитесь к этому слишком серьезно. Не превращайте веселую влюбленность в трагедию. Придет время, и вместе с ним придет настоящая, глубокая любовь на всю жизнь. Она сделает вас красивыми и мудрыми. Влюбленные легкомысленны, переменчивы, а любящие мудры и постоянны. Влюбляются по многу раз, особенно в юности, а любят один раз в жизни. Влюбляются просто потому, что случайно попала в сердце стрела Купидона, а любят, потому что встретился самый прекрасный, единственный на всем свете человек. Тогда это будет не плен, а свобода. Любовь делает человека свободным. Прозвучали пушкинские проповеди Симона Соловейчика. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия «Соль мажор» опус 13 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Патриарх Кирилл совершил литургию в Елоховском соборе и возглавил хиротонию епископа Барышского. В Самаре прошли торжества в честь 175-летия Самарской епархии. Форум сестер милосердия белорусского экзархата проходит в Могилеве. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В праздник обретения мощей святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси Чудотворца 2 июня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в Москве. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Александра Марченкова, епископа Барышского и Инзинского. Новорукоположенный иерарх, избранный к епископскому служению решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 14 мая сего года, стал правящим архиереем Барышской епархии Симбирской митрополии. За литургией патриарху Кириллу сослужили архиереи духовенства Московской и Сибирской митрополии. По окончанию богослужения предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Барышского и Инзинского Александра на служении и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим свое первое архипастырское благословение. В завершение патриарх Кирилл произнес проповедь. 2 июня, в день памяти святителя Алексия, митрополита Московского и вся Россия Чудотворца, небесного покровителя города Самары, в областной столице прошли торжества, посвященные 175-летию со дня основания Самарской епархии. Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе Самары возглавил митрополит Самарский Новокуйбышевский Феодосий. По окончанию божественной литургии от Покровского кафедрального собора начался общегородской крестный ход к часовне святителя Алексия Московского на речном вокзале Самары. В молитвенном шествии приняли участие архиереи, духовенство, представители органов государственной власти, жители и гости города, всего более 3000 человек. Вместе с верующими в крестном ходе участвовали губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев и глава городского округа Самара Иван Николаевич Носков. У часовни святителя Алексея Московского был отслужен праздничный молебен, который стал завершением крестного хода. Затем к собравшимся обратился митрополит Сыктывкарский и Комизырянский Филипп. От имени приглашенных архиереев он сердечно поздравил митрополита Феодосия, духовенство и верующих со 175-летием Самарской епархии, пожелав помощи Божией в дальнейшем церковном служении, мира, крепости и духовной радости. Вечером 2 июня в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 15-ю торжественную церемонию избрания и награждения лауреатов патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В начале вечера состоялась демонстрация фильма о патриаршей литературной премии. Фильм также был посвящен отмечаемой в этом году 50-летней годовщине архиерейской хиротонии святейшего патриарха Кирилла. Имена лауреатов определяются тайным голосованием. По результатам голосования лауреатами патриаршей литературной премии 2026 года стали Василий Иванович Аксенов, Николай Петрович Бурляев и Игорь Александрович Смолькин. Святейший патриарх Кирилл вручил лауреатам сертификаты, дипломы, знаки премии. По окончании церемонии избрания и награждения лауреатов патриаршей литературной премии была представлена музыкально-поэтическая постановка «По стопам равноапостольных Кирилла и Мефодия», посвященная 50-летию архиерейской хиротонии святейшего патриарха Московского и всея Руси. И последнее сообщение. 2 июня в городе Могилеве открылся форум сестер милосердия белорусского экзархата «Традиции милосердия от сердца к сердцу». Мероприятие, которое собрало более 230 участников со всей страны, прошло под председательством патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина. Организаторами форума выступили Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению белорусского экзархата и Могилевская епархия при поддержке братства в честь святого апостола Иоанна Богослова города Минска. В программу мероприятия вошли выступления, дискуссии, обмен опытом, направленные на укрепление сотрудничества между церковью, государством и общественными организациями в сфере благотворительности, социального, медицинского служения, духовного наставничества. Форум продолжился 3 июня, участников ожидала экскурсионная программа. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

прозвучала вторая часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Московского камерного оркестра. Дирижер Рудольф Баршай.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Сразу после Троицы наступает еще один церковный праздник – праздник сошествия Святого Духа на апостолов.

0: Если о Троице знает едва ли не каждый, даже и далекий от христианской жизни человек, то про Духа в день наоборот, и человек, посещающий храм, толково рассказать часто не может. Зато суеверных легенд вокруг праздника этого очень много. И сегодня мы попробуем разобраться в сути праздника. Сегодня у нас в студии священник Георгий Погребный, клирик храма Преображения Господня у станции метро Ломоносовская. Добрый вечер, отец Георгий.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение. Очень рад с вами сегодня встретиться.
0: Отец Георгий, давайте мы начнем с истории праздника «Духа в день». Что это за праздник, почему он произошел? Вот кратко напомним нашим радиослушателям.
1: Если кратко, то это праздник, который всегда идет после Пятидесятницы на следующий день. Это всегда бывает в понедельник. И этот день установлен ради величия Престола Животворящего Духа, который возник из-за ереси македониан. И Македония, он отвергал божественную природу Святого Духа. Он говорил, что это он не является Богом, не равен ему. И церковь решила установить этот праздник, опровергнув эту ересь, опровергнув его учение и, наоборот, подтвердить, что Святой Дух, он равен Богу Отцу и Сыну Божию. Он составляет, да, как раз и Святая Троица. И особо выделить, особо показав его величие, показать важность для церкви этого праздника.
0: А почему он сразу отмечается после Троицы на следующий день? Почему такой день выбран?
1: Ну, по сути, это такое, знаете, продолжение праздника Троицы. На утренний, который перед Святым Духом, читаются очень те же тексты, что и перед Троицей. То есть, если на Троице это рождение церкви, установление, и что Святой Дух сошел, да, на апостолов, то здесь мы также празднуем, ну, более уже так конкретно, День Святого Духа. То есть они очень связаны, и, ну, логично, что их ни в коем случае нельзя разделять, потому что это об одном и том же.
0: Угу. То есть можно сказать, что это продолжение праздника, да. Троицы продолжается как бы и на второй день.
1: Да, также очень важный день для любого церковного человека. И, ну, по возможности, мне кажется, надо прийти и в этот день, если, ну, понятно, он рабочий часто, ну, хотя бы после работы в храм помолиться Святому Духу будет тоже очень важно.
0: Но он не относится к 12-м праздникам, да? Угу. То есть как бы продолжение, ну, на, да, следующий день, но не 12-й. Тем не менее, это праздник значимый, как вы сказали, и хорошо бы в этот день прийти в храм. А на такие важные праздники обычно в православной церкви есть иконы. Ну, вот любой праздник возьми, там, в общем, мы знаем, какая икона в этот день стоит в центре храма. А на Духа в день есть специальная икона какая-то?
1: Ну, та же икона, что и на Троицу. То есть используется та же икона.
0: А почему вот на Духа в день отдельной иконы не сделать, если он такой значимый?
1: Потому что, как я сказал, это единый праздник, единый... Я бы не разделял, что и там, на Троице, мы празднуем, что Святой Дух сошел на апостолов, а здесь мы продолжаем и более конкретно молимся Святому Духу, благодарим Его, да, все равно Он действует и в нашей жизни, и освещает нашу жизнь, наши в таинствах участвует, то есть тут это такое, мне кажется, очень логичное продолжение, и на этой иконе показано, как Святой Дух участвуют, да, освящают всю церковь, всех, кто в нее приходит. Ну, как апостолов тогда он благословил, и также и в наши дни.
0: Вот вы правильно говорите, что он действует в нашей жизни, и в жизни каждого человека он присутствует, каждого крещенного человека. Но, наверное, отдельно изобразить его просто невозможно, потому что это...
1: Ну, да,
0: и... Никто его не видел, скажем, да, так, да?
1: Ну, традиционно изображается в виде голубя, который снисходит, либо огненных языков. Ну, есть способы изображения, но, да, так и согласен, его никто не видел.
0: Как в церкви можно ощутить, что этот праздник посвящен Святому Духу? Обычно у священников одеяния определенные бывают, да, вот там в Пасху красное одеяние, там, я не знаю, Богородичные праздники — это голубое одеяние. Что в дух в день?
1: Ну, там у нас зеленое облачение. И,
0: как на Троице, как, да?
1: Да. То есть я бы сказал, что это два дня, которые посвящены, и они очень близки и по облачению, и по иконе, и по даже проповеди. Но тут акцент на том, что Святой Дух — это Господь, что Он также значим для Церкви. И еще больше делаем на этом акцент. Его почитание, его, ну, в наших молитвах, поклонение Ему.
0: Если у человека нет возможности, в понедельник, это мы знаем, рабочий день, нет возможности посетить храм, как он дома, в своих домашних келейных молитвах, может быть, как-то отметить этот праздник, может, какие есть возможности для него?
1: Для меня самая прекрасная возможность — это почитать Писание, послание апостолов, можно Деяния, вспомнить те события и, в общем, прочитать эти Деяния святых апостолов. И окунуться, да, вспомнить. Если даже читали, все равно, мне кажется, это будет полезно. Там мы видим действие Святого Духа, там мы видим проповедь, послание апостола Павла. Все это сопровождается действием Святого Духа. И, мне кажется, лучше этого этот день провести, ну, не будет.
0: А вот дома какую-то праздничную атмосферу можно сделать?
1: Можно, я всегда за праздник. Ну, если вы семейный человек, то можно после работы, по праздникам всегда что-то можно там к чаю принести вкусненького, рассказать семье, близким, по-доброму, по-хорошему об этом празднике, поделиться этой радостью. Ну, мне кажется, самое лучшее — этот день провести с близкими. Ну, так мы исполним, да, заповедь от Христа, данную нам, любви к ближнему. И мы же тоже такие проводники Святого Духа. И если мы наполнены чем-то, делимся это с близкими, мы их тоже наполняем радостью, счастьем. И вот провести с ними время. Если человек один, можно позвонить друзьям, близким, тоже с теплотой, с любовью, отнестись к ним, может быть, встретиться, также провести время. Ну и опять же тоже рассказать, что такая радость, представляешь, сегодня День Святого Духа. Ну, может быть, традицию, что в этот день я всегда любовью, добротой со своими близкими делюсь.
0: Вот еще один такой момент, касающийся традиции. На Рождество в домах стоят елки украшенные. На Пасху там стол украшен тоже крашенными яйцами, пасхальными всякими другими блюдами. На Троицу что мы можем сделать, чтобы почувствовалось, что это Святой Дух сегодня?
1: Ну, это обычно, наверное, в деревенских храмах. Я видел, что укладывают березы, и все в зелени.
0: Да, и даже траву на пол.
1: Траву на пол.
0: Да.
1: К сожалению, да, у нас это невозможно. Нет. А в городских условиях, ну, есть только рядом парки, но это будет недопустимо. Но деревенских я видел, и ты заходишь в храм, и сразу запах зелени прекрасный. Ты окунаешься в такую другую атмосферу. И мне кажется, это прекрасный символ, как Святой Дух наполняет.
0: Точно.
1: И здесь, ну, можно в дом принести что-то, ну, хотя бы цветы, новый цветочек.
0: Да.
1: Если мы на даче, в деревне живем, листик березочки, как это тоже украсить,
0: можно,
1: веточку.
0: Да?
1: Ну, небольшую, но тоже на иконостас свой домашний его украсить, мне кажется, будет тоже очень важный момент.
0: Да, тоже сразу и запах, вот как вы сказали, праздничная обстановка почувствуется.
1: Да.
0: Знаете, один из священников современных нам сказал, что Дух в день — такой неудобный праздник. С какой точки зрения? Но мало того, что он рабочий день отмечается, а еще вот люди приходят в храм, чтобы что-то получить. Вот часто мы приходим с какими-то своими просьбами, а на праздник мы получаем или освящение воды на крещение, освящение пасхальных блюд на Пасху, или елеопомазание, там какие-то, что-то получаем. Это нас радует. На Дух в день мы ничего не получаем. Вот такого вещественного, чтобы можно домой принести и как-то вот поделиться. Что вы на это можете сказать? Ваш комментарий. Это действительно такой неудобный праздник для прихожан? Или мы можем возместить отсутствие чего-то материального вот какими-то другими дополнениями к себе?
1: Мы можем этот праздник для себя воспринять как точку роста, что мы до этого получали. А День Святого Духа — время отдавать. Верующий человек — это не только из позиции, что я должен себе брать благодать, которую он получает в церкви, но такое церковное, духовное взросление – это когда мы научаемся давать то, что получили. Если этого не будет, то наша духовная жизнь, она будет очень бедной. Тут могу на своем примере духовную потребность, когда ты в церкви, что-то давать своим ближним. И если будет такая традиция, что вот я сходил, помолился, а что я могу, кому помочь, кого поддержать? Добрым словом, может быть, пожертвованием, там, детский дом или куда-нибудь еще пожертвовать. Ну, такое напоминание нам. И про удобство, неудобство. Духовная жизнь, она чаще всего может показаться в краткосрочной перспективе не очень удобной. Ты должен что-то соблюдать, делать правила. Но в долгосрочной перспективе это большая поддержка для нашей жизни. Когда у тебя появляется некий фундамент, ценности христианские, они как компас руководят, поддерживают тебя. То есть тут в целом христианство, оно про некий вызов самому себе, но все это приносит потом радость в итоге, встреча с Богом.
0: Тут тоже можно вспомнить об узких вратах, да, что не всегда должен быть удобный проход наш по жизненному пути.
1: Да.
0: Еще очень важно, наверное, вот то, что вы отметили, приходит время отдавать. Особенно вот наша современная жизнь, общество потребления, в которое мы все втянуты, может быть, вот Дух в день дает нам повод задуматься, что не всегда надо получать и в храм не всегда приходить с просьбами, а с благодарностью.
1: Да.
0: И с благодарностью и к Богу, и к тем, кто рядом с нами. Да, это действительно такой важный момент этого праздника.
1: Согласен.
0: Отец Георгий, вот мы, когда обращаемся с просьбой к Богу Отцу, к Иисусу Христу, мы как-то вот в стороне оставляем третье лицо Троицы, и вот Святого Духа поминаем реже в своих молитвах. Как нам понять полноценность вот этой третьего лица Святой Троицы, что тоже нужно как-то обращаться, общаться с Ним? И как ощутить в себе присутствие Святого Духа? Вы сказали вначале, что Он присутствует во всех нас.
1: Да, одна из моих любимых молитв в требнике – это молебен «Ниспосланец Святого Духа перед началом доброго дела». И я очень часто, когда мне люди приходят в храм, может, такая моя проповедь, говорю, давайте помолимся Святому Духу, вот у вас какая-то ситуация, и попросим у него поддержки и помощи. И тут также у нас есть и акафист Святому Духу, и можно через непосредственное обращение к Нему перед началом любого дела именно обращаться к Нему, чтобы Он благословил это начинание, либо в процессе. Человеку сложно, трудно, он просит Святого Духа укрепления в этом, потому что путь бывает довольно непростым.
0: А какую молитву вы имеете в виду? Царю Небесный? Вот это, или...
1: Ну, кратенько, да, можно Царю Небесный. Но есть еще и можно у священника попросить, можно ли послужить молебен Святому Духу. Ну, вот я служу всегда, если человек приходит ко мне на беседу, батюшка, не знаю, чего делать, я тоже говорю, не знаю. Говорю, ну, есть один способ, давайте встанем, помолимся. И в таких сложных моментах непонимания, что делать, я предлагаю людям к нему обратиться. Становимся вместе, молимся. И потом он всегда открывает. То есть не было еще такого, чтобы человек, помолившись, не понял, что потом делать. И задача моя там не сказать ему готовый вариант, а чтобы сам человек разобрался и после благословения уже начал действовать. Да, правильно, как вы сказали, Царю Небесный. Ну, потом можно своими словами благословение попросить.
0: И как человеку ощутить в себе присутствие Святого Духа?
1: Я думаю, Святой Дух, он помогает, когда нам тяжело. Вот мы сталкиваемся с какой-то трудностью, чувствуем какое-то сопротивление. И если мы помолились и преодолеваем, вот это, мне кажется, наше преодоление, наша такая твердость, это и есть в том числе благодаря помощи. То есть тут Святой Дух поддерживает именно, особенно в сложные минуты. Это как когда Христос с учениками в корабле, и они испугались, думали, что он сейчас потонет. Он был с ними в самую сложную минуту, в самую страшную, когда был этот шторм. То же самое и у нас может помысел быть такой, что мне тяжело, мне трудно, я один. Но на самом деле наша такая духовная жизнь, вообще христианская, проявляется именно в такие сложные и трудные минуты. Если мы ее встречаем, значит, Господь с нами.
0: По вашему опыту, вы ощущаете в себе помощь Святого Духа?
1: Конечно. И даже сегодня, когда я сюда пришел, знаете, как бывает, работает, ты думаешь... Обращаешься к Господи, дай мне возможность где-то про себя рассказать, поделиться своим опытом. И потом через пару дней что-то такое происходит, что вот ваше предложение. Либо ты еще Святому Духу молишься, говоришь, так тяжело, так непросто, не могу, ничего не получается. Через неделю приходит какая-то поддержка, помощь. Люди появляются, именно те нужные, которые ты думал, что где бы их найти. Я для себя это определяю как помощь Святого Духа, который таким промыслом дает тебе и нужных людей, и нужные возможности, укрепляет.
0: Да. А ваши прихожане вот делились с вами, что помощь тоже приходила? Были ли какие-нибудь чудесные такие истории?
1: Для меня самое чудесное — это изменение людей. Я в храме с 2015 года, и уже могу видеть, каким пришел человек в храм и каким он стал. И для меня это самая большая радость, как для священника, что эти изменения есть. Uh-huh. Что он там вел жизнь праздную, грешил или был в каких-то зависимостях. И сейчас через такую работу постоянную свою, приход в храм, общение со священником, он меняется, меняются его ценности. Это, ну, если такой на большой срок, краткосрочно, когда человек сам понимает, что делать. Он часто приходит, батюшка, дайте совет, объясните. А я говорю, давайте помолимся, чтобы Господь вам открыл. И потом люди приходят, и мы служим благодарственные молебны, что он понял, да, как поступить, что сделать. Я думаю, тоже Святой Дух открывает человеку. Но тут важно терпение. Мы хотим сразу ответ, а Господь бывает, ну, не дает сразу. И медлит. Надо доверять ему.
0: Угу. То есть духовная жизнь у человека меняется вот именно под действием Духа. Вы ощущаете, что какие-то духовные изменения происходят в человеке?
1: Да.
0: Вот еще в этой молитве Царю Небесной мы призываем Святого Духа, называем его утешителем. Что это значит с вашей точки зрения? Как мы можем, какого утешения мы можем ожидать от Святого Духа?
1: Мне кажется, лукавый он может нам помыслы кидать, что выхода нет. У меня с ребенком беда, все плохо, ужасно, ничего хорошего не будет. У меня с мужем или женой все настолько плохо, он меня не слышит, она не слышит. У меня в жизни нет выхода, тупик. А главное утешение, которое дает Святой Дух, то, что выход есть. Нет такой ситуации, которую бы Господь не мог решить. И мне нравится такая метафора клубка. Когда человек вяжет, у него клубок. Ну, бывает жизнь, она такая запутанная, как этот клубок. Но если мы его сумели запутать, то с помощью нашей молитвы, нашего усердия и Святого Духа мы сможем его и обратно распутать. И мне кажется, это главное утешение, что из любой ситуации, даже самой сложной, Господь даст нам выход.
0: Хорошо. Отец Георгий, вот что бы вы хотели нашим радиослушателям сказать очень важное об этом празднике, о Духове дне? Что вы считаете очень важно всем нам знать?
1: Я бы предложил, чтобы любые дела мы начинали именно с молитвы Царю Небесной и просили этого благословения на работе, в учебе, в общении с нашими близкими. И тогда общение и работа нам будет выстраиваться по-другому, когда мы понимаем, что это благословение мы попросили. Вот, ну, почаще к нему обращаться.
0: Духов день. Этот праздник длится один день?
1: Как я говорю, я бы на два. Он начинается на Троицу.
0: Да.
1: И, то есть тут таких, да. Ну, понятно, есть предпраздство, попраздство. Тексты церковные, они... намного чаще уже возвещают об этом празднике. Но самый, если такой пик праздника, это вот Троица и Святой Дух.
0: Понятно, но действия Святого Духа мы можем ощущать не только в этот день.
1: Ну, конечно, да.
0: Всю свою жизнь. Правильно ли я понимаю, что вот Святой Дух, ну, помогает или вселяется в нас только после крещения. Если человек не крещен, то у него нет связи со Святым Духом. Или это не совсем так?
1: Господь все освящает. То есть крещение — это уже наша осмысленная встреча с Богом, наш такой, если простым языком, союз, что, Господи, действуй во мне, я хочу с тобой, ну, чтобы ты был в моей жизни. Но Святой Дух, он действует там, где он хочет, то есть это не в наших силах. Он может... Ну, есть примеры язычников, которые пострадали за Христа, будучи еще не крещенными, и Святой Дух действовал на них. То есть это... В общем, Святой Дух, он везде.
0: Да, это опять слова молитвы можно вспомнить, да? Везде сый и вся исполняй. Да. То есть везде присутствуй и наполняет все, да, этот Святой Дух, независимо от
1: того. Да, тут уже, насколько мы сами откликаемся на это, на этот призыв, это уже от нас зависит.
0: А как надо правильно откликаться? Что мы должны сделать, чтобы откликнуться на присутствие Святого Духа?
1: Ну, может быть, замечать в своей жизни его действия. Не говорить, что это случайно, совпадение, что это так. А все-таки верить, что если мы крещенные, если мы молимся о Царе Небесной, это очень везде мы эту молитву используем, мы просим, да, чтобы он действовал в нашей жизни. И мы верим, что то, что с нами происходит, это не просто так. Ну, замечать, мне кажется, очень важно его действия.
0: Отец Георгий, вот иногда наши православные христиане относятся очень, ну, так уважительно к праздникам святого Николая, Ильи Пророка, например, говорят, да, что Илья Пророк такой строгий, надо обязательно сходить в церковь, иначе там что-то плохо в жизни будет. Святой Николай, святитель Николай тоже обидится, если мы не придем, память его не почтим. А вот как-то Святой Дух, как-то особого такого... Нет страха Божьего, что ли, перед этим? И мы можем пропустить его праздник и как-то не очень на это обратить внимание. Вот ваш комментарий к этому.
1: Ну, страх — это первая ступень. То есть если на этой ступени человек, в принципе, неплохо, но в перспективе, что он будет расти. Святой Дух — это уже, возможно, вторая ступень, если последующая, что мы приходим уже по любви и благодарить. Это уже будет показатель нашей духовной жизни. И если я забываю, значит, есть куда расти.
0: Да, значит, еще не дошел до нужного уровня. Теперь вот такой момент хотелось бы еще осветить. У нас много храмов, не только в городе, вообще в России. И храмы посвящены различным праздникам. А вот празднику сошествия Святого Духа как-то храмов очень мало. И мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о том храме, к которому вы тоже имеете непосредственное отношение.
1: Да. Храм находится у метро Ломоносовская, где располагалось на этом месте одно из старейших кладбищ Санкт-Петербурга – Фарфоровское. Оно образовалось в 1730-х годах. И 18 августа 1902 года прошла торжественная церемония закладки церкви. И в ней принимал участие епископ Ямбурский Сергий вместе с отцом Иоанном Кронштадтским.
0: То есть отец Иоанн освящал тоже, да,
1: этот храм? Да, на начале. Строили храм на пожертвования благотворителей и освятили только 7 октября 1912 года во имя сошествия Святого Духа. То есть это историческое место, где храм изначально стоял. Ну и, как я говорил, 1912 года и до всех трагичных событий, ну, то есть он довольно малое время побыл в миру. В 1927 году закрыли кладбище, а в 1939 храм. А уже в 1966 году его взорвали. И до этого времени там был литейный цех работ.
0: В самом храме, да?
1: И кладбище тоже, вместо кладбища сделали сквер и метро. Это все стоит прямо на том месте, где было Фарфоровское кладбище. А в 2009 году по благословению митрополита Владимира была создана православная община. Как раз она называется «Храм сошествия Святого Духа за Невской заставой». И началась такая сложная, трудная работа по возрождению. В 2015 построен временный храм как раз Преображения Господня.
0: Где вы служите, да?
1: Да. И после этого мы уже начали работу по восстановлению храма. Были археологические раскопки проведены. Нашли фундамент, на котором изначально стоял, но он был уже технически непригоден. И мы прямо на том месте, в котором изначально был храм, сейчас строим новый.
0: Новый фундамент был заложен, да?
1: Да.
0: Но в каком состоянии сейчас находится этот храм? Можно ли ожидать скорого его открытия?
1: Ну, мы стараемся, делаем все, что можно. А, возможно, летом, если получится, к преображению Господню, мы поставим купол с крестом.
0: Тоже, то есть уже само здание стоит, да? Но он еще не покрыт.
1: Угу. То есть идет такие подготовительные работы к этому. Ну и очень важно, отец Иоанн, наш настоятель, очень много и времени, и трудов на восстановление тратит. Также он дал нам задачу, что стены важны, но люди важнее. Угу. И, наверное, благодаря его такой наставничеству у нас, мне кажется, развита очень на высоком уровне работа с прихожанами. И детская воскресная школа, и мы занимаемся и подростками, и взрослыми. То есть очень большое внимание уделяем людям, которые к нам приходят. Сам район такой довольно... Это Невский район. Там много заводов, рабочие... К сожалению, очень много приходит людей с разными зависимостями, со сложными ситуациями. Так что мы так получаемся центр такой поддержки для многих людей.
0: Угу. То есть в основном прихожане ваши – это жители Невского района, которые
1: да.
0: находятся недалеко от вашего храма. Храм ваш небольшой. Вам удается вместить всех желающих?
1: Ну, на большие праздники тяжело. Да. Хочется же побольше.
0: Да.
1: Не хватает. Но мы стараемся. И мы поставили колонки на улице, все двери открываем. Когда тепло, исповедуем на улице. В общем, максимально стараемся поддержать людей, чтобы им было комфортно.
0: Вот тот старый храм, который разрушен и сейчас восстанавливается, храм Сошествия Святого Духа. Какие святыни, может быть, наиболее важные были в том храме? И удалось ли что-то сохранить? И будет ли возврат вот в новый открываемый храм, который будет открыт?
1: Наверное, самое уникальное, что было в том храме, это фарфоровый иконостас, который, к сожалению, был утрачен. Он был единственный в России. И сейчас императорский завод фарфоровый ведет работу над его восстановлением.
0: А утрачен каким образом? Его просто уничтожили?
1: Уничтожили.
0: Невероятно.
1: И это будет тоже единственный. И сейчас, когда мы его построим, фарфоровый иконостас, к сожалению, очень много утрачено. Осталась у нас табличка от прошлого храма, но почти ничего. Ну, есть какие-то детали от фарфорового иконостаса небольшие, но, к сожалению, все. Ну, есть кирпичики, да, еще старые, но мало у нас сохранилось.
0: А вот вы знаете, когда храм закрывали, разрушали в советское время, часто прихожане брали к себе иконы какие-то, спасали их таким образом, а когда храм возрождался, его возвращали, эти иконы, в храм. Вот у вас такого нет? Нет ли старых прихожан, которые помнят, может быть, по наследству им осталось что-то?
1: Старые прихожане были, которые видели, как ну, еще стоял храм, угу. когда его использовали как литейный цех, видели, как его разрушают. У нас Тамара Петровна, она написала книгу о нашем храме, об этом месте, очень интересная. Тоже очень советую, кто любит историю нашего города, почитать. Но когда мы начали восстанавливать... Иконы старые приносили, но не из храма.
0: Не из этого храма, да.
1: Многие мы вместе совместно с приходом, который в иконостасе, писали с иконописцем. То есть у нас очень много именно новых икон, которые ну, уже написали после появления временного храма.
0: И сейчас эти иконы находятся вот в вашем временном храме-часовне, да?
1: Да.
0: И они ждут своего часа, чтобы туда переехать, уже большой храм.
1: Да, где простор побольше.
0: Да. Но а как вы считаете, реальное ожидание, что этот храм будет открыт вот через сколько-то лет?
1: Ну, я думаю, год-два. Но, к сожалению, в плане строительства у меня мало информации. Я больше про какое-то взаимодействие с людьми, социальное служение. Ну, надеемся, что тут очень много зависит от и финансовой поддержки.
0: А ваши прихожане оказывают финансовую поддержку?
1: Да, по возможности, что могут, поддерживают и финансово, и руками как-то помогают, и молитвой. Ну, стараются, не бросают нас.
0: Наши радиослушатели тоже могут присоединиться, да,
1: очень,
0: помочь?
1: Конечно, будем благодарны. Это будет важная для нас такая поддержка. И мы всегда очень благодарим всех, кто нас поддерживает. Это, ну, мне кажется, храм прямо находится у метро. Такая некая проповедь для людей. Они возвращаются из дому и выходят с метро, и будут встречать колокольный звон нового храма. Мне кажется, это будет лучшая проповедь. Это его уникальное такое расположение, что он прямо у метро. И это тоже такая проповедь для людей, которые живут в этом районе.
0: Этот храм после восстановления будет опять же посвящен празднику сошествия Святого Духа, да?
1: Да.
0: Останется посвящение это.
1: Конечно.
0: Он будет точно повторять вот тот старый храм внутри?
1: Визуально, да. Угу. Мы его немножко расширили, потому что у нас нет возможности сделать приходской дом, и у нас еще будет цокольный этаж. Вот. А так внешне, как сохранились и фото, и зарисовки художников, он в точности повторяет.
0: Вот вы когда заходите внутрь этого еще недостроенного храма, какие у вас ощущения?
1: Простор. Ну, очень радостно. И, наверное, как это, желание побыстрее туда переехать.
0: Для вас праздник сошествия Святого Духа вот как-то особо в вашем храме, ну, теперь небольшом пока еще, как-то особо будет отмечаться?
1: Да, для нас это престольный праздник строящегося храма. Мы всех очень приглашаем, ждем. И обычно мы совершаем крестный ход вокруг храма строящегося, служим молебен. И, ну, по возможности там тоже прихожан угощаем чаем и немного рассказываем, можно узнать и о ходе строительства, и посмотреть, как оно вообще идет.
0: А какие-то небольшие, может быть, выставки у вас есть, фотографии, посвященные вот этому утраченному храму?
1: Да, мы периодически выставляем, нас вокруг огорожен забором, и мы сделали небольшие такие деревянные щиты, на которых вешаем фотографии советского периода, как он выглядел. Есть также щиты с проектом того, как он будет выглядеть. Также показан фарфоровый иконостас, как он тоже будет смотреться. То есть знакомим, показываем.
0: Ну, это очень интересно. Очень хотелось бы, чтобы поскорее этот храм открылся, и чтобы мы все смогли увидеть эту красоту необыкновенную.
1: Да, я тоже очень жду.
0: Ну, а пока, отец Георгий, вот какие, может быть, служения в вашем небольшом храме-часовне, в котором вы сейчас служите, что интересного может там ждать тех, кто придет в ваш храм, что действует?
1: Ну, я, наверное, могу рассказать про себя больше. Я уже третий год занимаюсь подростками. Это, ну, примерно возраст 14-17 лет. Тот возраст, когда я решил им заниматься, люди вокруг, ну, с кем я советовался, говорят, это очень сложный возраст, трудный, подростки непростые, куда ты идешь. Но было страшно. Но я, когда начал заниматься, увидел, что подростки очень интересные, очень им не хватает общения, простого общения, а тех вопросов, которых волнуют. И очень рад, что Господь, я считаю, тоже Святой Дух на это дело меня благословил, привел к этому. И мы начали на таком довольно серьезном уровне заниматься. То есть в нашей команде психологи, преподаватели, священник. Ну, и мы комплексно подходим к ребятам, учимся их слышать, учимся, спрашиваем, что им интересно, о чем они хотят поговорить. То есть тут, наверное, один из таких важных начинаний. Ну и часто, как священник, приходят родители с болью, что вот подросток ходил, а сейчас не ходит. У меня самого дети подрастают, и тоже хочется, чтобы они...
0: Остались в храме, да?
1: Остались в храме, и формат работы с ними был на их языке. Не подойдет формат воскресной школы, им будет это не очень интересно.
0: Да.
1: А тут мы говорим на языке подростков и приводим примеры из тех фильмов, сериалов, какой-то анимации, которую они смотрят. В общем, стараемся сначала решить их проблемы, вопросы. Это часто было про то, что делать с тревогой, страхом, как найти друга, как разговаривать с родителями. Что делать, если тебя обижают в школе, про буллинг. Очень много у ребят-подростков есть боли, и наш подход, мы сначала с этой болью помогаем им справиться, а потом уже говорим о Боге. И это, мне кажется, получается.
0: Ребята ходят к вам с желанием или под давлением родителей своих?
1: У нас главное правило нашего сообщества молодежного, подросткового, их желание. У нас пришел как-то парень, ему лет 16 было. Он сказал, что его бабушка привела. А мы спросили, ты хочешь сам? Он говорит, не хочу. Я говорю, ну, мы тебя уважаем, и ты можешь не ходить. Вот эта свобода, у них, наверное, вообще первый опыт, что у них в школе им они обязаны ходить. Они, в общем, везде как обязаловка. А тут мы с ними как по-взрослому. Что если ты хочешь, ты приходишь. Если нет, мы тебя не держим. И благодаря этому все ребята, они включены в процесс. Благодаря этому у нас очень теплый такой, теплая атмосфера, доверительная. Потому что если тебя сюда заставили привести, ты будешь как-то плохо себя вести во время встреч. Не слушать, мешать. Ну и мучиться.
0: Да.
1: Вот. И мы очень к этому серьезно относимся. Ребята это видят, им это нравится очень.
0: А сколько человек у вас в группе?
1: Сейчас у нас в Телеграме есть наша закрытая группа, где подростки. Там 30 человек. Мы их приглашаем также на разные мероприятия. У нас есть и в виде курсов, в виде разных походов на мастер-классы. По лепке, мы ходили в разные музеи, чайную церемонию, недавно ездили в Карелию, ходили на экскурсию на фарфоровый императорский завод с мастер-классом, приглашаем интересных лекторов по ораторской речи, также приходил психолог, который говорил, что делать во время буллинга, сам тоже, ну, с ними больше на работу как психолог. Ну, потом были вопросы у них и про исповедь, и про литургию мы разбирали. В общем, очень много у нас форматов и тем, чем мы с ними занимаемся.
0: То есть можно присоединиться к вашей группе, если наши радиослушатели заинтересуются?
1: Да, можно присоединиться. Наше сообщество называется «Путь познания». И такая у нас метафора, что очень важно обращать не на цель, а на путь. Mm-hmm. И на этом пути мы всегда что-то познаем. Себя, окружающих людей. И мы приглашаем на этот путь пройти вместе с нами. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме, «Путь познания». Да, присоединяйтесь, там мы тоже очень стараемся о себе говорить, снимаем ролики, пишем тексты, тоже на доступном для именно подростков. Но сейчас хотим еще пойти в сторону родителей, потому что семья — это не только подросток, но еще родители.
0: И вот. Проблемы это такие взаимосвязанные. И
1: иногда, да, ты с подростком поработал, он приходит домой, и вся твоя работа, и то внимание, что ты ему уделила, оно обнуляется. И здесь очень часто без родителей невозможно взаимодействовать. Это тоже у нас один из планов будущих. Что-то проводить совместное, в том числе для подростков и их родителей. Там, как конфликтовать, так, чтобы они, родители и ребенок друг друга не обидели, не оскорбляли, а могли поговорить.
0: Да. Но это возраст, действительно, такой особенный возраст, и, к сожалению, мало кто занимается именно подростковым возрастом. Угу. Хорошо, что при вашем храме это есть. Я думаю, что многие наши слушатели заинтересуются этой вашей группой.
1: Спасибо.
0: И я надеюсь, что это не последний разговор наш о работе с подростками в эфире радио «Град Петров».
1: Я
0: отец
1: тоже.
0: Георгий, да. Но сейчас наша уже передача подошла к концу. Надо завершать ее. Чем бы вы хотели завершить? Каким обращением к нашим радиослушателям?
1: Наверное, в голове вертится то, что мы говорили про путь.
0: Да.
1: Что очень важно помнить, что путь с Богом, особенно со Святым Духом, он будет непростым, трудным, как и наша жизнь, но мы сможем с его помощью преодолеть те трудности, которые встретимся. Так что, дорогие слушатели, давайте вместе будем идти по этому пути и обращаться к Святому Духу и в радости, и в сложных моментах. Вот, и уверен, что сможем пройти достойно по этой жизни. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Дорогие друзья, наша передача закончена. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был священник Георгий Погребный, клирик храма Преображения Господня у станции метро Ломоносовская, и можно сказать, что и храма Сошествия Святого Духа, да? То есть вы считаетесь вот как бы приписанные к этому храму, который сейчас
1: восстановится? Приписан именно к Сошествию Святого Духа.
0: Сошествие Святого Духа. Вот в эти праздничные дни мы вспомнили о храме и узнали о том, как ведется сейчас деятельность, работа в этом храме, который, надеемся, скоро будет восстановлен.
1: Спасибо
0: вам большое. До свидания. До новых встреч.
1: Да, до свидания. Всем спасибо.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

Молитва Святому Духу знаменного распева прозвучала в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко.

0: Концерт композитора Степана Дегтярева на текст стихиры праздника Пятидесятницы прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Несмотря на то, что в архитектурном смысле свидетели эпохи Петра Великого на месте нынешнего главного комплекса эрмитажных зданий не так много, как, возможно, хотелось бы, но они есть. Это фрагменты фундамента и флигеля Зимнего дворца Петра I. О нем мы рассказывали довольно подробно, но предметы, памятники, экспонаты, произведения искусства, которые нам бы напоминали о первом российском императоре, мы встречаем в музее постоянно. В первую очередь, потому что именно Петр I – основатель русского собирательства. Его стараниями были заложены основы теперь уже богатейших коллекций российских музеев. Галерея Петра Великого – это и дань памяти, и продолжение традиции почитания самого значимого из всех российских правителей. Рассказ об этой экспозиции продолжает ее куратор, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева. В первом зале после ротонды это сподвижники, как я понимаю, и ближайшие, семья.
1: Ну, этот зал мы вообще посвятили изобразительному искусству Петровского времени. Вот изменение, которое у нас произошло по сравнению с предыдущей экспозицией, которая закрылась на реконструкцию вот несколько лет назад. Раньше вот в этом первом узком зале стояли витрины, и здесь показывали как раз галерею Петра I. А следующий большой просторный зал у нас предназначался для живописи. Но поскольку у нас все-таки живописи Петровского времени не так много, и хотелось сделать вот какие-то очень большие просторные витрины для петровских мемориальных собраний, плюс к этому, чтобы больше посетителей могли подойти к этим витринам, вот поэтому мы поменяли местами экспозиции этих залов, и теперь у нас здесь зал живописи, здесь мы показываем. У нас здесь как бы двоякая задача была. С одной стороны, мы показываем работы разных художников, которые работали при Петре. Русских художников и иностранных художников, которые работали в России. С другой стороны, здесь есть портреты работы неизвестных художников, но они показывают какие-то важные события или важных персонажей Петровского царствования. Так что здесь у нас как бы есть имена художников и имена изображенных. Да, то есть у нас здесь, если говорить о русских художниках, мы, конечно, показываем работы Андрея Матвеева и Ивана Никитина, художники, которые были первыми пенсионерами Петровского времени, потому что учиться у мастеров, приезжающих в Россию, было, конечно, хорошо, но наиболее талантливые мастера отправлялись на обучение в Европу. И Никитин учился в Италии, Матвеев учился в Голландии. Ну, а говоря о иностранных мастерах, мы показываем здесь работы Танауэра, показываем работы Гзеля. Для нас важно было показать вот и тех художников, Кровака, естественно, тех художников, которые работали при Петре. Но в Петровскую эпоху все-таки еще не было традиции у российских художников подписывать свои работы. Да и, в общем, иностранные мастера здесь тоже были очень разного уровня. Мы понимаем, что Россия тогда осваивала для себя новый образ жизни. И вот нам сейчас это трудно представить, но ведь до Петровской эпохи не было у нас интерьеров, которые надо было украшать батальными картинами, портретами, натюрмортами, ставить такую мебель, к которой мы сейчас с вами привыкли, да, вот, использовать вещи в быту, которые мы сейчас используем. Это все было новое, и Петр заставлял своих придворных вот как бы изменить эту жизнь. И поэтому, естественно, здесь был огромный, как теперь говорим, рынок возможностей, да, и для мастеров, мебельщиков, для тех, кто изготавливал какую-то домашнюю утварь, для художников, потому что если уж вам Петр велел построить по европейскому образцу дом, то вам же надо будет поставить там новую мебель, вам надо там написать какой-нибудь плафон, вам надо повесить портрет свой, своей супруги, своих детей, а еще лучше и своих предков, и обязательно портрет Петра I, куда же без царского портрета. Поэтому, конечно же, это во все века и во всех странах было, приезжали сюда мастера очень разного уровня. Поэтому, конечно, вот те портреты, которые сохранились, они тоже очень разные по художественному своему уровню. Есть какие-то очень наивные. И мы как-то тоже так привыкли разделять, что если портрет такой наивный и примитивный, ну, это, скорее всего, работа русского художника. Да, скорее всего, потому что все-таки традицию...

0: Перепнин в доспехах, с мантией, с орденами, но абсолютно такое плоское изображение, очень декоративное. Но вот это вот живопись до появления академизма в России, до появления академической живописи, до появления академии, да? Когда она такая немножко примитивная, может быть, наивная, но это вот очень характерное для той эпохи.
1: И... Ну и портрет явно, так сказать, в копию, по-моему, очень похож, как знаменитый портрет Антуана Пена, Петра Первого, то есть тоже вот там эти все мантии. Ну, это, наверное, вообще стилистика такая.
0: Есть традиции. Вот мы, если посмотрим на портреты в латах, вот Дивьеро, Крюса, мы можем найти очень много европейских портретов, которые будут... Вот очень часто в этих портретах просто такое ощущение, что голову меняют. Знаете, как в старых фотографиях, когда стоит щит, да, и надо просто голову туда свою просунуть и сфотографироваться. Были определенные типы портретов, которые можно было видеть на миниатюрах, на гравюрах, может быть, на каких-то живописных изображениях. То есть явно это не то, чтобы художник вот прямо обязательно с натуры писал такой портрет. Он мог весь антураж написать, использовать...
1: Заранее.
0: Ну, или использовать, да, голову, вот там пытаться добиться портретного сходства. Угу. Что касается портрета Репнина, то этот, во-первых, портрет писался в Лифляндии, он писался в Риге, поэтому это вполне мог быть какой-то мастер Лифляндии. Он очень похож на вот эти прибалтийские портреты, польские портреты конца 17-го, начала 18 века, когда вот была такая традиция на фоне сражения, военачальник с жезлом в руке, в мантии, в доспехах, рядом с ним стол, на столе еще может чего-нибудь там стоять, ну, если бы это был
1: или
0: царь,
1: карта
0: могла лежать, если это царь, то там, естественно, корона бы была, обязательно занавес, тут надо показать его ордена, вот мы прям видим все ордена, которыми он награжден, вот у него висит этот орден белого слона на ленте. Репнин, который участвовал в азовских походах, который участвовал в Северной войне, вот он здесь так, как воин, и представлен. И потом, опять же, все-таки 21 год шла Северная война. Поэтому вот обер-полицмейстер Петербурга Дивьер, адмирал Крюс, они все будут показаны в латах, потому что, ну, наверное, большая часть, я не могу сказать, что все, но большая часть окружения Петра, это все были участники Северной войны. Если не Северной войны, то азовских походов. Поэтому все они к войне имели отношение, поэтому они очень часто изображаются, вот берутся, вернее, за тип при их изображении именно вот эти вот латные портреты.

0: Девиер, челюсть какая массивная.
1: Да, Девиер, вот Девиер был первым обер-полицмейстером Петербурга и был женат на сестре Меншикова. Но это, правда, была инициатива Петра, а не Меншикова. И Девиер в итоге пострадал от собственного же родственника, когда вот Меншиков решил своих конкурентов, количество конкурентов сократить, и когда уже после смерти Петра по обвинению в измене и Девиер, и Толстой сначала находились в застенке Петропавловской крепости, а потом были отправлены в ссылку. Он еще, Девиер еще даже возглавлял Охотский порт какое-то время. Mm. Так что это вот слишком близко приблизились к солнцу, называется.
0: Ну, да. Но говорят, что сестра, ну, может быть, это апокриф, но где-то я читала, что сестра Меншикова, в общем, уже не первой молодости была, влюбилась страшно в красавца Девиера, и он чуть ли ее не похитил, потому что брат был против, ну, Меншиков в смысле.
1: Ну, брат был против, зато Петр был за. А если Петр за, то кто же спрашивает мнение Меншикова? Да, тем более, что для 18 века вот этот брак по любви, не по любви, это скорее, мне кажется, больше из области художественной литературы и нашего кинематографа. Да? Когда мы там расстраиваемся, что какую-нибудь принцессу выдали замуж не по любви, я думаю, что девочка, рожденная, да и в дворянской, наверное, семье, а уж особенно в царской семье, она с детства воспитывалась, что она выйдет замуж.
0: За того-то, за того-то иногда.
1: За того-то, за того. Ну, может быть, даже если она не знает за кого, то...

0: ее предназначение – это, во-первых, родить наследников, и ее предназначение – это укрепление каких-то там международных связей. То есть понятно, что она выйдет замуж, скорее всего, за какого-нибудь иноземного принца. Особенно это вот традиция, естественно, в России она появилась при Петре I, для того, чтобы укреплять какие-нибудь дипломатические связи. Поэтому как это стерпится, слюбится. Да? Я вас пока еще не люблю, но я очень буду стараться. Угу. Говорят иногда в художественной изящной литературе. Ну, да. Поэтому вот эти браки по любви за неравным, это в императорской, например, семье, это скорее уже больше к 19 веку, хотя и в 18 это случалось, безусловно, и, собственно говоря, вот среди окружения Петра, если я не ошибаюсь, одна из сестер Анны Иоанновны, вот у нее был марганатический брак. Но ее, собственно говоря, никто и не готовил в европейские принцессы. Так что это, в общем, и Дивьера, в общем, никто особенно не... А Анна Иоанновна как любила поженить своих придворных, тоже, в общем, не особенно интересовалась их мнением. Ну вот говоря о войне, у нас еще здесь картина, которую, опять же, никогда мы не показывали, никогда не публиковали раньше, потому что эта картина поступила в Эрмитаж в 1941 году в очень плохом состоянии сохранности, с очень большими утратами, осыпями красочного слоя. И тогда были выполнены только самые первоочередные работы, то есть холст был дублирован, красочный слой укреплен, но оставались вот эти многочисленные участки утраты. И это делало картину абсолютно негодной ни для публикации, ни для, тем более, экспонирования. И вот мы передавали эту картину в Академию художеств, где в качестве дипломной работы лучшие ученики обычно там получают вот возможность под надзором, конечно же, профессиональных реставраторов, которые курируют работу выпускников, дипломников, вот проводить эту работу. И вот они выполнили эти сложные, многочисленные тонировки, и вот картина приобрела такой экспозиционный вид. Эта картина, на мой взгляд, интересна тем, что она очень наивная, тут тоже такие плоские фигурки. Да. Не исключаю, что художник, который делал эту картину, это явно какой-то, может быть, русский художник, потому что он еще не очень умеет вот, строить эти батальные картины с глубиной пространства, хотя здесь уже, в принципе, глубина какая-то ощущается. Но вполне возможно, что эта картина создавалась, за образец взяли какую-то гравюру. Поэтому вот есть такая вот плоскостность в этом изображении. Но это один из примеров, в общем, тоже малочисленных сохранившихся ранних картин, изображающих баталии Северной войны. Причем это не самая выдающаяся баталия, вот эта акция под Добром. Но это сражение состоялось до Полтавы. Каждая победа над шведами тогда особенно ценилась. Тем более, что акция под Добром, хотя она и не была каким-то там особенно поворотным сражением, но это было первое сухопутное сражение, свидетелем которого был Петр I. Он здесь тоже вот представлен, наблюдающим за ходом битвы. Ну, а для нас-то важно то, что это вот такой вот ранний пример батальной живописи. Ну и помимо портретов сподвижников Петра, у нас здесь, конечно, есть и самый ранний, и самый поздний портрет, можно сказать, Петра. Что касается самого раннего, это работа Ван дер Верфа, портрет, который был написан во время первого путешествия Петра I в Европу, Великого посольства. Здесь вот совсем еще молоденький Петр, еще в русской одежде, он еще вот едет смотреть Голландию. И вот голландский художник, один из голландских художников, пишет его портрет вот в таком вот русском костюме. И здесь же...
1: А
0: в этом...
1: вот это сверху кто такой?
0: Сверху это у нас это очень красивый портрет. Это портрет Якова Федоровича Долгорукова. Это медная овальная доска, медная основа, на которой сделано вот масляными красками этот портрет. Портрет в такой традиции немецко-голландской, когда передавали очень точно фактуры и передавали вот до мельчайших деталей какие-то моменты, особенности. Там вот если вы вблизи рассматриваете, там каждый ус, каждая волосинка, каждая сединка прописана. Это такой вот... Потом этим будет славиться такой художник Бальтазар Деннер. И все будут писать картины стариков и старух в манере Деннера, когда вот прописывается каждая морщинка, каждая черточка лица. С этим портретом у нас очень много ведется дискуссий у исследователей. Дело в том, что на обороте этой картины, этой медной доски, есть надпись на латыни. Она владельческая, не авторская, а владельческая. Что этот портрет писан с натуры первым живописцем в 1687 году. И вот эта надпись, она вызывает все время какие-то предположения, кто же был автором портрета. И есть такое предположение, что эта картина была написана Шарлем Лебреном, потому что Яков Федорович Долгорукий, он интересен тем, что он в 1687 году был отправлен в посольскую поездку еще с царевной Софией и молодыми царями Петром и Иоанном, в посольскую поездку в Версаль, в Париж и в Мадрид. И поскольку он практически весь год провел в Париже и в Версале, и он встречался с Шарлем Лебреном, потому что Лебрен всем показывал шпалерную мануфактуру гобеленов, то вот делается вывод, что значит, первый живописец – это Шарль Лебрен. Ну, на мой взгляд, это не просто спорное, а неверное предположение. Во-первых, Шарль Лебрен – это барочный живописец, это живописец, который создавал вот росписи зеркальной галереи Версаля, и он, я не знаю ни одной работы, чтобы вот сидел Шарль Лебрен и прописывал вот так вот в такой вот голландско-немецкой технике портреты. И надпись, которая есть на обороте, там не написано, что это первый живописец короля, и это владельческая надпись. Но есть предположение, что это был художник, который обучался в Голландии, такой Отто Генинг, который сопровождал Долгорукого, и он ехал как раз к русскому двору, чтобы стать первым живописцем при дворе. Но проблема заключается в том, что картин того времени сохранилось не очень много, связанных с Россией. И вот, например, этого Генина, мы какие-то документы есть, а работы его нет, поэтому сравнивать нечем. Поэтому мы пока называем эту картину работой неизвестного художника, но вот это такая ранее, вот как из вот Яков Долгорукий, да, написан такой вот портрет русского подданного, написанный в европейской манере. Вот один из первых портретов русского человека, русского подданного, написанный вот в такой манере, непривычной для России. Ну, а еще чем интересен Яков Долгорукий, что он из этого путешествия привез Петру Первому астролябию и математические инструменты, которые Петр пытался освоить и понять, как с ними работать. Вот такой был из-за границы привезенные инструменты. Ну и здесь у нас, конечно, есть первые портреты, ранние портреты Петра или посмертное изображение Петра. Среди них был Луи Караваг. Ну, у нас есть три картины в Эрмитаже, которые изображают мертвого Петра. Это работа Танауэра, это работа Ивана Никитина. И вот представленная здесь работа Луи Каравага. Она выглядит очень странно, потому что Луи Караваг на небольшом куске холста сделал набросок головы, зафиксировав с натуры Петра, лежащего вот на подушках в своем дворце сразу после кончины. И поскольку эта картина в начале XIX века оказалась в собрании императорского Эрмитажа, как и было принято в то время, на краешке холста поставили красный инвентарный номер. А вот уже при Николае I эту картину поместили в галерею Петра Великого. И в галерее Петра Великого художник Табунцов увеличил размер холста, сделал надставки со всех сторон, написав подушки, рубашку, и вот этот номер был закрашен, и картина была такой вот уже привычная нам формата. При реставрации этой картины было принято решение найти границы первоначального холста и освободить их от поля поздних вот этих записей XIX века. Поэтому сейчас мы видим вот этот квадратик. Естественно, когда убирали старые записи, открылся и вот этот номер, который сейчас очень странно смотрится. И вот этот квадратик показывает нам работу Каравага. А все, что вокруг, вот эти подушки, это все уже поздние надставки XIX века. Поэтому картина так, она как с окошком.
1: Да, да, да. Ну, тоже необычно. Так довольно символично.
0: Ну да, но
1: учитывая, что усопший, да, изображен.
0: Но самая символичная картина с изображением мертвого Петра, мне кажется, все-таки хранится в Русском музее. Это работа Ивана Никитина. Потому что те картины, которые хранятся у нас, все три картины, они скорее такие фиксационные. А картина, которая хранится в Русском музее, там она вот какая-то, это, ну, ее нельзя назвать жанровой картиной, но там так все изображено, что кажется, что Петр вот в этих подушках Он вот как будто бы разверзлась какая-то пропасть, и он как будто бы уходит от нас, вот он проваливается. Там просто стоя перед той картиной, ощущаешь, вот как говорил Феофан Прокопович, у россияне, да, вот что все есть, это что делаем, Петра Великого погребаем. Вот там это какой-то трагизм такой. А у нас, скорее, все-таки именно фиксация.
2: Итак, мы снова вынуждены прерваться, чтобы перейти к следующей и весьма насыщенной части экспозиции «Галерея Петра Великого». Продолжим беседу с куратором Натальей Юрьевной Бахаревой в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: На волнах радио «Град Петров» звучала музыка Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Андреса Сеговии.
1: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
4: Включаю радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: В эфире духовная передача для подростков и их родителей.
1: В сегодняшней передаче мы предлагаем вниманию родителей беседу о том, как учить детей молитве. Расскажем о Владимирской иконе Божьей Матери и передадим рассказ для малышей «Медведь и монах».

0: Мы часто забываем, что общение души ребенка с Богом начинается с раннего младенчества. Мы забываем, как вознегодовал Иисус Христос на своих учеников, когда они старались не допустить до Него маленьких детей. Вероятно, ученики думали, что дети мешают проповеди Господа, шумят, играют. А Христос сказал, что именно им, детям, принадлежит Царствие Божие, и что если кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. И наша православная церковь, исполняя этот завет Христов, допускает детей к таинствам, то есть к самому полному участию в жизни церкви с самого раннего младенчества, ко святому крещению, миропомазанию, причастию, а с 7 лет и к исповеди. На нас, родителях, лежит обязанность открывать детям возможность общения с Богом в молитве, общение, которое начинается с самого рождения.
1: Первая молитва, которую младенец ощущает так же бессознательно, как и питание, даваемое ему матерью, это молитва матери или отца над младенцем. Родители крестят его, укладывая спать, молятся над ним, надевают ему крестик, вешают иконку над кроватью. Еще до того, как он начинает говорить, младенец подражает родителям, стараясь перекреститься или поцеловать крестик или икону.
0: С первыми словами начинается и первая словесная молитва ребенка. «Спаси и сохрани» или «Господи, помилуй», говорит мать, крестясь и называя имена близких – маму, папу, бабушку, дедушку и всех, кого знает ребенок. Постепенно ребенок сам начинает перечислять имена, и в этом ему надо предоставлять большую свободу выбора. Этими простыми словами начинается его опыт общения с Богом и любви к людям. Маленькие дети очень реально чувствуют присутствие Бога, когда они молятся, хотя это и не соответствует взрослым формам благочестия. Помню, как мальчик 2,5 лет, кончив перечисление имен в молитве, высунулся в окно, помахал рукой в небо и сказал: «Спокойной ночи, Боженька!»
1: По мере детского развития родители могут начать читать или петь с детьми слова церковных молитв, которые ребенок часто слышит в церкви. «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», «Царю небесный». Ребенок начинает понимать, что молитва Богу что-то особенное, другое, чем игра с игрушками или такие обязанности, как вычистить зубы или умываться. Это ощущение дается не столько объяснениями, сколько примером родителей, создающим известную атмосферу, известное настроение. Перед молитвой и родителям, и детям надо успокоиться, затихнуть, замолчать. Эту тишину, собранность, помогает установить чисто внешние действия, например, встать перед иконой, перекреститься, сложить руки, встать на колени.
0: В 5-6 лет ребенок уже может заинтересоваться рассказом об общем смысле каждой из этих молитв. Начиная читать или петь с детьми молитву Господню «Отче наш», можно рассказать, что вот эта молитва, которой научил своих учеников сам Иисус Христос. За ним ходило очень много людей, и все хотели его видеть и слышать. Один раз собралась большая толпа, и чтобы все его слышали, Иисус Христос поднялся немного на гору, сел там на камень и оттуда учил людей, как надо жить и как надо молиться.
1: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого».

0: Не пытаясь объяснять каждое слово молитвы, можно постепенно, не за один раз, объяснять главный смысл каждого прошения. Например, Иисус Христос сказал, что Бог наш Отец Небесный, что Он любит и знает каждого из нас лучше, чем самый хороший, самый добрый папа на земле. Мы говорим в этой молитве, что мы хотим так любить Бога и быть такими добрыми, чтобы в нашей жизни светилось имя Его, чтобы Он сам царствовал в нашей душе, чтобы Он помог нам слушаться Его и жить так, как Он нас научил. Мы не хотим жадничать, а просим Бога дать нам все, что нам нужно. Мы просим Его простить нас за все плохое, что мы делаем, и чтобы Он научил нас не обижаться и не сердиться на других. Мы просим Бога помочь нам удерживаться, когда нам хочется сделать что-нибудь плохое, а нас сохранить от всего злого.
1: Также просто и коротко можно объяснять молитву Богородицы Дева Радуйся, рассказав, как ангел явился Марии и сказал ей, что у нее родится Сын Иисус Христос. С этим можно показать и икону Благовещения.
0: Богородица Дева Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наших. Вот русский перевод этой молитвы. Богородица Дева, радуйся, получившая великую милость, Мария, Господь с тобою. Возвеличена ты между женщинами, и возвеличен, то есть поставлен выше всех тот, кто родился от тебя, потому что ты родила Спасителя наших душ.

А вот еще другая молитва, обращенная к Богородице. «Достойно есть, яко воистину, блажите тя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, тя величаем». Вот русский перевод этой молитвы. «Поистине, то есть действительно, следует прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную, то есть которая вечно пребывает в ничем не нарушаемом счастье духовной радости, святейшую, то есть самую святую из всех святых людей, и Матерь Бога нашего, достойнейшую почитания более херувимов, то есть ангелов, и прославляемую несравненно выше серафимов, тоже ангелов, родившую безболезненно Сына Божия, истинную Богородицу, тя величаем».

0: Перед тем, как читать или петь с детьми молитву Царю Небесной, можно рассказать детям, что когда Иисус Христос после воскресения Своего опять поднялся на небо, Он обещал Своим ученикам прислать им Утешителя Духа Святого. Бог дает нам жизнь Духом Святым Своим, и пусть не смущаются родители, если дети представляют себе Дух Святого как дыхание Божие. Можно рассказать также о том, как Дух Святой сошел на учеников Иисуса Христа, так, как это рассказано во второй главе Деяний апостолов. Все они были дружно вместе, и вдруг послышался шум, как от сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они были, и явились как бы язычки огня над каждым из них, и вдруг каждый из них получил силу говорить об Иисусе Христе всем людям в мире на всех языках. И теперь мы знаем, что Дух Святой утешит нас во всех бедах, научит нас всякой правде, что Он всюду, что в Нем все доброе, что Он дает жизнь всему, что живет, и мы просим Его жить в нашем сердце и очистить нас от всего плохого.
1: Царю Небесный, Утешителю, души истины, иже везде сы и вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. По-русски это будет так. Царь Небесный, Утешитель, Дух Правды, который всюду находится и все наполняет, сокровище всего доброго, дающий жизнь, приди и поселись в нас, и очисти нас от всего плохого, и спаси благой души наши.

0: Повторяем, не сразу, не в один день, не в один месяц, а постепенно надо вводить новые молитвы, и легче сначала объяснить в форме рассказа общий смысл молитвы, а потом понемногу объяснять отдельные прошения. Эти беседы родителей с детьми, детские вопросы и замечания, связанные с детской, обычно вечерней молитвой, очень важная основа религиозного опыта. Дай Бог нашим современным усталым родителям преодолеть хоть на несколько минут духовного общения с детьми ту торопливость и суетливость, от которой мы все страдаем.
1: По мере того, как растут дети и начинают молиться самостоятельно, очень важно, чтобы они знали и чувствовали, что домашняя молитва – часть их семейной жизни, что родители их молятся, крестятся перед едой, перед отъездом, в случае беды или радости. Самые простые слова – «Слава Богу», «Господь с тобой», «Не дай Господи», «С Божьей помощью» могут быть искренней, краткой молитвой, и дети воспримут ее значение и смысл.
0: Наступит время, когда родители не смогут вмешиваться в молитву своих детей-подростков, когда семена, посеянные в детстве, либо прорастут и расцветут, либо засохнут и увянут. Но счастливы те люди, в детстве которых эти семена были посеяны и которые по своему детскому опыту и на примере окружающих их близких узнали, что значит молиться Богу.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Вы, может быть, видели, дети в церкви на иконостасе и по стенам находятся святые иконы, перед которыми молятся. Иконою или образом называется изображение самого Спасителя или Божьей Матери, или ангелов, или святых. Но эти изображения особого церковного стиля непременно освящаются и окропляются святой водой, и икона чтится уже нами как святая. Бывают иконы чудотворные. Через них благодать Божия проявляется чудесами, например, исцеляет больных. Такой случай исцеления мы знаем про преподобного Серафима, когда он был ребенком и опасно заболел. Молясь перед иконой, мы должны помнить, что икона не сам Бог или угодник Божий, а только изображение Бога или угодника Его. Поэтому не иконе мы молимся, а Богу или святому, который на ней изображен.
0: Из святых людей ближе всех к Богу Его Пречистая Мать. Есть много икон, изображающих ее с младенцем Христом на руках. Одну из этих икон, называемую Владимирской, церковь празднует 8 сентября. По преданию, прототип этой иконы был написан еще при жизни Божьей Матери одним из учеников Христовых, евангелистом Лукой. Эта икона отличается тем, что младенец тянется к матери и охватывает ее рукой за шею, ласково к ней прильнув, и смотрит не на нее, а в небо. Левая нога младенца согнута так, что видна подошва ступни. Это отличительная черта этой иконы. Лицо, лик Божьей Матери, отличается особенно выразительным и грустным взглядом. Глаза ее смотрят прямо вперед, как будто предвидят страдания, которые ожидает ее сына.
1: Из Иерусалима эта икона была перенесена в Константинополь, а в XII веке была прислана в подарок русскому князю Юрию Долгорукому и пребывала в соборе в городе Владимире. Вот почему эта икона называется Владимирской. В течение истории по молитве русского народа перед чудотворным образом Владимирской Божьей Матери Москва и Отечество наше три раза были спасены без кровопролития от татар.
0: Один из этих случаев был в 1395 году, когда татарский хан Тамерлан со своим войском вступил в русскую землю и приближался к Москве. Великий князь московский Василий Дмитриевич отдал распоряжение принести икону из Владимира в Москву. Там торжественно встретили икону духовенство, князь и весь народ с молитвой и пением. Тамерлан в час этой встречи спал в своем шатре. Вдруг видит он во сне высокую гору, с которой спускаются к нему святители с золотыми саблями. Над ними в воздухе в сиянии ярких лучей стоит жена, окруженная ангелами, держащими в руках огненные мечи. Он проснулся, трепеща от ужаса. Созванные им мудрецы и гадальщики сказали, что виденная им во сне жена есть заступница русского народа, матерь христианского Бога, и что сила ее неодолима.
1: «Тогда нам с ними не сладить!» — воскликнул Тамерлан и дал приказ повернуть назад.

0: Мы сейчас прочитаем на русском языке тропарь, то есть короткую молитву, объясняющую смысл праздника, а потом прослушайте пение тропаря.
1: Сегодня светло красуется преславный город Москва, принявший как солнечную зарю твою чудотворную икону, о владычица. Теперь мы к ней прибегаем и с молитвою просим тебя, о пречудная владычица Богородица. Молись Христу Богу нашему, родившемуся от тебя, чтобы избавил город сей, чтобы он сохранил все христианские города и страны невредимыми от всех наветов вражиих и спас наши души своим милосердием.

0: А теперь, малыши, слушайте рассказ «Медведь и монах».
1: Жил-был медведь. Он жил в большом темном лесу. В этом лесу жил тоже старик, монах. Он был очень добрый и хороший, и много молился Богу. Все звери его любили. Каждый день медведь приходил в гости к монаху. Старик работал в своем огороде, а медведь собирал в лесу малину, землянику, грибы и мед. Старик давал медведю кусочек своего хлеба. Потом он говорил: «Ну, Мишка, давай помолимся». Он становился на колени и молился. А Мишка ложился рядом и слушал. Хорошо было жить Мишке. И всем в лесу было хорошо. И людям, которые жили около леса, тоже было хорошо. Потому что монах молился за них, за всех.
2: И вот старик умер. Пришел к нему Мишка, ждал его, а старичка нет. Скучно стало медведю жить одному. Как-то раз через лес шли люди. Медведь обрадовался и пошел к ним. Он думал, что они такие, как его старичок, и дадут ему хлеба. А люди испугались, закричали. Когда они увидели, что он ручной, они привязали его за нос на цепь и решили, что продадут его в цирк. Мишке очень не понравилась цепь. Она ему делала больно. Он увидел, что эти люди совсем не такие, как был его добрый монах. Мишка вырвался от них и убежал в лес. Только кольцо осталось в носу. Стал медведь жить в лесу один. Он стал злым и больше ни с кем не дружил. Охотники старались убить его, но он от них убежал.
1: Много лет прошло, и медведь стал старым. Пора ему было умирать. Раз он шел по лесу и вдруг вышел на место, где раньше жил монах. Дальше медведь идти не хотел. Он лег и закрыл глаза. Вдруг он увидел своего старичка, только он был совсем белый и светлый. Мишка заворчал от радости. Старичок подошел к Мишке, погладил его и сказал: «Ну, Мишка, идем со мной, не бойся, у меня есть для тебя хорошее место». И Мишке стало так хорошо, как ему еще никогда не было.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: «Кондак Святой Троицы» композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Христос и закон. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не